0: Горящий тур часто используется в маркетинговых целях и не соответствует действительности на рынке. Израиль и Совет мира договорились разоружить движение «Хамас» до полного восстановления Газы. Об этом сообщила канцелярия Беньямина Нетаньяху. Премьер-министр Израиля провел переговоры в Иерусалиме с Джаредом Кушнером, спецпосланником президента США, и Николаем Младеновым, представителем Совета мира по Газе. По итогам встречи стороны решили создать две рабочие группы. Первая займется разоружением Хамаса и демилитаризацией Газы. Вторая – обеспечением жителей анклава чистой водой и решением вопросов общественного здравоохранения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Герберт Уэллс. Рассказ «Волшебная лавка». Читает Игорь Тарадайкин.

0: Издали мне случалось видеть эту волшебную лавку и раньше. Раза два я проходил мимо ее витрины, где было столько привлекательных товаров. Волшебные шары, волшебные куры, чудодейственные колпаки, куклы для чревовещателей, корзины с аппаратурой для фокусов, колоды карт, с виду совсем обыкновенные, и тому подобная мелочь. Мне и в голову не приходило зайти в эту лавку. Но вот однажды джип взял меня за палец и, не говоря ни слова, потащил к витрине. При этом он вел себя так, что не войти с ним туда было просто невозможно. Признаться, я не думал, что эта скромная ловчонка находится именно здесь, на Риджент-стрит, между магазином, где продаются картины, и заведением, где в патентованных инкубаторах выводят цыплят. Но это была она. Мне почему-то казалось, что она находится ближе к Сёркус, или за углом на Оксфорд-стрит, или даже в Холборне. Я всегда видел ее на другой стороне улицы, так что к ней было не подойти. К тому же в ней было что-то неуловимое, похожее на мираж. Но вот она здесь, в этом нет никаких сомнений. И пухлый указательный пальчик джипа стучит по ее витрине. «Будь я богат, — сказал джип, тыча пальцем туда, где лежало исчезающее яйцо, — я купил бы себе вот это и это. Он указал на младенца, плачущего совсем как живой. И это. Это был таинственный предмет, который назывался «Купи и удивляй друзей». Так, во всяком случае, значилось на аккуратном ярлычке. «А под этим колпаком, — продолжал джип, — пропадает все, что не положи. Я читал об этом в одной книге. А вон, папа, неуловимый грошек. Только его так положили, чтобы не видно было, как это делается». Джип унаследовал милые черты своей матушки. Он не звал меня в лавку и не надоедал приставаниями. Он только тянул меня за палец в сторону двери, совершенно бессознательно. И было яснее ясного, чего ему хочется. «Вот», — воскликнул сын, указав на волшебную бутылку. «А если бы она у тебя была?» — спросил я. И, уловив в этом вопросе обещание, джип просиял. «Я показал бы ее Джесси», — ответил он, исполненный, как всегда, заботой о других. «До дня твоего рождения осталось меньше 100 дней, джип», — напомнил я и взялся за ручку двери. Джип не ответил, но еще сильнее сжал мой палец, и мы вошли в лавку. Это была непростая лавка. Это была лавка волшебная. И потому джип не проследовал к прилавку, опережая меня, как он это делал при покупке обыкновенных игрушек. Здесь он всю тяжесть переговоров возложил на меня. Это была крошечная, тесноватая, полутемная ловчонка. И дверной колокольчик задребезжал, издав жалобный звон, когда мы захлопнули за собой дверь. В ловчонке никого не оказалось, и мы огляделись по сторонам. Вот тигр из папье-маше на стекле, покрывающем невысокий прилавок. Степенный, добродушный тигр, размеренно качающий головой. Вот хрустальные шары всех видов. Вот фарфоровая рука с колодой волшебных карт. Вот целый набор разнокалиберных волшебных аквариумов. Вот нескромная волшебная шляпа, бесстыдно выставившая на показ все свои пружины. Кругом было несколько волшебных зеркал. Одно могло вытянуть или сузить вас, другое отнимало у вас ноги и расплющивало голову, третье превращало вас в какую-то круглую толстую чурку. И пока мы хохотали перед этими зеркалами, откуда-то появился какой-то мужчина, очевидно, хозяин. Кто бы он ни был, он стоял за прилавком, странный, темноволосый, бледный. Одно ухо было у него больше другого, а подбородок напоминал носок башмака. «Чем могу служить?» — спросил он и растопырил свои длинные волшебные пальцы по стеклянному прилавку. Мы вздрогнули, потому что даже не подозревали о его присутствии. «Я хотел бы купить моему малышу какую-нибудь игрушку попроще», — сказал я. «Фокусы», — уточнил он, — «ручные, механические, что-нибудь позабавнее», — ответил я. «Хм», — произнес продавец и почесал в затылке, как бы размышляя. И прямо у нас на глазах вынул из головы стеклянный шарик. «Что-нибудь в таком роде?» — спросил он и протянул мне шарик. Это было неожиданно. Много раз мне случалось видеть такой фокус на эстраде. Без него не обойдется ни один фокусник средней руки. Но здесь я этого не ожидал. «Недурно», — воскликнул я и засмеялся. «Правда?» — усмехнувшись, произнес продавец. Джип отпустил мой палец и потянулся за стеклянным шариком. Но в руках продавца ничего не было. «Он у вас в кармане», — сказал продавец, в чем я тут же и удостоверился. «Сколько за шарик?» — спросил я. «За стеклянные шарики мы денег не берем», — любезно ответил продавец. «Они достаются нам...» Тут он поймал еще один шарик у себя на локте. «Даром». Третий шарик он поймал у себя на затылке и положил его на прилавок рядом с предыдущими. Джип неторопливо оглядел свой шарик, потом те, что лежали на прилавке, и обратил вопрошающий взгляд на продавца. «Можете взять себе и эти», — сказал тот, улыбаясь. «А также, если не брезгуете, еще один изо рта. Вот». Джип взглянул на меня, ожидая совета, а затем в глубочайшем молчании сгреб все четыре шарика. После этого, пытаясь найти поддержку, он ухватился за мой палец и приготовился к дальнейшим событиям. «Так мы приобретаем весь наш товар, какой помельче», — объяснил продавец. Я засмеялся и, подхватив его остроту, спросил. «Вместо того, чтобы покупать их на складе, оно, конечно, дешевле». «Пожалуй», — ответил продавец, «хотя, в конце концов, и нам приходится платить, но не так много, как думают иные. Товары покрупнее, а также пищу, одежду и все, что нам нужно, мы достаем вот из этой шляпы. И позвольте заверить вас, сэр, что на свете совсем не бывает оптовых складов настоящих волшебных товаров. Вы, надеюсь, заметили нашу марку? Настоящая волшебная лавка». Он вытащил из-за щеки прейскурант и подал его мне. «Настоящее», — сказал он, указывая пальцем на это слово, и прибавил, «у нас без обмана, сэр». У меня мелькнула мысль, что его шутки не лишены последовательности. Потом, ласково улыбнувшись, он обратился к Джипу. «А ты, знаешь ли, неплохой мальчуган». Я удивился, не понимая, как он мог догадаться. В интересах дисциплины мы держим это в секрете даже в домашнем кругу. Джип выслушал похвалу молча и, как и прежде, внимательно посмотрел на продавца. Потому что только хорошие мальчики могут пройти в эту дверь. И тотчас же, как бы в подтверждение, раздался стук в дверь и послышался пискливый голосок. «И я хочу войти туда, папа! Папа, я хочу войти! И...» и уговоры измученного папаши. «Но ведь заперто, Эдуард, нельзя!» «Совсем не заперто», — заметил я. «Нет, сэр, у нас всегда заперто для таких детей», — сказал продавец, и при этих словах мы увидели мальчика. Крошечное личико, болезненно бледное от множества поедаемых лакомств, скривившееся в очередном капризе, личико бессердечного маленького себелюбца, царапающего заколдованное стекло. «Не поможет, сэр», — произнес продавец, заметив, что я со свойственной мне услужливостью шагнул к двери. Вскоре хнычущего избалованного мальчика увели. «И как вам это удается?» — поинтересовался я, переводя дух. «Магия», — ответил продавец, небрежно махнув рукой. И ах! Из его пальцев вылетели разноцветные искры, вмиг погасшие в полутьме магазина. «Ты говорил на улице, — сказал продавец, обращаясь к Джипу, — что хотел бы иметь нашу коробку «Купи и удивляй друзей». «Да», — признался Джип после героической внутренней борьбы. «Она у тебя в кармане». И перегнувшись через прилавок, тело у него оказалось необычайной длины, этот изумительный субъект с ужимками заправского фокусника вытащил у Джипа из кармана коробку. «Бумагу!» — воскликнул он и достал большой лист из пустой шляпы с пружинами. «Бечевку!» И во рту у него появился клубок бечевки, от которого он отмотал бесконечно длинную нить, перевязал ею сверток, перекусил зубами, а клубок, как мне показалось, проглотил. Потом об нос одной из чревовещательных кукол зажег свечу, сунул в огонь палец, который тотчас же превратился в палочку красного сургуча, и запечатал покупку. «Вам еще понравилось исчезающее яйцо», — заметил он, вытаскивая это яйцо из внутреннего кармана моего пальто и завернул его в бумагу вместе с младенцем, плачущим совсем как живой. Я передавал каждый готовый сверток Джипу, а тот крепко прижимал его к груди. Джип говорил очень мало, но взгляд его был более чем красноречив, как и руки, сжимавшие подарки. Душой мальчика овладело невыразимое волнение. Поистине это была настоящая магия. Но тут я вздрогнул, почувствовав, что у меня под шляпой шевелится что-то мягкое, трепетное. Я схватился за шляпу, и голубь с измятыми перьями выпорхнул оттуда, побежал по прилавку и шмыгнул, кажется, в картонную коробку, стоявшую позади тигра из папье-маше. «Ай-яй-яй!» — произнес продавец и ловким движением отобрал у меня головной убор. «Скажите, пожалуйста, эта глупая птица устроила здесь гнездо?» И он стал трясти мою шляпу, пока не вытряхнул оттуда 2 или 3 яйца, мраморный шарик, часы с полдюжины неизбежных стеклянных шариков и скомканную бумагу, потом еще бумагу, еще и еще, все время распространяясь о том, что очень многие люди совершенно напрасно чистят свои шляпы только сверху и забывают почистить их изнутри. Все это, разумеется, очень вежливо, но не без личных намеков.
1: «Накапливается целая куча мусора, сэр. Конечно, не у вас одного, чуть ли не у каждого покупателя. Чего только люди не носят с собой».
0: Мятая бумага росла, вздымаясь над прилавком все выше и выше, и вскоре совсем заслонила его от нас. Только голос продавца звучал по-прежнему чуть насмешливо.
1: «Никто из нас не знает, что скрывается иногда за благообразной внешностью человека, сэр. Все мы только одна видимость, только гробы повапленные».
0: Его голос замер, точь-в-точь, как у ваших соседей замер бы граммофон, если бы вы угодили в него ловко брошенным кирпичом. Такое же внезапное молчание. Шуршание бумаги прекратилось, и стало тихо. «Вам больше не нужна моя шляпа?» — спросил я наконец. Ответа не последовало. Я посмотрел на Джипа, Джип посмотрел на меня, и в волшебных зеркалах отразились наши искаженные лица. Загадочные, серьезные, тихие.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем рассказ Герберта Уэллса «Волшебная лавка».
2: «Я думаю, нам пора», — воскликнул я. «Будьте добры, скажите, сколько с нас?» «Послушайте», — произнес я, повышая голос, — «я хочу расплатиться. И, пожалуйста, мою шляпу». Из-за груды бумаг как будто послышалось сопение. «Он смеется над нами», — возмутился я. «Ну-ка, Джип, поглядим за прилавок». Мы обошли тигра, качающего головой. И что же? За прилавком никого не оказалось. На полу валялась моя шляпа, а рядом с ней, в глубокой задумчивости, съежившись, сидел белый веслоухий кролик. Самый обыкновенный, глупейшего вида кролик, как раз такой, какие бывают только у фокусников. Я нагнулся за шляпой, кролик отпрыгнул от меня. «Папа», — шепнул Джип виновато. «Что? Мне здесь нравится, папа». «И мне тоже нравилось бы», — подумал я, «если бы этот прилавок не вытянулся вдруг, загораживая нам выход. Но я не сказал об этом Джипу». «Покажи Джипу фокус». Он протянул руку к кролику. Кролик шмыгнул в дверь, которую я там раньше почему-то не видел, и в ту же секунду оттуда вышел человек, у которого одно ухо было больше другого. Он по-прежнему улыбался, но когда наши глаза встретились, я заметил, что в его взгляде затаился не то вызов, не то насмешка. «Не угодно ли осмотреть нашу выставку, сэр?» Как ни в чем не бывало, спросил он. Джип потянул меня за палец. Я взглянул на прилавок, потом на продавца, и глаза наши снова встретились. Я уже начал думать, что волшебство здесь, пожалуй, слишком уж подлинное. «К сожалению, у нас не очень много времени», — начал я, не заметив, что мы уже прошли в другую комнату, приспособленную под выставку образцов. «Все товары у нас одного качества», — давал пояснение продавец, потирая гибкие руки. «Самого высшего. Настоящая магия без обмана. Другой не держим. С ручательством. Прошу прощения, сэр». Я почувствовал, как продавец отрывает что-то от моего рукава. И, оглянувшись, увидел, что он держит за хвост крошечного красного чертика. А тот извивается и дергается, и норовит укусить его за руку. Продавец беспечно швырнул его под прилавок. Конечно, чертик был резиновый, но на какое-то мгновение и держал он его так, как держит в руках какую-нибудь кусачью гадину. Я посмотрел на Джипа, но взгляд сына был устремлен на волшебную деревянную лошадку. У меня отлегло от сердца. «Послушайте», — обратился я к продавцу, понижая голос и указывая глазами то на Джипа, то на красного чертика. «Надеюсь, у вас не слишком много таких изделий, не правда ли?» «Совсем не держим. Должно быть, вы занесли его с улицы», — ответил продавец, тоже понизив голос и с еще более ослепительной улыбкой. «Чего только люди не таскают с собой, сами того не зная». Потом он обратился к Джипу. «Нравится тебе тут что-нибудь?» Джипу многое нравилось. С почтительной доверчивостью он спросил чудесного продавца: «А эта сабля тоже волшебная?»
3: «Да, это волшебная игрушечная сабля. Не гнется, не ломается и не режет пальцев. У кого такая сабля, тот выйдет цел и невредим из любого единоборства с любым врагом не старше 18 лет. От 2,5 шиллингов до 7,5 в зависимости от размера. Эти картонные доспехи предназначены для юных рыцарей и незаменимы в странствиях. Волшебный щит, сапоги-скороходы, шапка-невидимка».
2: «О, папа!» — воскликнул Джип. Я хотел узнать их цену, но продавец не обратил на меня внимания. Теперь он совершенно завладел Джипом. Он оторвал его от моего пальца, углубился в описание своих проклятых товаров, и остановить его было невозможно. Скоро я заметил, со смутной тревогой и каким-то чувством, похожим на ревность, что Джип ухватился за его палец, точь-в-точь, как обычно, хватался за мой. «Конечно, он человек занятный», — думал я,
3: У него накоплено много прелюбопытной дряни, но все-таки... Я брел за ними, не говоря ни слова, но зорко присматриваясь за фокусником. В конце концов, джипу это доставляет удовольствие, и никто не помешает нам уйти, когда вздумается. Выставка товаров занимала длинную комнату, представлявшую большую галерею, изобилующую всякими колоннами, подпорками, стойками. Арки вели в боковые помещения, где болтались без дела и зевали по сторонам приказчики самого странного вида. На каждом шагу нам преграждали путь и сбивали нас с толку разные портьеры и зеркала, так что скоро я потерял ту дверь, в которую мы вошли. Продавец показал джипу волшебные поезда, которые двигались без пары и пружины, едва вы открывали семафор, а также драгоценные коробки с оловянными солдатиками, которые оживали, как только вы поднимали крышку и произносили... Как передать этот звук, я не знаю, но джип, у него тонкий, унаследованный от матери слух, тотчас же воспроизвел его. «Браво!» — воскликнул продавец, весьма бесцеремонно бросая оловянных человечков обратно в коробку и передавая ее джипу. «Ну-ка, еще разок». И джип в одно мгновение опять воспроизвел их. «Вы берете эту коробку?» — осведомился продавец. «Мы возьмем эту коробку, — сказал я, — если только вы уступите нам со скидкой. Иначе нужно быть миллионером. Что вы, с удовольствием!» И продавец снова впихнул человечка в коробку, захлопнул крышку, помахал коробкой в воздухе, и тотчас же она оказалась перевязанной бечевкой и обернутой в серую бумагу. А на бумаге появились полный адрес и имя джипа. Видя мое изумление, продавец засмеялся. «У нас настоящее волшебство», — напомнил он. «Подделок не держим». «По-моему, оно даже чересчур настоящее», — отозвался я. После этого он стал показывать джипу разные фокусы. Необычайные сами по себе, а еще больше по исполнению. Он объяснял устройство игрушек и выворачивал их наизнанку. И мой милый малыш, страшно серьезный, смотрел и кивал с видом знатока. Я не мог уследить за ними. «Эй, живо!» — вскрикивал волшебный продавец, и вслед за ним чистый детский голос повторял: «Эй, живо!» Вскоре вся эта чертовщина стала одолевать меня. Ею было проникнуто все. Пол, потолок, стены, каждый гвоздь, каждый стул. Меня не покидало странное чувство, что стоит мне только отвернуться, и все это запляшет, задвигается, пойдет бесшумно играть у меня за спиной в пятнашки. Карниз извивался, как змея, а лепные маски по углам были, на мой взгляд, слишком уж выразительны для простого гипса. Внезапно внимание мое привлек один из приказчиков. Человек диковинного вида. Он стоял в стороне и, очевидно, не знал о моем присутствии. Мне он был виден не весь, его ноги заслоняла груда игрушек, и, кроме того, нас разделяла арка. Он беспечно стоял, прислонившись к столбу и проделывая со своим лицом самые невозможные вещи. Особенно ужасно было то, что приказчик делал со своим носом. И все это с таким видом, будто он просто решил поразвлечься от скуки. Сначала у него был коротенький, приплюснутый нос. Потом нос неожиданно вытянулся, как подзорная труба. А через секунду стал делаться все тоньше и тоньше. И в конце концов превратился в длинный, гибкий красный хлыст, как в страшном сне. Он размахивал своим носом из стороны в сторону и забрасывал его вперед, как рыболов забрасывает удочку. Тут я спохватился, подумав, что подобное зрелище совсем не для джипа. Я оглянулся и увидел, что все внимание мальчика поглощено продавцом, и он не подозревает ничего дурного. Они о чем-то шептались, поглядывая на меня. Джип взобрался на табурет, а продавец держал в руке что-то вроде огромного барабана. «Сыграем в прятки, папа!» — крикнул джип. «Тебе водить!» И не успел я вмешаться, как продавец накрыл его этим барабаном. Я сразу понял, в чем дело. «Поднимите барабан!» — закричал я. «Сию же минуту! Вы испугаете ребенка! Поднимите!» Человек с разными ушами беспрекословно повиновался и протянул мне барабан, чтобы я
2: мог вполне убедиться, что он пуст. Но на табурете тоже никого не было. Мой мальчик бесследно исчез. Вам, быть может, знакомо зловещее предчувствие неведомого, которое охватывает вас, больно сжимая сердце. От этого ваше обычное «я» словно испаряется, и вы сразу напрягаетесь, становитесь осмотрительны и предприимчивы. Вы не медлите, но и не торопитесь, гнев и страх исчезают. Так было со мной. Я подошел к ухмыляющемуся продавцу и опрокинул табурет ударом ноги. «Оставьте эти шутки», — холодно произнес я. «Где мой мальчик?» «Вы сами видите», — сказал он, показывая мне пустой барабан. «У нас никакого обмана». Я протянул руку, чтобы схватить его за шиворот, но он, ловко извернувшись, ускользнул от меня. Я опять бросился к нему, но продавцу вновь удалось увильнуть. Распахнув какую-то дверь, он исчез за ней. «Стой!» — крикнул я. Он убежал со смехом. Я ринулся за ним и со всего размаху вылетел во тьму. Хлоп! «Фу ты, я вас и не заметил, сэр!» Я был на Риджент-стрит и столкнулся с каким-то очень почтенным рабочим. А невдалеке от меня, немного растерянный, стоял джип. Я, запинаясь, извинился, и джип с ясной улыбкой подбежал ко мне, как будто только что на одну секунду потерял меня из виду. В руках у него было 4 пакета. Он тотчас же завладел моим пальцем. Сначала я не знал, что и подумать. Я обернулся, чтобы еще раз посмотреть на дверь волшебной лавки, но ее нигде не было. Ни лавки, ни двери. Ничего. Самый обыкновенный простенок между магазином, где продаются картины, и окном с цыплятами. Я сделал единственное, что было возможно в таком положении. Встал на краю тротуара и помахал зонтиком, подзывая кэб. «Мы поедем в карете!» — восторженно воскликнул джип. Он не ждал этой дополнительной радости. Я усадил джипа, не без труда вспомнил свой адрес и сел сам. Тут я почувствовал что-то необычное у себя в кармане и вынул оттуда стеклянный шарик. С негодованием я бросил его на мостовую. Джип не сказал ни слова. Некоторое время мы оба молчали. «Папа», — вымолвил, наконец, джип, — «это была хорошая лавка». Тут я впервые задумался, как же он воспринял наше приключение. Сын оказался совершенно цел и невредим, это главное. Джип не был ни напуган, ни расстроен. Он просто был страшно доволен тем, как провел день. К тому же у него в руках оказалось 4 пакета. Черт возьми, что могло там быть? Произнес я после паузы. Маленьким детям нельзя каждый день ходить в такие лавки. Джип воспринял мои слова со свойственным ему стоицизмом, и на минуту я даже пожалел, что я его отец, а не мать, и не могу тут же, корам публик, расцеловать его. В конце концов, подумал я, все это не так уж и страшно. Но окончательно утвердился я в этом мнении только после того, как мы распаковали наши свертки. В 3 оказались коробки с обыкновенными, но такими замечательными оловянными солдатиками, что джип совершенно забыл о настоящих волшебных солдатах, которых он видел в лавке. А в 4-м свертке был котенок. Маленький, белый, живой котенок. Очень веселый и с прекрасным аппетитом. Я рассматривал содержимое пакетов с облегчением, но все-таки с некоторой опаской. Сколько времени я проторчал в детской, не знаю. Это случилось 6 месяцев тому назад. И теперь я начинаю думать, что никакой беды не произошло. В котенке оказалось не больше волшебства, чем в любом другом котенке. Солдаты отличались такой стойкостью, что ими был бы доволен всякий полковник. Что же касается джипа, Чуткие родители согласятся, что с ним я должен был соблюдать особенную осторожность. Но недавно я все же отважился на серьезный шаг. Я спросил: «А что, Джип, если бы твои солдаты вдруг ожили и пошли маршировать?» «Мои солдаты живые», — ответил Джип. «Стоит мне только сказать одно словечко, когда я открываю коробку». «И они маршируют? Еще бы! Иначе за что их любить?» Я не выказал неуместного удивления и попробовал несколько раз, как только он доставал своих солдатиков, неожиданно войти к нему в комнату. Но никаких признаков волшебного поведения я до сих пор за ними не заметил. Так что трудно сказать, прав Джип или нет. Еще один вопрос о деньгах. У меня неизлечимая привычка всегда платить по счетам. Я исходил вдоль и поперек всю Риджент-стрит, но не нашел той лавки. Тем не менее, я склонен думать, что в этом деле честь моя не пострадала. Ведь раз этим людям, кто бы они ни были, известен адрес Джипа, они могут в любое время явиться ко мне и получить по счету.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Герберт Уэллс. Рассказ «Муравьиная империя». Читает Владимир Антоник.

0: Глава первая. Когда капитан Герильо получил приказание отправиться со своей новой канонеркой Бенджамен Констант в Бадаму на Батему, рукаве Гуарамадемы, чтобы оказать местному населению помощь в борьбе против муравьев, он заподозрил власти в желании посмеяться над ним. Отдание этого приказа произошло несколько романтическим и не совсем правильным образом. Чувства одной знатной бразильской дамы и нежные глаза капитана сыграли в этом деле не последнюю роль. И газеты высказались по этому поводу с прискорбным неуважением. Теперь он чувствовал, что снова готовится дать им предлог к непочтительности. Сам капитан был креолом, а его представление об этике и дисциплине чистокровно португальским. И только Холрейду, инженеру из Ланкашира, да и то больше ради практики в английском языке, он открыл свою душу. «Это все для того, — сказал он, — чтобы поставить меня в дурацкое положение. Что может поделать человек против муравьев? Они приходят и уходят.
1: Говорят, — сказал Холрейд, — что эти не уходят,

0: вещи случаются сами собой, сказал он наконец. В чем дело? Все эти нашествия муравьев и прочей пакости от Бога. Случилось раз такое же вот нашествие в Тринидаде. Маленькие муравьи, которые объедают листья. Все апельсинные деревья, все манговые. Какое вам до этого дело? Иногда муравьиные армии нападают на дома. Это уже воинственные муравьи, другая порода. Вы уходите, а они очищают дом. Потом вы можете вернуться снова. Дом чист, точно новенький. Ни тараканов, ни блох, ничего.
1: «Этот маленький Самбо, — сказал Холрид, — говорит, что существуют разные муравьи».
0: Капитан пожал плечами, выпустил дым и сосредоточил все свое внимание на папиросе. Немного погодя, он возобновил разговор. «Дорогой мой Холрид, что я стану делать с этими дьявольскими муравьями?» Капитан задумался. «Это просто нелепо», — сказал он. После обеда, однако, он надел полную форму и сошел на берег. Вскоре на судно стали прибывать бутылки и ящики, а вслед за ними вернулся и капитан. Холрид сидел на палубе, дыша вечерней прохладой, курил и дивился на Бразилию. 6 дней они уже шли вверх по Амазонке и находились на расстоянии нескольких сот миль от океана. А между тем и к западу, и к востоку все еще расстилалось до самого горизонта водное пространство, напоминавшее море. И лишь на юге виднелась песчаная отмель с редкими зарослями хворостинника. Вода неслась стремительно, словно ее выпустили через шлюз. Загустевшая от ила, оживленная крокодилами и носящимися над ней птицами, питаемая какими-то неистощимыми источниками. Заброшенность, которой веяло от всего этого, наполняла его душу тоской. Город Алемкуэр со своей маленькой церковкой, крытыми тростником сараями вместо домов и выцветшими развалинами, свидетелями лучших дней, казался маленькой безделушкой, затерянной в этой пустыне, монетой в 6 пенсов, оброненной в Сахаре. Холрид был молодым человеком. Это было его первое знакомство с тропиками. Он приехал прямо из Англии, где природа, скованная изгородями, канавами и дренажами, доведена до совершенного подчинения. Тут же он впервые обнаружил незначительность человека. В течение 6 дней они плыли, удаляясь от моря по пустынному речному пути. И человек встречался здесь так же редко, как какая-нибудь редкая бабочка. Один день им навстречу попался челнок. На другой день они проплыли мимо уединенной стоянки. На третий день они не видели ничего, кроме воды. Холлорит начал приходить к убеждению, что человек действительно редкостное животное, обладающая лишь весьма ненадежной властью над этой страной. Холрид все более убеждался в этом по мере того, как проходили дни, и он продолжал свой извилистый путь к Батему, в обществе этого замечательного командира, которому была предоставлена власть над одной большой пушкой, но строго запрещено тратить боевые припасы. Холрид усиленно изучал испанский язык, но все еще должен был ограничиться в разговоре настоящим временем и существительными. Кроме него, единственной персоной, владевшей несколькими английскими словами, был негр-кочегар, безбожно их коверкавший. Помощником командира был португалец Дакуна, говоривший по-французски. Но это был совсем другой французский, чем тот, которому Холлорит обучался в Саутпорте. И их беседа ограничивалась обменом любезностями и простейшими замечаниями о погоде. И погода, как и все остальное в этом поразительном новом мире, была какая-то нечеловеческая, жаркая ночью и жаркая днем.

0: нем. Воздух казался паром. Даже ветер был здесь горячим паром, пропахшим запахом гниющей растительности. Аллигаторы, странные птицы, мухи разных видов и величин, жуки, муравьи, змеи и обезьяны — все, казалось, недоумевали, что может делать здесь человек в этой атмосфере, где солнечный свет не дает радости, а ночь — прохлады. Ходить в платье было невыносимо, но сбросить его значило быть опаленным днем и предоставить еще более обширное поле деятельности москитам ночью. Если вы выходили днем на палубу, вас ослеплял безжалостный блеск, а оставаясь внизу, можно было задохнуться. Днем появлялись какие-то мухи, чрезвычайно умные и зловредные, увивавшиеся вокруг рук и лодыжек. Капитан Герильо, единственное существо, отвлекавшее Холлорейда от этих физических страданий, стал наводить на него невыносимую скуку. Он повторял изо дня в день незамысловатую историю своих сердечных чувств к целой плеяде анонимных женщин, точно перебирал четки. Иногда они стреляли в аллигаторов и в редкие дни наталкивались на человеческие поселения в лесной пустыне и оставались там на денек-другой, чтобы выпить и отдохнуть. Раз ночью им даже удалось потанцевать с креольскими девушками, которые нашли жалкие познания Холлорейда в испанском языке, исключавшие употребление прошедшего и будущего времени, вполне удовлетворительными для своих надобностей. Но это были лишь светлые проблески в унылом сером коридоре струящейся реки, вверх по которой продвигалась трепещущая машина. Некое великодушное языческое божество в образе большой оплетенной бутылки принимало поклонение в кают-компании, а также, по всей вероятности, и на баке. Но Герильо все больше и больше узнавал о муравьях то на той, то на этой остановке и начинал интересоваться своей миссией. «Это новая порода муравьев», — говорил он. «Нам придется набраться этой... как ее... энтомологии, что ли? Огромные, 5 сантиметров, а некоторые и того больше. Чудно, что нас, словно обезьян, посылают уничтожать насекомых». Он разразился негодованием. «Представьте себе, что выйдут какие-нибудь осложнения с Европой, а я прозябаю здесь. Скоро мы будем в Рио-Негро, и моя пушка бездействует». Он обнял свое колено и задумался. «Эти люди в том месте, где мы танцевали, были оттуда. Они потеряли все, что имели. Раз днем муравьи нагрянули на их дом, все выбежали. Знаете, когда муравьи появляются, ничего другого не остается. Все убегают, и они занимают дом. Если вы останетесь, они съедят вас, понимаете?» «Хорошо». Затем они вернулись. Они думали, что муравьи ушли. Но муравьи не ушли. Они попытались войти. Сын вошел. Муравьи сейчас же набрасываются. Карабкаются на него. Кусают. Он выбежал назад и побежал мимо своих прямо к реке. Понимаете? Бросается в воду и топит муравьев. Да. Герильо остановился и, приблизив свои влажные глаза к лицу Холлорейда, постучал по его колену суставом пальца. Ту же ночь он умер, словно его укусила змея. Он был... отравлен муравьями? «Кто знает?» — Герильо пожал плечами. «Быть может, они сильно искусали его. Когда я поступал на службу, я шел, чтобы сражаться с людьми. Это пакость муравьи. Они приходят и уходят. Это нечеловеческое дело». После этого он часто заговаривал с Холлорейдом о муравьях. И всякий раз, когда ему удавалось наткнуться на какое-нибудь человеческое подобие в этой пустыне из воды, солнечного света и далеких деревьев, Холлрейд, благодаря увеличившемуся знанию языка, убеждался, что грозное слово «сауба» приобретает все более и более полную власть над всем. Он заметил, что муравьи начинают становиться интересными, и чем больше приближался к ним, тем интереснее они казались. Герилья внезапно забросил свои прежние темы, а португалец-лейтенант превратился в разговаривающую величину. Он кое-что знал о муравьях, уничтожающих листья, и излагал как мог свои познания. Герильо иногда переводил Холлрейду то, что он хотел сказать. Лейтенант рассказывал о маленьких строителях, которые работают и вступают в бой, и о больших строителях, которые повелевают и правят, о том, как эти последние всегда ползут к шее, и как на месте их укусов появляется кровь. Он рассказывал, что они срезают листья и собирают целые пласты их, и что муравейники в Каракасе местами достигают сотни ярдов в поперечнике. Холлрейд, португалец и капитан потратили 2 дня на спор о том, есть ли у муравьев глаза. На второй день прения приняли очень ожесточенный характер, и Холлрейд спас положение, отправившись в лодке на берег, чтобы наловить муравьев и проверить это. Он поймал несколько образчиков и вернулся на судно. Причем оказалось, что у одних были глаза, а у других нет. Они поспорили также о том, кусаются ли муравьи или жалят. «У этих муравьев, — сказал Герильо, собрав сведения на одном ранчо, — большие глаза. Они не накидываются слепо, как большинство муравьев. Нет, они забираются в углы и следят за тем, что вы делаете».
1: «А они жалят?» — спросил Холлрейд.
0: «Да, жалят. В их жале есть яд». Он задумался. «Не понимаю, что могут поделать люди против муравьев. Они приходят и уходят».
1: «Но эти, говорят, не уходят?»
0: «Уйдут», — уверенно сказал Герилья.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем рассказ Герберта Уэллса «Муравьиная империя».
2: За Таманду тянется миль на 80 длинный низкий берег, совершенно необитаемый. А за ним слияние главной реки с рукавом Батемо. Причем на этом месте река расширяется в большое озеро. Дальше начинается лес, спускающийся все ближе к воде и, наконец, подходящий вплотную к берегу. В ту же ночь Бенджамен Констан пришвартовался в самой тени больших деревьев. В первый раз за много дней почувствовалась прелесть прохлады. И Холрид с Герильо просидели до поздней ночи, куря сигары и наслаждаясь этим восхитительным ощущением. Мысли Герильо были о муравьях и о том, что можно предпринять против них. Наконец он решился лечь спать и растянулся на матрасе на палубе. Он производил впечатление человека, попавшего в безнадежный тупик. И его последними словами, когда он, казалось, уже спал, был полный отчаяния вопрос. Что может поделать человек против муравьев? Все это одна ерунда. Холлорейд, оставшись один, принялся чесать свои искусанные руки и размышлять. Он сидел на палубе и прислушивался к легкому дыханию Герильо, пока тот не заснул окончательно. Затем его мысли привлекли рябь и переливы реки, снова пробуждая в нем ощущение необъятности, зародившееся у него, как только он оставил пара и отправился вверх по реке. Сначала раздавались кое-какие разговоры, потом наступила тишина. Он перевел глаза с неясных темных очертаний средней части канонерки на берег, на мрачную, подавляющую тайну леса, изредка прорезаемую светляками. Там никогда не прекращались шорохи, говорящие о чуждой, таинственной деятельности. Именно эта нечеловеческая необъятность страны поражала и угнетала его. Он знал, что в небесах нет людей. Звезды казались пятнами в невероятной огромности пространства. Он знал, что океан велик и неукротим. Но в Англии он привык думать, что земля принадлежит человеку. Дикие существа живут, поскольку их терпят, растут на привязи. Повсюду дороги, ограды и полная безопасность. В атласе земля принадлежит человеку и раскрашивается разными цветами, чтобы указать его права на нее, в противоположность однообразной независимой синеве моря. До сих пор он твердо верил, что настанет день, когда повсюду на земле воцарятся плуг и культура, свет, трамвай, хорошие дороги и организованная безопасность. Но теперь он сомневался. Этот лес представлялся ему бесконечным и непобедимым, а человек, казалось, являлся в лучшем случае лишь одиноким ненадежным пришельцем. Можно было проходить милю за милей, и повсюду аллигатор, черепаха и бесконечное разнообразие птиц и насекомых казались у себя дома, жили на своем месте. Но человек... Человек держался главным образом коварных прогалин, сражался с травами, зверями и насекомыми за каждый шаг, делался добычей змеи и зверя, насекомого и лихорадки, и, наконец, изгонялся. Во многих местах на реке были ясно видны следы его отступления. То тот, то другой пустынный ручей сохранял еще название Каса, и развалившиеся белые стены и разрушенные башни подчеркивали урок. пума и ягуар были тут более властными господами. Но кто же властвовал здесь по-настоящему? В этом лесу на несколько миль в глубину должно быть больше муравьев, чем существует людей на всем белом свете. Это показалось Холрейду совершенно новой мыслью. За несколько тысяч лет люди перешли из состояния варварства к той стадии цивилизации, которая им позволяет чувствовать себя господами будущего и владыками земли. Но что могло бы помешать муравьям развиться таким же образом? Те муравьи, которых мы знаем, живут маленькими общинами в несколько тысяч индивидуумов, не делая совместных усилий против большого мира. Но у них есть язык, у них есть разум. Почему же они должны застыть на этом? Ведь люди же не остановились на варварской стадии. Предположите далее, что муравьи начали накапливать знания так же, как это делали люди при помощи книг и воспоминаний, употреблять оружие, основывать большие государства, вести систематическую и организованную войну. Холрейду пришли на память сведения, собранные Герильо о муравьях, к которым они приближались теперь. Они выделяли яд, похожий на змеиный. Ими руководили более сильные вожди, чем муравьями, срезывающими листья. Они были плотоядными, и если куда приходили, оставались там. В лесу было совсем тихо. Вода беспрерывно ударялась о борт. Вокруг фонаря наверху кружился бесшумный водоворот призрачных ночных бабочек. Герильо шевельнулся в темноте и вздохнул.
3: «Что тут можно поделать?»
2: Пробормотал он, повернулся и снова затих. Жужжание москита отвлекло Холрейда от размышлений, начинавших принимать мрачный оборот.
1: Мы читали рассказ Герберта Уэллса «Муравьиная империя».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министерство обороны сообщило о нанесении точных ударов по двум сухогрузам в украинских портах, которые были задействованы в военной логистике противника. В порту Николаев был поражен «Балкер» с военными грузами и боеприпасами для нужд украинских боевиков, а в порту Одессы уничтожено еще одно судно с партией западного вооружения. Кроме того, российскими силами в Одесской области были ликвидированы склады с военным имуществом и топливом противника, сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что все назначенные цели были успешно поражены. Владимир Путин поздравил российскую сборную по гимнастике, которая завоевала золотые медали на чемпионате мира в Германии. Глава государства отметил, что спортсменки достойно представили Россию, показав высокий уровень подготовки, артистизм и командный дух. Президент подчеркнул важность этого успеха для сохранения и развития традиций российской художественной гимнастики. Посол Японии в России посетит Министерство иностранных дел 18 августа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ранее Сергей Лавров отмечал, что в японском посольстве не смогли объяснить, почему посол не явился в российское ведомство по первому требованию. Причиной вызова стал протест Японии против поездки Владимира Путина на остров Итуруп.
2: Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
1: Сергей Лавров отметил, что Япония приступила к черту приличия в своих заявлениях о том, что президент России не может посещать определенные территории своей страны. Дональд Трамп пригрозил Оману военным ударом, если Маскат предпримет действия, которые Вашингтон сочтет угрозой своим интересам в регионе. В интервью Fox News американский лидер заявил, что в таком случае США разбомбят всю страну. Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, где Оман традиционно выступает в роли нейтрального посредника. Трамп также добавил, что надеется на мирное урегулирование, но Вашингтон не потерпит никаких препятствий в обеспечении своей стратегической линии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: Во Флоренции посланник Лихачев пробыл слишком месяц. Видел там европейскую жизнь лицом к лицу со всякими ее диковинами и дивами. Видел великолепные палаты, роскошные сады, фонтаны, где беспрестанно вода прыгает на дробные капли, а к солнцу, что камень-хрусталь. Осмотрел там все. По потешным дворам и по палатам ездил 8 дней. В садах пробыл целую неделю. А в садах красота и благоухание ароматное. А красоту в садах нельзя описать. Да и в ум не придет. Удивлялся тамошним жаром великим. Каково там о крещении, у нас на Руси таково и о Иванове дни. Вообще провел там время совершенно по-европейски и очень весело. Был на публичном рыцарском игрище в мяч, был даже на балу у флоренского князя, где было собрано больших думных людей с женами с 400 человек. И ночь всю танцевали сам князь и сын, и братья, и княгиня. Представлялся не раз княгине и на последях, торжественно, в присутствии девиц и сынных боярынь, которых было 102. По просьбе княгини, для подарка ее новобрачной невестке, сделал ей по русскому обычаю 2 шубки. Одна под комкою, другая под тафтою. У одной из-под горностайной, у другой белей. И вздела княгиня на себя, и дивилась, что урядно выделали. Заметил, что тамошние женщины ходят сосцы голые, ни на головах нет ничего. Между тем, как русские женщины закутывали себя и почитали великим стыдом и грехом опростоволоситься, то есть вообще носить волосы открытыми. К довершению многочисленных удовольствий, какие почти каждый день должен был испытывать наш посланник, его три раза приглашали в театр, в комедию. Об одной комедии он оставил небольшую записку, в которой говорит: «Объявились палаты, ибо в палата и вниз уйдет». Итого было шесть перемен. Да в тех же палатах объявилось море, колеблемо волнами. В море рыбы, а на рыбах люди ездят. И вверху палаты небо, а на облаках сидят люди, и почали облака и с людьми на низ опущаться. Подхватя с земли человека под руки, опять вверх же пошли. А те люди, которые сидели на рыбах, туда же поднялись вверх за теми на небо. Да спущался с неба же на облаке сед человек в карете. Да против его в другой карете прекрасная девица. А аргамачки, кони под каретами, как быть живы ногами подрягивают. А князь сказал, что одно солнце, а другое месяц. А в иной перемене в палате объявилось поле, полно костей человеческих. И в раны прилетели, и почали клевать кости. Да море же объявилось в палате, а на море корабли небольшие, и люди в них плавают. А в иной перемене объявилось человек с 50 в латах, и почали саблями и шпагами рубитися, и из пищалей стреляти, и человека с три как будто и убили. И многие предивные молодцы и девицы выходят из-за занавеса в золоте и танцуют. И многие диковинки делали. Да вышед малый, почал прошать есть, и много ему хлебов пшеничных, а опресночных давали, а накормить его не могли. Кроме удивления, изумления, восторженной похвалы, посланник не высказывает никакого суждения обо всех этих заморских диковинках. Не высказывает о них своей русской мысли, то есть, насколько все это погибельно с точки зрения древнего благочестия. Он ставит только факты и свое простодушное изумление пред ними, полное детской наивности. Конечно, его описание, как и сам он говорил, представляло только весьма бледный очерк того, что он видел на самом деле. Зато нет сомнения, его рассказы были полнее, изобразительнее и возбуждали большое любопытство в молодом царе Алексее, который по своему уму и по своим наклонностям не мог, слушая их, оставаться с одним только подивлением. Мы не говорим о других подобных рассказах других путешественников или знакомых царю иностранцев, каков был, например, Иван Гебден, игравший весьма значительную роль по части знакомства с Западом. Известно, что вскоре по возвращению в Москву Лихачева, в 60-х же годах 17-го столетия, царь принялся устраивать в своих загородных дачах роскошные дворцы в Коломенском и роскошные сады в Измайлове со всякими европейскими затеями. Не могла остаться совсем покинутую и мысль о театре. Конечно, для исполнения такой мысли требовалось прежде всего живое сочувствие со стороны семьи, именно от самой царицы. Но, кажется, первая супруга царя Марья Ильинична не совсем благоволила к подобным иноземным затеям. Другое дело — дворцы и сады, как бы они ни были роскошны и великолепны, об них никакого запрещения в старом домострое не было. Напротив, там очень выхвалялась заботливость о хорошем хозяйстве. Но театральное зрелище, по понятиям старины, все-таки было угодием соблазнительным и погибельным. И надо было, чтобы мысль о нем совершила должный оборот, прожила в умах известное время, когда все в ней дикое сделалось бы только диковинным. Такое время настало вместе со вторым браком государя на Нарышкиной. Рассказывают, что молодая царица была очень веселого нрава и весьма охотно предавалась разным увеселениям. А потому царь, страстно ее любивший, старался доставлять ей всевозможные удовольствия. Матвеев, ее воспитатель, остался руководителем ее увеселений. Театр был открыт, и на нем поставлена пьеса, объяснявшая в лицах даже соответственное новой царице положение, то есть пьеса с намеками на современные события царского дворца. Первые представления так называемых «комедий» явились у нас в 1672 году, через год после государева брака с Нарышкиной. Любопытно также, что год рождения в Москве театра совпал с годом рождения великого преобразователя нашей жизни — Петра. В это время в Москву прибыли странствующие немецкие актеры. Как они прибыли, неизвестно. Но без особого дозволения или даже и вызова они приехать не могли, потому что для иноземцев всюду существовали тогда самые крепкие заставы и сторожи в лице пограничных воевод, которые были обязаны задерживать таких путешественников и тотчас давать знать в Москву о их прибытии. Быть может, вызову этих актеров способствовал известный Матвеев, который потом и заведовал всем ходом и устройством этого небывалого дела в царском дворце. Итак, в 1672 году странствующая немецкая труппа, верно, не очень большая, под управлением магистра Ягана Готфрида Грегори находилась уже в Москве. Рейтенфельс в своих записках рассказывает следующее. «В последние годы царь Алексей Михайлович позволил прибывшим в Москву странствующим актерам показывать свое искусство и представлять историю Ассуира и Исфири, написанную комически. Затем он объясняет, как вообще началось это невиданное в Москве дело. Узнавши, что при дворах других европейских государей в употреблении разные игры, танцы и прочие удовольствия для приятного препровождения времени, царь нечаянно приказал, чтобы все это было представлено в какой-то французской пляске. По краткости назначенного семидневного срока сладили дело как могли. В другом месте, прежде представления, следовало бы извиниться, что не все в должном порядке. Но тут это было бы совершенно лишнее. Костюмы, новость, сцены, величественное слово, иностранное, и стройность неслыханной музыки весьма естественно сделали самое счастливое для актеров впечатление на русских, доставили им полное удовольствие и заслужили удивление. Сперва царь не хотел, чтобы тут была музыка, как вещь новая и некоторым образом языческая. Но когда ему сказали, что без музыки точно так же невозможно танцевать, как и без ног, то он предоставил все на волю самих артистов. Во время представления царь сидел перед сценою на скамейке. Для царицы с детьми был устроен рот ложи, из которой они смотрели из-за решетки, или, правильнее сказать, через щели досок. А вельможи, больше не было никого, стояли на самой сцене. Орфей, прежде нежели начал пляску между двух подвижных пирамид, пропел похвальные стихи царю. Это было в субботу на Масленице. В тот же день царь увеселялся на Москве-реке медвежьей потехою, а в вечеру смотрел фейерверки.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
3: Мы можем принимать этот рассказ Рейтенфельса за известие о первом театральном представлении в Московском дворце. В чем, по-видимому, нельзя и сомневаться, ибо комедия была изготовлена наспех в одну неделю, то есть в течение той же Масленицы, когда обыкновенно позволялись всякого рода зрелища и даже всякого рода разгул. Вместе с тем, имея в виду последующие действия царя относительно устройства этих зрелищ, мы относим описанный спектакль именно к Масленице 1672 года, когда суббота этой недели приходилась на 17 февраля. С этого дня и должна начинаться история нашего театра. Потеха, как говорит Рейтенфельс, очень понравилась. И нет сомнения, что тогда же актеры были оставлены для устройства новых представлений. Наступивший затем Великий пост, святая и весеннее время, в которое царь потешался обыкновенно соколиную охотою, не были удобны для представления комедий. Между тем, мая 30-го государь был неизреченно обрадован рождением сына, царевича Петра, будущего преобразователя. Для Нарышкиной, как и для всех ее родных и приближенных, а стало быть и для Матвеева, это было торжество действительно неизреченное. В тот же день главные из них получили повышение в чинах, и Матвеев вместе с отцом царицы пожалован в окольничьи. 2 июня, в воскресенье, в самое заговенье на Петров пост, в золотой царицыной палате государь давал боярству и дьякам родинное пиршество, простое, нечиновное, без зову и без мест, то есть с устранением старых чиновных порядков столования. Можно думать, что за этим, так сказать, кабинетным пиршеством, на общем веселье, между разговорами о разных веселостях, было вспомянуто и о немецкой комедии, и тут же решено устроить комедию во дворце постоянную. И в действительности на третий же день, как только отошло пиршество с неизбежным похмельем, июня 4-го государь указал иноземцу-магистру Ягану Готфриду «учините комедию», а на комедии действовать из Библии книгу «Эсфирь» и для того действа устроить хоромину вновь. Вновь здесь вовсе не значит, что это была старая такая хоромина, взамен которой строилась эта новая. Слово это означает постройку новой, особой хоромины, назначаемой исключительно для комедиальных только действ. Очень замечателен самый выбор пьесы, ибо история Эсфири некоторыми сторонами и особенно общим своим смыслом указывала на историю государева брака с Нарышкиной. Смысл этой истории заключается в том, чтобы показать, как Бог низвергает сильных, возвышает уничиженных и расстроивает все козни врагов. Однажды персидский царь Ассуир, Артаксеркс Долгорукий, во время веселых роскошных пиров, разгоряченный вином, так увлекся общим ликованием и разгулом, что повелел привести на пир свою царицу, чтобы показать ее как красавицу своим собеседникам. Царица, по восточному обычаю, почитая недостойным для себя и унизительным вообще для женской чести явиться среди веселого мужского собрания, отказалась исполнить волю царя-супруга. Оскорбленный публичным непослушанием супруги, Ассуир решил развестись с ней и отдал это дело на обсуждение Верховного Совета. Царская дума представила, что поступок царицы подает повод и всем другим женам не слушаться своих мужей, а потому и одобряла намерение царя удалить от себя царицу. Вскоре был обнародован об этом и указ царя. Царь было и раскаялся, что строго осудил супругу, но было уже поздно, ибо однажды утвержденный указ по тамошним законам почитался неизменным. Тогда вельможи предложили ему собрать из всего царства всех прекрасных девиц и из них выбрать себе супругу. Невесты были собраны, и в числе их чудная красавица-иудеянка Едисса, Мирта. Ее представил ко двору один из привратников, ее дядя Мардохей, у которого по смерти родителей она воспитывалась вместо дочери. На нее и упал царский выбор. Тогда ей дали новое имя Эсфирь, сокровенное. Царь возложил на нее венец и провозгласил своею супругую. В это время любимцем и временщиком у царя был некто Аман, до того возвеличенный, что по приказанию царя пред ним все должны были преклонять колено, когда его встречали. Мардохей, почитая это идолопоклонством, не исполнял царского повеления и не кланялся гордому временщику. Аман разгневался и решился отомстить. Он начал клеветать на иудеев, привел их у царя в немилость и выпросил повеление истребить в один день всех иудеев во всем царстве. Назначен был уже и день. Иудеи трепетали, молились. Мардохей заклинал царицу спасти их, умолить царя об отмене указа. Эсфирь приняла на себя этот подвиг и достигла цели. Своим поведением она так умилостивила царя, что тот обещал ей исполнить все, чего она не пожелает. На первый раз она пожелала только одно, чтобы царь вместе с Аманом пришел к ней на пир. На пиру, очарованный супругою, Ассуир снова дает обещание исполнять все ее желания. Эсфирь опять просит Онова пожаловать к ней на пир с Аманом и на другой день. Аман радуется такому благоволению и еще больше возвышает свою гордость. Одно не дает ему покоя. Это непокорение Мардохея, который и с места пред ним не встает, в то время как все повергаются на землю при одном появлении временщика. В несказанном гневе он готовит иудеянину виселицу. Но Бог хранит своего раба. Царь случайно вспоминает заслуги Мардохея и хочет его наградить. Он спрашивает Амана, какой почести заслуживает человек, которого царь желает наградить. Аман принял это на свой счет и предложил царю, что такого человека надо облечь в царскую одежду, возложить на него венец, посадить на царского коня и провести торжественно по всему городу. Ассуир одобрил предложение и повелел Аману же все это исполнить для почести Мардохею. Временщик никак не ожидал такой развязки, но должен был покориться. После церемонии он был позван на условленный пир к царице, на котором Эсфирь получает от царя опять то же обещание — исполнить все, чего она захочет. Тогда царица рассказывает своему супругу о замыслах Амана в его же присутствии. Дело кончается тем, что Аман был повешен на той же самой виселице, которую готовил Мардохею, а все враги иудеев по всему царству были истреблены. Мардохей стал любимцем царя и заступил место Амана. Особенный драматизм всей этой истории давал легкую возможность составить из ее содержания очень занимательную пьесу для действа, которую, быть может, и сочинил придворный учитель Симеон Полоцкий, если она тогда же не была переведена с немецкой или польской уже готовой комедии. Сколько было тут понятного, даже родственного для тогдашней дворцовой публики, и в положении лиц, и в их обстановке, и в их стремлениях. Если мы припомним историю царского брака на Нарышкиной, то увидим, что история о Эсфире давала довольно намеков на современные дворские отношения, что роль Эсфире походила на роль царицы Натальи во время ее избрания в невесты, так как роль Мардохея на роль ее родственника и воспитателя Матвеева. Кто указывал на Амана, неизвестно. Но Матвеев прямо мог думать о Богдане Хитрово, царском дворецком и тогдашнем любимце царя Алексея, как это рассказывается записками о таких отношениях его сына Андрея Матвеева. Очень понятно, сколько и сама царица Наталья интересовалась представлением такой комедии. Комедийная «Хоромина» была построена по указу государя в селе Преображенском, разумеется, на государевом дворце, в котором таким образом полагался первый камень преобразования нашей общественной жизни.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
3: Преображенский дворец, теперь, к сожалению, уже не существующий, достоин вечной памяти за то именно, что в нем зачинались почти все общественные наши реформы, начиная с мелочей, с бритья бород и восходя до преобразования войска. Постройка этого первого театра была произведена со всем нарядом насчет двух приказов Владимирской и Галицкой четей, которыми тогда управлял Артамон Матвеев. Стало быть, он и был главным и непосредственным двигателем этого дела, которое во дворце, быть может, не всеми и одобрялось, а потому и исполнялось вдали от дворцовых расходов. Сохранилась записка о лесном материале, который был употреблен на постройку этой комедийной хоромины. В дело пошло на стены 542 бревна в 4 сажени длиною, что дает повод заключать, что пространство хоромины было не меньше 30 аршин в квадрате при вышине в 6 аршин. На переводины пошло 25 дерев по 10 саженей длины и 50 дерев семисаженных. На полы и потолки 493 доски. Для стропил 50 дерев семисаженных и 300 дерев в 4 сажени. В кровле и на внутреннюю отделку 4220 тесниц. Для дверей и окошек 28 колод. Внутри устроены рундуки, полки, места амфитеатром, лавки и подмости в ямах, то есть на сцене, для рам и декораций. Перед хоромину был устроен обширный рундук, то есть помост с входными ступенями. Кругом она была огорожена забором с створчатыми воротами. На всякие лесные запасы вышло больше 1000 рублей. Из дворца было отпущено довольно значительное количество червчатого, красного и зеленого сукна на уборку новопостроенной хоромины. Октября 27-го выдано в комедийную хоромину в Преображенское на обивку стен и на мосты полы. Сукон анбурских половинками, 3 половинки червчатых, 2 половинки зеленых, да половинка сукна лятчины. В половинке сукна считалось длины от 20 и до 40 аршин. Шириною сукно бывало в 2 аршина с вершками и без вершков. Из этого указания видно, что в конце октября хоромина, совсем уже выстроенная, убиралась или наряжалась начисто. Кроме внутренней уборки сукнами и коврами, для представлений построено было всякое потешное платье и написаны рамы перспективного письма, то есть декорации. Без сомнения, помянутое действо эсфири в течение ноября до заговен, то есть до 14 числа, давалось не один раз. Играли, быть может, и другие какие-либо небольшие пьесы, например, интермедии и тому подобное, нечто вроде теперешних водевилей. Затем, в наступивший пост, царь, конечно, не мог смотреть подобных зрелищ, и потому представления начинаются опять в Мясоед уже в январе 1673 года. На время поста театральные уборы, ковры, сукна и всякое потешное платье были вывезены из хоромины и сложены в палату на Кремлевском дворе боярина Милославского, который после его смерти еще в 1668 году поступил в число дворцовых зданий, хотя все еще по старой памяти именовался двором Милославского. Это так называемый потешный дворец, или теперь комендантский дом. По-видимому, комедии очень полюбились царю Алексею, а особенно, быть может, молодой царице. Новый сезон примечателен тем, что на этот раз для театра было устроено новое помещение в Кремлевском дворце в особой комедийной палате. Действительно, ездить зимою в Преображенский театр было далеко и по многим причинам весьма неудобно. Надо было подниматься всем двором, со всем семейством ехать ночью по сугробам Сокольничьего поля, обременять таким выездом весь дворовый чин, не говоря уже о состоянии здоровья, а также и о гостях, для которых эта далекая ночная потеха была бы тоже не совсем приятна, тем более что приглашение к ней всегда являлось в форме повеления, которое, хочешь не хочешь, надо было исполнить. Таким образом, зимний сезон требовал театрального помещения в городских дворцовых зданиях, в Кремле. Распоряжения о театре начались 22 января, в день бракосочетания с царицею, который, вероятно, царь хотел провести весело. Он тогда приказал над аптекою, что на дворце, в палатах, построить, как быть, комедийному действу. Нет сомнения, что или сам государь, или царица — думали, что такое дело можно сделать скоро, в один день, чтоб к вечеру было и готово. Когда, быть может, объяснилось, что так скоро невозможно устроить театр, в тот же день, 22 января, был отдан другой приказ. Хранившиеся в Кремле театральные вещи перевести в село Преображенское и там комедийную хоромину нарядить по-прежнему, чтоб к комедийному действу, январю к 23 числу, все было готово. Тотчас перевезли все надобное на 8 подводах и к наряду купили гвоздя двоетесного и однотесного и луженого, также ременья, скоб, крючья, проволоки железной. Неизвестно только, состоялся ли в назначенное число этот преображенский спектакль. Должно полагать, что он был отменен, ибо в тот же день, 23 января, государь дает повторительный указ, чтобы над приказом аптекарские палаты в палатах построить и нарядить, как быть комедийному действу, и из преображенской комедийной хоромины перевесть декорации, рамы перспективного письма в Москву в упомянутые палаты над аптекою, которые тогда же и перевезены. Надо было очень спешить, потому что до Масленицы оставалось с небольшим неделя. Постройка комедии была поручена стрелецкому сотнику Данилу Кобылину из полка полковника Бухвостова. Из стрельцов же назначены и плотники, 20 человек. А для поспешения велено взять и больше, почему и прибавлено еще 5 человек. Они работали 5 дней, с 25 января по 29 и даже по ночам, для чего куплено 100 свеч сальных, больших, за 15 алтын. Как все было построено, неизвестно. Знаем только, что палата была послана войлоками, 47 штук, а по ним коврами. Двери и стены обиты также коврами и сукнами. К связям в своде были привязаны брусья, к которым сукна прибиты. Сцену отделял особый брус с перилами, на котором положены 2 полстки. Было устроено 3 завеса на толстой железной проволоке и на медных кольцах, которых к новому завесу употреблено 60 штук. Куплено 10 деревянных подсвечников, которые были утверждены на досках. Куплены также 2 дубовые большие скамьи, а из Преображенского перевезено и особое место, быть может, государево. Кроме того, выкрашены голубцом какие-то 4 балеты. При перевозке из Преображенского рам декораций, 36 штук, оказалось, что большие и средние рамы в двери новой комедийной палаты не прошли, почему были перетерты, то есть разрезаны, и построены сдвижными с пределкою 100 задвижек и 200 скоб железных. Эти декорации писал и устанавливал живописец Петр Гаврилов Энглес. Между тем, в новонемецкой слободе магистр Яган Готфрид учил актеров комедийному действу, детей из новомещанской слободы, теперь улицы Мещанские. Для чего Матвеев 22 января приказал ему в эту школу отпустить 2 сажени дров с Малороссийского двора, улица Моросейка. Неизвестно, в какой день начались представления в новой театральной палате, но, вероятно, уже на Масленице, начавшейся со 2 февраля. Кажется, комедия дана была 2 раза, ибо в это время в 2 дня перевезено из немецкой слободы до дворца 60 человек детей, которые участвовали в комедийном действии. Привозили до 30 человек в день. Это число и должно обозначать всю труппу, бывавшую на представлении. Кроме того, в комедии действовали и актеры-немцы, Тимофей Гассен-Крух с товарищей, названные игрецами. Оркестр тоже состоял из немцев-музыкантов и управлялся полковником Николаем Фанстаденом. Все эти немцы были привозимы во дворец 3 раза и, следовательно, играли один, другой и третий раз какие-либо свои игры без актеров детей. С наступлением Великого Поста театр был оставлен и возобновился уже весною после Троицына дня в селе Преображенском. На другой день этого праздника, мая 19-го, царь со всем домом переехал туда на летнее житье.

0: Радио «Звезда». Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: 22 числа Матвеев приказывает из кремлевских палат, что на дворце над аптекою, органы и рамы перспективного письма и что есть, как было наряжено для комедийного действа, все перевесть в село Преображенское, в комедийные хоромы, и те хоромы нарядить против прежнего. Опять на 15 подводах повезены были 32 рамы декораций, 9 ковров, сукна, скамьи, органы. Опять 7 человек-плотников с мастером перспективного письма Энглесом устанавливали рамы и устраивали все, что было надобно. Сколько раз давались в это время представления, неизвестно. Но недели через 3, 16 июня, у магистра Иоганна Готфрида началось новое учение комедийного действа. Вновь выбрано было в комедианты 26 человек мещанских детей, которые и отвезены к нему в школу в немецкую слободу на 5 подводах. К осени готовилась новая комедия о младшем Товии. 6 октября по царскому указу Матвеев приказал выдать магистру к исправлению комедии на платье ангелов и на молодого Товию и на одеяние его с путешественников 30 рублей из доходов приказа галицкой чети. 7 октября Готфрид деньги получил на строение комедии, как он упомянул в списке. 9 октября из дворца отпущено в Преображенское, в комедийную хоромину на обивку стен, 216,5 аршин сукон анбурских червчатых. Между тем, еще с 5 октября государь со всем домом отправился на богомолье к Троице, несколько позднее обычного сентябрьского похода, по той причине, что 22 августа в пятницу, 6 часа в 3 чети, даровал Бог государю щерь царевну Наталью Алексеевну, и до истечения срока родинного времени царице подняться в поход было нельзя. С богомолья государь возвратился 26 октября прямо в Преображенское, где со всей семьей и оставался до Филипповских заговен, то есть до 14 ноября. Через несколько дней по приезде, 2 ноября, в вечеру государь ходил в комедию смотреть действо, как немцы действовали. Вероятно, до 14 ноября комедийное зрелище повторилось не один раз. Потом, в рождественский мясоед следующего 1674 года, мы находим комедию опять в Кремлевском дворце, откуда на Масленице во вторник 24 февраля она снова перевозится в Преображенское. В этот день Матвеев приказывает по повелению государя из палат кремлевских, что построены над аптекою для комедийного действа, рамы, ковры, сукна, стулы и всякий наряд и органы перевести для комедийного ж действа в село Преображенское в комедийные хоромы наскоро. В тот же день 18 подвод повезли в Преображенское весь этот театральный наряд, служивший таким образом убранством и для Кремлевского театра в каменных палатах, и для деревянного театра.

Между тем, тогда же для комедии был куплен стол дубовый за 20 копеек. В пятницу на Масленый, 27 февраля, комедия была перевезена на 16 подводах со всем нарядом и с органами опять в кремлевские палаты для комедийного ждейства, которое по всему вероятию в тот же день и представлялось. С окончанием Масленицы был закрыт и театр. Что было в весенний мясоед, нам неизвестно. Осенью в сентябре государь справлял две семейные радости. 1 сентября всенародно, с подобающим торжеством, объявлял сына царевича Федора Алексеевича наследником царства, а с 4 числа праздновал новое рождение царевны Феодоры. Пиры по случаю объявления царевича продолжались в течение сентября, 1, 6, 17 чисел. Потом был совершен обычный поход к Троице. Празднование родин началось с 1 октября, когда был дан родинный стол. Затем 4 октября новорожденную царевну крестили, а 8 был крестинный стол. В эти дни для увеселения дворцового общества на дворце была поставлена старинная музыкальная потеха, которую в молодости во время первой своей свадьбы царь Алексей было отверг, как бесовское угодие. Снова явились трубачи, накрачеи, сурначи, литаврщики, набатчики, которые принадлежали, собственно, к военным хорам, и, быть может, по особенной торжественности или громкозвучности своей музыки, потребованы на этот раз и для увеселения дворца. Затем развеселившийся государь 21 октября созвал к себе в потешные хоромы на вечернее кушание все боярство с некоторыми дьяками и даже с своим духовником, и угостил гостей на славу водками, ренским, романиейю и всякими разными питьями. Пожаловал их своей государской милостью, напоил их всех пьяных. Во время пира, который продолжался почти до 6 часов другого дня, изволил государь себя тешить всякими игры, и его тешили, и в органы играли, а играл в органы немцы. И в сурну, и в трубы трубили, и в суринки играли, и по накрам, и по литаврам били вовся. Пир был в полном смысле предшественником пиров петровских. Само собой разумеется, что ни одной уже музыкою потешался государь. Вероятно, ее сопровождали и другие всякие игры. После этих кремлевских увеселений, справив подобающим чином родительскую Дмитровскую субботу поминовения умерших, государь на другой день, 25 октября, выехал со всем домом в село Преображенское и оставался там до 13 декабря, потешаясь время от времени соколиную охотою, комедиями и выездами в близлежащие загородные дворцы в Измайлово, в Алексеевское. Немецкие комедийные потехи даны были на Преображенском театре 3 раза во время мясоеда. В первый раз была комедия, как Алаферна царица царю голову отсекла, то есть Юдивь, та самая, которую наши послы в 1634 году смотрели во дворце у польского короля. Тешили великого государя иноземцы, и на органах играли немцы, да люди дворовые боярина Матвеева. С государем были в комедии бояре, окольничьи думные дворяне, думные дьяки, ближние люди все и стольники, и стряпчие. О которых бояр окольничьих, думных дворян и ближних людей не было в походе, то есть в Преображенском, и за ними были посыланы нарочные с указом быть непременно в Преображенском, то есть в театре. Другая комедия была «Эсфирь». Как Артаксеркс велел повесить Амана по царицыну челобитью и по Мордахеину наученью. В комедии с государем была царица, царевичи и царевны, все семейство, а также бояре, окольничьи, думные дворяне, думные дьяки, ближние люди, стольники и всяких чинов люди. Тешили государя и публику немцы же да люди боярина Матвеева. И в органы играли, и на фиолях, и в строменты, и танцевали. На заговенье ноября 14-го была снова потеха, а тешили великого государя иноземцы, немцы,

0: люди боярина Матвеева на органах и на фиолях, и на инструментах, и танцевали, и всякими потехами разными тешили.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: В зимний мясоед 1675 года, в четверг на Масленице, 11 февраля, была комедия «Вероятно, в Кремле». Тешили великого государя те же действующие лица, иноземцы да люди боярина Матвеева, всякими разными играми. Началась комедия в 5 часу ночи или в 10 по нашему счету. Отошла комедия досвита за 3 часа. Следовательно, в 5 часу по полуночи и продолжалось, стало быть, около 7 часов. Весенний мясоед и все лето государь со всем домом прожил на Воробьевых горах. Оттуда перешел в село Коломенское и потом уже 9 ноября в Преображенское, где и жил по 15 декабря, изредка делая выезды в Москву. Быть может, между 9 и 14 ноября, в окончание мясоеда, и дана была какая-либо комедия по примеру предыдущего года. Подтверждение этому находим у Лизека, который пишет следующее. «Через несколько дней после нашего отъезда, 7 ноября, если принять русский стиль, немецкие комедианты имели представлять комедию, которая, как они уверяли, доставит большое удовольствие царю, если только в ней будет участвовать один из наших слуг». Это был балансер, заслуживший своими шутовскими и ловкими действиями всеобщее удивление, особенно русских, которые единогласно решили, что он чародей и морочит добрых людей бесовскую силу. В самом деле, над его фокусами нужно было призадуматься. Например, он перекрестит несколько раз ножи, и они сами собою поднимают венки и деньги. Как мы не присматривались к его шуткам, но никак не могли отгадать причины странных явлений. Немцы и некоторые из русских просили послов цесарских оставить его в Москве, пока он покажет свое искусство царю и царице, но желание их не было исполнено. По отъезде нашим слух дошел до царя, и он тотчас послал вслед за нами генерала Менезиуса, бывшего некогда послом в Вене и Риме, с переводчиком, чтобы воротить в Москву нашего слугу-фокусника. На 3-й день они догнали нас в почтовых санях и, объяснив желание царя, просили отпустить сказанного слугу и уверяли, что царь одарит его щедро и тотчас отпустит назад. Послы предоставили ему волю. Он воротился в Москву, в царских палатах 2 раза показывал свои фокусы и удивил царя и царицу. К нам он примкнул в Вестервице в Моравии, промотавши все, что подарил царь. В зимний мясоед 1676 года царь заболел и 30 января скончался. Театральные представления должны были остановиться на долгое время. Вскоре и главный директор этого первого театра, боярин Матвеев, в том же году подвергся царской опале и, наконец, ссылке. Потеряв такую важную опору, немецкая труппа удалилась, вероятно, в освояси. Люди Матвеева также частью были разосланы по деревням или же поступили к новым помещикам. Таким образом, только что возникшая комедия упразднилась сама собою. Но если зрелища в течение 4 лет, утешавшие государя и двор, прекратились, то все-таки они не могли пройти без следа, собственно, для народа, по крайней мере, для московского общества в низменных его слоях, откуда по большей части выбирались актеры и статисты для царских комедий. Зрелища прекратились, но осталась мысль, что они позволительны, что в них нет особого греха, как учили люди Стоглава и Домостроя, ибо и сам великий государь со всем своим государским домом, со всею боярскую палатою и даже с людьми всякого чина свободно потешались комедиями, интермедиями и всякими подобными играми и своим присутствием на этих пирах как бы освещали их гражданство в ряду всех других неотреченных народных увеселений. Оставалась, одним словом, мысль, что можно продолжать такие зрелища собственными средствами. С этого времени немецкая комедия свела, так сказать, гнездо в московском обществе. Таким гнездом были ее ученики, молодежь из мещанства и подьячества. Как только еще в 1672 году магистр Иоганн Готфрид Грегори получил приказание поставить на Преображенской сцене книгу «Эсфирь», то без сомнения тогда же и образовалась театральная школа. Ученики или актеры, как мы видели, набраны были из мещанских, а отчасти и из подьяческих детей. Из мещанских новомещанской слободы потому, что эта слобода была вновь населена большую частью выходцами из западного края, которые поэтому и на комедии смотрели другими глазами, более свободными, чем коренные москвичи, кровные дети старого домостроя, то есть окрепшие во всяких запрещениях древнерусской культуры. В коренных москвичах произошло бы от таких выборов великое мнение и смущение, а потом, пожалуй, и возмущение, ибо к тому все готовилось ввиду борьбы староверства с разными новинами. Должно быть, ученики набирались и во всякое время, смотря по тому, сколько новых актеров или статистов требовала поставляемая вновь пьеса. Впрочем, постоянное число их в первое время доходило, кажется, только до 30 человек. Положение этих маленьких актеров было вообще незавидно. Они сначала не получали за свое учение даже кормовых денег. В 1673 году один из них, подьячушка Васька Мишалкин с товарищами, подали государю челобитную, в которой объясняли: «Отослали нас в июне с 16 числа 1673 года холопий твоих в немецкую слободу для научения комедийного дела к магистру к Иоганну Готфриту. А корму нам ничего не учинено. И ныне мы, по вся дни ходя к нему магистру и учася у него, платьишком ободрались и сапожишками обносились, а пить есть нечего, и помираем мы голодную смертью. Милосердый государь, вели нам поденный корм учинить, чтоб, будучи у того комедийного дела, голодную смертью не умереть». По этой челобитной велено им выдать кормовые деньги с 16 июня, как они поступили в учение, по грошу в день человеку, то есть по 4 деньги, с разрешением выдавать постольку же во все время, пока мест в учении побудут, но, однако ж, с свидетельством, то есть с аттестацией магистра об их успехах и старании. Успехи и старания этой малолетней русской труппы засвидетельствованы самыми пьесами, которые она время от времени представляла государю. Из случайных заметок в современных дворцовых записках мы уже знаем, что на дворцовой сцене даны были комедии «Эсфирь», «Юдивь», «Товия-младший». Но репертуар этим не ограничился. Сохранилось в рукописях еще несколько комедий, игранных в то же время, о чем положительно говорят их прологи или предисловцы, и эпилоги, которыми всегда открывалось и закрывалось действо, и которые обыкновенно восхваляют царя Алексея. Таковы малая прохладная комедия о Иосифе, то есть о преизрядной добродетели и сердечной чистоте, малая комедия «Боязет», о Навуходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцах в пищи сожженных. Затем к тому же времени должно отнести комедию о блудном сыне, напечатанную в Москве в 1685 году с картинками по образцу лубочных сказок. Историю о царе Давиде и о сыне его Соломоне Премудром, составленную по книге царств, а, быть может, и по изложению хронографа. «Алексей, человек Божий», диалог в честь царя Алексея, представлен в знамение верного подданства через шляхетскую молодь студентскую в коллегиуму Киево-Магелланскому на публичном диалоге. Напечатано в Киеве 1674 года, февраля 22-го. Комедии о Навуходоносоре-царе и о блудном сыне писаны стихами и принадлежат перу Симеона Полоцкого. Много вероятного, что и первые пять комедий переведены, а иные, быть может, переделаны или составлены им же. Он был придворным учителем, ритором и пиитом, и также знатоком иностранной, именно светской и особенно польской литературы, откуда легче всего было черпать, по крайней мере, образцы для первых драматических или, когда говорили, комедийных сочинений. Другому некому было и поручить такого нового дела. Упоминается еще о комедии «Темир Аксакова действо», которая была вверху у государя, но была ли поставлена на сцену, неизвестно, как замечает господин Соловьев. По всему вероятию, это та самая комедия, которая названа «Баязетом». По свидетельству господина Пекарского, она написана в четырех действиях, в которых есть все театральные эффекты и ужасы, сражения, убийства и тому подобное. Дело идет между Баязетом и Тамерланом, союзником Палеолога, и, следовательно, защитником христиан. В лице Баязета выведена самонадеянная гордыня. На сцене происходит сражение. Тамерлан остается победителем и является в битве на коне. К нему приводят побежденного Баязета в клетке, где он и разбивает себе голову. В пьесе есть шутовские сцены. Шут называется по-голландски «пикельгярингом». Помещены также и веселые песни.
1: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Роман Жоржа Перека «Исчезновение» был опубликован во Франции в 1969 году. Философская сага, написанная в жанре детектива, имела одну особенность. Работая над книгой, Жорж Перек отказался от использования буквы «Е», самой часто употребляемой гласной во французском языке. Все слова, содержавшие эту букву, он заменил подходящими по смыслу синонимами. В литературе этот прием называется липограммой. От греческого «липа» — «отказываюсь» и «грамма», что означает «буква». На русский язык роман переводился дважды. В 2001 году он вышел в тираж под названием «Исчезновение». Но спустя 4 года привычная для нашего уха форма «исчезновение» была заменена на странно звучащее «исчезание». Дело в том, что переводчик Валерий Кислов решил не отставать от автора и объявил вне закона все слова, в которых встречается буква «О». Самая популярная гласная в русском языке. Коснулось это и название. В результате слово «исчезновение», содержащее букву «О», превратилось в «исчезание», где это гласное отсутствует. По мнению лингвистов, Кислов проделал куда более сложную работу, чем Жорж Перек. Ведь отказаться от одной буквы из 15, а именно столько гласных во французском алфавите, гораздо проще, чем от одной из 10 в русском варианте. Но переводчик справился. И хотя многие критики убеждены, что из-за этого роман потерял в образности, в необычности он выиграл определенно.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Армия России освободила Андреевскую общину в ДНР и Ново-Солошино в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, там добавили, что российские войска поразили логистические узлы противника. Удары также были нанесены по топливно-энергетическим и транспортным объектам Украины. Были атакованы цеха сборки и хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров. Уничтожены пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 144 районах. Российские средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда установок «Хаймарс» и «Вампир», а также почти 800 украинских беспилотников, добавили в оборонном ведомстве. МИД России вызвало посла Японии в Москву для беседы. Причиной стало заявление японской стороны о протесте против визита Владимира Путина на остров Итуруп на Курильских островах. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что посол был немедленно вызван в ведомство, но прибудет туда только во вторник, сообщил официальный представитель ведомства Мария Захарова. На встрече планируется обсудить реакцию Японии и правила работы дипломатов в стране пребывания. Сергей Лавров также выразил удивление по поводу реакции японской стороны на действия России. Корпоративные меры поддержки сотрудников с детьми становятся частью демографической политики. Их развитие обсудили первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве.
2: Социальная ответственность предприятий должна подкрепляться встречными шагами со стороны государства. Такие решения уже принимаются. В частности, с этого года выплаты работодателя при рождении ребенка до 1 миллиона рублей освобождены от НДФЛ и страховых взносов. Соответствующие расходы учитываются при налогообложении прибыли.
1: Отдельное внимание уделяется условиям труда молодых сотрудников. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что на рынок выходит поколение, ориентированное на образование, карьеру, развитие и создание семьи. Поэтому для компаний становятся особенно значимыми гибкий график, дополнительные дни отпуска и другие решения, которые помогают совмещать работу и семейные обязанности. В России продолжают закрываться банковские отделения. По данным ЦБ, с начала этого года кредитные организации закрыли более 1300 дополнительных офисов. По подсчетам «Известий», к концу года это число может превысить 2000. ЦБ сообщили, что сокращение числа отделений банков в городах незначительно отразится на доступности финансовых услуг. Эксперты объясняют закрытие офлайн-офисов банков цифровой трансформацией и переводом клиентов на дистанционные каналы обслуживания. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Артур Конан Дойль. Рассказ «Женщина с револьвером». Читает Игорь Старосельцев.
4: Надев на лицо черные шелковые маски, мы прокрались к тихому мрачному дому. С одной стороны виднелась длинная, обсаженная деревьями веранда, на которую выходило несколько окон и две двери. «Вот здесь его спальня», — шепнул Холмс, «а вот эта дверь ведет прямо в кабинет. Нам, конечно, лучше было бы зайти прямо здесь, но ее запирают на замок. Пожалуй, наделаем много шума, поэтому идем дальше. Вот через эту оранжерею мы проникнем прямо в гостиную». Оранжерея была заперта, но Холмс ловко вырезал стекло, просунул руку и отпер дверь. Мы вошли, дверь за нами затворилась, и мы, в глазах закона, превратились в преступников. Тяжелый теплый воздух оранжереи и острый запах тропических растений душили меня. Холмс в темноте взял меня за руку и быстро повел вперед. Ветки пальм хлестали нас по лицам. Мы добрались до двери. Холмс отворил ее, и мы очутились в большой темной комнате, пропахшей сигарами. Холмс обладал чисто кошачьей способностью видеть в темноте. Он ловко двигался между мебелью, и скоро мы оказались у другой двери. «Где мы?» Я протянул руку и нащупал на стене одежду. «Ага, должно быть, это коридор». А Холмс все шел вперед. Вот он тихонько отворил дверь направо. «К Кто-то выскочил из нее прямо на нас. Сердце у меня едва не ушло в пятки, но потом, когда я сообразил, что это кошка, то чуть не рассмеялся. В комнате, в которую мы вошли, горел камин, и воздух тоже был пропитан табачным дымом. Холмс прокрался на цыпочках, впустил меня и затворил дверь. Мы стояли в кабинете Мильвертона. В глубине комнаты за портьерой виднелся вход в спальню. Огонь в камине ярко горел и хорошо освещал комнату. У двери я заметил выключатель, но включать свет не было надобности. Около камина за тяжелой занавесью было окно, а с другой стороны — балконная дверь. Посередине комнаты стоял письменный стол с вращающимся красным кожаным креслом. Прямо напротив стола красовался большой книжный шкаф с мраморной статуей Афины наверху. В углу, между шкафом и стеной, мы и увидели сейф. Огонь камина отражался на его полированной металлической поверхности. Холмс, неслышно ступая, подошел к нему и осмотрел. Затем он приблизился к портьере, наклонил голову и стал прислушиваться. В спальне царила гробовая тишина. Между тем мне пришло в голову, что неплохо было бы обеспечить нам пути отхода. Я подошел к двери, ведущей на балкон, и стал ее осматривать. К моему великому изумлению, она оказалась открытой. Я тронул Холмса за руку и показал ему на дверь. Он даже вздрогнул. Очевидно, что он тоже был этим удивлен. «Не нравится мне это», — шепнул он мне. «Не понимаю, в чем дело. Однако нам нельзя терять ни минуты». «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Нет, стойте у двери. Если вы услышите шаги на балконе, то заприте дверь, и мы уйдем тем же путем, каким и пришли. Если же в комнату кто-нибудь войдет со стороны оранжереи, то мы, если окончим к тому времени наше дело, уйдем через сад». А если не окончим, то спрячемся за эту занавеску. Вы меня поняли? Я кивнул и встал у двери. Мой страх совсем прошел, мне было даже весело. Роль преступника мне понравилась. Это было куда интереснее, чем все наши прежние приключения. Да и преступление, которое мы совершали, было совсем необыкновенное. Мы задались возвышенной целью и вели себя как самоотверженные рыцари. Наш противник принадлежал к разряду отъявленнейших негодяев. Вообще говоря, вся эта история начала меня страшно интересовать. Я не думал о незаконности нашего поступка. Напротив, я даже радовался опасности, сопряженной с этой затеей. Я с восхищением следил за Холмсом. Он раскрыл свой набор и выбирал нужный инструмент. В эту минуту он был похож на хирурга, приступающего к трудной операции. Холмс, как мне было хорошо известно, был прямо-таки помешан на сейфах и уверял, что может открыть любой замок. И вот теперь ему представился случай применить свои таланты на практике. Он стоял лицом к лицу с зеленым, отливающим золотом драконом, который хранил в своей пасти репутации многих прекрасных женщин. Мой друг засучил рукава, повесил пальто на стул и положил около себя долото и несколько отмычек. Я стоял у средней двери и наблюдал за обоими выходами, готовый ко всему. Впрочем, это были исключительно мои ощущения, ведь в реальности я мог и растеряться. Около получаса Холмс работал чрезвычайно энергично. Он брал в руки то один, то другой инструмент и действовал ими необычайно искусно. Любой механик позавидовал бы его ловкости. И вот, наконец, раздалось какое-то звяканье, и крышка чудовища открылась. Мы увидели разложенные на полках пакеты. Их было очень много. Все они были перевязаны, запечатаны и подписаны. Холмс взял один из пакетов, но читать при мигающем свете камина было трудно, а электричество зажигать нам не хотелось. Все-таки это было рискованно, ведь в соседней комнате спал Мильвертон. Поэтому Холмс взял в руки потайной фонарь. Но вдруг он опустил фонарь и стал прислушиваться. Еще мгновение, и Холмс быстро закрыл сейф, подхватил свое пальто, засунул инструменты в карман и бросился к занавеске около окна. Я последовал его примеру. Только теперь, стоя рядом с товарищем за портьерой, я понял, почему так внезапно встревожился Холмс, обладающий более тонким слухом, нежели я. Где-то вдали послышался шум. Хлопнула дверь. Мы ждали, затаив дыхание. Смутный глухой шум постепенно превращался в размеренный стук чьих-то тяжелых шагов. Кто-то быстро подходил к кабинету. Вот дверь отворилась. Резко щелкнул электрический выключатель. Дверь затворилась, и мы почувствовали запах сигары. Вошедший зашагал взад и вперед по комнате. Он был совсем близко от нас. Наконец раздался скрип кресла, шум шагов прекратился, и мы услышали, как в замке письменного стола щелкнул ключ, а через секунду раздалось шуршание бумаги. До сих пор я не осмеливался выглянуть из своего убежища, но теперь, наконец, решился немного раздвинуть занавески. Холмс тоже выглянул. Прямо напротив нас, совсем близко, виднелась широкая, сутулая спина Мильвертона. Все наши расчеты оказались ошибочными. Мильвертон и не думал спать, а сидел где-нибудь в дальней части дома, в комнате, свет из которой не был виден из сада. Мы видели его широкую седую голову с большой лысиной. Мильвертон сидел, откинувшись на спинку кожаного кресла, в углу его рта торчала большая черная сигара. На шантажиста был светлый домашний пиджак с бархатным воротником. В руках он держал бумагу, кажется, какой-то юридический документ. Он лениво читал его, выпуская клубы дыма. Расположился он с комфортом и, по-видимому, не собирался никуда уходить. Я почувствовал ободряющее рукопожатие Холмса. «Не бойтесь, все идет хорошо, мы закончим наше дело», — как бы говорил мне он. Но я страшно волновался. Я заметил, что дверца сейфа закрыта неплотно. Что, если Мильвертон увидит это? И я мысленно решил, что в случае чего я брошусь на шантажиста, закрою ему голову своим пальто, повалю его на пол и буду держать в таком положении, пока Холмс не доделает дело. Но Мильвертон не смотрел на сейф. Он был погружен в чтение и медленно перелистывал документ. «Когда же это закончится?» Я думал, что, докурив сигару и дочитав бумагу, Мильвертон ляжет спать. Но окончить чтение документа ему не пришлось.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Женщина с револьвером».
4: Приключение наше совершенно внезапно приняло неожиданный оборот. Несколько раз Мильвертон поглядывал на часы. Один раз он даже привстал, а затем снова сел, сделав нетерпеливое движение рукою. Неужели он кого-нибудь ждет? Эта мысль раньше не приходила мне в голову. Уже было очень поздно, как вдруг на балконе раздались чьи-то тихие шаги. Мильвертон перестал читать и выпрямился в кресле. Шаги сделались еще явственнее, и, наконец, в большую дверь осторожно постучали. Мильвертон встал и отворил дверь.
5: «Нечего сказать, хороши, опоздали на целых полчаса», — сказал он грубо.
4: И мы, стоя за занавеской, поняли, наконец, почему балконная дверь была открыта и почему Мильвертон все еще не ложился спать. Послышался шелест женского платья, лицо Мильвертона обратилось к нам, и я поспешно задвинул занавес. Только через несколько секунд я снова осмелился выглянуть. Мильвертон по-прежнему сидел в кресле, и сигара как-то нагло высовывалась из его рта. Прямо перед ним, ярко освещенная электрическим светом, стояла высокая, тонкая, черноволосая женщина в широком плаще с закрытым вуалью лицом. Незнакомка учащенно дышала. Видно было, что она чем-то сильно взволнована.
6: «Ну, милая моя, — сказал Миллертон, — вы лишили меня нескольких часов драгоценного сна. Надеюсь, что все это не напрасно. Неужели вы не могли назначить мне свидание в более удобное время?»
4: Женщина покачала головой.
6: «Ну, ладно, ладно. Вижу, что не могли, — произнес Миллертон. «Да, милая моя, я знаю, что графиня дурно с вами обращается. Вот и прекрасно. Теперь вы можете взять реванш. Однако, дорогая моя, вы дрожите. С чего бы это? Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь. Волноваться нечего. Лучше поговорим о деле».
4: Миллертон выдвинул один из ящиков письменного стола и, вынув какую-то бумажку, продолжил.
6: «Вы говорите, что у вас есть 5 писем, компрометирующих графиню Дальбер. Вы согласны их продать. Что же, я с удовольствием куплю. Прекрасно, моя дорогая, прекрасно. Весь вопрос в цене, а для того, чтобы определить цену, надо посмотреть на письма. Если письма действительно хороши...» «Боже мой! Боже мой!»
4: Миллертон вскочил и воскликнул: «Так это вы?» Не говоря ни слова, женщина расстегнула плащ и сняла вуаль. Я увидел красивое, смуглое, резко очерченное лицо. Черты этого лица до сих пор памятны мне: орлиный нос, густые темные брови дугой, сверкающие глаза, тонкие, крепко сжатые губы и не предвещающая ничего доброго улыбка.
6: «Да, это я, женщина, которую вы погубили», — услышали мы.
4: Миллертон рассмеялся, но в этом смехе ясно слышалась тревога.
6: «Ах, сударыня, во всем виновато ваше упрямство. Зачем вы заставили меня прибегнуть к крайним мерам? Я человек добрый, мухи не обижу. Но ведь надо же мне как-то зарабатывать на хлеб. Вы сами, дорогая моя, поставили меня в такое положение. Вспомните-ка, ведь я назначил вам сходную цену, но вы почему-то не захотели заплатить».
4: «Да, я все помню», — произнесла незнакомка. «Вы послали эти письма моему мужу, и он не смог перенести позора. Вы знаете, что этот благородный человек умер. Вы, конечно, помните, как я приходила сюда ночью, как я просила и умоляла вас о помиловании. Вы не вняли моим мольбам, вы только посмеялись надо мной. Вы и теперь пытаетесь смеяться, но вам это не удастся. Я вижу, как дрожат ваши губы. Вы боитесь, Миллертон. Вы думали, что никогда уж меня не увидите, но в ту ночь я узнала, как можно пробраться к вам. Ну, Чарльз Миллертон, что вы скажете в свое оправдание?»
7: Миллертон вскочил с кресла и произнес, заикаясь:
6: «Уж не думаете ли вы меня напугать? Мне стоит только крикнуть, и сюда войдет прислуга. Вас схватят, сударыня, и отправят в полицию, но я не стану поднимать скандал. Я прощаю вам ваш гнев, я вас понимаю. Я ограничусь тем, что попрошу вас удалиться. Я не желаю более с вами разговаривать».
4: Женщина стояла неподвижно и зловеще улыбалась. Одна ее рука была скрыта под плащом. «Слушайте, Миллертон, — ответила она, — вы меня погубили, но более вам никого уж не удастся погубить. Вы разбили мое сердце, но другие сердца вы не разобьете. Я освобожу мир от такого ядовитого существа. Вот тебе, собака, вот тебе, вот тебе!» В ее руках блеснул маленький револьвер. Один выстрел, второй, третий. Миллертон пошатнулся. Он оперся на письменный стол, отчаянно закашлял и стал шарить по столу руками. Раздался еще один выстрел, и Миллертон упал на пол.
6: «Вы убили меня», — успел только прошептать он.
4: Затем его тело вытянулось, и он замолк навсегда. Женщина приблизилась к нему, поглядела в его неподвижное лицо, а потом поставила на это лицо ногу. Мильвертон не пошевельнулся. Я невольно задернул занавес. Послышалось шуршание платья, повеяло свежим ночным воздухом, и мстительница исчезла. Мы, конечно, не могли вмешаться и спасти Мильвертона от его судьбы, но я страшно волновался. Когда женщина стала стрелять, я сделал попытку выскочить из-за занавески, но Холмс удержал меня холодной твердой рукой, и я понял, что хотел сказать этим жестом мой друг. «Не вмешивайся в это дело, пусть этот негодяй получит по заслугам», — точно говорил мне Холмс. Едва женщина вышла из комнаты, как Холмс подошел к двери и запер ее. В доме послышались голоса, началась беготня по коридорам. Выстрелы разбудили прислугу. Холмс, сохраняя полное спокойствие, приблизился к сейфу и, захватив целую охапку писем, швырнул их в камин. Дверная ручка задвигалась. Кто-то ломился в комнату. Не обращая на это внимания, Холмс продолжал свое дело до тех пор, пока сейф совсем не опустел. В дверь стучались. Холмс быстро оглянулся и приблизился к столу. На нем валялось выпачканное в крови письмо, оказавшееся для Мильвертона вестником смерти. Холмс скомкал его и швырнул в огонь. Затем мы вышли из комнаты через балконную дверь. Заперев ее снаружи, Холмс сказал: «За мною, Ватсон! Мы перелезем через забор и исчезнем». Я никак не ожидал, что тревога поднимется так быстро. В то время, как мы бежали, я оглянулся назад и увидел, что весь дом ярко освещен. Главная дверь была открыта, и по садовой аллее в темноте мчались какие-то фигуры. Сад был полон людей. Один из лакеев заметил нас и, громко крича, пустился вслед за нами. Но Холмс, по-видимому, прекрасно знал эту местность. Он ловко лавировал между клумбами и кустами, а я следовал за ним по пятам. Наш преследователь, однако, не отставал от нас, и я явственно слышал его тяжелое дыхание. Наконец мы достигли высокой, по крайней мере, 6 футов высотой стены. Холмс ловко вскарабкался на нее и очутился на другой стороне. Я последовал его примеру, но в этот момент почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Я сделал отчаянное усилие и, ударив своего преследователя в лицо свободной ногой, очутился на свободе. Впрочем, я сильно поторопился и упал лицом прямо в кусты. Холмс помог мне подняться, и мы пустились бежать во весь дух по Хампстедским пустырям. Пробежав 2 мили, Холмс остановился и стал внимательно прислушиваться. Вокруг нас царила гробовая тишина. Наши преследователи остались далеко позади, и теперь мы были в полной безопасности. На другой день, плотно позавтракав, мы сидели в своей столовой и мирно курили. Раздался звонок, и через минуту в комнату вошел Лестрейд, уже известный читателям полицейский из Скотланд-Ярда. Вид у него был чрезвычайно торжественный.
8: «Добрый день, мистер Холмс», — произнес он. «Скажите, вы очень сейчас заняты?»
4: «Не настолько, чтобы не побеседовать с вами», — ответил мой приятель.
8: «Видите ли, мистер Холмс, в Хампстеде произошла одна загадочная история, и я пришел, собственно говоря, просить вас помочь нам в этом деле, если, конечно, у вас есть свободное время».
4: «Боже мой, но что же такое случилось в Хампстеде?» — спросил Холмс.
8: «Чрезвычайно загадочное убийство. Я очень хорошо знаю, мистер Холмс, как вы талантливы в подобного рода делах. Вот я и пришел просить вас съездить со мною в Эпплдор Тауэрс и помочь мне. Там произошло какое-то необычайное преступление. Этот Мильвертон, убитый был негодяем и находился под нашим присмотром. Он занимался тем, что собирал разного рода документы, при помощи которых шантажировал богатых и влиятельных людей. Все эти бумаги сожжены убийцами. Ценных вещей и денег не взяли. Отсюда можно заключить, что преступники — люди с положением, и что убийство совершено ими не в корыстных целях».
4: «Вы говорите о преступниках. Значит, их было несколько?» — спросил Холмс.
8: «Да, 2. Их даже чуть не схватили на месте преступления. Мы даже можем описать их наружность. Я могу поставить 10 против 1, что мы изловим этих молодцов. Один из них был попроворнее, и ему удалось бесследно ускользнуть. Но второй был настигнут помощником садовника и едва вырвался. Этот последний был крепко сложенным человеком среднего роста, с квадратным подбородком, толстой шеей, густыми усами и маской на лице.
9: «Описание довольно неопределенное. Оно может подойти и к Ватсону», — сказал Холмс.
8: Инспектор развеселился и произнес: «Да-да, вы правы, эти признаки подходят и к доктору Ватсону».
9: Холмс, улыбаясь, покачал головою. «Мне жаль вам отказывать, Лестрейд, но я, право, ничем не могу вам помочь», — сказал он. «Дело в том, что я знал этого Мильвертона и всегда считал его одним из самых опасных людей во всем Лондоне. Есть такие преступления, за которые нельзя наказывать. В некоторых случаях мы должны дать право людям свести счеты с их врагами. Не возражайте мне, пожалуйста, Лестрейд. У меня уже сформировался определенный взгляд на это дело. Я симпатизирую преступникам, а не их жертве. Да, за это дело я ни за что не возьмусь».
8: Со мной Холмс не обмолвился и словом о кровавых событиях, свидетелями которых мы были. Он целое утро был погружен в себя и задумчив, взгляд у него был рассеянный. Было очевидно, что он старался что-то припомнить. Вдруг он вскочил и закричал: «Ей-богу, Ватсон, я вспомнил, право же, я вспомнил! Берите шляпу и идите за мною!» И он поспешно вышел на улицу и зашагал вниз по Бейкер-стрит. Пройдя Оксфорд-стрит, мы очутились у Риджент-Серкус. Слева виднелся канцелярский магазин, в витрине которого были выставлены фотографии знаменитостей и разных красавиц. На одну из этих карточек Холмс и устремил свой взгляд. Следя за ним, я увидел изображение величественной и прекрасной дамы в придворном платье. На ее голове красовалась высокая бриллиантовая диадема. Я стал всматриваться. Да, это было ее лицо, лицо таинственной незнакомки, застрелившей Мильвертона. Тот же красивый орлиный нос, те же густые брови и тонкие сжатые губы, тот же крепкий небольшой подбородок. Затаив дыхание, я прочел подпись под портретом. Это была супруга одного из крупнейших английских сановников. Я взглянул на Холмса, но тот приложил палец к губам, и мы пошли прочь.
3: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Женщина с револьвером».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Красный шнурок». Читает Игорь Старосельцев.
2: Это произошло морозным зимним утром 1897 года. Я проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. Оказалось, что это Холмс стоит надо мной со свечой в руке. По его возбужденному лицу я понял, что что-то случилось. «Вставайте, вставайте, Ватсон!» — воскликнул он. «Игра началась! Ни слова больше! Одевайтесь и едем!» 10 минут спустя мы уже сидели в кэбе и мчались по тихим улицам к вокзалу Чаринг-Кросс. Еще только начинало светать, и фигуры редких прохожих виделись нам в неясных очертаниях. Мы сильно замерзли и кутались в наше теплое пальто. Уж больно холодно было, тем более что выехали мы, не позавтракав. На вокзале мы напились чаю и сели в один из вагонов кентского поезда. В вагоне было тепло, и мы словно оттаяли. Холмс получил, наконец, способность говорить, а я — слушать. «Вот что я получил», — произнес Холмс, вынимая из кармана письмо и подавая его мне. Я прочитал. «Аббатство Грейндж, Маршем, Кент. 3:30 утра. Дорогой мистер Холмс, я был бы вам очень благодарен, если бы вы немедленно оказали мне помощь. Дело обещает быть очень интересным. Оно как раз в вашем вкусе. Я только освободил леди, а все остальное не тронуто. Ради бога, не теряйте ни минуты. Я не могу оставить сэра Юстаса. Преданный вам Стэнли Хопкинс». Со Стэнли Хопкинсом я уже работал 7 раз, и никогда он не вызывал меня по пустякам, заметил Холмс. «Если не ошибаюсь, все эти дела попали в вашу коллекцию, Ватсон». «Да, Ватсон, вы умеете выбирать, и это несколько смягчает недостатки ваших описаний. Вы приобрели привычку смотреть на мои расследования не с научной, а с романтической точки зрения. Вы испортили прекрасную идею, ведь вы могли бы составить настоящую научную работу. Но во всех своих описаниях вы обходите молчанием тонкую криминологическую часть моей работы. И наоборот, в малейших подробностях рассказываете о деле. Конечно, эти подробности привлекают читателей, но ничего поучительного в них нет». «Так почему же вы не пишете эти истории сами?» — спросил я кисло. «И буду писать, дорогой Ватсон, непременно буду, но сейчас мне некогда этим заниматься. Вы же знаете, что на старости лет я непременно займусь этим. Я напишу книгу. В этой книге я изложу всю науку раскрытия преступлений. Что же касается нашего настоящего дела, то это, по-видимому, убийство». «Вы полагаете, что сэр Юстас умер?» «Думаю, что да. Хопкинс написал это письмо нервным, неровным почерком, как будто в спешке, а ведь он никогда не был нервным человеком. Да, я полагаю, что здесь имело место насилие и что нас ждет труп. Если бы дело шло о самоубийстве, то Хопкинс едва ли бы вызвал меня. Он пишет, что освободил леди. Это, по всей вероятности, означает, что убийцы заперли жену и расправились с мужем. Мы переносимся в высший свет, Ватсон. Бумага, на которой написано письмо, шуршит как шелк. Обратите также внимание на вензель «ЮБ» и герб. Взгляните на виньетку адреса. Я полагаю, что Хопкинс не обманет моих надежд, и нам предстоит интересное дело. Ну вот мы и приехали. Это Чизлхерст. Скоро мы все узнаем». Проехав около 2 миль по проселочной дороге, мы остановились у ворот парка. Престарелый привратник с растерянным выражением лица отворил нам. Уже по одному этому лицу можно было догадаться, что в доме случилось что-то плохое. Наш экипаж двигался теперь по широкой аллее, обсаженной старыми вязами. В конце аллеи стоял низкий, но широкий дом с колоннами в стиле палладио. Центральная часть дома, увитая плющом, была построена очень давно. Флигеляжи с широкими окнами были пристроены значительно позже. Парадная дверь была открыта, и Стэнли Хопкинс ожидал нас на пороге. «Очень рад, что вы приехали, мистер Холмс. Приветствую и вас, доктор Ватсон. Беда только в том, что я, кажется, напрасно вас побеспокоил. Леди пришла в себя и рассказала нам, что случилось. Нам почти нечего здесь делать. Вы ведь слышали о Льюишемской шайке грабителей, мистер Холмс? Вы говорите про трех Рэндаллов? Совершенно верно, папаша и два сынка. Это их дело. У меня нет на этот счет никаких сомнений. 2 недели тому назад они поработали в Сайдингеме. Многие их видели. Приметы вполне сходятся. Однако Рэндаллы выказали необыкновенное хладнокровие. 2 преступления в одной и той же местности и за такой короткий промежуток времени? Это удивительно, не правда ли? На этот раз, надо полагать, мы их повесим. Стало быть, сэр Юстас умер? Да, они проломили ему голову его же собственной кочергой. Кучер мне сказал, что это сэр Юстас Брэкенстоу. Совершенно верно. Один из богатейших людей Кента. Леди Брэкенстоу сейчас в своей комнате. Бедная женщина, что ей пришлось пережить? Когда я ее увидел, она была ни жива, ни мертва. Да давайте лучше пройдем к ней. Вы сами ее увидите, и она расскажет, что произошло. А потом мы вместе осмотрим столовую. У леди Брэкенстоу была далеко не заурядная внешность. Редко мне приходилось видеть такое женственное и прекрасное лицо. Она была блондинкой с голубыми глазами и золотистыми волосами. Видно, что она обладала и прекрасным цветом лица, однако сейчас, после пережитых волнений, она выглядела бледной и расстроенной. Страдания леди Брэкенстоу были не только нравственными. На одном из глаз виднелся огромный, темно-красный, отвратительный синяк, к которому горничная, высокая женщина сурового вида, то и дело прикладывала компрессы из воды и уксуса. Леди Брэкенстоу без сил лежала на диване. Когда мы вошли, она оживилась и окинула нас любопытным, внимательным взглядом. Было очевидно, что, несмотря на ночную драму, это прекрасное создание сохранило самообладание. «Ведь я же уже все вам рассказала, мистер Хопкинс», — произнесла она усталым голосом. «Неужели же вы не можете повторить того, что знаете сами?» «Ну хорошо, если вы полагаете это необходимым, я еще раз расскажу этим господам о том, что случилось. Они уже были в столовой?» «Я решил сначала привести их к вам». «Ах, я буду вам очень благодарна, если вы разберетесь с этим делом». «Мне страшно даже подумать, что он все еще лежит там». Леди Брэкенстоу вздрогнула и закрыла лицо руками. Во время этого движения широкий рукав платья откинулся, и рука обнажилась. Холмс ахнул. «У вас есть еще ушибы, сударыня? Что это такое?» На руке виднелись 2 ярко-красных пятна. Женщина поспешно опустила рукав. «Это ничего», — сказала она, — «это не имеет никакого отношения к ужасному делу, произошедшему этой ночью. Прошу вас и вашего друга садиться, я расскажу все, что знаю». «Я жена сэра Юстаса Брэкенстоу. Замуж за него я вышла около года тому назад. Брак наш не был счастливым. Скрывать это нет никакой необходимости, так как о наших неладах с мужем было известно решительно всем». Если бы я и стала это отрицать, то вы все равно узнали бы об этом от наших соседей. Может быть, в этих ссорах отчасти была виновата и я. Я была воспитана в более свободной атмосфере Южной Австралии, где условности не в моде. Английская же жизнь чопорна, манерна и совсем мне не нравится. Во всяком случае, не я одна была повинна в наших семейных неурядицах. Все здесь знают, что сэр Юстас сильно пил. С ним было тяжело провести даже час. Представьте же себе, что должна была испытывать я, сильно чувствующая и эмоциональная женщина, осужденная на совместную жизнь с этим человеком. Всякий, кто стал бы доказывать святость такого брака, должен быть признан злодеем и негодяем. Ваши проклятые законы прямо тяготеют над людьми. Бог не может хотеть такого надругательства над человеческой свободой. Эти законы создал не Бог, а люди. Она привстала, ее щеки горели румянцем, а глаза сверкали. Суровая горничная тихо взяла свою госпожу за талию и снова положила ее на подушку. Гнев несчастный сразу же утих, и она стала тихо плакать.

0: Радиозвезда.
1: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Красный шнурок».
2: Немного успокоившись, она продолжала. «Я вам расскажу о том, что случилось сегодня ночью. Вам может быть известно, что наша прислуга ночует в пристройке. Центр дома отведен под жилые комнаты. Кухня помещается в задней части дома, а наши комнаты наверху. В этой части дома ночью никого не бывает. Грабители, конечно, знали об этом. Они вели себя шумно, зная, что их никто не услышит. Сэр Юстас удалился в свою спальню около половины двенадцатого. Прислуга ушла в свою пристройку еще раньше. Бодрствовала только моя горничная, но и она сидела в своей комнате наверху до тех пор, пока я ее не вызвала. Я сидела в этой комнате и читала. Было начало двенадцатого, когда я решила пойти спать. Но прежде чем уйти, я захотела обойти комнаты и убедиться, все ли в порядке. Я делала это каждый вечер. На сэра Юстаса, как я вам уже сказала, не всегда можно было положиться. Я заглянула на кухню, в кладовую, в оружейную комнату, в бильярдную, в гостиную и, наконец, пришла в столовую. Подойдя к окну с толстыми портьерами, я вдруг почувствовала холод. Я поняла, что окно открыто. Отдернув портьеру, я очутилась лицом к лицу с широкоплечим немолодым человеком, который только что влез на подоконник. Надо вам сказать, что это большое французское окно, собственно, даже не окно, а скорее стеклянная дверь, ведущая на лужайку перед домом. В руках у меня была зажженная свеча. При ее свете я увидела еще двух человек, которые лезли в комнату. Я бросилась назад, но разбойник быстро настиг меня. Он сперва схватил меня за руку, а потом за горло. Я хотела крикнуть. Тогда он изо всей силы ударил меня кулаком в глаз, и я упала на пол. Должно быть, я пробыла несколько минут без сознания. Очнувшись, я увидела, что сижу на дубовом кресле около обеденного стола, привязанная крепко к этому креслу красным шнурком, который разбойники сорвали со стены. Этот шнурок раньше был соединен проволокой с колокольчиком на кухне. Мой рот был завязан платком, и говорить или кричать я не могла. И вдруг я увидела, что в столовую вошел мой несчастный муж. Он, по-видимому, услышал шум и заподозрил неладное. Он был без пиджака и жилета, босой и с увесистой палкой из черного дерева в руках. Он бросился на одного из разбойников, но другой, старик, наклонился, схватил с каминной решетки кочергу и нанес моему мужу ужаснейший удар по голове. Сэр Юстас повалился на пол, не издав ни звука, и так и остался лежать недвижимый. Я снова лишилась чувств. Когда я снова пришла в себя, то увидела грабителей около буфета. Они вытащили из него все серебро. Затем они взяли бутылку вина, откупорили ее и принялись пить. Каждый налил себе по стакану. Я, кажется, уже говорила вам, что один из разбойников был старик, а два других — молодые, безбородые. Мне показалось, что это отец и два сына. Между собой они разговаривали шепотом. Затем один из них приблизился ко мне и удостоверился, что я хорошо привязана к креслу. Наконец они ушли, затворив за собой окно. Прошло, по крайней мере, четверть часа, прежде чем мне удалось высвободить рот от платка. Я начала кричать. Первой прибежала на зов моя горничная. Подняли тревогу, сбежались слуги, о произошедшем немедленно дали знать в полицию. «Вот и все, что я могу вам сообщить, господа. Надеюсь, что вы больше не заставите меня говорить на эту тяжелую тему».
3: «Вы не хотите задать никаких вопросов, мистер Холмс?» — спросил Хопкинс.
2: «О, нет», — ответил Холмс. «Я не хочу злоупотреблять временем и терпением леди Брекенстол. Я бы только хотел», — Холмс обратился к горничной, «прежде чем я пойду в столовую, выслушать вас. Что вы знаете об этом деле?» «Разбойников этих я видела прежде, чем они залезли в столовую», — ответила та. «Сидя в своей комнате у окна, я увидела при свете луны, как трое человек подошли вон к тем воротам, но эти люди не показались мне подозрительными».

0: После этого прошло около часа. Вдруг я услышала, что леди кричит. Я побежала вниз и увидела ее, бедняжку, привязанной к креслу. А хозяин лежал на полу с разбитой головой, и весь пол был вымазан его кровью. Я думаю, сэр, что этого довольно, чтобы свести с ума любую женщину. Сидит она, бедная, связанная, с платьем, запачканным кровью мужа. Но только она у меня всегда была храброй. Она ничего не боялась и тогда, когда еще носила имя мисс Мэри Фрейзер в Аделаиде. Такой она и осталась, став леди Брэкенстол. Только, господа, вы уж очень долго ее расспрашивали. Ей пора отдыхать, и старая Тереза уведет свою госпожу. И высокая старуха с материнской нежностью взяла свою госпожу за талию и вывела ее из комнаты. «Эта женщина ее вырастила», — заметил Хопкинс. «Она даже кормила ее грудью, потом была ее нянькой и 18 месяцев назад приехала вместе с ней из Австралии. Ее зовут Тереза Райт. Таких слуг теперь не сыщешь. Пожалуйте сюда, мистер Холмс». Лицо Холмса утратило оживленное выражение. Тайна разъяснилась, и всякое очарование для него исчезло. Правда, нужно было арестовать убийц, но какое дело Холмсу до этих заурядных бродяг? Это не для него. Представьте себе знаменитого доктора, светила науки, которого вызвали к человеку, заболевшему корью. Приблизительно таково было положение Шерлока Холмса. Однако столовой Холмс сильно заинтересовался. Это была очень большая комната с резным дубовым потолком и дубовыми панелями. Стены были украшены головами ланей и старинным оружием. В самом дальнем от двери углу виднелось французское окно, о котором мы уже слышали от леди Брэкенстол. Было еще три меньших по размеру окна, и через них справа в столовую проникал холодный свет зимнего солнца. Около камина стояло тяжелое дубовое кресло, ножки которого внизу были соединены крестообразными перекладинами. Все кресло было опутано красным шнурком. Там и сям виднелись узлы. Шнурок был протянут вниз и привязан к перекладинам внизу. Когда освобождали леди Брэкенстол, шнурок только ослабили. Узлы же все остались нетронутыми. На эти подробности мы обратили внимание лишь после. Теперь же наши взоры были устремлены в другую сторону. На тигровой шкуре около камина мы увидели нечто поистине ужасное. Труп высокого, хорошо сложенного мужчины лет 40. Он лежал на спине, глядя в потолок. Из-за короткой черной бороды виднелись белые зубы, оскаленные в страшную улыбку. Лицо покойного, смуглое, красивое, с орлиным носом, было искажено яростью и дикой злобой. Это выражение застыло на лице мертвеца навсегда и производило страшное впечатление, впечатление чего-то дьявольского. Сэр Юстас, очевидно, спал в то время, когда поднялась тревога. Он был почти раздет, ноги были босы, а на нем были лишь панталоны и красивая, расшитая шелком ночная рубашка. Голова его была страшно изуродована. Повсюду были разбрызганы кровь и мозг. Около трупа лежало и орудие преступления, согнувшееся от силы удара кочерга. Осмотрев трупы кочергу, Холмс заметил: «Этот старый Рэндалл должно быть очень сильный человек». «О да», — ответил Хопкинс, — «я кое-что знаю о нем. Он мастер своего дела. Вам не составит труда арестовать его?» «Нисколько. Мы уже давно гоняемся за ним, но недавно получили известие, будто бы Рэндаллы уехали в Америку. Но теперь, раз мы знаем, что шайка здесь, то дело в шляпе. Им вряд ли удастся сбежать. Уже установлено наблюдение за всеми морскими пароходами и назначена награда за их поимку. Что меня изумляет, так это поведение Рэндаллов. Они поступили просто безумно. Ведь они же понимали, что леди Брэкенстол сможет описать их». «Совершенно верно. С их точки зрения благоразумнее было убить леди». «Но, может быть, они не заметили, что леди Брэкенстол очнулась от обморока», — заметил я. «Это похоже на правду. Раз она лежала без сознания, ее незачем было лишать жизни. Но что вы скажете об этом бедняге, Хопкинс? Я слышал о нем много всякой всячины. В трезвом виде это был добрейший человек, но напившись, он становился настоящим чертом. Впрочем, он почти всегда находился в полупьяном состоянии. Окружающие говорили в этих случаях, что сэром Юстасом овладел бес. И действительно, пьяный он был способен на все. Несмотря на богатство и титул, ему уже два раза приходилось общаться с нашим ведомством. Однажды он схватил собаку, любимую собаку, ее сиятельство, облил ее керосином и поджег. Скандал этот мы замяли с величайшим трудом. В другой раз он запустил графином в эту самую горничную Терезу Райт. Это тоже привело к неприятностям. Вообще его смерть, между нами говоря, конечно, небольшая беда. Теперь обитатели этого дома будут жить спокойнее.
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Красный шнурок».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Бабья книга». Читает Анастасия Бусыгина.
1: Молодой эстет, стилист, модернист и критик Герман Янский сидел в своем кабинете, просматривал «Бабью книгу» и злился. «Бабья книга» была толстенький роман с любовью, кровью, очами и ночами. «Я люблю тебя», — страстно шептал художник, обхватывая гибкий стан Лиди. «Нас толкают друг к другу какая-то могучая сила, против которой мы не можем бороться. Вся жизнь была предчувствием этой встречи. Вы смеетесь надо мной. Я так полон вами, что все остальное потеряло для меня всякое значение». «Пошлая!» — стонал Герман Янский. «Это художник будет так говорить? Могучая сила толкает, и нельзя бороться, и всякое прочее гниль? Да ведь это приказчик, постеснялся бы сказать. Приказчик из галантерейного магазина, с которым это дурище, наверное, завела интрижку, чтобы было что описывать. Мне кажется, что я никого никогда еще не любил. Это как сон. Безумно. Хочу прильнуть. Тьфу! Не могу больше!» И он отшвырнул книгу. «Вот мы работаем, совершенствуем стиль, форму, ищем новый смысл, новое настроение, бросаем все это в толпу. Смотри, целое небо звезд над тобой, бери какую хочешь. Нет, ничего не видят, ничего не хотят. Но не клевещи, по крайней мере, не уверяй, что художник высказывает твои коровьи мысли». Он так расстроился, что уже не мог оставаться дома. Оделся и пошел в гости. Еще по дороге почувствовал он приятное возбуждение, еще неосознанное предчувствие чего-то яркого и захватывающего. А когда он вошел в светлую столовую и окинул глазами собравшееся за чаем общество, он уже понял, чего хотел и чего ждал. Викулина была здесь, и одна без мужа. Под громкие возгласы общего разговора Янский шептал Викулиной: «Знаете, как странно, у меня было предчувствие, что я встречу вас». «Да? И давно?» «Давно. Час тому назад, а может быть, и всю жизнь». Это Викулиной понравилось. Она покраснела и сказала томно: «Я боюсь, что вы просто Дон Жуан». Янский посмотрел на ее смущенные глаза, на все ее ждущее взволнованное лицо и ответил искренне и вдумчиво: «Знаете, мне сейчас кажется, что я никогда никого не любил». Она полузакрыла глаза, пригнулась к нему немножко и подождала, что он скажет еще. И он сказал: «Я люблю тебя». Тут кто-то окликнул его, подцепил какой-то фразой, потянул в общий разговор, и Викулина отвернулась и тоже заговорила, спрашивала, смеясь. Оба стали такими же, как все здесь за столом, веселые, простые, все как на ладони. Герман Янский говорил умно, красиво и оживленно, но внутренне весь затих и думал: «Что же это было, что же это было, отчего звезды поют в душе моей?» И, обернувшись к Викулиной, вдруг увидел, что она снова пригнулась и ждет. Тогда он захотел сказать ей что-то яркое и глубокое, прислушался к ее ожиданию, прислушался к своей душе и шепнул вдохновенно и страстно: «Это как сон». Она снова полузакрыла глаза и чуть-чуть улыбалась, вся теплая и счастливая. Но он вдруг встревожился. Что-то странно знакомое и неприятное, нечто позорное зазвучало для него в сказанных им словах. «Что это такое? В чем дело?» — замучился он. «Или, может быть, я прежде, давно, когда-нибудь уже говорил эту фразу и говорил, не любя, не искренне? И вот теперь мне стыдно? Ничего не понимаю». Он снова посмотрел на Викулину, но она вдруг отодвинулась и шепнула торопливо: «Осторожно. Мы, кажется, обращаем на себя внимание». Он отодвинулся тоже и, стараясь придать своему лицу спокойное выражение, тихо сказал: «Простите, я так полон вами, что все остальное потеряло для меня всякое значение». И опять какая-то мутная досада наползла на его настроение, и опять он не понял, откуда она, зачем. «Я люблю и говорю о своей любви так искренне и просто, что это не может быть ни пошло, ни некрасиво. Отчего же я так мучаюсь?» И он сказал Викулиной: «Я не знаю. Может быть, вы смеетесь надо мной? Но я не хочу ничего говорить. Я не могу. Я хочу прильнуть. Спазм перехватил ему горло, и он замолчал. Он провожал ее домой, и все было решено. Завтра она придет к нему. У них будет красивое счастье, неслыханное и невиданное. Это как сон. Ей только немножко жалко мужа. Но Герман Йенский прижал ее к себе и убедил. «Что же нам делать, дорогая?» — сказал он. «Если нас толкают друг к другу какая-то могучая сила, против которой мы не можем бороться». «Безумно!» — шепнула она. «Безумно!» — повторил он. Он вернулся домой, как в бреду. Ходил по комнатам, улыбался, и звезды пели в его душе. «Завтра!» — шептал он. «Завтра! О, что! То будет завтра!» И потому что все влюбленные суеверны, он машинально взял со стола первую попавшуюся книгу, раскрыл ее, ткнул пальцем и прочел. Она первая очнулась и тихо спросила: «Ты не презираешь меня, Евгений?» «Как странно!» — усмехнулся Йенский. «Ответ такой ясный, точно я вслух спросил у судьбы. Что это за вещь?» А вещь была совсем немудренная. Просто-напросто последняя глава из бабьей книги. Он весь сразу погас, съежился и на цыпочках отошел от стола. И звезды в душе его в эту ночь ничего не спели.
0: Мы читали рассказ Тэффи «Бабья книга». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Запорожской области расчеты самоходных установок МСТА-С группировки «Восток» уничтожили узел обороны ВСУ, включая блиндажи и укрепленные укрытия. Координаты цели передали артиллеристы, которые нанесли серию точных ударов. Также операторы беспилотников в ходе мониторинга обнаружили движение техники противника и дронами уничтожили несколько автомобилей и бронемашину «Казак», а также живую силу, пытавшуюся укрыться в лесополосе. Все цели поражены, сообщает утром Министерство обороны России. В Черном море украинский беспилотник атаковал греческий танкер «Скирос». Судно загрузилось нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. На борту возник пожар. По данным греческого телеканала Sky, пострадавших нет, разлива нефти не произошло. Танкер эксплуатирует афинская компания. Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел КНДР с днем освобождения Кореи от японских захватчиков. В телеграмме российский министр подчеркнул, что Москва и Пхеньян выступают единым фронтом за создание нового, справедливого миропорядка, многополярного и равноправного. Лавров также заявил о намерении дальше углублять сотрудничество, в том числе в духе боевого товарищества, которое проявилось в ходе совместной операции по изгнанию украинских сил и наемников из Курской области. Новая должность врача по медицине здорового долголетия появилась в России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, уже 600 человек из всех регионов страны прошли обучение, чтобы работать в центрах медицины здорового долголетия.
2: Введена новая должность – врач по медицине здорового долголетия. Закупается оборудование, модернизируется лабораторная база. И по нашему мониторингу, который мы ведем в рамках исполнения нацпроектов, 72 региона полностью готовы к работе в рамках новой модели. В начале 2026 года открыт первый федеральный модельный центр медицины здорового долголетия на базе Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Министерства науки и высшего образования.
1: Следующий центр медицины здорового долголетия откроется в сентябре в городе Муром Владимирской области, добавила Татьяна Голикова. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность. Днем плюс 18, плюс 20 градусов, пройдет небольшой дождь. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Калининград. Балтийский федеральный университет Иммануила Канта. Больше 10 тысяч студентов. 4 образовательно-научных кластера, каждый из которых делится на несколько высших школ. Психология, лингвистика, социология, медицина и, конечно же, всеми любимая философия. Без нее никак. Иначе ерунда какая-то получится. Особенно в названии. Почему? Да потому что все это вместе взятое и есть Балтийский федеральный университет имени Эммануила Канта в Калининграде.
1: Имя на карте.
3: Дайте человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что это все не есть все.
2: Немец по происхождению? А как же? Русский верноподданный? Однозначно. В 1758 году он присягнул императрице Елизавете Петровне и клятву свою не нарушил до конца жизни. Даже преподавал нашим офицерам в тогдашнем Кёнигсберге науки всяческие. Что преподавал? Математику, пиротехнику, архитектуру. Философ-идеалист, говорите? Не только. Еще и астроном, причем идеальный. Оказывается, Кант лично разработал теорию происхождения планет всей нашей Солнечной системы. Вот ведь умница какая. Но вернемся из космоса в Калининград. После того, как Эммануил купил себе в городе дом в 1783 году, он решил завести себе привычку непременно следовать распорядку дня. Подъем в 5 утра. Чашка кофе. Курительная трубка. Далее философские мысли, рассуждения с собой любимым. И прогулка на лекцию к 7 утра. Далее работа над рукописями. Это в полдень, а потом часовая прогулка по Кёнигсбергу, причем при любой погоде. Говорили, что по выходам Канта на улицу соседи настраивали свои часы. Мол, не ошибешься. Вечером философ общался с друзьями и работал над книгами до 10 вечера, а после ложился спать. Баиньки. И так каждый божий день без единого опоздания, даже на минуту. А вот теперь представьте себе современного студента университета имени Канта, который не успел на сегодняшний, к примеру, семинар. Заклюют. И правильно сделают.
4: Человек может стать человеком лишь благодаря воспитанию.
1: Имя на карте.
2: Если скажут, что Кант никогда не покидал пределы Кёнигсберга, Калининграда, не верьте. Вранье. В молодости Эммануил подрабатывал домашним учителем и около 6 лет провел вне своего отеческого города. Уезжал философ и вправду недалеко, но все-таки уезжал.
4: Если наказывать ребенка за дурное и награждать за доброе, то он будет делать добро ради выгоды.
2: Собственный музей. Вот она, гордость университета его имени. Здесь находятся редкие прижизненные издания философа, древние книги и манускрипты, старинные студенческие билеты, ученическая форма, коллекции уникальных гравюр и картин. Копия его посмертной маски. Музей работает строго по расписанию. Так что не опаздывайте. Он этого не любил. Калининград. Балтийский федеральный университет Эммануила Канта.
1: Имя на карте.
5: Премьера

0: Разгрузочный жилет. Его основное предназначение – распределить тяжелый вес боекомплекта по всему телу солдата. И чтобы военнослужащий не таскал в одном рюкзаке все сразу и вперемешку. Гранаты, флягу, аптечку, тактический фонарь и компас. Форма и содержание.
1: Поэтому армейский жилет и называется разгрузочным. У него несколько подсумков под конкретную воинскую специальность. Пулеметчик, стрелок, разведчик, гранатометчик. Все на своих местах, под рукой. В одном подсумке магазины с дополнительными патронами, в другом, к примеру, складной нож. Разгрузочный жилет появился в армиях разных стран в годы Первой мировой. Его делали из кожи или брезента. Жилет надевали через голову и фиксировали на плечах с помощью двух лямок. Далее, с помощью боковых шнуровок, разгрузку регулировали по объему талии и груди.

0: Мундирование.
1: Его современные модификации поистине уникальны. Нынешний армейский жилет оснащен специальными набедренными панелями-платформами. С их помощью солдат сам решает, какой именно подсумок ему необходим для выполнения боевой задачи. Не нужна кобура для пистолета? Снял, а на ее место быстро прикрепил футляр с дополнительной обоймой. Понадобится пехотная лопатка? Не проблема. Отцепи лишний подсумок с дымовыми шашками и вперед. Военные разгрузочные жилеты очень популярны и на гражданке. Их с удовольствием носят рыболовы, охотники, мотоциклисты. В общем, все те, кому по разным причинам необходимо все свое держать при себе.
2: Форма и содержание. Разгрузочный жилет.
3: Радио «Звезда».
1: Река истории. История реки. Печора. Бесконечные леса, что протянулись вдоль реки Печора, издревле манили русских людей своей неизведанностью. Здесь жили лесные племена, которых часто именовали «дикими людьми», а еще их называли «самоедами», полагая, что они едят человеческое мясо. Об этом рассказывает знаменитое сказание о человецах незнаемых конца 15-го столетия.
4: Живут там люди самоедь, а едят мясо оленье да рыбу, да между собою друг друга едят. А гость к ним придет, и они дети свои заколают на гостей, да тем кормят. А который у них умрет, и они снедают, а в землю не хоронят.
1: Первопроходцами по реке Печоре были новгородцы. Они собирали здесь дань и вели бойкую торговлю, скупая за копейки дорогие меха.
4: На пустоозере, близ устья Печоры, встречаются и торгуют самоеды с русскими. Русские выменивают у самоедов соболей на сукно, котлы, сало, масло, кольчуги и толокно.
1: Торговали, да, но чтобы кто-то кого-то ел, письменных подтверждений тому нет. Современные ученые защищают лесных людей от обвинений в людоедстве. Многие народы Севера до сих пор, как и много веков назад, употребляют в пищу сырое мясо, рыбу и кровь животных. Для новгородцев набор странный, оттого и легенды. Но только таким способом охотники получают недостающие их организму соль, витамины и минеральные вещества. Иначе им не выжить. Печора. Река истории. История реки.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда».
1: Однажды пришли к Саянам три охотника. Один был тувинец, другой бурят, третий татарин. Пришли и стали жить на новом месте, рыбу ловить, дикого зверя бить. Как-то раз во время охоты поймали они олененка, приручили его. И скоро стало у них много оленей, много еды и одежды. А как стало много еды, так и людей стало много. Разделились они тогда на три рода. Один расселился по реке Уде, другой по Ие, третий по Гутаре. Вот откуда по одной из 30 легенд и пошел весь тофаларский народ.
2: Тофалары. Малые коренные народы России.
1: В Красноярском крае на склонах Саянских гор, вдали от цивилизации, живут тофалары. Добраться к ним можно только на вертолете и с очень большими сложностями на вездеходе. Тофалария по площади больше Албании или Дании. Только везде вокруг непроходимая тайга, горная тундра, непригодная для проживания людей. С ущельями, каньонами и хребтами высотой до 3 километров. И на всем этом огромном пространстве в 3 небольших селениях проживает всего около 1000 человек. Но в том-то и уникальность этого народа. На протяжении уже более 5 веков его численность остается стабильной. Ни больше, ни меньше. Как такое может быть? Загадка. Когда-то этот народ называли карагасами, что в переводе с тюркского означает «черные гуси». Но в 20 веке кто-то решил, что негоже уважающим себя людям именоваться по-зверски, и записали их тофаларами. Между тем, тофа – слово до сих пор непонятное. Никто не знает, что оно означает. Раньше считалось, что «человек». Но «человек» по-тофаларски – это «киши». А у таинственной тофы, как выясняется, значения вообще нет.
2: Не теряя корней. Тофалары.
1: Судя по древним китайским источникам, тофалары живут в Сибири как минимум с 5 века. Однако те же китайцы отмечают, что тофы – народ загадочный и как бы даже не слишком местный. Есть у них некоторые отличия от ближайших соседей – алтайцев, хакасов, тувинцев и бурятов. У настоящих тофаларов кожа не желтая, а сероватая, что вообще довольно странно. Мало кто в мире может похвастаться столь редким оттенком. Да и разрез глаз тоже не монголоидный. Отличия неявные, но для ученых-этнографов воистину изумительные.
2: Малые коренные народы России.
1: Исконные занятия тофаларов – оленеводство и охота. Однако основой традиционного уклада был, конечно, охотничий промысел. Причем охотились как мужчины, так и женщины. На продажу и обмен добывали соболя, горностая и белку. До начала 20 века жили в чумах, а оленеводы еще и кочевали, выбирая для скота лучшие пастбища. Позже тофы стали строить добротные деревянные дома, прочно осели на местах. Но охота и оленеводство и по сей день остаются их основными занятиями. В сезон дома остаются только дети и пожилые родственники. А добытчики на несколько месяцев уходят на промысел или уводят в горы оленей.
2: Не теряя корней. Тофалары.
1: В любом тофаларском поселке можно услышать настоящую первозданную тишину, изредка разбавляемую звуком колокольчиков, привязанных к шеям оленей. И здесь совсем не богом забытое место. В поселках есть спутниковая связь и интернет. Электроэнергию подают дизель-генераторы и солнечные батареи. Но вот интересный факт. В местном краеведческом музее хранятся загадочные камни, по легенде, сделанные руками бога Костормы, живущего высоко в горах в своем озере. Говорят, что подобные камни встречаются где-то в Южной Америке и больше нигде на Земле.
2: Тафалары – малые коренные народы России.
0: Радиозвезда.
3: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили вражескую бронетехнику, пикапы противника и самих украинских боевиков на Краснолиманском направлении спецоперации. Работают беспилотчики с аппаратами на оптоволокне. Подробнее рассказал оператор FPV-дронов с позывным «Танцор».
2: Я летаю около года примерно. Изначально у нас идет птица двойного назначения, минируем, пролетаем дальше и уже садимся с дном. В общем, дают координаты, куда лететь. Летим 20-25 километров, 30 километров. Пикапы, хамви, ББМки, артиллерийскую пушку уничтожали.
1: В рамках своей боевой работы операторы войск беспилотных систем ослабляют противника и обеспечивают продвижение штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении. Экипажи вертолетов К-27 Северного флота провели учения в акватории Кольского залива. В нем задействовали также специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы смешанного авиакорпуса. По замыслу маневров экипаж вертолета получил сигнал о терпящих бедствие людях в спасательном плоту на воде. Во время учения вертолетчики отработали полный цикл спасательной операции – от обнаружения пострадавших до их эвакуации с воды в безопасное место. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Александр Дробот выполнял задачи по ремонту вооружений и военной спецтехники. В нашем оборонном ведомстве отметили, что он неоднократно под огнем противника эвакуировал машины с поля боя, организовывал их доставку в ремонтные мастерские и проводил замену узлов в полевых условиях. Это обеспечило непрерывную работу мотострелкового подразделения. На вооружение противодиверсионных отрядов Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке поступили новые бронеавтомобили «Тигр-М». Модернизированные машины вооружены боевыми дистанционно управляемым модулем «Арбалет-ДМ», который предназначен для повышения эффективности применения оружия и сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В составе вооружения пулеметы «Корт» и «ПКМТ». На модуле 4 пусковые установки дымовых гранат. Прицельный комплекс оснащен лазерным дальномером и тепловизионной камерой. Применение технологии стабилизации стрельбы позволяет оператору вести эффективный огонь в движении. Корпус нового «Тигра» имеет высокий класс баллистической защиты. Бронеавтомобиль оснащен системами автоматического регулирования давления воздуха в шинах, пожаротушения, предпусковым подогревателем и лебедкой с электроприводом. Снаряженная масса «Тигра-М» 6,5 тонн, запас хода 1000 км, при этом максимальная скорость более 120 км в час. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
4: Смотрите, смотрите, Везувий показался. Вот это получше вашего папы с водкой. Ах, какая прелесть.
5: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Если я куплю квадрокоптер, то где и как я смогу его запустить?
3: Отвечает руководитель интернет-проекта «Наш транспорт» Константин Венславович.
4: Если ваш коптер с аккумулятором легче 250 граммов, то можно не получать разрешение на полеты на высоте до 150 метров в светлое время суток, за пределами зоны аэропортов и аэродромов, закрытых для полетов зон, зон ограничения полетов и мест проведения массовых мероприятий. При этом коптер должен находиться в прямой видимости от оператора. Для дронов массой от 250 граммов до 30 килограммов действуют практически такие же правила, но для полетов в пределах населенных пунктов потребуется отдельное разрешение от администрации населенного пункта. Следует также учитывать, что субъекты федерации могут устанавливать дополнительные ограничения и запреты на полеты БВС в пределах своего региона. Если вы хотите поднять коптер в темное время суток или выше 150 метров, или область вашего полета попадает в одну из зон ограничений, то тогда необходимо подавать представление на использование воздушного пространства и план полетов в ЕСОРВД, то есть в региональный орган единой системы организации воздушного движения. Также могут потребоваться разрешения от силовых ведомств. За 2 часа до начала полета, перед взлетом и после посадки, нужно будет оповестить орган ЕСОРВД. Все это звучит немного сложно, но, к счастью, существует несколько бесплатных российских интернет-сервисов, например, СППИ, которые позволяют по карте проверить, разрешен ли запуск коптера в определенной области и что для этого требуется. Также они позволяют при необходимости подать представление, план полета и упростить взаимодействие с органами ЕСОРВД.
1: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
5: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Вся приплыла».

0: ответил Ливингстон и слегка поправил на шее галстук-бабочку. Чиновники едва ли не поперхнулись от смеха.
1: «Двумями? Это ж какими такими двумями?»
0: «Английским и французским».
1: «Окей,
0: произнесите тогда что-нибудь на французском». «Нихт ферштейн».
1: «А, так ведь это немецкий!» – захохотали чиновники.
0: «Тогда тремями!» – воскликнул самовлюбленный языковед Ливингстон и отправился в длительное путешествие по Центральной Африке. Правослово лучше бы дома сидел. В 1841 году талантливый лингвист и полиглот Давид Ливингстон шагал себе по африканской земле. День идет, второй, третий, а вокруг никого. На четвертые сутки увидел вдруг Ливингстон широкую реку, а возле нее толпу аборигенов. Сидят себе африканцы на берегу, в руках у каждого длинные такие тростниковые палочки. Через эту самодельную соломку местные жители воду пьют, жажду утоляют.
1: «Ха, так ведь это же Октоберфест!» — воскликнул Давид и, как всегда, ошибся.
0: Народ всего лишь воду пил, пусть и грязную. А что делать? Ведь рядом другой газировки даже близко нет. Да и не было никогда. Ливингстон расстроился, что все-все на свете опять перепутал. Так расстроился, что забыл при этом одно важное правило. Когда человек пьет, его даже змея не жалит. А он вдруг забыл, представляете, и начал туземцев доставать. «Кто вы такие? А что вы здесь делаете? Как эта земля называется?»
1: Африканцы слегка водой поперхнулись, но все же ответили, ну, из вежливости.
0: «Мы – люди племени Банту, или по-другому – Баконго», и добавили на своем родном языке «Киконго», мол, «отстань, языковед». «Ага!» – на радостях воскликнул глуховатый Давид Ливингстон. «Конго! Так мы реку и назовем, а заодно и всю эту прекрасную страну». Вот же умник! Слово «Конго» вообще не существует в языке местного африканского населения. Это всего лишь часть слова «Ба-Конго», что значит «народ» или «племя», а также часть другого слова «Ки-Конго», что переводится как «язык». И сегодня, благодаря именно Давиду Ливингстону, на карте мира можно запросто найти реку Конго и республику Конго. А вот теперь попробуйте, переведите. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли. Игры человечества.
3: По легенде, ее придумал философ Конфуций во время своих скитаний в 500 году до нашей эры. По другой версии, эту игру изобрел китайский рыбак Цзэ, чтобы хоть как-то отвлечь друзей от морской болезни. Есть, правда, еще одна гипотеза. Популярная настольная головоломка родилась якобы на палубе Ноева ковчега от скуки. На самом деле, маджонгу от силы всего-то лет 150. Но подтвердить это документально невозможно.
2: Игры человечества.
3: Воробей. Так переводится слово маджонг. Говорят, что именно эту птицу ценил и уважал все тот же Конфуций. Воробей в Поднебесной – символ сообразительности. Для классического маджонга требуется 4 участника. На руки им выдается заранее перетасованные игральные кости. Водящий кладет или ставит на кон первую костяшку, а трое остальных должны перекрыть ее костью с таким же изображением. За каждый удачный ход начисляются баллы. Чем больше очков, тем ближе победа. Вот только не надо путать живой маджонг с одноименным электронным пасьянсом. Правила виртуальной головоломки совсем другие. На экран вываливаются сразу все костяшки. Внешне они напоминают сфотографированную сверху пирамиду. Задача – полностью очистить игровое поле, поочередно убирая пары одинаковых фишек. Интересно, что в некоторых вариантах китайского пасьянса

0: Победитель получает еще и некий бонус. На дисплее высвечивается известная цитата или афоризм. Что-то вроде:
1: «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал».
0: И это, между прочим, Конфуций.

0: Радиозвезда. История в звуке. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
1: Огнестрельное оружие.
0: Классификация.
1: Кремниевый пистолет.
0: Название.
1: Солдатский пистолет образца 1798 года. Солдатский кремниевый пистолет образца 1798 года предназначался для уничтожения живой силы противника. Изготавливался мастерами Тульского оружейного завода. Стоял на вооружении кавалерии и пеших егерей. Калибр 16,5 мм. Длина ствола 37 сантиметров. Длина всего пистолета 55 сантиметров. Общий вес оружия 1 килограмм 800 граммов. Мушка длинная, латунная. Замок с железной полкой. Курок с тонкой шейкой без наружного предохранителя. Ложа березовая, шомпол деревянный. Цевье крепилось к стволу двумя соединительными шпильками. Латунный прибор солдатского пистолета образца 1798 года состоял из спусковой скобы и затыльника. На рукояти размещался щиток с изображением вензеля императора Павла I. Солдатский пистолет образца 1798 года считается последним видом русского огнестрельного оружия 18-го столетия.
0: Арсенал 1812. Радиозвезда. История награды.
2: Медаль за оборону Севастополя. 22 декабря 1942 года в Советском Союзе была учреждена новая награда «Медаль за оборону Севастополя». Она предназначалась всем без исключения защитникам города, солдатам и офицерам Красной Армии, морякам военно-морского флота, а также жителям Севастополя, участникам боевых действий. Над проектом новой награды работал известный московский художник Николай Иванович Москалев. На лицевой стороне медали были помещены изображения красноармейца и краснофлотца, а на реверсе награды была сделана надпись «За нашу советскую родину». Оборона Севастополя длилась 250 дней, с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года. Во время очередного артиллерийского обстрела было разрушено здание музея панорамы Крымской войны. Загорелось знаменитое полотно Франса Рубо, на котором были изображены участники героической обороны Севастополя 1854-1855 года. Адмирал Нахимов, Николай Пирогов, Даша Севастопольская, матрос Кошка. Моряки-черноморцы вынесли из огня 86 частей картины. Ночью 27 июня 1942 года в осажденный Севастополь прорвался последний советский боевой корабль «Эсминец Ташкент». На его борту разместились около 2000 человек. Женщины, дети, старики были спасены, и уцелевшие фрагменты легендарной художественной панорамы Франса Рубо. Их доставили в Новороссийск, а после войны отреставрировали и вернули в музей Севастополя. В 1943 году все моряки-черноморцы, участвовавшие в спасении картины, получили почетную боевую награду «Медаль за оборону Севастополя».
3: Маршалами не рождаются. Семен Тимошенко.
4: 1938 год. Москва, Кремль. Кабинет Сталина.
5: Товарищ Тимошенко, мы тут с товарищами посоветовались и решили назначить вас командующим войсками Киевского военного округа с присвоением звания командарм первого ранга.
6: Слушаюсь. Разрешите идти?
5: Да. Поезжайте на место и принимайте дела.
4: В истории Красной Армии звание командарм первого ранга получили только 9 полководцев. Один умер своей смертью, 5 были расстреляны, а 3 впоследствии стали маршалами. Среди них и Семен Тимошенко. Современные историки называют его фигурой противоречивой. Одни считают, что именно Тимошенко, как нарком обороны, приложил максимум усилий для того, чтобы отразить первый удар вермахта и сорвать планы немецкого блицкрига. Другие убеждены, что грубейшие ошибки Семена Константиновича привели к огромным потерям в самом начале войны. Даже в наградах полководца присутствует это противоречие. У Тимошенко, в отличие от тех же Жукова и Рокоссовского, нет золотой звезды героя за сражение Великой Отечественной. А орден Победа он получил, но не за какую-то конкретную операцию, а за планирование и координацию действий фронтов. Да, в его карьере случались неудачи. Харьковская операция, битва за Смоленск. Красная армия потерпела тогда крупное поражение, но ей удалось задержать немцев на пути к Москве. Однако Сталин все равно был недоволен. Помог Тимошенко начальник генерального штаба Георгий Жуков.
7: Товарищ верховный главнокомандующий, Тимошенко командует фронтом менее 4 недель. В ходе Смоленского сражения хорошо узнал войска, увидел, на что они способны. Он сделал все, что можно было сделать на его месте, и почти на месяц задержал противника в районе Смоленска. Думаю, что никто другой больше не сделал бы. Войска верят в Тимошенко, а это главное.
4: В 43-м Тимошенко прибыл на Южный фронт, на Донбасс. При его непосредственном участии была разработана операция по прорыву обороны противника на реке Меус. Там наши войска сковали сразу несколько немецких дивизий. В результате вермахт не смог перебросить на Курскую дугу ни одного танка.
3: Семен Тимошенко. Маршалами не рождаются.
8: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Больше 600 беспилотников летели в сторону Москвы с вечера понедельника до сегодняшнего утра. Это сообщили столичные власти. 180 дронов были уничтожены уже над регионом. В Московской области из трое пострадавших – 10-летняя девочка в Раменском округе, женщина в Богородском округе и мужчина в Коломне. Ночью в Москве остановили работу аэропорта, сейчас ввели ограничения также и в Шереметьево. В Черном море украинский беспилотник атаковал греческий танкер «Скирос». Судно загрузилось нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. На борту возник пожар. По данным греческого телеканала Sky, пострадавших нет, разлива нефти не произошло. Танкер эксплуатирует афинская компания. В Запорожской области расчеты самоходных установок МСТА-С группировки «Восток» уничтожили узел обороны ВСУ, включая блиндажи и укрепленные укрытия. Координаты цели передали артиллеристы, которые нанесли серию точных ударов. Также операторы беспилотников в ходе мониторинга обнаружили движение техники противника и дронами уничтожили несколько автомобилей и бронемашину «Казак», а также живую силу, пытавшуюся укрыться в лесополосе. Женская сборная России по художественной гимнастике триумфально вернулась в Москву с чемпионата мира в Германии. Спортсменки приземлились в аэропорту Внуково рейсом из Стамбула. Российская сборная выиграла на турнире золото в командном многоборье, говорит чемпионка Мария Борисова.
2: Для меня важнее командные медали. Все-таки команда, она, не знаю, на мой взгляд, что-то большее, чем личные такие амбиции. Личные амбиции тоже есть в том, чтобы, ну, как бы сделать свой максимум. А именно командные медали, они прославляют нашу страну, я думаю.
1: Свои поздравления победительницам накануне отправил президент Владимир Путин. Он отметил, что гимнастки блестяще представили Россию на международной арене. Показали высокий уровень подготовки, артистизм и спортивное мастерство. Министерство просвещения объявило сроки нового учебного года. Занятия в школах начнутся 1 сентября и продлятся до 26 мая. За парты сядут около 17,5 миллионов детей, из них 1,5 миллиона – это первоклассники. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 21 августа в период с 11 до 12.30 участок 3-й Курьяновской улицы будет закрыт для проезда. Это связано с проведением киносъемок, сообщает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуют ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о пробках. Информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность в 1 балл. 20 минут потребуется на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Хорошовского шоссе до улицы Нижняя Масловка. Также 20 минут займет путь по центральной улице от переезда через железную дорогу у Граничной улицы до шоссе Ильича. Пробка на 15 минут на Ленинградском шоссе от Московской кольцевой до улицы Репина.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Страны Европы переключились с закупок СПГ на российский трубопроводный газ. В чем их выгода? Годовщина со дня рождения летчицы Лидии Литвяк. Почему ее называли одной из самых результативных женщин-пилотов? Утвержден новый ГОСТ на красную икру. Как выбрать лучшую? Европа переключилась с закупок сжиженного природного газа на российский трубопроводный газ, сообщает РИА Новости. Это топливо идет через турецкий поток, и объемы достигли рекордных показателей. Справляется ли с нагрузкой турецкий поток, и с чем связан очередной разворот европейцев к нашему газу? Рассказывает эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Турецкий поток, там, конечно, от одного дня к другому параметры могут меняться, но в целом он работает и на полную мощность, и периодически превышает свою проектную мощность. Такое возможно. И это показывает, что и на турецком рынке российский трубопроводный газ очень востребован, и на европейском рынке. То есть компании, бизнес, они хотят как можно больше получить российского газа, потому что есть дефицит в Европе из-за того, что катарский СПГ вообще не выходит на мировой рынок, а Катар был третьим по объему поставщиком СПГ в Европу, и чем-то нужно его замещать. Плюс к тому, в Европе продолжает сокращаться собственная добыча, газ дорожает, и поэтому у тех не так уж многих поставщиков, которые остались, Европа активно отбирает газ. Плюс на Балканах возникает еще дефицит из-за сокращения выработки на атомных электростанциях, поэтому нужно чем-то замещать, и газ очень востребован. И в этом плане мы видим расхождение между европейскими политиками и европейскими компаниями, бизнесом. Бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, но политики настаивают на дальнейшем давлении на Россию, на отказе от российского газа и так далее.
1: Ранее Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов. Так, запрет на поставки по долгосрочным контрактам СПГ заработает 1 января. Трубопроводного топлива с 1 ноября будущего года.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 105 лет со дня рождения Лидии Литвяк, легендарной летчицы АСА, героя Советского Союза. Ее путь в небо начался в юности. В 14 поступила в аэроклуб, а в 15 совершила первый полет. Обладая внешностью актрисы, она вошла в историю как самая результативная женщина-пилот времен Второй мировой войны. О том, как хрупкая Лидия стала белой лилией и однажды исчезла в облаках, расскажет Анна Елисеева.
3: Когда зимой 42-го Лидия Литвяк, приписав себе недостающие часы налета, поступила в женский авиаполк, ей было всего 20. В подразделении девушке достался Як-1, освоив который, она буквально взяла под крыло Саратов, защищая город от вражеской авиации. А осенью того же 42-го года начала воевать под Сталинградом. Лично сбила «Юнкерс» и помогла подруге уничтожить «Мессершмитт», которым, по одной из версий, управлял немецкий барон, легендарный ас. Рассказывает, что, оказавшись потом в плену и узнав, что его подбила юная красавица, опытный летчик поначалу не мог в это поверить. И только при очной встрече, когда Литвяк ему жестами показала, как выиграла воздушный бой, изумленный барон молча снял свои часы и подарил их девушке, как достойному сопернику. Так это или нет, но имя Лидии у всех было на слуху. И тогда же на фюзеляже ее самолета появился рисунок белой лилии. Цветок символизировал имя, рассказывает военный историк, член Ассоциации историков Второй мировой войны Дмитрий Хазанов.
4: Она вообще Лидия Владимировна, но ее в полку 586-м, потом попала в 9-й гвардейский, потом 273-й. Ее звали Лиля, так ее звал ее муж Алексей Соломатин.
3: Знакомство с командиром воздушной эскадрильи Алексеем Соломатиным произошло зимой 43-го. Стройную белую лилию нельзя было не заметить. Отношения с Соломатиным начинались как служебные. Они были партнерами в воздушных боях. Но вскоре стали парой. По одной из версий, именно Соломатин спас девушку, когда ее самолет был сбит, и она оказалась на территории противника. Рассказывает руководитель поискового объединения «Ньюсфронт» Андрей Кудряков.
5: И вот в этот момент Соломатин посадил самолет рядом с поврежденной машиной Лидии Литвяк, из пулеметов расстрелял приближающихся немцев, взял, что называется, на крыло Лидию и вместе с ней ушел.
3: Но вскоре удача отвернулась от воздушной пары. 21 мая 43 года Алексей Соломатин погиб при испытании нового самолета. После этой трагедии «Белая лилия» стала стальной. Шли бои на Мюсфронте, куда фашисты стянули свои лучшие силы. Летчица ожесточенно сражалась с мессершмиттами. К этому времени она командовала звеном из 4 «Яков». В июле постигла еще одна утрата. В боевой схватке погибла лучшая подруга Екатерина Буданова. Как вспоминали сослуживцы, после этого случая Лидия чаще стала говорить о приближении собственной смерти. 1 августа 43 года она не вернулась с боевого задания, продолжает Андрей Кудряков.
5: Был 4-й вылет, она возвращалась вместе с группой. И молодой летчик Александр Евдокимов видел, как рядом с Литвяк появились несколько мессершмиттов и начали, по сути, ее расстреливать. Судя по всему, Лидия погибла в небе, потому что самолет ее стремительно пошел к земле.
3: Это произошло неподалеку от хутора Кожевня. Но где именно упал самолет, никто не знал. Расследование началось только в 70-е, в ходе которого имя летчицы было установлено, а документы дела исправлены. Вместо записи «пропало без вести» появилось новое – «погибло при выполнении боевого задания». В 90-м году Лидии Литвяк присвоили звание Героя Советского Союза, а на месте условного захоронения в районе Донецкого села Дмитровка «Белой лилии» установлен памятник. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В России новый ГОСТ на красную икру. Икринки должны быть чистыми, целыми и без пленок в стеклянной или металлической банке. А что насчет истории? Как этот продукт стал частью русской кухни? Правда ли, что черную икру наши предки ели гораздо чаще, чем красную? Ким Андреев узнал, что было раньше и как сегодня сделать правильный выбор при покупке деликатеса.
6: Икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
7: Знаменитая цитата из советской комедии на самом деле немного лукавит. Красная икра стала истинным деликатесом сильно позже времен Иоанна Васильевича Грозного. А вот черная осетровая была частью русской гастрономии еще с 13 века, когда по торговым речным путям ее начали завозить в Новгород. А когда все тот же Грозный Астрахань брал, то в качестве одного из трофеев привез в Москву тысячи белук и осетров. Какие блюда тогда готовили из черной икры, рассказывает историк кулинарии Максим Марусенков.
8: Ее могли просто варить с приправами, из нее могли делать блины, которые называли икряники. Туда просто добавляли муку, именно вот в свежеполученную икру, и затем обжаривали это в постном растительном масле. Другие рецепты уже предполагали использование уже такого классического блинного теста, в который вмешивали икру. А в Сибири, например, икряниками называли запеканку, которую делали из стерляжьей икры.
7: Почему же такого распространения в России не получила красная икра? Ведь вплоть до 17 века даже в Москве-реке водилось две породы красной рыбы – каспийский лосось и таймень. Есть версия, что во всем виноваты французы, несколько раз посетившие русские трактиры и не оценившие вкус красной икры. Вкушать оную все равно, что обедать у дьявола. Много соли и неприятный аромат. Так и о деликатесе будут отзываться европейцы. Но в реальности позднее появление красной икры в русской кухне – вызвано лишь тем, что ее было сложно транспортировать, продолжает Максим Марусенков.
8: Просто, не было какой-то традиции, да, употребления этого продукта. Ее добывали во всех местах промысла лососевых, да, то есть на русском севере, это прибрежные районы тогдашней Архангельской губернии, и, разумеется, на Балтике. Вот, если говорить, опять же, о красной икре как о товарном продукте, то поставки первые в Москву и Санкт-Петербург шли именно по Транссибирской магистрали, ходили вагоны-рефрижераторы, стало возможно в том числе и доставлять на столь длинное расстояние икру лососевых рыб.
7: Сегодня красная икра – общепризнанный деликатес, а блины вместе с ней – один из символов русской кухни. Как разобраться в разных сортах этого продукта, рассказывает управляющий партнер и бренд-шеф ресторана «Бостон Сифуд» Кирилл Мартыненко.
9: Самая крупная икра – это будет икра киты, такой ярко-рыжий цвет. Дальше может быть икра горбуши, она помельче чуть-чуть. Горбуши менее выраженный вкус имеет. Есть еще два вида икры, основные, которые можно все сеть в магазинах, это нерка и кижуч. Икра это гораздо мельче сама по себе, потому что рыба мельче. Отличается она таким ярко-рубиновым цветом и имеет такой немножко горьковатый пряный вкус. Какую икру из этого выбрать, на вкус и цвет товарищей нет.
7: Эксперименты с икрой на кухне могут быть самые разные, продолжает эксперт. От стандартных бутербродов до украшения салатов, рыбных блюд и соусов. Главное, по словам шеф-повара, помнить, что икра совсем не сочетается с кислыми и острыми продуктами. В остальном же лучше следовать простому принципу. Чем больше икры на столе, тем лучше. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как советские десантники вернули Курильские острова, почему Турция становится центром авиационных маршрутов Евразии, какие страны входят в тройку самых больших по территории и численности населения.
0: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
10: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Три человека, в том числе 10-летняя девочка, пострадали при атаке украинских беспилотников в Подмосковье, сообщили власти региона. На территории области за ночь сбили больше 150 дронов. Беньямин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании двух рабочих групп для сектора Газа, сообщили в канцелярии премьера Израиля. Первая займется вопросом по разоружению и демилитаризации города. Вторая будет курировать вопросы санитарии, чистой воды и другие проблемы общественного здравоохранения населения Газы. Ущерб туристической отрасли от извержения вулкана Этна может составить до 20 миллионов евро, сообщают итальянские СМИ. Сколько еще продлится нынешняя активность самого высокого действующего вулкана Европы, специалисты прогнозировать пока не могут. Ранее стало известно, что из-за удара молнии на вулкане погиб турист из США, который находился в закрытой для посещения зоне. В Баку завершились съемки сцен фильма «Доспехи Бога 4» с Джеки Чаном, сообщила пресс-служба киноагентства Азербайджана. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день это крупнейший проект по производству зарубежного фильма, реализованный в республике. Выход новой части «Доспехов Бога» запланирован на февраль 2027 года. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов об очках.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
16: Первые очки появились еще в 13 веке, но их носили только монахи и ученые.
11: Тогда линзы делали из кварца или берилла, а стоили они невероятно дорого.
14: Факт второй.
11: В Древнем Китае

0: 3.
1: Леонардо да Винчи предсказал появление контактных линз. Он нарисовал эскиз оптической системы, где глаз соприкасался с водой, чтобы изменить преломление света. Концепция прямой коррекции роговицы принадлежит именно ему.
0: Факт 4.
1: В Японии очки носят более 70% взрослого населения. Высокий процент близорукости связан с генетикой, интенсивной учебой с раннего возраста и малым временем, проводимым на улице.
0: Факт 5.
1: Зеленые и синие линзы в XIX веке считались официальным медицинским средством для лечения душевных расстройств и нервного истощения.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов об очках. Радио «Звезда».
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
4: Дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Поначалу объявленная незаконнорожденной, а впоследствии ставшая первой коронованной королевой Англии. Мария I Тюдор по прозвищу Кровавая.
0: За что же ее так нарекли?
4: Все дело в жестоких и кровавых репрессиях. Будущая королева росла в строгой католической вере и отвергала реформы отца, который разорвал отношения Лондона с папой римским. Придя к власти, она хотела вернуть Англию в лоно католической церкви, пусть и ценой сотен человеческих жизней.
0: История одного прозвища.
4: За 5 лет на престоле Мария I казнила почти 300 протестантов, в том числе 2 епископов и 1 архиепископа. Смертные приговоры приводили в исполнение с особой жестокостью. Людей заживо сжигали на лондонских площадях. Эти события вошли в историю как марианские гонения. А сама королева заслужила имя Кровавой.
0: Не царское это

0: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Сокровища Тутанхамона.
1: Год. Небольшая египетская деревушка в районе долины царей. Под одной из хижин находят массивную каменную ступеньку. Археологи раскапывают всю лестницу и выходят к таинственной стене с печатями. Просверлив небольшое отверстие и заглянув внутрь, глава группы Говард Картер произнесет легендарную фразу: «Да, здесь прекрасные вещи».
0: Цена вопроса.
1: Оказалось, ученые наткнулись на гробницу Тутанхамона. Внутри погребальные камеры, сокровищницы и кладовые, а в них около 5000 ценных предметов. 100-килограммовый саркофаг из чистого золота, погребальная маска из того же металла, трон, инкрустированный черным деревом, золотом, стеклом и слоновой костью. А еще колесницы, лодки, статуи, вазы и предметы быта. По воспоминаниям Картера, от блеска золота слезились глаза.
0: Кладоискатели.
1: С момента исторической находки прошло уже больше века. Но разговоры о том, что хитрый фараон припрятал кое-что еще, не утихают до сих пор. Одни утверждают, Тутанхамона не могли отправить в загробный мир без главного атрибута – шикарной царской короны. А ее так и не нашли. Другие говорят, до Картера в гробницу уже наведывались грабители и могли унести часть сокровищ. А в 2015-м сенсационное заявление сделали японские ученые, якобы обнаружившие потайную комнату за северной стеной погребального зала. Может, в тайнике хранится та самая корона? Сегодня гробница притягивает не только кладоискателей, но и любителей мистики. Ведь по легенде, всех, кто потревожит усыпальницу Тутанхамона, ждут болезни и преждевременная смерть. Впрочем, судя по числу зевак и туристов в долине царей, пугает это далеко не всех.
0: Таинственные клады раскопать можно.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В Подмосковье при массированной ночной атаке беспилотников пострадали 3 человека, включая 10-летнюю девочку. Ребенок получил осколочное ранение кисти в Раменском округе. Также пострадали женщина в Богородском округе и мужчина в Коломне. Дрон попал в склад «Вайлдберрис» в Богородском округе. Пожар локализован. Повреждения зафиксированы в Павлопосадском округе, Коломне, Котельниках и Электростали. Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел КНДР с днем освобождения Кореи от японских захватчиков. В телеграмме российский министр подчеркнул, что Москва и Пхеньян выступают единым фронтом за создание нового справедливого миропорядка, многополярного и равноправного. Лавров также заявил о намерении дальше углублять сотрудничество, в том числе в духе боевого товарищества, которое проявилось в ходе совместной операции по изгнанию украинских сил и наемников из Курской области. Беньямин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании 2 рабочих групп для сектора Газа, сообщили в канцелярии премьера Израиля. Первая займется разоружением и демилитаризацией города, вторая будет курировать вопросы санитарии, чистой воды и другие проблемы общественного здравоохранения населения Газы. Торжественную церемонию начала строительства нового экспоцентра в Благовещенске планируют провести на Восточном экономическом форуме. Подробности агентству ТАСС на полях российско-китайского форума «Ростки» сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
2: Забьем первую СВА строительству экспоцентра. Этот экспоцентр будет действовать в постоянном режиме. И будет там проводиться форум, который сегодня проводится еще раз по поручению президента в мае месяце. Вот он будет на этой площадке располагаться. Такая будет очень важная для всех российских регионов точка выхода на Китай.
1: Объект будет расположен рядом с трансграничной канатной дорогой между Благовещенском и Хэйхэ. Площадь здания составит более 30 тысяч квадратных метров. Его строительство будет осуществляться при федеральной поддержке. Министерство просвещения России объявило сроки нового учебного года. Занятия в школах начнутся 1 сентября и продлятся до 26 мая. За парты сядут около 17,5 миллионов детей, из них 1,5 миллиона – это первоклассники. При этом школы могут самостоятельно корректировать календарный график, опираясь на региональные и этнокультурные особенности, но в рамках рекомендаций министерства. О погоде. В Москве сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов. На радио «Звезда». Реклама.
4: 22 и 23 августа. Музей-заповедник «Архангельское». 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр. Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская. Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
5: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия. Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. Обран. 1-1-877-466-44920.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Президент поручил увековечить память о Курильской десантной операции. Как прошло одно из последних сражений Второй мировой войны. Стамбульский аэропорт обошел Хитроу по пассажиропотоку, когда Турция стала главным авиахабом Европы. Россия отмечает День географа. почему сегодня роль таких специалистов особенно важна. Сегодня годовщина Курильской десантной операции, увековечить память о героях которой ранее поручил президент. 18 августа 1945 года советский десант высадился на острове Шумшу, и началось одно из последних сражений Второй мировой войны. Максим Петренко о том, как штурмовали неприступный остров и за счет чего удалось сломить сопротивление противника.
8: Несмотря на то, что еще 15 августа 1945 года император Хирохита заявил по радио о проигрыше Токио в войне, японские командиры на Курилах сдаваться не собирались. Дотами, окопами, пулеметными точками и танками острова были серьезно защищены. Вообще же японцы рассматривали их в качестве плацдарма для захвата советской Камчатки. Самый укрепленный остров архипелага – Северный Шумшу. Советские военачальники планировали высадить десант именно на нем и с него развивать дальнейшие атаки. При этом у противника было кратное преимущество в силах. Так, штурмующих Шумшу советских бойцов было 3000 человек, а противостояли им на острове свыше 8000 японцев. О тактике последних военный историк Борис Юлин.
9: Основной упор делался не на то, чтобы не допустить высадки вообще, то есть они наработали такую систему береговой обороны, воюя с американцами, а на том, чтобы, опираясь на хорошо заглубленные долговременные укрепления, отражать десант уже после того, как он высадится. Защита строилась на том, чтобы уничтожить высадившийся десант, либо нанести ему непоправимые потери, заставить его эвакуировать.
8: В СССР сделали ставку на внезапность. 18 августа на Шумшу высадился десант из 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района. Условия были сложными, начиная от неподходящей погоды для перехода морем, видимость для кораблей снижалась до 100 метров, до каменистого дна в месте высадки. Солдатам приходилось последнюю сотню метров до берега добираться вплавь. Однако это и обеспечило ту самую внезапность. Японцы не ожидали подхода в той части острова. Но и наше продвижение шло не без потерь. Когда противник оправился от первого удара, по второму советскому эшелону десантников был открыт кинжальный огонь, то есть с очень близкого расстояния. А далее нам помог опыт штурма немецких укрепрайонов, продолжает Борис Юлин.
9: Днем сумели отбить японские контратаки. Часто доходило даже до штыковых боев. Но ночью началось довольно активное продвижение за счет использования штурмогрупп, то есть когда японцы не могли нормально реализовать свое численное превосходство, а наши уничтожали по очередности их доты, просто банально их подрывая.
8: Буквально на следующий день японцы начали вести переговоры о капитуляции своего гарнизона на самом укрепленном острове. Правда, процесс затягивали, пытаясь как можно дольше удержать советские войска на Шумшу. Не поможет. Поочередно, к сентябрю, моряки-тихоокеанцы займут всю цепь Курил. Это в будущем обеспечит лучшую защиту дальневосточных рубежей страны, говорит главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте России Дмитрий Суржик.
10: Гряда северных и южных Курил с Сахалином составляет замкнутую инфраструктуру стратегической обороны Дальнего Востока и Тихоокеанского флота. Они ограждают Охотское море и превращают его во внутреннее. При отсутствии контроля над архипелагом невозможно обеспечивать свободный выход кораблей флота на Тихоокеанский простор.
8: Освобождение Курил на фоне успехов советских войск в Маньчжурии и на Сахалине ускорит капитуляцию Японии. Напомню, соответствующий акт Япония подписала 2 сентября 1945 года. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: Стамбульский аэропорт обогнал лондонский Хитроу по объему пассажиропотока. В июле он обслужил более 8 миллионов путешественников, став самым загруженным хабом Европы. Что помогло турецкой авиагавани вырваться в лидеры, объяснил главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
11: Стамбул расположен на границе Европы и Азии. На западе у него экономически развитые страны Европы. На востоке – Юго-Восточная Азия, Ближний Восток.

0: заявлена большая программа к 2028 году выйти в число лидеров по обслуживанию авиапассажиров. И она успешно реализуется. Здесь, конечно же, еще и поспособствовала ситуация в мире. Все страны Персидского залива были, по сути, изолированы. Конечно же, в этой ситуации Стамбул даже стал безальтернативен в направлении многих потоков пассажиров, которые перемещаются между не только мировыми центрами, но и материками, потому что из аэропорта Стамбула сегодня можно улететь, ну, практически на любой континент.
1: А вот мировой рейтинг возглавил южнокорейский Инчхон, чей пассажиропоток превысил 38 миллионов. В годовом выражении лидером остается американская «Атланта».
2: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня в России День географа. Именно 18 августа 1845 года было основано Русское географическое общество, которое во многом повлияло на развитие науки о картах и странах. А еще география – это инструмент поиска ответов на актуальные вопросы международных отношений. Не так давно в НАТО ошибочно назвали Соединенные Штаты самой большой страной в мире, хотя территориально она уступает России, Канаде и, возможно, даже Китаю. Как возникают эти спорные цифры и в каком государстве живет больше всего людей, выяснила Анна Елисеева.
3: Разница в площади между Китаем и США примерно в сотни тысяч квадратных километров. Но это если учитывать сухопутную территорию. Пекин ведет у Вашингтона с цифрами 9 миллионов и почти 600 тысяч. Впрочем, одни страны подсчитывают иначе, не признавая остров Тайвань частью КНР. Другие же, в том числе Россия, настаивают на принципе одного Китая. Помимо политического определения границ, ведутся споры, связанные с методом учета водных ресурсов. При таком подсчете США по площади сразу превосходят Китай, комментирует учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
4: Если мы с вами возьмем площадь Великих озер, а это одни из самых крупных озер, в принципе, в мире, и как раз они находятся на границе между США и Канадой, то тогда американцы будут брать верх и занимать третье место. Но, опять-таки, здесь очень сложно сказать, потому что граница по озерам проходит не совсем ровно, сложно ее полностью измерить.
3: Оспаривая у США третье место в рейтинге самых больших стран, Китай, тем не менее, уверенно лидирует по численности населения и даже занимает первые строчки среди государств, уступая только Индии, давнему конкуренту. По последним данным, страна счастливых коров увеличилась до 1,450 миллиона жителей, больше, чем у страны драконов, всего на 30 миллионов. Оба государства на протяжении последних веков считаются самыми населенными, но Китай вследствие урбанизации начал сдавать позиции, объясняет директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
5: То есть, чем больше людей живет в городах, тем, соответственно, больше они заботятся о своей работе и карьере и меньше рожают детей. И сегодня урбанизация в Китае превысила уже 67%. А вот в Индии как раз большинство населения живут в сельской местности. Они могут оставлять своих детей с бабушками и дедушками, и это не мешает работе. Во-вторых, в Китае очень большой средний слой населения. Это те люди, которые все планируют. И дети здесь являются просто частью этого планирования. В то время как в Индии средний класс довольно небольшой. Там детей рожают ровно столько, сколько захотят, и они нормально вписываются в их бюджет.
3: А вот в истории самой большой страной была Британская империя. В 20-х годах прошлого века ее площадь составляла 35 миллионов квадратных километров, четверть всей суши Земли. Столь внушительные размеры – это сумма территорий бывших британских колоний – Индии, Австралии, части Африки и других. Впрочем, по мнению Михаила Ваганова, на первое место по площади вполне могла претендовать Монгольская империя.
4: Если мы привыкли так, что в оседлых странах, да, где оседлое население, вот граница, она является точной и определенной, то в кочевых народах оно немножко по-другому считается. То есть, где был монгол, там была Монгольская империя. То есть, Монгольская империя абсолютно, вот практически каждый день меняла свои границы. И посчитать, опять-таки, это становится крайне сложно.
3: В конце 13 века империя кочевников простиралась от Тихого океана до Центральной Европы, занимая 24 миллиона квадратных километров. Почти столько же составляла площадь Российской империи, включая Аляску. Четвертый в этом историческом списке и тоже с небольшой разницей – Советский Союз. Территория же современной России – более 17 миллионов квадратных километров. Это меньше, чем бывшее владение тех же монголов. Но наше государство оказалось устойчивее и сегодня считается самым большим в мире. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».

0: «Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, насколько загружен сегодня турецкий поток, что было нарисовано на самолете героя войны летчицы Лидии Литвяк, как икра стала частью русской кухни.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Три человека, в том числе 10-летняя девочка, пострадали при атаке украинских беспилотников в Подмосковье, сообщили власти региона. На территории области за ночь сбили больше 150 дронов. Украина практически исчерпала запас ракет для «Патриот», сообщает телеканал CNN, получив доступ к одной из установок комплекса на украинской территории. Наличие самого комплекса без ракет-перехватчиков делает его бесполезным. CNN связывает дефицит ракет с глобальной нехваткой, которая усилилась после их масштабного применения в ходе войны США и Израиля с Ираном. Новая схема мошенников с продажей цветов появилась перед 1 сентября, сообщают в правоохранительных органах. Россияне стали получать сообщения с предложениями купить букеты и подарки для учителей по заниженным ценам. В них содержатся ссылки на поддельные сайты. Переход по такой ссылке может обернуться потерей денег, предупредили эксперты. Центробанк Приднестровья выпустил памятную монету «Венера-7» из стали с никелевым покрытием, которая пополнит серию освоения космоса. Монета достоинством в 1 приднестровский рубль изготовлена тиражом 15 тысяч штук. На ее реверсе рельефное изображение советского космического аппарата в окружении звезд, а также планета Венера. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Мстислав Ростропович.
2: До него виолончель считалась просто одним из многих оркестровых инструментов. Ростропович сумел подчеркнуть ее значимость и неповторимость звучания. Он был, пожалуй, самым знаменитым виолончелистом 20 века. Однако всегда как-то странно или даже нелепо держал смычок.
1: На первый взгляд.
2: Однажды он спросил у матери, почему она не смогла сделать ему лицо получше. «Я была занята твоими руками», — ответила мать. Еще со студенческих времен Мстислава Леопольдовича прозвали «Подсолнухом» за раннюю лысину. Маэстро обладал прекрасным чувством юмора. Он не обижался.
1: Где изюминка?
2: Длинные руки — нестандартная посадка, словно полулежа. Манеру игры Ростроповича на виолончели часто называли обезьяньей. Такой манере пытались подражать. Но мало кто знал, что для этого требовалось сломать руку. Однажды маленький Слава упал и сломал запястье правой смычковой руки. Кость срослась неправильно. Ему сказали, что играть на виолончели больше не получится. Надежда на блестящую музыкальную карьеру не осталась ни у кого, кроме самого пострадавшего. После того, как гипс сняли, Слава каждый день держал руку по часу в горячей воде, размягчал и упорно играл, играл, играл. Однажды у маэстро спросили, почему вы выбрали именно виолончель?
3: Потому что я ее полюбил как женщину. И лишь много лет спустя узнал, что по-французски виолончель мужского рода. Я был потрясен, но было уже поздно.
1: Мстислав Ростропович. Человек с изюминкой. А вот была история.
4: На графа Петра Андреевича Клейн-Михеля в свое время возлагались самые разнообразные обязанности. Он занимался восстановлением Зимнего дворца после пожара. Потом он заведовал медико-хирургической академией, руководил строительством железной дороги между Петербургом и Москвой. Это порождало множество слухов при каждом новом важном назначении. Клейн-Михеля прочили и в военные министры, и в министры внутренних дел, и в шефы жандармов. Когда в 1843 году умер митрополит Серафим, Клейн-Михель был уже министром путей сообщения. Слушая разговоры о вероятном преемнике митрополита, князь Александр Сергеевич Меньшиков, правнук сподвижника Петра, сказал: «Вероятно, назначат графа Клейн-Михеля. Больше некого».
5: Да уж, была история.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Реклама.
8: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Подмосковье при массированной ночной атаке беспилотников пострадали 3 человека, включая 10-летнюю девочку. Ребенок получил осколочное ранение руки в Раменском округе. Также пострадали женщина в Богородском округе и мужчина в Коломне. Дрон попал в логистический комплекс в Богородском округе. Пожар уже локализован. Повреждения зафиксированы в Павлово-Посадском округе, Коломне, Котельниках и Электростали. Российские и киргизские военнослужащие отработали действия по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований. Как сообщили в Министерстве обороны России, это стало завершающим этапом совместных учений. На церемонии закрытия выступил с речью заместитель командира 201-й военной базы Центрального военного округа Дмитрий Лакеев.
2: Уважаемые товарищи, завершилось совместное киргизско-российское учение. Сегодня Россия и Кыргызстан остаются стратегическими союзниками. Ведь наши страны связывают крепкие узы искренней дружбы и братства.
1: Совместные тактические учения с воинскими контингентами вооруженных сил Киргизской Республики и Российской Федерации проходили в период с 10 по 17 августа на территории учебно-тренировочного центра в Киргизии. Спасательная операция на Эльбрусе успешно завершена. Группа альпинистов, которая перестала выходить на связь, эвакуирована, сообщили утром в МЧС Кабардино-Балкарии. 8 человек попали в непогоду в районе седловины Эльбруса на высоте 5300 метров. Кроме того, прибыв на место, специалисты МЧС обнаружили еще одну группу туристов из 6 человек, которая тоже не могла спуститься самостоятельно. Им также помогли. Министерство просвещения выпустило методические рекомендации по нагрузке школьников. В день ученикам не следует проводить более 7 уроков. Для первоклассников действуют особые правила: в сентябре и октябре не более 3 занятий, в ноябре и декабре до 4 в день. Уроки для них должны длиться 35 минут, а с января 40 минут. Для 2-4 классов максимум 5 уроков в день, для 5-6 – 6, для 7-11 – 7. Новая схема мошенников с продажей цветов появилась перед 1 сентября, сообщают в правоохранительных органах. Россияне стали получать сообщения с предложениями купить букеты и подарки для учителей по заниженным ценам. В них содержатся ссылки на поддельные сайты. Переход по ссылке может обернуться потерей денежных средств, предупредили эксперты. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем до 26 градусов тепла. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 19 августа, 5 и 6 сентября в период с 10 до 9 вечера участок местного проезда в районе дома 2 по улице Охотный ряд будет закрыт для движения. Это связано с проведением мероприятий, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 40 минут потребуется на проезд по внутренней стороне Третьего кольца от Кутузовского проспекта до улицы Нижняя Масловка. Столько же займет путь по внешней стороне Третьего кольца от проспекта Мира до Ленинградского проспекта. В Москве 8 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Страны Европы переключились с закупок СПГ на российский трубопроводный газ. В чем их выгода? Годовщина со дня рождения летчицы Лидии Литвяк. Почему ее называли одной из самых результативных женщин-пилотов? Утвержден новый ГОСТ на красную икру. Как выбрать лучшую? Европа переключилась с закупок сжиженного природного газа на российский трубопроводный газ, сообщает РИА Новости. Это топливо идет через турецкий поток, и объемы достигли рекордных показателей. Справляется ли с нагрузкой турецкий поток, и с чем связан очередной разворот европейцев к нашему газу? Рассказывает эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Турецкий поток, там, конечно, от одного дня к другому параметры могут меняться, но в целом он работает и на полную мощность, и периодически превышает свою проектную мощность. Такое возможно. И это показывает, что и на турецком рынке российский трубопроводный газ очень востребован, и на европейском рынке. То есть компании, бизнес, они хотят как можно больше получить российского газа, потому что есть дефицит в Европе из-за того, что катарский СПГ вообще не выходит на мировой рынок, а Катар был третий по объему поставщиком СПГ в Европу, и чем-то нужно его замещать. Плюс к тому, в Европе продолжает сокращаться собственная добыча, газ дорожает, и поэтому у тех не так уж многих поставщиков, которые остались, Европа активно отбирает газ. Плюс на Балканах возникает еще дефицит из-за сокращения выработки на атомных электростанциях, поэтому нужно чем-то замещать, и газ очень востребован. И в этом плане мы видим расхождение между европейскими политиками и европейскими компаниями, европейскими бизнесом. Бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, но политики настаивают на дальнейшем давлении на Россию, на отказе от российского газа и так далее.
1: Ранее Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов. Так, запрет на поставки по долгосрочным контрактам СПГ заработает 1 января. Трубопроводного топлива с 1 ноября будущего года.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 105 лет со дня рождения Лидии Литвяк, легендарной летчицы АСА, героя Советского Союза. Ее путь в небо начался в юности. В 14 поступила в аэроклуб, а в 15 совершила первый полет. Обладая внешностью актрисы, она вошла в историю как самая результативная женщина-пилот времен Второй мировой войны. О том, как хрупкая Лидия стала белой лилией и однажды исчезла в облаках, расскажет Анна Елисеева.
3: Когда зимой 42-го Лидия Литвяк, приписав себе недостающие часы налета, поступила в женский авиаполк, ей было всего 20. В подразделении девушке достался Як-1, освоив который, она буквально взяла под крыло Саратов, защищая город от вражеской авиации. А осенью того же 42-го года начала воевать под Сталинградом. Лично сбила «Юнкерс» и помогла подруге уничтожить «Мессершмитт», которым, по одной из версий, управлял немецкий барон, легендарный ас. Рассказывает, что, оказавшись потом в плену и узнав, что его подбила юная красавица, опытный летчик поначалу не мог в это поверить. И только при очной встрече, когда Литвяк ему жестами показала, как выиграла воздушный бой, изумленный барон молча снял свои часы и подарил их девушке, как достойному сопернику. Так это или нет, но имя Лидии у всех было на слуху. И тогда же на фюзеляже ее самолета появился рисунок белой лилии. Цветок символизировал имя, рассказывает военный историк, член Ассоциации историков Второй мировой войны Дмитрий Хазанов.
4: Она вообще Лидия Владимировна, но ее в полку 586-м, потом попала 9-й гвардейский, потом 273-й. Ее звали Лиля, так ее звал ее муж Алексей Соломатин.
3: Знакомство с командиром воздушной эскадрильи Алексеем Соломатиным произошло зимой 43-го. Стройную белую лилию нельзя было не заметить. Отношения с Соломатиным начинались как служебные. Они были партнерами в воздушных боях. Но вскоре стали парой. По одной из версий, именно Соломатин спас девушку, когда ее самолет был сбит, и она оказалась на территории противника, рассказывает руководитель поискового объединения «Ньюсфронт» Андрей Кудряков.
5: И вот в этот момент Соломатин посадил самолет рядом с поврежденной машиной Лидии Литвяк, из пулеметов расстрелял приближающихся немцев, взял, что называется, на крыло Лидию и вместе с ней ушел.
3: Но вскоре удача отвернулась от воздушной пары. 21 мая 43 года Алексей Соломатин погиб при испытании нового самолета. После этой трагедии «Белая лилия» стала стальной. Шли бои на Мюсфронте, куда фашисты стянули свои лучшие силы. Летчица ожесточенно сражалась с мессершмиттами. К этому времени она командовала звеном из 4 яков. В июле постигла еще одна утрата. В боевой схватке погибла лучшая подруга Екатерина Буданова. Как вспоминали сослуживцы, после этого случая Лидия чаще стала говорить о приближении собственной смерти. 1 августа 43 года она не вернулась с боевого задания, продолжает Андрей Кудряков.
5: Был 4-й вылет, она возвращалась вместе с группой. И молодой летчик Александр Евдокимов видел, как рядом с Литвяк появились несколько мессершмиттов и начали, по сути, ее расстреливать. Судя по всему, Лидия погибла в небе, потому что самолет ее стремительно пошел к земле.
3: Это произошло неподалеку от хутора Кожевня, но где именно упал самолет, никто не знал. Расследование началось только в 70-е, в ходе которого имя летчицы было установлено, а документы дела исправлены. Вместо записи «пропала без вести» появилась новая – «погибла при выполнении боевого задания». В 90-м году Лидии Литвяк присвоили звание Героя Советского Союза, а на месте условного захоронения в районе Донецкого села Дмитровка «Белой лилии» установлен памятник. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В России новый ГОСТ на красную икру. Икринки должны быть чистыми, целыми и без пленок в стеклянной или металлической банке. А что насчет истории? Как этот продукт стал частью русской кухни? Правда ли, что черную икру наши предки ели гораздо чаще, чем красную? Ким Андреев узнал, что было раньше и как сегодня сделать правильный выбор при покупке деликатеса.
6: Икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
7: Знаменитая цитата из советской комедии на самом деле немного лукавит. Красная икра стала истинным деликатесом сильно позже времен Иоанна Васильевича Грозного. А вот черная осетровая была частью русской гастрономии еще с 13 века, когда по торговым речным путям ее начали завозить в Новгород. А когда все тот же Грозный Астрахань брал, то в качестве одного из трофеев привез в Москву тысячи белук и осетров. Какие блюда тогда готовили из черной икры, рассказывает историк кулинарии Максим Марусенков.
8: Ее могли просто варить с приправами, из нее могли делать блины, которые называли икряники. Туда просто добавляли муку, именно вот в свежеполученную икру, и затем обжаривали это в постном растительном масле. Другие рецепты уже предполагали использование уже такого классического блинного теста, в который вмешивали икру. А в Сибири, например, икряниками называли запеканку, которую делали из стерляжьей икры.
7: Почему же такого распространения в России не получила красная икра? Ведь вплоть до 17 века даже в Москве-реке водилось две породы красной рыбы – каспийский лосось и таймень. Есть версия, что во всем виноваты французы, несколько раз посетившие русские трактиры и не оценившие вкус красной икры. Вкушать оную все равно, что обедать у дьявола. Много соли и неприятный аромат. Так и о деликатесе будут отзываться европейцы. Но в реальности позднее появление красной икры в русской кухне – вызвано лишь тем, что ее было сложно транспортировать, продолжает Максим Марусенков.
8: Просто, ну, не было какой-то традиции, да, употребления этого продукта. Ее добывали во всех местах промысла лососевых, да, то есть на русском севере, это прибрежные районы тогдашней Архангельской губернии, и, разумеется, на Балтике. Вот, если говорить, опять же, о красной икре как о товарном продукте, то поставки первые в Москву и Санкт-Петербург шли именно по Транссибирской магистрали, ходили вагоны-рефрижераторы, стало возможно в том числе и доставлять на столь длинное расстояние икру лососевых рыб.
7: Сегодня красная икра – общепризнанный деликатес, а блины вместе с ней – один из символов русской кухни. Как разобраться в разных сортах этого продукта, рассказывает управляющий партнер и бренд-шеф ресторана «Бостон Сифуд» Кирилл Мартыненко.
9: Самая крупная икра – это будет икра киты, такой ярко-рыжий цвет. Дальше может быть икра горбуши, она помельче чуть-чуть. Горбуша, ну, менее выраженный вкус имеет. И есть еще два вида икры основные, которые можно съесть в магазинах. Это нерка и кижуч. Икра – это гораздо мельче сама по себе, потому что рыба мельче. Отличается она таким ярко-рубиновым цветом и имеет такой немножко горьковато-пряный вкус. Какую икру из этого выбрать, на вкус и цвет товарищей нет.
7: Эксперименты с икрой на кухне могут быть самые разные, продолжает эксперт. От стандартных бутербродов до украшения салатов, рыбных блюд и соусов. Главное, по словам шеф-повара, помнить, что икра совсем не сочетается с кислыми и острыми продуктами. В остальном же лучше следовать простому принципу. Чем больше икры на столе, тем лучше. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как советские десантники вернули Курильские острова, почему Турция становится центром авиационных маршрутов Евразии, какие страны входят в тройку самых больших по территории и численности населения.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранены 20 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. 13 пострадавших в больницах, трое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь. Номер личного мобильного телефона министра обороны Великобритании Уэза Стритинга был обнаружен в открытом доступе в интернете, сообщает издание «Политика». Также в сети были найдены телефонные номера министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта. Министерство просвещения России рекомендует школам организовать для первоклассников 40-минутный активный отдых во время адаптационного периода с сентября по октябрь. Проводить его советуют на улице, следует из методических рекомендаций ведомства, которые изучило агентство ТАСС. Выставка об истории русской письменности открылась в Музее Москвы, сообщает телеканал «Москва-24». В экспозиции представлено около 30 предметов из коллекции музея. Среди них кувшин с граффити, кувшин добра человека Григория Афанасьева, московская берестяная грамота, деталь сапога с надписью «Ива», помадная банка с инициалами ВМФ и сосуд из Новодевичьего монастыря. Большинство экспонатов показывают впервые. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Очень важные вопросы.
17: Если я куплю квадрокоптер, то где и как я смогу его запустить?
18: Отвечает руководитель интернет-проекта «Наш транспорт» Константин Венславович.
19: Если ваш коптер с аккумулятором легче 250 граммов, то можно не получать разрешение на полеты на высоте до 150 метров в светлое время суток, за пределами зоны аэропортов и аэродромов, закрытых для полетов зон, зон ограничения полетов и мест проведения массовых мероприятий. При этом коптер должен находиться в прямой видимости от оператора. Для дронов массой от 250 граммов до 30 килограммов действуют практически такие же правила, но для полетов в пределах населенных пунктов потребуется отдельное разрешение от администрации населенного пункта. Следует также учитывать, что субъекты федерации могут устанавливать дополнительные ограничения и запреты на полеты БВС в пределах своего региона. Если вы хотите поднять коптер в темное время суток или выше 150 метров, или область вашего полета попадает в одну из зон ограничений, то тогда необходимо подавать представление на использование воздушного пространства и план полетов в ЕСОРВД, то есть в региональный орган единой системы организации воздушного движения. Также могут потребоваться разрешения от силовых ведомств. За 2 часа до начала полета, перед взлетом и после посадки, нужно будет оповестить орган ЕСОРВД. Все это звучит немного сложно, но, к счастью, существует несколько бесплатных российских интернет-сервисов, например, СППИ, которые позволяют по карте проверить, разрешен ли запуск коптера в определенной области и что для этого требуется. Также они позволяют при необходимости подать представление, план полета и упростить взаимодействие с органами ЕСОРВД.
16: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
20: Ну ты, Кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
21: В середине 19 века один петербургский библиотекарь решил, что бумага может не только хранить знания, но и поднять человека над землей. Борис Петрович Ламбин прослужил в Академии наук 43 года и создал 10-томную русскую историческую библиографию, первый в мире ежегодный указатель новых книг и статей. Но усердный книгачей в 1885 году внезапно вышел из-за стола и заявил: «А теперь я полечу». Ламбин решил построить управляемый аэростат. Вытянутая конструкция из китайского шелка, напоминающая по виду аэростаты военные. Его главное ноу-хау – небольшой паровой котел, который вырабатывал горячий воздух ровно в таком количестве, сколько его должно было потребоваться для поворота машины в небе. Ламбин считал, что подогревать воздух внутри баллона нужно порциями. Он испытал модель в поле за Смольным. Шар поднялся на 20 метров, потянул за собой длинный шелковый хвост и медленно полетел в ту сторону, в какую библиотекарь поворачивал руль. Зрителям показалось, что по небу плывет гигантский воздушный змей.
20: Уты Кулибин.
21: Опытный образец аэростата Бориса Петровича летал. Но только при тихом ветре и только вперед-назад. Денег на полноразмерную машину Академия не дала. Да и сам Ламбин испугался того, что шелк внезапно порвется. В 1891 году он свернул свои проекты и вернулся к книгам. В архиве остались аккуратные папки: аэростат Ламбина, чертежи и расчеты. Через 20 лет похожую сигарообразную форму выберет граф Цепелин, но его машина будет жесткой и алюминиевой. А петербургский библиотекарь доказал: даже тот, кто всю жизнь считает страницы, может оторваться от земли.
20: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек. Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
2: Тройной сэндвич из стекла.
4: Счастье, что на зиму заклеивать не нужно.
22: Раньше со шпингалетами мучились, а тут ручку повернул и готово.
20: Вот это вещь!
23: В наши дни это самое популярное решение для остекления зданий. А лет 20 назад устройство считалось редкостью и едва ли не предметом роскоши. Хотя конструкции больше полувека, а материалу рамы почти целых два. Стеклопакет. В 30-х годах 19-го столетия французский химик Анри Реньо случайно изобрел пластик. После одного опыта ученый обнаружил на дне колбы странный порошок. Так появился поливинилхлорид. Новое вещество найдет применение только в 20 веке. В частности, немецкий инженер Хайнц Паша придумает изготавливать из него оконные рамы. Все просто. Поливинилхлорид засыпается в специальный бункер-экструдер. Плавится при 200 градусах и выдавливается мягкой массой. В горячем виде из материала можно лепить все, что угодно, включая профиль для оконной рамы. Когда пластик остынет, получится твердая заготовка. Внутри она полая. Для прочности туда помещают арматуру из стали. Затем из профилей собирают раму и вставляют в нее стеклопакет.
20: Вот это вещь!
23: Сам стеклопакет – это изобретение американского инженера-механика Томаса Дрю Стетсона. Патент на суперпрочное стекло был получен в 1865-м. Поначалу конструкция использовалась в поездах, а в наши дни применяется для остекления зданий. На заводе стеклянные листы собираются в сэндвич и заключаются в раму, покрытую клеем-герметиком. Чем больше стекол, тем теплее. Пространство между ними служит естественным тепло- и шумоизолятором. В 1970-е, во время нефтяного кризиса, возникла проблема с потреблением ресурсов. Тут и оказались, кстати, энергосберегающие окна. К этому времени в Германии разработали тройной стеклопакет, который эффективно удерживал тепло и снижал затраты на отопление. Так началось мировое признание пластиковых окон. А вот форточки, похоже, исчезли навсегда. Вместо них в стеклопакетах используют оконные ножницы. Механизм, придуманный немецким предпринимателем Вильгельмом Франком, позволяет створке не только открываться, но и откидываться. Это просто и удобно. Но есть те, кто ностальгирует по обычным форточкам и даже просят их сделать на кухонном окне, чтобы все работало по старинке.
20: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
24: Премьера на радио «Звезда».
23: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
24: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчет зенитного ракетного комплекса ТОР-М2 группировки войск «Север» своевременно обнаружил и уничтожил украинские беспилотники самолетного типа в Харьковской области. Подробнее о комплексе и его возможностях рассказал заместитель начальника расчета ЗРК ТОР-М2 с позывным «Белый».
3: В плане выехать, отработать, взять на сопровождение, обнаружить и так же, как и уничтожить. Он создан для мобильности, чтобы можно было в любой местности, в любое время, на любой территории отработать. Видим абсолютно все, вплоть до птиц, до маленьких там воробушков даже. Вот стая будет лететь, мы все видим. Эта машина очень хорошо видит, и она всесезонная, в любую погоду может работать. Утилизируемся на БПЛА, но при необходимости можем энное количество ракет перехватить. Мы видим вокруг себя 360 градусов полностью в круг. Слепых зон абсолютно нету.
2: Уникальные возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск на марше и во время занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов. Показатель мастерства уничтожения цели одним выстрелом. Механики-водители военной базы Южного военного округа в Армении приняли участие в учении. Оно прошло в высокогорном полигоне «Алагяз». Военнослужащие совершенствовали навыки вождения боевых машин пехоты. Личный состав соединения отработал приемы маневрирования на танкодроме, прохождение маршрута на максимально и минимально допустимых скоростях, а также вождение в ограниченных проездах. Кроме того, военнослужащие преодолели противотанковые рвы, подъемы, спуски, косогоры и окопы, а также колейные мосты. В завершении учения экипажи БМП отработали навыки движения в колонии и занятия огневых позиций. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Бакыр Мангуш выполняет задачи по доставке материально-технического имущества нашим военнослужащим. Во время очередного выезда он заметил преследующий его FPV-дрон противника. Умело маневрируя, действуя хладнокровно, он ушел от атаки, при этом сохранил транспорт и груз. Благодаря своевременной доставке российские штурмовики продолжили уничтожение бронетехники противника и боевиков, а также захватили важный вражеский опорный пункт. В гарнизоне отдельного смешанного авиаполка Тихоокеанского флота открыли Аллею Славы. Она в память о подвигах военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Церемонию посетили сами бойцы, их родственники, ветераны, волонтеры, представители власти, духовенства, общественности и юнармейские движения. Завершило мероприятие прохождение торжественным маршем военнослужащих авиаполка. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно!
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
1: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89.
4: Код Москвы 495.
5: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Президент поручил увековечить память о Курильской десантной операции. Как прошло одно из последних сражений Второй мировой войны. Стамбульский аэропорт обошел Хитроу по пассажиропотоку, когда Турция стала главным авиахабом Европы. Россия отмечает День географа. Почему сегодня роль таких специалистов особенно важна? Сегодня годовщина Курильской десантной операции, увековечить память о героях которой ранее поручил президент. 18 августа 1945 года советский десант высадился на острове Шумшу, и началось одно из последних сражений Второй мировой войны. Максим Петренко о том, как штурмовали неприступный остров и за счет чего удалось сломить сопротивление противника.
8: Несмотря на то, что еще 15 августа 1945 года император Хирохита заявил по радио о проигрыше Токио в войне, японские командиры на Курилах сдаваться не собирались. Дотами, окопами, пулеметными точками и танками острова были серьезно защищены. Вообще же японцы рассматривали их в качестве плацдарма для захвата советской Камчатки. Самый укрепленный остров архипелага – Северный Шумшу. Советские военачальники планировали высадить десант именно на нем и с него развивать дальнейшие атаки. При этом у противника было кратное преимущество в силах. Так, штурмующих Шумшу советских бойцов было 3000 человек, а противостояли им на острове свыше 8000 японцев. О тактике последних военный историк Борис Юлин.
9: Основной упор делался не на то, чтобы не допустить высадки вообще, то есть они наработали такую систему береговой обороны, воюя с американцами, а на том, чтобы, опираясь на хорошо заглубленные долговременные укрепления, отражать десант уже после того, как он высадится. Защита строилась на том, чтобы уничтожить высадившийся десант, либо нанести ему непоправимые потери, заставить его эвакуировать.
8: В СССР сделали ставку на внезапность. 18 августа на Шумшу высадился десант из 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района. Условия были сложными. Начиная от неподходящей погоды для перехода морем, видимость для кораблей снижалась до 100 метров, до каменистого дна в месте высадки. Солдатам приходилось последнюю сотню метров до берега добираться вплавь. Однако это и обеспечило ту самую внезапность. Японцы не ожидали подхода в той части острова. Но и наше продвижение шло не без потерь. Когда противник оправился от первого удара, по второму советскому эшелону десантников был открыт кинжальный огонь, то есть с очень близкого расстояния. А далее нам помог опыт штурма немецких укрепрайонов, продолжает Борис Юлин.
9: Днем сумели отбить японские контратаки. Часто доходило даже до штыковых боев. Но ночью началось довольно активное продвижение за счет использования штурмогрупп, то есть когда японцы не могли нормально реализовать свое численное превосходство, а наши уничтожали по очередности их доты, просто банально их подрывая.
8: Буквально на следующий день японцы начали вести переговоры о капитуляции своего гарнизона на самом укрепленном острове. Правда, процесс затягивали, пытаясь как можно дольше удержать советские войска на Шумшу. Не поможет. Поочередно к сентябрю моряки-тихоокеанцы займут всю цепь Курил. Это в будущем обеспечит лучшую защиту дальневосточных рубежей страны, говорит главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте России Дмитрий Суржик.
10: Гряда северных и южных Курил с Сахалином составляет замкнутую инфраструктуру стратегической обороны Дальнего Востока и Тихоокеанского флота. Они ограждают Охотское море и превращают его во внутреннее. При отсутствии контроля над архипелагом невозможно обеспечивать свободный выход кораблей флота на Тихоокеанский простор.
8: Освобождение Курил на фоне успехов советских войск в Маньчжурии и на Сахалине ускорит капитуляцию Японии. Напомню, соответствующий акт Япония подписала 2 сентября 1945 года. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
5: Утро на Радио «Звезда».
7: Стамбульский аэропорт обогнал лондонский Хитроу по объему пассажиропотока. В июле он обслужил более 8 миллионов путешественников, став самым загруженным хабом Европы. Что помогло турецкой авиагавани вырваться в лидеры, объяснил главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
11: Стамбул расположен на границе Европы и Азии. На западе у него экономически развитые страны Европы, на востоке Юго-Восточная Азия, Ближний Восток. И сам Бог велел, находясь между вот этими мировыми экономическими центрами, предложить себя в качестве транспортного пересадочного узла. Что, собственно, и было сделано. В 2018 году новый аэропорт Стамбула был открыт. Это не просто большой новый терминал, но это еще множество взлетно-посадочных полос. И, что, наверное, самое главное в данном случае, это технологии обработки транзитного пассажиропотока. Была еще тогда заявлена большая программа к 2028 году выйти в число лидеров по обслуживанию авиапассажиров. И она успешно

0: практически на любой континент.
1: А вот мировой рейтинг возглавил южнокорейский Инчхон, чей пассажиропоток превысил 38 миллионов. В годовом выражении лидером остается американская «Атланта».
2: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня в России День географа. Именно 18 августа 1845 года было основано Русское географическое общество, которое во многом повлияло на развитие науки о картах и странах. А еще география – это инструмент поиска ответов на актуальные вопросы международных отношений. Не так давно в НАТО ошибочно назвали Соединенные Штаты самой большой страной в мире, хотя территориально она уступает России, Канаде и, возможно, даже Китаю. Как возникают эти спорные цифры и в каком государстве живет больше всего людей, выяснила Анна Елисеева.
3: Разница в площади между Китаем и США примерно в сотни тысяч квадратных километров. Но это если учитывать сухопутную территорию. Пекин ведет у Вашингтона с цифрами 9 миллионов и почти 600 тысяч. Впрочем, одни страны подсчитывают иначе, не признавая остров Тайвань частью КНР. Другие же, в том числе Россия, настаивают на принципе одного Китая. Помимо политического определения границ, ведутся споры, связанные с методом учета водных ресурсов. При таком подсчете США по площади сразу превосходят Китай, комментирует учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
4: Если мы с вами возьмем площадь Великих озер, а это одни из самых крупных озер, в принципе, в мире, и как раз они находятся на границе между США и Канадой, то тогда американцы будут брать верх и занимать третье место. Но, опять-таки, здесь очень сложно сказать, потому что граница по озерам проходит не совсем ровно, сложно ее полностью измерить.
3: Оспаривая у США третье место в рейтинге самых больших стран, Китай, тем не менее, уверенно лидирует по численности населения и даже занимает первые строчки среди государств, уступая только Индии, давнему конкуренту. По последним данным, страна счастливых коров увеличилась до 1 450 000 000 жителей, больше, чем у страны драконов, всего на 30 миллионов. Оба государства на протяжении последних веков считаются самыми населенными, но Китай вследствие урбанизации начал сдавать позиции, объясняет директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
5: То есть, чем больше людей живет в городах, тем, соответственно, больше они заботятся о своей работе и карьере и меньше рожают детей. И сегодня урбанизация в Китае превысила уже 67%. А вот в Индии как раз большинство населения живут в сельской местности. Они могут оставлять своих детей с бабушками и дедушками, и это не мешает работе. Во-вторых, в Китае очень большой средний слой населения. Это те люди, которые все планируют. И дети здесь являются просто частью этого планирования. В то время как в Индии средний класс довольно небольшой. Там детей рожают ровно столько, сколько захотят, и они нормально вписываются в их бюджет.
3: А вот в истории самой большой страной была Британская империя. В 20-х годах прошлого века ее площадь составляла 35 миллионов квадратных километров, четверть всей суши Земли. Столь внушительные размеры – это сумма территорий бывших британских колоний – Индии, Австралии, части Африки и других. Впрочем, по мнению Михаила Ваганова, на первое место по площади вполне могла претендовать Монгольская империя.
4: Если мы привыкли так, что в оседлых странах, да, где оседлое население, вот граница, она является точной и определенной, то в кочевых народах оно немножко по-другому считается. То есть, где был монгол, там была Монгольская империя. То есть, Монгольская империя абсолютно, вот практически каждый день меняла свои границы. И посчитать, опять-таки, это становится крайне сложно.
3: В конце 13 века империя кочевников простиралась от Тихого океана до Центральной Европы, занимая 24 миллиона квадратных километров. Почти столько же составляла площадь Российской империи, включая Аляску. Четвертый в этом историческом списке и тоже с небольшой разницей – Советский Союз. Территория же современной России – более 17 миллионов квадратных километров. Это меньше, чем бывшее владение тех же монголов. Но наше государство оказалось устойчивее и сегодня считается самым большим в мире. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, насколько загружен сегодня турецкий поток, что было нарисовано на самолете героя войны летчицы Лидии Литвяк. Как икра стала частью русской кухни.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:46 в Москве. Главное к этой минуте. 20 человек пострадали за сутки в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. 13 из них остаются в больницах, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он уточнил, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Соединенные Штаты опасаются применения искусственного интеллекта для разработки биологического оружия. В Вашингтоне разрабатывают комплекс мер по противодействию, сообщила газета «Вашингтон-Пост». Администрация Трампа признала наличие риска в биологической сфере, которые представляют технология, одновременно отмечая ее потенциал в обеспечении безопасности страны. Число мигрантов, выдворенных за нарушение миграционного законодательства только в Москве за первое полугодие, увеличилось до 16 тысяч человек, сообщил Вячеслав Володин, ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов. Кроме того, МВД отмечает снижение числа преступлений, совершенных иностранными гражданами. За полгода их зафиксировано на 40% меньше. Российский спортсмен Али Ильясов завоевал золото по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов на первенстве мира среди спортсменов до 20 лет в Братиславе. Кроме того, серебро завоевал Салим Казмахов. Он выступал в весовой категории до 63 килограммов, сообщили в Олимпийском комитете России. Отмечается, что борцы выступают с флагом и гимном России. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: разгрузочный жилет. Его основное предназначение – распределить тяжелый вес боекомплекта по всему телу солдата. И чтобы военнослужащий не таскал в одном рюкзаке все сразу и вперемешку – гранаты, флягу, аптечку, тактический фонарь и компас. Форма и содержание.
1: Поэтому армейский жилет и называется разгрузочным. У него несколько подсумков под конкретную воинскую специальность. Пулеметчик, стрелок, разведчик, гранатометчик. Все на своих местах, под рукой. В одном подсумке магазины с дополнительными патронами, в другом, к примеру, складной нож. Разгрузочный жилет появился в армиях разных стран в годы Первой мировой. Его делали из кожи или брезента. Жилет надевали через голову и фиксировали на плечах с помощью двух лямок. Далее, с помощью боковых шнуровок, разгрузку регулировали по объему талии и груди.

0: Мундирование.
1: Его современные модификации поистине уникальны. Нынешний армейский жилет оснащен специальными набедренными панелями-платформами. С их помощью солдат сам решает, какой именно подсумок ему необходим для выполнения боевой задачи. Не нужна кобура для пистолета? Снял, а на ее место быстро прикрепил футляр с дополнительной обоймой. Понадобится пехотная лопатка? Не проблема. Отцепи лишний подсумок с дымовыми шашками и вперед. Военные разгрузочные жилеты очень популярны и на гражданке. Их с удовольствием носят рыболовы, охотники, мотоциклисты. В общем, все те, кому по разным причинам необходимо все свое держать при себе.
2: Форма и содержание. Разгрузочный жилет. Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
3: Бракованные монеты встречаются во всех странах мира. В США, например, можно найти центы 1236 года выпуска. Как такое может быть? Все просто. Во время чеканки произошла путаница со штемпелями. Набрали не те цифры, и вот результат. У коллекционеров такие деньги называются перепутками. Но, несмотря на ошибки, они считаются законными платежными средствами. Их обязаны принимать в любом магазине и в любом банке. А вот монеты аверс-аверс или реверс-реверс. Проще говоря, два номинала или два герба. Тоже брак. Вместо классической пары штемпелей поставили два одинаковых. Представьте, к примеру, рубль, у которого две лицевые стороны. Такие деньги встречаются крайне редко. Их быстро изымают из обращения. Но самыми необычными бракованными деньгами считаются залипушки. Представьте, чеканный штемпель со всей силы бьет по заготовке. Заготовка к этому самому штемпелю прилипает, а затем следует еще один удар. Итог. На лицевой стороне монеты виден номинал, а на обратной стороне тоже номинал, только в зеркальном отображении.
2: Все деньги мира.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Власти ряда регионов сообщили о пострадавших в результате атак ВСУ. В Подмосковье ранены 3 человека, включая 10-летнюю девочку. Повреждены дома и логистический комплекс. Сбито более 150 дронов. В Белгородской области пострадали 20 человек, 13 госпитализированы, трое в тяжелом состоянии. В Рязанской области ранены 3 человека, двое в больницах, повреждены частные дома. В Энергодаре Запорожской области один человек погиб, еще 15 получили ранения. Удар был недалеко от остановки общественного транспорта. В Черном море украинский беспилотник атаковал греческий танкер «Скирос». Судно загрузилось нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. На борту возник пожар. По данным греческого телеканала Sky, пострадавших нет, разлива нефти не произошло. Танкер эксплуатирует афинская компания. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Русское географическое общество с Днем географа. В Телеграме она подчеркнула, что деятельность общества имеет колоссальное значение для процветания России и укрепления ее международного авторитета. РГО было основано 18 августа 1845 года. Сегодня его президентом остается Сергей Шойгу, а попечительский совет возглавляет Владимир Путин. Более 18 тысяч семей из Кабардино-Балкарии получили новую ежегодную семейную выплату, введенную с 1 июня. Подробности сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС «Кавказ» министр труда и социальной защиты республики Тахир Тагузаев.
2: Службы занятости активно работают с населением, консультируют, помогают для того, чтобы они эти меры воспользовались. 1 августа там было больше 18 тысяч семей, которые подали заявление и уже получают выплату. Общая сумма выплат, по данным соцфонда, составила около 650 миллионов.
1: По его словам, в планах эта мера коснется 25-28 тысяч семей в республике. До 10 увеличилось число госпитализированных после отравления в детском саду на Сахалине, сообщили в Минздраве региона. По данным ведомства, 13 детей направлены на амбулаторное лечение. Массовое отравление детей произошло в детском саду города Корсаково в понедельник. Недомогание почувствовали не только воспитанники, но и работники учреждения. Зафиксировано больше 30 случаев. Министерство просвещения объявило сроки нового учебного года. Занятия в школах начнутся 1 сентября и продлятся до 26 мая. За парты сядут около 17,5 миллионов детей, из них 1,5 миллиона – это первоклассники. При этом школы могут сами корректировать календарный график, опираясь на региональные и этнокультурные особенности, но в рамках рекомендаций министерства. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 23 августа будет временно ограничено движение транспорта на участке Каспийской улицы в районе Царицына. Мера связана с проведением инженерных работ, сообщает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Час 20 потребуется на проезд в аэропорт Домодедово от Коробова до поворота на Старую Каширку. 40 минут займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Волоколамского шоссе. Пробка на полчаса на внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Столько же можно потратить на Загоревскую улицу, на участке от Липецкой до Касимовской улицы. В Москве 9 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Страны Европы переключились с закупок СПГ на российский трубопроводный газ. В чем их выгода? Годовщина со дня рождения летчицы Лидии Литвяк. Почему ее называли одной из самых результативных женщин-пилотов? Утвержден новый ГОСТ на красную икру. Как выбрать лучшую? Европа переключилась с закупок сжиженного природного газа на российский трубопроводный газ, сообщает РИА Новости. Это топливо идет через турецкий поток, и объемы достигли рекордных показателей. Справляется ли с нагрузкой турецкий поток, и с чем связан очередной разворот европейцев к нашему газу? Рассказывает эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Турецкий поток, там, конечно, от одного дня к другому параметры могут меняться, но в целом он работает и на полную мощность, и периодически превышает свою проектную мощность. Такое возможно. И это показывает, что и на турецком рынке российский трубопроводный газ очень востребован, и на европейском рынке. То есть компании, бизнес, они хотят как можно больше получить российского газа, потому что есть дефицит в Европе из-за того, что катарский СПГ вообще не выходит на мировой рынок, а Катар был третий по объему поставщиком СПГ в Европу, и чем-то нужно его замещать. Плюс к тому, в Европе продолжает сокращаться собственная добыча, газ дорожает, и поэтому у тех не так уж многих поставщиков, которые остались, Европа активно отбирает газ. Плюс на Балканах возникает еще дефицит из-за сокращения выработки на атомных электростанциях, поэтому нужно чем-то замещать, и газ очень востребован. И в этом плане мы видим расхождение между европейскими политиками и европейскими компаниями, европейскими бизнесом. Бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, но политики настаивают на дальнейшем давлении на Россию, на отказе от российского газа и так далее.
1: Ранее Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов. Так, запрет на поставки по долгосрочным контрактам СПГ заработает 1 января. Трубопроводного топлива с 1 ноября будущего года.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 105 лет со дня рождения Лидии Литвяк, легендарной летчицы АСА, героя Советского Союза. Ее путь в небо начался в юности. В 14 поступила в аэроклуб, а в 15 совершила первый полет. Обладая внешностью актрисы, она вошла в историю как самая результативная женщина-пилот времен Второй мировой войны. О том, как хрупкая Лидия стала белой лилией и однажды исчезла в облаках, расскажет Анна Елисеева.
3: Когда зимой 42-го Лидия Литвяк, приписав себе недостающие часы налета, поступила в женский авиаполк, ей было всего 20. В подразделении девушке достался Як-1, освоив который, она буквально взяла под крыло Саратов, защищая город от вражеской авиации. А осенью того же 42-го года начала воевать под Сталинградом. Лично сбила «Юнкерс» и помогла подруге уничтожить «Мессершмитт», которым, по одной из версий, управлял немецкий барон, легендарный ас. Рассказывает, что, оказавшись потом в плену и узнав, что его подбила юная красавица, опытный летчик поначалу не мог в это поверить. И только при очной встрече, когда Литвяк ему жестами показала, как выиграла воздушный бой, изумленный барон молча снял свои часы и подарил их девушке, как достойному сопернику. Так это или нет, но имя Лидии у всех было на слуху. И тогда же на фюзеляже ее самолета появился рисунок белой лилии. Цветок символизировал имя, рассказывает военный историк, член Ассоциации историков Второй мировой войны Дмитрий Хазанов.
4: Она вообще Лидия Владимировна, но ее в полку 586-м, потом попала 9-й гвардейский, потом 273-й. Ее звали Лиля, так ее звал ее муж Алексей Соломатин.
3: Знакомство с командиром воздушной эскадрильи Алексеем Соломатиным произошло зимой 43-го. Стройную белую лилию нельзя было не заметить. Отношения с Соломатиным начинались как служебные. Они были партнерами в воздушных боях. Но вскоре стали парой. По одной из версий, именно Соломатин спас девушку, когда ее самолет был сбит, и она оказалась на территории противника, рассказывает руководитель поискового объединения «Ньюсфронт» Андрей Кудряков.
5: И вот в этот момент Соломатин посадил самолет рядом с поврежденной машиной Лидии Литвяк, из пулеметов расстрелял приближающихся немцев, взял, что называется, на крыло Лидию и вместе с ней ушел.
3: Но вскоре удача отвернулась от воздушной пары. 21 мая 43 года Алексей Соломатин погиб при испытании нового самолета. После этой трагедии «Белая лилия» стала стальной. Шли бои на Мюсфронте, куда фашисты стянули свои лучшие силы. Летчица ожесточенно сражалась с мессершмиттами. К этому времени она командовала звеном из 4 «Яков». В июле постигла еще одна утрата. В боевой схватке погибла лучшая подруга Екатерина Буданова. Как вспоминали сослуживцы, после этого случая Лидия чаще стала говорить о приближении собственной смерти. 1 августа 43 года она не вернулась с боевого задания, продолжает Андрей Кудряков.
5: Был четвертый вылет, она возвращалась вместе с группой. И молодой летчик Александр Евдокимов видел, как рядом с Литвяк появились несколько мессершмиттов и начали, по сути, ее расстреливать. Судя по всему, Лидия погибла в небе, потому что самолет ее стремительно пошел к земле.
3: Это произошло неподалеку от хутора Кожевня. Но где именно упал самолет, никто не знал. Расследование началось только в 70-е, в ходе которого имя летчицы было установлено, а документы дела исправлены. Вместо записи «пропала без вести» появилось новое – «погибла при выполнении боевого задания». В 90-м году Лидии Литвяк присвоили звание Героя Советского Союза, а на месте условного захоронения в районе Донецкого села Дмитровка «Белой лилии» установлен памятник. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В России новый ГОСТ на красную икру. Икринки должны быть чистыми, целыми и без пленок в стеклянной или металлической банке. А что насчет истории? Как этот продукт стал частью русской кухни? Правда ли, что черную икру наши предки ели гораздо чаще, чем красную? Ким Андреев узнал, что было раньше и как сегодня сделать правильный выбор при покупке деликатеса.
6: Икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
7: Знаменитая цитата из советской комедии на самом деле немного лукавит. Красная икра стала истинным деликатесом сильно позже времен Иоанна Васильевича Грозного. А вот черная осетровая была частью русской гастрономии еще с 13 века, когда по торговым речным путям ее начали завозить в Новгород. А когда все тот же Грозный Астрахань брал, то в качестве одного из трофеев привез в Москву тысячи белук и осетров. Какие блюда тогда готовили из черной икры, рассказывает историк кулинарии Максим Марусенков.
8: Ее могли просто варить с приправами, из нее могли делать блины, которые называли икряники. Туда просто добавляли муку, именно вот в свежеполученную икру, и затем обжаривали это в постном растительном масле. Другие рецепты уже предполагали использование уже такого классического блинного теста, в который вмешивали икру. А в Сибири, например, икряниками называли запеканку, которую делали из стерляжьей икры.
7: Почему же такого распространения в России не получила красная икра? Ведь вплоть до 17 века даже в Москве-реке водилось две породы красной рыбы – каспийский лосось и таймень. Есть версия, что во всем виноваты французы, несколько раз посетившие русские трактиры и не оценившие вкус красной икры. Вкушать оную все равно, что обедать у дьявола. Много соли и неприятный аромат. Так и о деликатесе будут отзываться европейцы. Но в реальности позднее появление красной икры в русской кухне – вызвано лишь тем, что ее было сложно транспортировать, продолжает Максим Марусенков.
8: Просто, не было какой-то традиции, да, употребления этого продукта. Ее добывали во всех местах промысла лососевых, да, то есть на русском севере, это прибрежные районы тогдашней Архангельской губернии, разумеется, на Балтике. Вот, если говорить, опять же, о красной икре как о товарном продукте, то поставки первые в Москву и Санкт-Петербург шли именно по Транссибирской магистрали, ходили вагоны-рефрижераторы, стало возможно в том числе и доставлять на столь длинное расстояние икру лососевых рыб.
7: Сегодня красная икра – общепризнанный деликатес, а блины вместе с ней – один из символов русской кухни. Как разобраться в разных сортах этого продукта, рассказывает управляющий партнер и бренд-шеф ресторана «Бостон Сифуд» Кирилл Мартыненко.
9: Самая крупная икра – это будет икра киты, такой ярко-рыжий цвет. Дальше может быть икра горбуши, она помельче чуть-чуть. Горбуши, ну, менее выраженный вкус имеет. И есть еще два вида икры, основные, которые можно встретить в магазинах – это нерка и кижуч. Икра – это гораздо мельче сама по себе, потому что рыба мельче. Отличается она таким ярко-рубиновым цветом и имеет такой немножко горьковато-пряный вкус. Какую икру из этого выбрать, на вкус и цвет товарищей нет.
7: Эксперименты с икрой на кухне могут быть самые разные, продолжает эксперт. От стандартных бутербродов до украшения салатов, рыбных блюд и соусов. Главное, по словам шеф-повара, помнить, что икра совсем не сочетается с кислыми и острыми продуктами. В остальном же лучше следовать простому принципу. Чем больше икры на столе, тем лучше. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как советские десантники вернули Курильские острова, почему Турция становится центром авиационных маршрутов Евразии, какие страны входят в тройку самых больших по территории и численности населения.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. 15 человек пострадали, один погиб в результате атаки дрона ВСУ вблизи остановки общественного транспорта в Энергодаре. Это сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. На месте трагедии работают оперативные службы, пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. Дональд Трамп сообщил журналистам, что глава КНДР Ким Чен Ын ответил на его призыв провести переговоры и назвал этот факт очень позитивным. Американский президент добавил, что отлично ладит с лидером Северной Кореи, в отличие от своих предшественников Байдена и Обамы. Мошенники используют схемы с якобы выплатами родителям школьников перед 1 сентября и мнимыми сборами на нужды класса, предупреждает агентство ТАСС. А она пообщалась с экспертами Российского общества знания. Аферисты либо проникают в уже существующие школьные чаты, либо создают их фейковые копии, выдавая себя за классного руководителя или члена родительского комитета. Президенту ФИФА Джанни Инфантино могут помешать переизбраться на новый срок. Письмо с требованием признать его не имеющим права участвовать в выборах направили в Международную федерацию футбола, сообщает издание «Атлетик». Организация Fair Square считает, что новый срок станет для Инфантино уже четвертым, хотя правила ФИФА разрешают занимать пост президента не более 3 сроков. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Человек с изюминкой. Мстислав Ростропович.
15: До него виолончель считалась просто одним из многих оркестровых инструментов. Ростропович сумел подчеркнуть ее значимость и неповторимость звучания. Он был, пожалуй, самым знаменитым виолончелистом 20 века. Однако всегда как-то странно или даже нелепо держал смычок.
14: На первый взгляд.
15: Однажды он спросил у матери, почему она не смогла сделать ему лицо получше. «Я была занята твоими руками», — ответила мать. Еще со студенческих времен Мстислава Леопольдовича прозвали «Подсолнухом» за раннюю лысину. Маэстро обладал прекрасным чувством юмора. Он не обижался.
14: Где изюминка?
15: Длинные руки — нестандартная посадка, словно полулежа. Манеру игры Ростроповича на виолончели часто называли обезьяньей. Такой манере пытались подражать. Но мало кто знал, что для этого требовалось сломать руку. Однажды маленький Слава упал и сломал запястье правой смычковой руки. Кость срослась неправильно. Ему сказали, что играть на виолончели больше не получится. Надежда на блестящую музыкальную карьеру не осталась ни у кого, кроме самого пострадавшего. После того, как гипс сняли, Слава каждый день держал руку по часу в горячей воде, размягчал и упорно играл, играл, играл. Однажды у маэстро спросили, почему вы выбрали именно виолончель?
16: Потому что я ее полюбил как женщину. И лишь много лет спустя узнал, что по-французски виолончель мужского рода. Я был потрясен, но было уже поздно.
14: Мстислав Ростропович. Человек с изюминкой.
17: Радиозвезда.
14: Наука на чердаке.
18: Наверняка вы слышали фразу «нейронки – это черный ящик». И это правда. Отчасти правда. Время от времени наука делает шаги, которые приближают нас к пониманию, что именно происходит внутри этих самых черных ящиков.
14: Научный журналист Егор Быковский.
18: Для начала скажу, что наука полностью понимает математический аппарат, стоящий за обучением нейросети, за каждой операцией, но почти ничего не знает о том, как интерпретировать и понимать модели, почему проявляется то или иное их поведение, почему иногда происходят ошибки, почему нет кода, в который можно было бы взять и посмотреть, и однозначно установить, что произойдет в той или иной ситуации. Вместо этого можно смотреть на миллиарды вещественных чисел в виде матрицы многомерных тензоров и часто их не понимать. Именно поэтому я с большим интересом прочитал новую научную работу, в которой исследователи из МФТИ и Высшей школы экономики представили новый метод анализа нейросетей – SciMatch, позволяющий прослеживать, как отдельные концепции как бы живут внутри сложных моделей искусственного интеллекта. Этот инструмент сравнивают с магнитно-резонансной томографией для искусственного интеллекта. Он создает подробную карту того, как признаки вроде «пушистый» или «историческое событие» или «радость» появляются, преобразуются и передаются между разными внутренними слоями нейросети. Проблема прозрачности больших языковых моделей заключается в том, что они правда действуют как черные ящики. Внутри них могут скрываться нежелательные предубеждения или опасные логические цепочки. Кроме того, концепции в сети часто полисемантичны. Это когда один нейрон отвечает за разные, не связанные между собой признаки и находится в состоянии суперпозиции. То есть отдельные признаки сжаты в одно математическое пространство. А уж как связаны смысловые единицы на разных слоях и вообще мало понятно.
14: Наука на чердаке.
18: Российский SciMatch отчасти решает задачу понимания. Он сопоставляет признаки на разных слоях, минимизируя математическое расстояние между их представлениями и учитывает различия в масштабе и интенсивности сигналов. Ключевое новшество – так называемый метод свертки параметров. Тестирование на модели GEMMA-2 показало, что большинство концепций сохраняют смысловую стабильность в среднем на 5 слоях внутри нейронки, после чего исчезают или трансформируются. Более того, ученые смогли совершить хирургическое вмешательство в модель, удалили целый слой и с помощью SciMatch напрямую связали предыдущие и следующие слои, практически без потери качества ответа. Наверняка у многих из вас уже голова пошла кругом, так что давайте о самом главном. Главное преимущество метода – он не требует прогонки через модель гигантских массивов текстов. Анализируются только структуры и параметры. Это делает SciMatch универсальным и быстрым, позволяет предсказывать и даже изменять поведение нейросети. Что это нам дает? Во-первых, повышение безопасности. Можно быстро находить и удалять скрытые, предвзятые или вредоносные связи. Во-вторых, оптимизация. Удаление избыточных слоев ускоряет работу и снижает потребление ресурсов. В-третьих, гибридные архитектуры. Элементы разных нейросетей можно комбинировать. В будущем планируется создание целых генеалогических древ ключевых концепций в крупнейших языковых моделях и изучение сложных взаимодействий признаков. Разработка может стать стандартом новой области механической интерпретируемости, превращающей искусственный интеллект из непонятного черного ящика в прозрачный управляемый инструмент. А такой бесит куда меньше, чем что-то совсем непонятное. Наука, расшифровывая нейронки дальше.
14: Наука на чердаке. Радиограмма.
17: Брюки известны с древних времен. Изначально каждая штанина была отдельным предметом. Поэтому во многих языках название этого вида одежды является существительным множественного числа.
14: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9:30, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Подмосковье при массированной ночной атаке беспилотников пострадали 3 человека, включая 10-летнюю девочку. Ребенок получил осколочное ранение руки в Раменском округе. Также пострадали женщина в Богородском округе и мужчина в Коломне. Дрон попал в логистический комплекс в Богородском округе. Пожар локализован. Повреждения зафиксированы в Павлово-Посадском округе, Коломне, Котельниках и Электростали. Заместитель министра обороны Анна Цивилева провела прием военнослужащих, получивших тяжелые ранения и желающих продолжить службу. Обсуждались вопросы жилья, льготы и соцподдержки. Так, одному бойцу помогут получить автомобиль с ручным управлением, другому – служебную квартиру, сообщили в Минобороны. Также взято на контроль представление супруги военнослужащего к ордену «Родительская слава». Цивилева поблагодарила органы военного управления за оперативную работу по выплатам и медпомощи. Российские дроны обучили обнаруживать боеприпасы при помощи искусственного интеллекта. Подробности о разработке технологии рассказал информационной службе «Вести» руководитель проекта по гуманитарному разминированию Барри Муртазин.
2: Обучали данную нейросеть при помощи высокочувствительных камер. На каждый взрывоопасный предмет нам потребовалось сделать более 1000 различных фотографий. Дальше она эти все картинки превращает, по сути, в 0 и 1, говоря простым языком в компьютерном термине, и ищет уже так называемые паттерны, похожие картинки или похожие объекты уже на реальных минных полях.
1: Использование технологий искусственного интеллекта позволяет значительно увеличить скорость прохождения заминированных территорий. С помощью новых разработок экипаж способен пройти до 3 гектаров минного поля в день, подчеркнул эксперт. В подмосковном поселке Томилино полиция провела рейд на предприятии по производству полуфабрикатов. Там выявили больше 130 нелегальных мигрантов, выходцев из Азии, Африки и Латинской Америки. Всех выдворят из страны. Нарушителей оштрафовали на сумму от 5 до 7 тысяч рублей. В июле Государственная Дума приняла закон, ужесточающий наказание для иностранцев и расширяющий список оснований для выдворения. О погоде. Самыми теплыми днями в столице станут этот вторник и предстоящая суббота. Воздух прогреется до 26-27 градусов. При этом погода будет нестабильной. В середине недели ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры до плюс 20, плюс 22. В пятницу снова потеплеет до 25, сообщили в Гидрометцентре России. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Президент поручил увековечить память о Курильской десантной операции. Как прошло одно из последних сражений Второй мировой войны. Стамбульский аэропорт обошел Хитроу по пассажиропотоку. Когда Турция стала главным авиахабом Европы? Россия отмечает День географа. Почему сегодня роль таких специалистов особенно важна? Сегодня годовщина Курильской десантной операции, увековечить память о героях которой ранее поручил президент. 18 августа 1945 года советский десант высадился на острове Шумшу, и началось одно из последних сражений Второй мировой войны. Максим Петренко о том, как штурмовали неприступный остров и за счет чего удалось сломить сопротивление противника.
7: Несмотря на то, что еще 15 августа 1945 года император Хирохита заявил по радио о проигрыше Токио в войне, японские командиры на Курилах сдаваться не собирались. Дотами, окопами, пулеметными точками и танками острова были серьезно защищены. Вообще же японцы рассматривали их в качестве плацдарма для захвата советской Камчатки. Самый укрепленный остров архипелага – Северный Шумшу. Советские военачальники планировали высадить десант именно на нем и с него развивать дальнейшие атаки. При этом у противника было кратное преимущество в силах. Так, штурмующих Шумшу советских бойцов было 3000 человек, а противостояли им на острове свыше 8000 японцев. О тактике последних военный историк Борис Юлин.
8: Основной упор делался не на то, чтобы не допустить высадки вообще, то есть они наработали такую систему береговой обороны, воюя с американцами, а на том, чтобы, опираясь на хорошо заглубленные долговременные укрепления, отражать десант уже после того, как он высадится. Защита строилась на том, чтобы уничтожить высадившийся десант, либо нанести ему непоправимые потери, заставить его эвакуировать.
7: В СССР сделали ставку на внезапность. 18 августа на Шумшу высадился десант из 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района. Условия были сложными, начиная от неподходящей погоды для перехода морем, видимость для кораблей снижалась до 100 метров, до каменистого дна в месте высадки. Солдатам приходилось последнюю сотню метров до берега добираться вплавь. Однако это и обеспечило ту самую внезапность. Японцы не ожидали подхода в той части острова. Но и наше продвижение шло не без потерь. Когда противник оправился от первого удара, по второму советскому эшелону десантников был открыт кинжальный огонь, то есть с очень близкого расстояния. А далее нам помог опыт штурма немецких укрепрайонов, продолжает Борис Юлин.
8: Днем сумели отбить японские контратаки, часто доходило даже до штыковых боев. Но ночью началось довольно активное продвижение за счет использования штурмогрупп, то есть когда японцы не могли нормально реализовать свое численное превосходство, а наши уничтожали по очередности их доты, просто банально их подрывая.
7: Буквально на следующий день японцы начали вести переговоры о капитуляции своего гарнизона на самом укрепленном острове. Правда, процесс затягивали, пытаясь как можно дольше удержать советские войска на Шумшу. Не поможет. Поочередно к сентябрю моряки-тихоокеанцы займут всю цепь Курил. Это в будущем обеспечит лучшую защиту дальневосточных рубежей страны, говорит главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте России Дмитрий Суржик.
9: Гряда северных и южных Курил с Сахалином составляет замкнутую инфраструктуру стратегической обороны Дальнего Востока и Тихоокеанского флота. Они ограждают Охотское море и превращают его во внутреннее. При отсутствии контроля над архипелагом невозможно обеспечивать свободный выход кораблей флота на Тихоокеанский простор.
7: Освобождение Курил на фоне успехов советских войск в Маньчжурии и на Сахалине ускорит капитуляцию Японии. Напомню, соответствующий акт Япония подписала 2 сентября 1945 года. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Стамбульский аэропорт обогнал лондонский Хитроу по объему пассажиропотока. В июле он обслужил более 8 миллионов путешественников, став самым загруженным хабом Европы. Что помогло турецкой авиагавани вырваться в лидеры, объяснил главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
10: Стамбул расположен на границе Европы и Азии. На западе у него экономически развитые страны Европы. На востоке – Юго-Восточная Азия, Ближний Восток. И сам Бог велел, находясь между вот этими мировыми экономическими центрами, предложить себя в качестве транспортного пересадочного узла. Что, собственно, и было сделано. В 2018 году новый аэропорт Стамбула был открыт. Это не просто большой новый терминал, но это еще множество взлетно-посадочных полос. И, что, наверное, самое главное, главное в данном случае, это технологии обработки транзитного пассажиропотока. Была еще тогда заявлена большая программа к 2028 году выйти в число лидеров по обслуживанию авиапассажиров. И она успешно реализуется. Здесь, конечно же, еще и поспособствовала ситуация в мире. Все страны Персидского залива были, по сути, изолированы. Конечно же, в этой ситуации Стамбул даже стал безальтернативен в направлении многих потоков пассажиров, которые перемещаются между не только мировыми центрами, но и материками, потому что из аэропорта Стамбула сегодня можно улететь, ну, практически на любой континент.
6: А вот мировой рейтинг возглавил южнокорейский Инчхон, чей пассажиропоток превысил 38 миллионов. В годовом выражении лидером остается американская «Атланта».
0: Утро на радио «Звезда».

0: ошибочно назвали Соединенные Штаты самой большой страной в мире. Хотя территориально она уступает России, Канаде и, возможно, даже Китаю. Как возникают эти спорные цифры и в каком государстве живет больше всего людей, выяснила Анна Елисеева.
1: Разница в площади между Китаем и США примерно в сотни тысяч квадратных километров. Но это если учитывать сухопутную территорию. Пекин ведет у Вашингтона с цифрами 9 миллионов и почти 600 тысяч. Впрочем, одни страны подсчитывают иначе, не признавая остров Тайвань частью КНР. Другие же, в том числе Россия, настаивают на принципе одного Китая. Помимо политического определения границ, ведутся споры, связанные с методом учета водных ресурсов. При таком подсчете США по площади сразу превосходят Китай, комментирует учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
2: Если мы с вами возьмем площадь Великих озер, а это одни из самых крупных озер, в принципе, в мире, и как раз они находятся на границе между США и Канадой, то тогда американцы будут брать верх и занимать третье место. Но, опять-таки, здесь очень сложно сказать, потому что граница по озерам проходит не совсем ровно, сложно ее полностью измерить.
1: Оспаривая США третье место в рейтинге самых больших стран, Китай, тем не менее, уверенно лидирует по численности населения и даже занимает первые строчки среди государств, уступая только Индии, давнему конкуренту. По последним данным, страна счастливых коров увеличилась до 1 450 000 000 жителей, больше, чем у страны драконов, всего на 30 миллионов. Оба государства на протяжении последних веков считаются самыми населенными, но Китай вследствие урбанизации начал сдавать позиции, объясняет директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
3: То есть, чем больше людей живет в городах, тем, соответственно, больше они заботятся о своей работе и карьере и меньше рожают детей. И сегодня урбанизация в Китае превысила уже 67%. А вот в Индии как раз большинство населения живут в сельской местности. Они могут оставлять своих детей с бабушками и дедушками, и это не мешает работе. Во-вторых, в Китае очень большой средний слой населения. Это те люди, которые все планируют. И дети здесь являются просто частью этого планирования. В то время как в Индии средний класс довольно небольшой. Там детей рожают в ровно столько, сколько захотят, и они нормально вписываются в их бюджет.
1: А вот в истории самой большой страной была Британская империя. В 20-х годах прошлого века ее площадь составляла 35 миллионов квадратных километров, четверть всей суши Земли. Столь внушительные размеры – это сумма территорий бывших британских колоний – Индии, Австралии, части Африки и других. Впрочем, по мнению Михаила Ваганова, на первое место по площади вполне могла претендовать Монгольская империя.
2: Если мы привыкли так, что в оседлых странах, да, где оседлое население, вот граница, она является точной и определенной, то в кочевых народах оно немножко по-другому считается. То есть, где был монгол, там была Монгольская империя. То есть, Монгольская империя абсолютно, вот практически каждый день меняла свои границы. И посчитать, опять-таки, это становится крайне сложно.
1: В конце 13 века империя кочевников простиралась от Тихого океана до Центральной Европы, занимая 24 миллиона квадратных километров. Почти столько же составляла площадь Российской империи, включая Аляску. Четвертый в этом историческом списке и тоже с небольшой разницей – Советский Союз. Территории же современной России – более 17 миллионов квадратных километров. Это меньше, чем бывшее владение тех же монголов. Но наше государство оказалось устойчивее и сегодня считается самым большим в мире. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, насколько загружен сегодня турецкий поток, что было нарисовано на самолете героя войны летчицы Лидии Литвяк, как икра стала частью русской кухни.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. 20 человек пострадали за сутки в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. 13 из них остаются в больницах. Это сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. В Европе необходимо сохранять каналы для диалога с Россией открытыми, если политика Вашингтона в отношении Москвы перестанет соответствовать европейским интересам. Это заявил Александр Стуб. Политический диалог с Москвой в какой-то момент придется восстановить, отметил президент Финляндии, отводя особую роль в переговорах европейским странам, имеющим общую границу.

0: России. 3000 гектаров охватил огонь в бельгийском заповеднике «Высокие фены». Природный пожар уже называют одним из крупнейших в истории страны. Возгорание тушат в том числе специалисты из Германии и Люксембурга. Им помогают военные и фермеры из ближайших районов, сообщают бельгийские СМИ. Сверхурочную работу в России смогут увеличивать до 240 часов в год, если это предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Об этом говорится в тексте закона, который вступает в силу 1 сентября, сообщает ТАСС. Правило не затронет граждан, работающих во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
2: Не царское это имя!
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Поначалу объявленная незаконнорожденной, а впоследствии ставшая первой коронованной королевой Англии. Мария I Тюдор по прозвищу Кровавая.

0: За что же ее так нарекли?
1: Все дело в жестоких и кровавых репрессиях. Будущая королева росла в строгой католической вере и отвергала реформы отца, который разорвал отношения Лондона с папой римским. Придя к власти, она хотела вернуть Англию в лоно католической церкви. Пусть и ценой сотен человеческих жизней.
2: История одного прозвища.
1: За 5 лет на престоле Мария I казнила почти 300 протестантов, в том числе 2 епископов и 1 архиепископа. Смертные приговоры приводили в исполнение с особой жестокостью. Людей заживо сжигали на лондонских площадях. Эти события вошли в историю как марианские гонения. А сама королева заслужила имя Кровавой.
2: Не царское это имя. История одного прозвища.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов об очках.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт 1.
5: Первые очки появились еще в 13 веке, но их носили только монахи и ученые. Тогда линзы делали из кварца или берилла, а стоили они невероятно дорого.
3: Факт 2.
5: В Древнем Китае

0: 3.
1: Леонардо да Винчи предсказал появление контактных линз. Он нарисовал эскиз оптической системы, где глаз соприкасался с водой, чтобы изменить преломление света. Концепция прямой коррекции роговицы принадлежит именно ему.
0: Факт 4.
1: В Японии очки носят более 70% взрослого населения. Высокий процент близорукости связан с генетикой, интенсивной учебой с раннего возраста и малым временем, проводимым на улице.
0: Факт 5.
1: Зеленые и синие линзы в 19 веке считались официальным медицинским средством для лечения душевных расстройств и нервного истощения.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов об очках. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Власти ряда регионов сообщили о пострадавших в результате атак в ВСУ. В Энергодаре Запорожской области один человек погиб, 16 ранены. Удар пришелся недалеко от остановки общественного транспорта. В Белгородской области пострадали 20 человек, 13 из них госпитализированы, трое в тяжелом состоянии. В Подмосковье ранены трое, включая 10-летнюю девочку. Повреждены дома и склад. Сбито более 150 дронов. В Рязанской области ранения получили 3 человека, двое в больницах, повреждены частные дома. На месте работают оперативные службы. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании агента украинской разведки в Рязанской области. Гражданин России сам вышел на контакт со спецслужбами Украины и передавал им сведения об объектах Министерства обороны, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, сообщили в ФСБ. Дело расследуют по статье о государственной измене. Задержанный арестован. Министр иностранных дел России направил телеграмму своей северокорейской коллеге Цой Сон Хи. В послании Сергей Лавров подчеркнул, что Москва и Пхеньян выступают единым фронтом за создание нового справедливого миропорядка, основанного на многополярности, равноправии и уважении национальных интересов. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Лавров заявил о намерении следовать курсу президента России, лидера КНДР, на углубление двустороннего сотрудничества, которое служит интересам народов и укрепляет международную безопасность. Сегодня отмечает 90-летие морская авиация Северного флота. Военнослужащие обеспечивают охрану воздушного пространства и морских рубежей России, ведут разведку, сопровождают иностранные военные самолеты и отрабатывают задачи по поиску подводных и надводных целей. Командир вертолета К-27 Никита рассказал корреспонденту телеканала «Звезда», почему решил связать свою жизнь с авиацией.
2: Летчик, в первую очередь, это, наверное, самый такой ярый представитель романтиков в душе, поскольку человек не вовлеченный, не влюбленный в небо, он, наверное, в авиации будет все-таки лишним.
1: Экипажи смешанного авиакорпуса Северного флота в день празднования 90-летия со дня образования корпуса провели учебно-тренировочные полеты над Заполярьем, сообщили в пресс-службе флота. Экипажи палубных истребителей Су-33, МиГ-29К, а также многоцелевых Су-30СМ отработали навыки боевого маневрирования, воздушную разведку и перехват целей в сложной радиоэлектронной обстановке. Министерство просвещения выпустило методические рекомендации по нагрузке школьников. В день ученикам не следует проводить более 7 уроков. Для первоклассников действуют особые правила. В сентябре и октябре не более 3 занятий, в ноябре и декабре до 4 в день. Уроки для них должны длиться 35 минут, а с января 40 минут. Для 2-4 классов максимум 5 уроков в день, для 5-6 – 6, для 7-11 – 7. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 4 сентября на участках улицы Годовикова будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ, сообщает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуют ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 50 минут потребуется на проезд в аэропорт Домодедово от Коробова до поворота на Старую Каширку. 40 минут займет путь по Ленинградскому проспекту от Беговой улицы до Триумфальной площади. Также 40 минут уйдет на внешнюю сторону Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Страны Европы переключились с закупок СПГ на российский трубопроводный газ. В чем их выгода? Годовщина со дня рождения летчицы Лидии Литвяк. Почему ее называли одной из самых результативных женщин-пилотов? Утвержден новый ГОСТ на красную икру. Как выбрать лучшую? Европа переключилась с закупок сжиженного природного газа на российский трубопроводный газ, сообщает РИА Новости. Это топливо идет через турецкий поток, и объемы достигли рекордных показателей. Справляется ли с нагрузкой турецкий поток, и с чем связан очередной разворот европейцев к нашему газу? Рассказывает эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Турецкий поток, там, конечно, от одного дня к другому параметры могут меняться, но в целом он работает и на полную мощность, и периодически превышает свою проектную мощность. Такое возможно. И это показывает, что и на турецком рынке российский трубопроводный газ очень востребован, и на европейском рынке, то есть компании, бизнес, они хотят как можно больше получить российского газа, потому что есть дефицит в Европе из-за того, что катарский СПГ вообще не выходит на мировой рынок, а Катар был третий по объему поставщиком СПГ в Европу, и чем-то нужно его замещать. Плюс к тому, в Европе продолжает сокращаться собственная добыча, газ дорожает, и поэтому у тех не так уж многих поставщиков, которые остались, Европа активно отбирает газ. Плюс на Балканах возникает еще дефицит из-за сокращения выработки на атомных электростанциях, поэтому нужно чем-то замещать, и газ очень востребован. И в этом плане мы видим расхождение между европейскими политиками и европейскими компаниями, европейскими бизнесом. Бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, но политики настаивают на дальнейшем давлении на Россию, на отказе от российского газа и так далее.
1: Ранее Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов. Так, запрет на поставки по долгосрочным контрактам СПГ заработает 1 января. Трубопроводного топлива с 1 ноября будущего года.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 105 лет со дня рождения Лидии Литвяк, легендарной летчицы АСА, героя Советского Союза. Ее путь в небо начался в юности. В 14 поступила в аэроклуб, а в 15 совершила первый полет. Обладая внешностью актрисы, она вошла в историю как самая результативная женщина-пилот времен Второй мировой войны. О том, как хрупкая Лидия стала белой лилией и однажды исчезла в облаках, расскажет Анна Елисеева.
3: Когда зимой 42-го Лидия Литвяк, приписав себе недостающие часы налета, поступила в женский авиаполк, ей было всего 20. В подразделении девушке достался Як-1, освоив который, она буквально взяла под крыло Саратов, защищая город от вражеской авиации. А осенью того же 42-го года начала воевать под Сталинградом. Лично сбила «Юнкерс» и помогла подруге уничтожить «Мессершмитт», которым, по одной из версий, управлял немецкий барон, легендарный ас. Рассказывает, что, оказавшись потом в плену и узнав, что его подбила юная красавица, опытный летчик поначалу не мог в это поверить. И только при очной встрече, когда Литвяк ему жестами показала, как выиграла воздушный бой, изумленный барон молча снял свои часы и подарил их девушке, как достойному сопернику. Так это или нет, но имя Лидии у всех было на слуху. И тогда же на фюзеляже ее самолета появился рисунок белой лилии. Цветок символизировал имя, рассказывает военный историк, член Ассоциации историков Второй мировой войны Дмитрий Хазанов.
4: Она вообще Лидия Владимировна, но ее в полку 586-м, потом попала в 9-й гвардейский, потом 273-й. Ее звали Лиля, так ее звал ее муж Алексей Соломатин.
3: Знакомство с командиром воздушной эскадрильи Алексеем Соломатиным произошло зимой 43-го. Стройную белую лилию нельзя было не заметить. Отношения с Соломатиным начинались как служебные. Они были партнерами в воздушных боях. Но вскоре стали парой. По одной из версий, именно Соломатин спас девушку, когда ее самолет был сбит, и она оказалась на территории противника. Рассказывает руководитель поискового объединения «Ньюсфронт» Андрей Кудряков.
5: И вот в этот момент Соломатин посадил самолет рядом с поврежденной машиной Лидии Литвяк, из пулеметов расстрелял приближающихся немцев, взял, что называется, на крыло Лидию и вместе с ней ушел.
3: Но вскоре удача отвернулась от воздушной пары. 21 мая 43 года Алексей Соломатин погиб при испытании нового самолета. После этой трагедии «Белая лилия» стала стальной. Шли бои на Мюсс-фронте, куда фашисты стянули свои лучшие силы. Летчица ожесточенно сражалась с мессершмиттами. К этому времени она командовала звеном из 4 яков. В июле постигла еще одна утрата. В боевой схватке погибла лучшая подруга Екатерина Буданова. Как вспоминали сослуживцы, после этого случая Лидия чаще стала говорить о приближении собственной смерти. 1 августа 43 года она не вернулась с боевого задания, продолжает Андрей Кудряков.
5: Был 4-й вылет, она возвращалась вместе с группой. И молодой летчик Александр Евдокимов видел, как рядом с Литвяк появились несколько мессершмиттов и начали, по сути, ее расстреливать. Судя по всему, Лидия погибла в небе, потому что самолет ее стремительно пошел к земле.
3: Это произошло неподалеку от хутора Кожевня, но где именно упал самолет, никто не знал. Расследование началось только в 70-е, в ходе которого имя летчицы было установлено, а документы дела исправлены. Вместо записи «пропала без вести» появилась новая – «погибла при выполнении боевого задания». В 90-м году Лидии Литвяк присвоили звание Героя Советского Союза, а на месте условного захоронения в районе Донецкого села Дмитровка «Белой лилии» установлен памятник. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В России новый ГОСТ на красную икру. Икринки должны быть чистыми, целыми и без пленок в стеклянной или металлической банке. А что насчет истории? Как этот продукт стал частью русской кухни? Правда ли, что черную икру наши предки ели гораздо чаще, чем красную? Ким Андреев узнал, что было раньше и как сегодня сделать правильный выбор при покупке деликатеса.
6: Икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
7: Знаменитая цитата из советской комедии на самом деле немного лукавит. Красная икра стала истинным деликатесом сильно позже времен Иоанна Васильевича Грозного. А вот черная осетровая была частью русской гастрономии еще с 13 века, когда по торговым речным путям ее начали завозить в Новгород. А когда все тот же Грозный Астрахань брал, то в качестве одного из трофеев привез в Москву тысячи белук и осетров. Какие блюда тогда готовили из черной икры, рассказывает историк кулинарии Максим Марусенков.
8: Ее могли просто варить с приправами, из нее могли делать блины, которые называли икряники. Туда просто добавляли муку, именно вот в свежеполученную икру, и затем обжаривали это в постном растительном масле. Другие рецепты уже предполагали использование уже такого классического блинного теста, в который вмешивали икру. А в Сибири, например, икряниками называли запеканку, которую делали из стерляжьей икры.
7: Почему же такого распространения в России не получила красная икра? Ведь вплоть до 17 века даже в Москве-реке водилось две породы красной рыбы – каспийский лосось и таймень. Есть версия, что во всем виноваты французы, несколько раз посетившие русские трактиры и не оценившие вкус красной икры. Вкушать оную – все равно, что обедать у дьявола. Много соли и неприятный аромат. Так и о деликатесе будут отзываться европейцы. Но в реальности позднее появление красной икры в русской кухне – вызвано лишь тем, что ее было сложно транспортировать, продолжает Максим Марусенков.
8: Просто, ну, не было какой-то традиции, да, употребления этого продукта. Ее добывали во всех местах промысла лососевых, да, то есть на русском севере, это прибрежные районы тогдашней Архангельской губернии, и, разумеется, на Балтике. Вот, если говорить, опять же, о красной икре как о товарном продукте, то поставки первые в Москву и Санкт-Петербург шли именно по Транссибирской магистрали, ходили вагоны-рефрижераторы, стало возможно в том числе и доставлять на столь длинное расстояние икру лососевых рыб.
7: Сегодня красная икра – общепризнанный деликатес, а блины вместе с ней – один из символов русской кухни. Как разобраться в разных сортах этого продукта, рассказывает управляющий партнер и бренд-шеф ресторана «Бостон Сифуд» Кирилл Мартыненко.
9: Самая крупная икра – это будет икра киты, такой ярко-рыжий цвет. Дальше может быть икра горбуши, она помельче чуть-чуть, горбуша, ну, менее выраженный вкус имеет. И есть еще два вида икры основные, которые можно все купить в магазинах, это ярка и кижуч. Икра это гораздо мельче сама по себе, потому что рыба мельче. Отличается она таким ярко-рубиновым цветом и имеет такой немножко горьковато-пряный вкус. Какую икру из этого выбрать, на вкус и цвет товарищи нет.
7: Эксперименты с икрой на кухне могут быть самые разные, продолжает эксперт. От стандартных бутербродов до украшения салатов, рыбных блюд и соусов. Главное, по словам шеф-повара, помнить, что икра совсем не сочетается с кислыми и острыми продуктами. В остальном же лучше следовать простому принципу. Чем больше икры на столе, тем лучше. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как советские десантники вернули Курильские острова, почему Турция становится центром авиационных маршрутов Евразии, какие страны входят в тройку самых больших по территории и численности населения.
0: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Посол Японии в Москве Акира Мута прибыл в здание Министерства иностранных дел России. Его вызвали в связи с протестом, заявленным ранее японской страной по поводу визита президента России на остров Итуруп, передает корреспондент Интерфакса. В Рязанской области задержан агент спецслужб Украины, собиравший данные об объектах Министерства обороны и топливно-энергетических комплексов. Дело расследуют по статье о госизмене. Члены Конгресса Соединенных Штатов все чаще используют искусственный интеллект для подготовки законопроектов, что усложняет работу юристов, сообщает Политико. Из-за нейросетей в документах становится все больше ошибок и небрежных формулировок. На исправление текста у юристов иногда уходит больше времени, чем требовалось бы на его написание с нуля, отмечает издание. Минпросвещение России установило максимальную учебную нагрузку для школьников. У первоклассников в день не должно быть больше 4 уроков, у 11-классников 7 уроков. Писатель и журналист Феликс Медведев ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости его близкие. За время своей карьеры Медведев брал интервью у Евгения Евтушенко, Белы Ахмадулиной, Иосифа Бродского и других, работал в «Огоньке», «Вечерней Москве», «Версии» и других изданиях. Церемония прощания с писателем пройдет 19 августа. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
12: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
13: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Разгрузочный жилет. Его основное предназначение – распределить тяжелый вес боекомплекта по всему телу солдата. И чтобы военнослужащий не таскал в одном рюкзаке все сразу и вперемешку – гранаты, флягу, аптечку, тактический фонарь и компас. Форма и содержание.
1: Поэтому армейский жилет и называется разгрузочным. У него несколько подсумков под конкретную воинскую специальность. Пулеметчик, стрелок, разведчик, гранатометчик. Все на своих местах, под рукой. В одном подсумке магазины с дополнительными патронами, в другом, к примеру, складной нож. Разгрузочный жилет появился в армиях разных стран в годы Первой мировой. Его делали из кожи или брезента. Жилет надевали через голову и фиксировали на плечах с помощью двух лямок. Далее, с помощью боковых шнуровок, разгрузку регулировали по объему талии и груди.
2: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
1: Его современные модификации поистине уникальны. Нынешний армейский жилет оснащен специальными набедренными панелями-платформами. С их помощью солдат сам решает, какой именно подсумок ему необходим для выполнения боевой задачи. Не нужна кобура для пистолета? Снял, а на ее место быстро прикрепил футляр с дополнительной обоймой. Понадобится пехотная лопатка? Не проблема. Отцепи лишний подсумок с дымовыми шашками и вперед! Военные разгрузочные жилеты очень популярны и на гражданке. Их с удовольствием носят рыболовы, охотники, мотоциклисты. В общем, все те, кому по разным причинам необходимо все свое держать при себе.
0: Форма и содержание. Разгрузочный жилет.
3: Радиозвезда.
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
5: Карманный огонек.
6: Удобнее спичек-то.
7: Современное огниво.
4: Вот это вещь!
8: Щелчок, и вот оно, пламя. Можно сказать, ручное. Миниатюрные устройства придумали век назад, хотя предыстория началась гораздо раньше. Взять мушкет 16 века. Колесико трется о кремень, возникает искра и воспламеняет порох. Но наш предмет намного меньше и безобиднее. Зажигалка. В 17 веке для получения огня оружейники придумали использовать сломанные пистолеты. В дуло вставлялся деревянный трут, и искра вместо пороха поджигала деревяшку. Такие зажигалки, производимые в Вене, описал турецкий путешественник Ивлия Челеби, добавив, что это полезно для солдат в походе. Но зажигательные пистолеты больше походили на факелы и не отличались удобством. В начале 19 столетия немецкие химики изобрели настольную зажигалку на водороде. В устройстве кремень заменили частицами платины. Под воздействием кислорода они быстро раскалялись и поджигали водород. Прибор был взрывоопасным, но выпускался не менее полувека. Надежное устройство предложил австрийский химик Карл Ауэр фон Вельсбах. Для кресала, то есть огнива, он отыскал оптимальный состав сплава – железо с церием. Соединение позволило сменить тяжелый кремень на обычную сталь. Так и появилась привычная нам зажигалка. Зазубренное стальное колесико высекает искру из сплава железа и церия, а та, в свою очередь, поджигает пропитанный бензином фитиль или выходящий газ.
4: Вот это вещь!
8: А вот концепцию негаснущей на ветру зажигалки разработал Джордж Блейздел в 1932. Стойкий эффект обеспечивает полтора десятка аэродинамических отверстий, особым образом расположенных в защитной стенке. В общей сложности устройство состоит из двух десятков деталей, включая 5 ватных тампончиков, пропитанных бензином. Но это еще не все. Изобретатель соединил крышку и корпус петелькой. Теперь открывать и запаливать можно было одной рукой. Зажигалка получила характерный запатентованный звук и название «Зиппо». Свои «Зиппо» появились и в Советском Союзе. Им предшествовали зажигательные машинки времен Первой мировой. Чаще это были использованные гильзы от винтовочных патронов. Массово выпускать зажигалки начали в 60-е. Поступившие в продажу карманные устройства получили название «Огонек». Первая партия была посвящена полету человека в космос. На корпусе был изображен Юрий Гагарин в шлеме и корабль «Восток». В те же 60-е в Швеции разработали одноразовые зажигалки, а в 80-е появились устройства с высоким давлением газа на выходе – турбозажигалки. Их-то мы и видим в продаже по сей день.
4: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
3: Премьера на радио «Звезда».
8: Где находятся шахматные васюки? Кто построил синий зурбаган? И куда подевался Китежград?
3: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10:30, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Больше 600 беспилотников летели в сторону Москвы с вечера понедельника до сегодняшнего утра. Это сообщили столичные власти. 180 дронов были уничтожены уже над регионом. В Московской области из трое пострадавших: 10-летняя девочка в Раменском округе, женщина в Богородском округе и мужчина в Коломне. Ночью в Москве остановили работу аэропорта. Соединенные Штаты могут разрешить использовать свои снаряды в европейских установках. Это устранит препятствия для обмена боеприпасами между союзниками по НАТО в военное время, сообщает издание EuRectiv. Уточняется, что Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Италия поставили на вооружение американскую систему «Хаймарс». Тем временем Дания, Испания, Германия, Нидерланды и Греция закупают «Европульс» израильской разработки. Центр избирком исключил информацию о партии «Яблоко» из федерального избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму. Такое решение принято после того, как Верховный суд отменил регистрацию ее списка кандидатов. Строка под номером 2 удалена, нумерация остальных партий сохранена. Решение суда вступило в силу, хотя «Яблоко» продолжает его обжаловать. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Русское географическое общество с Днем географа. В Телеграме она подчеркнула, что деятельность общества имеет колоссальное значение для процветания России и укрепления ее международного авторитета. РГО было создано 18 августа 1845 года. Сегодня его президентом остается Сергей Шойгу, а попечительский совет возглавляет Владимир Путин. Экскурсию по крупнейшему автодрому Европы «Игора Драйв» в Петербурге провели для детей из Донбасса. Ребятам показали работу профессиональных команд и сами болиды. В чем интерес и преимущество автодрома, рассказал «Известиям» автогонщик Дмитрий Шишко.
2: Короткие гонки как раз-таки они нацелены на то, что надо сразу выкладываться с самых первых кругов и держать максимальный темп. С точки зрения инфраструктуры, это лучшее место вообще, где можно гоняться.
1: Принимать гостей из города-побратима стало уже доброй традицией. По приглашению правительства Санкт-Петербурга детей из Донбасса разместили в лагере отдыха. Поездку на автодром для них организовал благотворительный фонд помощи детям Донбасса. Новая схема мошенников с продажей цветов появилась перед 1 сентября, сообщают в правоохранительных органах. Россияне стали получать сообщения с предложениями купить букеты и подарки для учителей по заниженным ценам. В них содержатся ссылки на поддельные сайты. Переход по такому адресу может обернуться потерей денежных средств, предупредили эксперты. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Президент поручил увековечить память о Курильской десантной операции. Как прошло одно из последних сражений Второй мировой войны. Стамбульский аэропорт обошел Хитроу по пассажиропотоку, когда Турция стала главным авиахабом Европы. Россия отмечает День географа. Почему сегодня роль таких специалистов особенно важна? Сегодня годовщина Курильской десантной операции, увековечить память о героях которой ранее поручил президент. 18 августа 1945 года советский десант высадился на острове Шумшу, и началось одно из последних сражений Второй мировой войны. Максим Петренко о том, как штурмовали неприступный остров и за счет чего удалось сломить сопротивление противника.
6: Несмотря на то, что еще 15 августа 1945 года император Хирохита заявил по радио о проигрыше Токио в войне, японские командиры на Курилах сдаваться не собирались. Дотами, окопами, пулеметными точками и танками острова были серьезно защищены. Вообще же японцы рассматривали их в качестве плацдарма для захвата советской Камчатки. Самый укрепленный остров архипелага – Северный Шумшу. Советские военачальники планировали высадить десант именно на нем и с него развивать дальнейшие атаки. При этом у противника было кратное преимущество в силах. Так, штурмующих Шумшу советских бойцов было 3000 человек, а противостояли им на острове свыше 8000 японцев. О тактике последних военный историк Борис Юлин.
3: Основной упор делался не на то, чтобы не допустить высадки вообще, то есть они наработали такую систему береговой обороны, воюя с американцами, а на том, чтобы, опираясь на хорошо заглубленные долговременные укрепления, отражать десант уже после того, как он высадится. Защита строилась на том, чтобы уничтожить высадившийся десант, либо нанести ему непоправимые потери, заставить его эвакуировать.
6: В СССР сделали ставку на внезапность. 18 августа на Шумшу высадился десант из 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района. Условия были сложными, начиная от неподходящей погоды для перехода морем, видимость для кораблей снижалась до 100 метров, до каменистого дна в месте высадки. Солдатам приходилось последнюю сотню метров до берега добираться вплавь. Однако это и обеспечило ту самую внезапность. Японцы не ожидали подхода в той части острова. Но и наше продвижение шло не без потерь. Когда противник оправился от первого удара, по второму советскому эшелону десантников был открыт кинжальный огонь, то есть с очень близкого расстояния. А далее нам помог опыт штурма немецких укрепрайонов, продолжает Борис Юлин.
3: В нем сумели отбить японские контратаки, часто доходило даже до штыковых боев. Но ночью началось довольно активное продвижение за счет использования штурмогрупп, то есть когда японцы не могли нормально реализовать свое численное превосходство, а наши уничтожали по очередности их доты, просто банально их подрывая.
6: Буквально на следующий день японцы начали вести переговоры о капитуляции своего гарнизона на самом укрепленном острове. Правда, процесс затягивали, пытаясь как можно дольше удержать советские войска на Шумшу. Не поможет. Поочередно, к сентябрю, моряки-тихоокеанцы займут всю цепь Курил. Это в будущем обеспечит лучшую защиту дальневосточных рубежей страны, говорит главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте России Дмитрий Суржик.
7: Гряда северных и южных Курил с Сахалином составляет замкнутую инфраструктуру стратегической обороны Дальнего Востока и Тихоокеанского флота. Они ограждают Охотское море и превращают его во внутреннее. При отсутствии контроля над архипелагом невозможно обеспечивать свободный выход кораблей флота на Тихоокеанский простор.
6: Освобождение Курил на фоне успехов советских войск в Маньчжурии и на Сахалине ускорит капитуляцию Японии. Напомню, соответствующий акт Япония подписала 2 сентября 1945 года. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Стамбульский аэропорт обогнал лондонский Хитроу по объему пассажиропотока. В июле он обслужил более 8 миллионов путешественников, став самым загруженным хабом Европы. Что помогло турецкой авиагавани вырваться в лидеры, объяснил главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
8: Стамбул расположен на границе Европы и Азии. На западе у него экономически развитые страны Европы. На востоке – Юго-Восточная Азия, Ближний Восток. И сам Бог велел, находясь между вот этими мировыми экономическими центрами, предложить себя в качестве транспортного пересадочного узла. Что, собственно, и было сделано. В 2018 году новый аэропорт Стамбула был открыт. Это не просто большой новый терминал, но это еще множество взлетно-посадочных полос. И, что, наверное, самое главное в данном случае, это технологии обработки транзитного пассажиропотока. Была еще тогда заявлена большая программа к 2028 году выйти в число лидеров по обслуживанию авиапассажиров. И она успешно реализуется. Здесь, конечно же, еще и поспособствовала ситуация в мире. Все страны Персидского залива были, по сути, изолированы. Конечно же, в этой ситуации Стамбул даже стал безальтернативен в направлении многих потоков пассажиров, которые перемещаются между не только мировыми центрами, но и материками, потому что из аэропорта Стамбула сегодня можно улететь практически на любой континент.
5: А вот мировой рейтинг возглавил южнокорейский Инчхон, чей пассажиропоток превысил 38 миллионов. В годовом выражении лидером остается американская «Атланта».
0: Утро на радио «Звезда».
5: Сегодня в России День географа. Именно 18 августа 1845 года было основано Русское географическое общество, которое во многом повлияло на развитие науки о картах и странах. А еще география – это инструмент поиска ответов на актуальные вопросы международных отношений. Не так давно в НАТО ошибочно назвали Соединенные Штаты самой большой страной в мире, хотя территориально она уступает России, Канаде и, возможно, даже Китаю. Как возникают эти спорные цифры и в каком государстве живет больше всего людей, выяснила Анна Елисеева.
9: Разница в площади между Китаем и США примерно в сотни тысяч квадратных километров. Но это если учитывать сухопутную территорию. Пекин ведет у Вашингтона с цифрами 9 миллионов и почти 600 тысяч. Впрочем, одни страны подсчитывают иначе, не признавая остров Тайвань частью КНР. Другие же, в том числе Россия, настаивают на принципе одного Китая. Помимо политического определения границ, ведутся споры, связанные с методом учета водных ресурсов. При таком подсчете США по площади сразу превосходят Китай, комментирует учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
10: Если мы с вами возьмем площадь Великих озер, а это одни из самых крупных озер, в принципе, в мире, и как раз они находятся на границе между США и Канадой, то тогда американцы будут брать верх и занимать третье место. Но, опять-таки, здесь очень сложно.

0: По последним данным, страна счастливых коров увеличилась до 1 450 000 000 жителей, больше, чем у страны драконов, всего на 30 миллионов. Оба государства на протяжении последних веков считаются самыми населенными, но Китай вследствие урбанизации начал сдавать позиции, объясняет директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
1: То есть, чем больше людей живет в городах, тем, соответственно, больше они заботятся о своей работе и карьере и меньше рожают детей. И сегодня урбанизация в Китае превысила уже 67%. А вот в Индии как раз большинство населения живут в сельской местности. Они могут оставлять своих детей за бабушками и дедушками, и это не мешает работе. Во-вторых, в Китае очень большой средний слой населения. Это те люди, которые все планируют. И дети здесь являются просто частью этого планирования. В то время как в Индии средний класс довольно небольшой. Там детей рожают ровно столько, сколько захотят, и они нормально вписываются в их бюджет.
0: А вот в истории самой большой страной была Британская империя. В 20-х годах прошлого века ее площадь составляла 35 миллионов квадратных километров, четверть всей суши Земли. Столь внушительные размеры – это сумма территорий бывших британских колоний – Индии, Австралии, части Африки и других. Впрочем, по мнению Михаила Ваганова, на первое место по площади вполне могла претендовать Монгольская империя.
2: Если мы привыкли так, что в оседлых странах, да, где оседлое население, вот граница, она является точной и определенной, то в кочевых народах оно немножко по-другому считается. То есть, где был монгол, там была Монгольская империя. То есть, Монгольская империя абсолютно, вот практически каждый день меняла свои границы. И посчитать, опять-таки, это становится крайне сложно.
0: В конце 13 века империя кочевников простиралась от Тихого океана до Центральной Европы, занимая 24 миллиона квадратных километров. Почти столько же составляла площадь Российской империи, включая Аляску, четвертую в этом историческом списке и тоже с небольшой разницей Советский Союз. Территория же современной России более 17 миллионов квадратных километров. Это меньше, чем бывшее владение тех же монголов, но наше государство оказалось устойчивее и сегодня считается самым большим в мире. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня! Слушайте «Радио Звезда». Новости.
4: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Посол Японии в России Акира Мута покинул здание Министерства иностранных дел спустя 22 минуты после прибытия. На вопросы прессы дипломат отвечать не стал. Мута был вызван в российское дипведомство после реакции Токио на поездку Владимира Путина на Итуруп, один из островов Курильской гряды. Президент России поздравил команду школьников с медалями на Международной олимпиаде по информатике, отметив, что они подтвердили созидательный потенциал российской молодежи. Телеграмма есть на сайте Кремля. Школьная сборная России ранее завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали 38-й Международной олимпиады по информатике, которая прошла в Ташкенте. Разоружение Хамас может начаться в течение 30 дней, заявил Джаред Кушнер в интервью Fox News. Он также отметил, что представители движения говорят правильные вещи о готовности прекратить конфликт, однако Соединенные Штаты будут судить об их намерениях исключительно по реальным шагам. Ранее сообщалось, что лидеры палестинского движения Хамас на встрече в Египте с Кушнером подтвердили готовность к разоружению. Американский актер Джонни Депп ведет переговоры о съемках в 6-й части «Пиратов Карибского моря», сообщила изданию Deadline продюсер Джерри Брукхаймер. Как уточнили источники издания, в следующей части фильма герой Деппа, капитан Джек Воробей, станет, вероятно, второстепенным персонажем. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: «Радиозвезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Если я куплю квадрокоптер, то где и как я смогу его запустить?
3: Отвечает руководитель интернет-проекта «Наш транспорт» Константин Венславович.
4: Если ваш коптер с аккумулятором легче 250 граммов, то можно не получать разрешение на полеты на высоте до 150 метров в светлое время суток, за пределами зоны аэропортов и аэродромов, закрытых для полетов зон, зон ограничения полетов и мест проведения массовых мероприятий. При этом коптер должен находиться в прямой видимости от оператора. Для дронов массой от 250 граммов до 30 килограммов действуют практически такие же правила, но для полетов в пределах населенных пунктов потребуется отдельное разрешение от администрации населенного пункта. Следует также учитывать, что субъекты федерации могут устанавливать дополнительные ограничения и запреты на полеты БВС в пределах своего региона. Если вы хотите поднять коптер в темное время суток или выше 150 метров, или область вашего полета попадает в одну из зон ограничений, то тогда необходимо подавать представление на использование воздушного пространства и план полетов в ЕСОРВД, то есть в региональный орган единой системы организации воздушного движения. Также могут потребоваться разрешения от силовых ведомств. За 2 часа до начала полета, перед взлетом и после посадки, нужно будет оповестить орган ЕСОРВД. Все это звучит немного сложно, но, к счастью, существует несколько бесплатных российских интернет-сервисов, например, СППИ, которые позволяют по карте проверить, разрешен ли запуск коптера в определенной области и что для этого требуется. Также они позволяют при необходимости подать представление, план полета и упростить взаимодействие с органами ЕСОРВД.

словарь современного города. Цирк. В наше время цирк не в моде. Животных надо любить и беречь, а не заставлять бегать по манежу. Клоунов и в обычной жизни хватает, да и где теперь найти таких талантов, как Никулин, Попов и Карандаш? Ну а что касается фокусов, их можно посмотреть и в интернете. И зачем тогда идти в цирк? А каким он когда-то был? Цирк, который знаком каждому из нас, — дитя города. Он родился на ярмарках, ведь именно там выступали бродячие артисты со своими незатейливыми на первый взгляд номерами. Ну вот что сложного? Один какими-то шариками жонглирует, другой ходит вниз головой, у третьего собака поет. То есть, как поет? Воет. Но вокруг все равно толпа народу и полная мелочи шапка. А попробуй повторить — ничего не выйдет. Вообще-то цирк, по задумке его создателей римлян, был предназначен для проведения гладиаторских боев и гонок на колесницах. Невеселое и совсем не детское развлечение. Неудивительно, что в какой-то момент о нем забыли. А вспомнили только в конце 18-го столетия, когда два англичанина, отец и сын, отстроили необычное здание в предместье Парижа. Выступали как наездники, показывали несколько акробатических номеров. Именно тогда цирк начал формироваться как абсолютно новый вид искусства. Чуть-чуть от спорта, чуть-чуть от театра. Экзотические животные и забавные клоуны. Эквилибристы и гимнасты, жонглеры и ловкие фокусники. Рассвет цирка пришелся на век 20-й, когда технологии позволяли уже так много, чтобы создавать великую иллюзию, но еще недостаточно, чтобы заменить собой реальную жизнь. В цирке появились яркий свет и качественный звук, бассейны для представлений с морскими животными и великолепные подъемники для акробатов. Все для зрителя. Из развлечения для взрослых цирк стал любимым местом детворы. Он был в нашей жизни, а теперь исчез. Вместе с детством. И обязательно вернется. Всему свое.

0: Словарь современного города. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья. Круглые столы и мастер-классы. Презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Посол Японии в России Акира Мута покинул здание Министерства иностранных дел. Он пробыл там 22 минуты, сообщила журналистка ВГТРК Виктория Тальберг. На вопросы прессы дипломат отвечать не стал. Акира Мута вызвали на Смоленскую площадь после протеста Токио из-за поездки Владимира Путина на Итуруп, один из островов Курильской гряды. В понедельник Сергей Лавров рассказал, что дипломат мог приехать и раньше, но сначала в японском посольстве замялись и сказали, что он не сможет посетить министерство ни 14, ни 17 августа, не объяснив внятно причину. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании агента украинской разведки в Рязанской области. Гражданин России сам вышел на спецслужбу Украины и передавал им сведения об объектах Министерства обороны, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона. Дело расследуют по статье о государственной измене. Задержанный арестован. Центральная избирательная комиссия исключила партию «Яблоко» из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. Решение принято после того, как Верховный суд отменил регистрацию ее списка кандидатов по иску партии «Родина» из-за нарушений при агитации и финансировании. Нумерация остальных партий в бюллетене останется прежней. Выборы 9-го созыва пройдут, а Государственные думы пройдут с 18 по 20 сентября. Российских гимнасток, вернувшихся в Москву с чемпионата мира по художественной гимнастике во Франкфурте, встретили в аэропорту цветами и подарками. Российская сборная выиграла на турнире «Золото» в командном многоборье. Серебро за упражнение с мячом принесла команде София Ильтерякова. Своими впечатлениями от турнира она поделилась с журналистами телеканала «Звезда».
2: Я рада, что получилось собраться на следующий вид на булавы. На ленте, к сожалению, там тоже была ошибка, но я очень рада, что сложилось таким образом, что я вообще выступала и многоборье. И вообще спасибо то, что я была там.
1: Накануне в Россию с триумфом из Хорватии вернулись спортивные гимнастки. Женская сборная заняла первое место в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы. Наши спортсменки завоевали на турнире 6 медалей, половина из которых золотые. Министерство просвещения выпустило методические рекомендации по нагрузке школьников. В день ученикам не следует проводить более 7 уроков. Для первоклассников действуют особые правила: в сентябре и октябре не более 3 занятий, в ноябре и декабре до 4 в день. Уроки для них должны длиться 35 минут, а с января 40 минут. Для вторых, четвертых классов максимум 5 уроков в день, для пятых, шестых 6, для седьмых, одиннадцатых 7 уроков в день. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в Москве облачно. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Водителям рекомендуется снижать скорость перед пешеходными переходами и избегать резких маневров, напоминает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом «Яндекс.Карты». Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 50 минут потребуется на проезд по Ленинградскому проспекту от Беговой улицы до Триумфальной площади. Полчаса займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Ленинградского до Волоколамского шоссе. Также полчаса уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Пробка на 20 минут на внутренней стороне Московской кольцевой на участке от Щелковского до Носовихинского шоссе.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Великолепный век турецкого искусства. Рассказывает искусствовед-востоковед Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим с вами о самом знаменитом периоде из истории искусства Турции. Друзья, наверное, каждый раз, когда мы в первый раз слышим словосочетание «турецкое искусство», прежде всего приходят в голову образы потрясающих стамбульских мечетей, белофонная керамика с гиацинтами, тюльпанами, розами, какие-то цветастые ковры, драгоценные шелка. Мы видим, как из Стамбула они на кораблях отправляются по всему свету, повсюду, рассказывая о невероятном мастерстве турецких ремесленников. Почему так получилось, что лучше всего мы знаем золотой век искусства Турции, или, как мы его называем, великолепный век османского искусства? Почему мы при этом довольно действительно скромно знаем предыдущие и последующие периоды? Все дело в том, что действительно Османская империя в XVI веке переживала свой особый пик, особый расцвет. Это было время не только очень активной территориальной экспансии, расширения границ империи, не только время, когда Стамбул стал городом-полумиллионником, в котором работали буквально ремесленники со всего света, в котором звучали все языки мира. Это было время, когда империя переживала очень активные законодательные реформы. Это было время, связанное с появлением такого достаточно пуританского суннитского режима, основанного во многом на противостоянии Османской империи с шиитским сафавидским Ираном. Естественно, расцвет государственности активнейшим образом влиял на расцвет изобразительного искусства. Поэтому мечети Мимара Синана, керамика Изника, драгоценные ткани Бурсы – все эти образы мы прежде всего и вспоминаем, говоря о великолепном веке. Великолепный век – это словосочетание, которое прежде всего ассоциируется у нас с совершенно конкретной персоной, с султаном Сулейманом I, который на самом деле сам себя не называл великолепным, и даже его современники так его не называли. У Сулеймана было прозвище, которое мы могли бы перевести на русский язык как «законник», Сулейман Кануни, прежде всего, потому что он действительно был автором законодательной системы, совершенно новой для империи, законодательной реформы. Но действительно годы правления Сулеймана, это 1520-1566 годы, это время совершеннейшего пика и особого расцвета искусств. Придворным архитектором и вообще главным и инженером, и зодчим империи при Сулеймане становится, ну, пожалуй, самый знаменитый мастер вообще всего турецкого искусства. Это Мимар Синан. Наверное, с этим именем тоже могут быть знакомы наши слушатели. Такой же титан Возрождения, как Леонардо да Винчи, Микеланджело или Рафаэль. И, кстати, во многом современник европейских гениев Возрождения. Человек, который прожил практически 100 лет и за свою жизнь построил более 400 самых разных сооружений, не только мечетей, но и мостов, акведуков, мечетей, мавзолеев. Самые знаменитые постройки Синана – это прежде всего знаменитые имперские культовые памятники. Это мечеть Шахзаде в Стамбуле, мечеть Сулейманье и мечеть Селимие в городе Эдирне. Сам Синан был родом из маленькой деревеньки в восточной Каппадокии. Эта деревня называется Айрнас, если ее правильно произносить по-турецки. Он был из семьи каменщиков, то есть для него зодчество и камнерезное дело всегда было делом таким генетическим практически. Сам он начинал карьеру в вообще османской армии, попав по закону Девшерме, как все юноши не мусульмане внутри империи, в свое время в османские войска, а дальше, абсолютно преуспев на военном поприще, он постепенно становится частью такой элитной армии янычарского войска. Янычары очень многие отличались тем, что помимо того, что они несли службу как личные гвардейцы короля, ну да, только султана, они еще занимались различными прикладными науками, и вот Синан прославился именно изначально как фортификационный мастер, как инженер. Он прошел не одну военную кампанию вместе с Сулейманом Великолепным, и в итоге в 1538 году, ему было уже под 50, он становится и главным султанским архитектором. Стартовал он с мечетью Шахзаде, которая была построена при довольно печальных обстоятельствах, когда из жизни ушел старший сын Сулеймана Великолепного, его наследник Шахзаде Мехмед. Поэтому мечеть Шахзаде такая очень лиричная, очень поэтичная и грустная, наверное, как и подобает быть мемориальному комплексу. И через несколько лет он возводит самую знаменитую свою стамбульскую мечеть, мечеть Сулейманье, которая стала, по сути, символом всего правления Сулеймана. Мечеть, которая возводилась за 7 лет, из которых 5 лет Мимар Синан занимался только фундаментом. Прекрасно понимал, что в зоне с такой сейсмической активностью очень важно уделять особое внимание тому, как будет эта мечеть держаться. И презентуя ее Сулейману, он так и сказал: «Мой повелитель, я построил для тебя мечеть, которая простоит до судного дня». Ну, видимо, простоит и правда, друзья, потому что уже более 500 лет Сулейманье восхищает нас своими особыми очертаниями, своим доминантным значением на карте Стамбула.
2: Великолепный век турецкого искусства.
1: Область знаний.
3: У Мимара Синана была, вообще-то говоря, мечта. Все дело в том, что, попадая в Стамбул, это особенно чувствуется, дорогие друзья. Вы наверняка обращали внимание, что очень многие мечети османской эпохи похожи на византийские памятники. Прежде всего, на собор Святой Софии, да, который нынче носит звание мечети Айя София. А действительно, для османских архитекторов задолго до Синана византийская архитектура стала образом для подражания. И Синан всю жизнь мечтал построить купол такой же высоты и такого же диаметра, как купол собора Святой Софии. В Шехзаде, в Сулейманье ему это не удалось, но вот мечетью, которой он поистине гордился, в которой ему это удалось сделать, стала мечеть в городе Эдирне. Это бывший Адрианополь, это западная Турция, в сторону Болгарии. И в городе Эдирне он возводит мечеть уже в правление не Сулеймана, а Селима II, его преемника, который носил такое не очень милое прозвище «пьяница». Очевидно, вполне заслуженно. Надо сказать, что это, кстати, первый султан в Османской империи, который лично не участвовал вообще ни в каких военных походах. То есть до него все-таки все его предшественники браво сражались на полях сражений, расширяя территорию империи. Селим стал первым, кто предпочел султанские покои и дворцовые, видимо, винные закрома полям сражений. Тем не менее, при нем территория продолжала увеличиваться, и если получил Селим территорию империи, равную примерно 14 миллионам квадратных километров, получилось на излете его правления уже там более 15. Мечеть, которую посвящает Мимар Синан этому правителю, действительно стала венцом творения, абсолютно таким апофеозом, наверное, творческого пути Мимара Синана. Это мечеть, которая представляет из себя, в принципе, такую огромную полусферу, огромный шар, который буквально парит над землей. Мечеть, которая представляет из себя такой октагон огромный, попадая в интерьер, ты действительно не понимаешь вообще, как это сделано. Синан обожал такие инженерные секреты. И вот параметры купола мечети Селимие, они приблизительно достигают диаметра, по крайней мере, купола собора Святой Софии, тоже почти 32 метра. Но высота все равно ниже. Забегая вперед, скажу, что только в конце 20 века на территории Турции стали появляться мечети с куполами, которые выше и шире, чем купол собора Святой Софии, но железобетонные конструкции могут все. Для Мимара Синана еще очень характерны такие особые приемы для украшения интерьера. Тоже во многом вдохновленный византийской практикой. Дело в том, что любой византийский храм в интерьере украшался мозаикой. Мы все это прекрасно знаем, да? Мозаикой разных цветов или смальтой с золотистой фольгой. Цель, в принципе, мозаичного набора в интерьере – усилить светоносность, то есть насытить интерьер естественным светом, который будет отражаться от такой глянцевой поверхности мозаичных кусочков. Синан не мог использовать золото, потому что в исламе использование золота достаточно ограничено. Есть прямые запреты на там, питье из золотой посуды, например, или на какое-то вот особое использование, ну, скажем, такое чрезмерное этого драгоценного металла в жизни. Он использует абсолютно другой материал, но, по сути, достигает того же самого эффекта. В интерьер он начинает вводить плитку изразцовую, белоснежную по своему фону, но насыщенную цветочными мотивами и образами, которую изготавливали в маленьком городке, который ныне носит название Изник. А когда-то это та самая византийская Никея, в которой проходили Никейские Вселенские соборы, в которой был придуман никейский символ веры. Это всегда был знаменитый керамический центр и в византийские времена, потому что под Изником находятся залежи высококачественной белой глины. И изникская керамика — это действительно тоже символ великолепного века. очень дорогая элитная керамика, которая не уходила дальше, чем султанские закрома и султанские столы. То есть, скажем так, широкие массы потребителей не могли себе позволить изник, для них были совершенно другие керамические традиции и попозже. И изник прославился не только изготовлением бытовой утвари, там, условно, кувшинов и блюд, но, прежде всего, именно изразцовой плиткой, которая, начиная с как раз 16 века, стала очень активно вводиться в османские интерьеры, не только в культовые, но и в дворцовые. Она использовалась в отделке фонтанов, каких-то небольших павильонов садово-парковых. И, по сути, внутри интерьера мечети она выполняла ровно ту же самую функцию. Она отражала свет, который падал в интерьер сквозь массу каких-то небольших оконных проемов в барабане куполов или просто в каких-то верхних частях стен. Дальше этот свет падал на всю ту же самую прозрачную глазурь, которой покрывалась изразцовая плитка, и его сияние усиливалось.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Великолепный век турецкого искусства. Рассказывает искусствовед-востоковед Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: Мемар Синан нащупал этот прием, видимо, изначально не при строительстве культового памятника. При мечети Сулейманье, она носит, на самом деле, во многом тоже мемориальный характер, находятся два мавзолея. Тюрбе, как они называются по-турецки, мавзолей, собственно, Сулеймана Великолепного и мавзолей его знаменитой жены Хюрем Султан или Хюрем Хасаки Султан, иначе, опять же, популярной и широко известной Роксоланы. Не буду сейчас вдаваться в детали биографии этой женщины. Мы тут с вами собрались поговорить об искусстве. Тем не менее, и правда, при оформлении тюрбе Хюрем Султан Синан вводит в интерьер буквально ковровую отделку изразцом. И, видимо, ему так понравилось, что впоследствии, когда он строил вот буквально через пару лет после завершения проекта Сулейманье небольшую мечеть, которая тоже находится в этой же части Стамбула, рядышком. Это маленькая мечеть Рустем Паша, начала 60-х годов 16 века. Он уже там полностью убирает под изразец весь интерьер мечети. Точно так же от пола до потолка, до буквально вот парусов, да, которые поддерживают барабан купола. И, конечно, в интерьере мечети это работает абсолютно умопомрачительно, потому что, во-первых, светоносность, во-вторых, обилие вот этих цветочных мотивов, которые насыщают изразцовую плитку, они, по сути, превращают интерьер мечети в райский сад. А в исламе рай — это тоже сад, как и во многих других религиозных системах, и прежде всего в авраамических. Поэтому, по сути, интерьер мечети становится таким бесконечным напоминанием и в чем-то даже воспоминанием, наверное, о рае для каждого верующего, который попадает в нее. Расцвет эпохи Сулеймана, который действительно разлился потом впоследствии и на время Селима, и его преемников, действительно осветил собой первую половину 17 века. Открывая 1600-е годы в Османской империи правление султана Ахмеда I, который вступил на престол, будучи совсем юным, да давайте уж прямо скажем, мальчиком, ему было 13 лет. При этом империя в это время переживала довольно сложные военные времена, потому что она воевала сразу и на западных, и на восточных фронтах, и с Ираном, и с Австрией, и ничего не придумал лучше юный султан, чем построить огромную мечеть для того, чтобы задобрить Аллаха и, соответственно, каким-то образом привлечь его на свою сторону. Да, в Стамбуле появился знаменитый памятник «Голубая мечеть» или «Мечеть Султана Ахмед», которая тоже прекрасно известна всем нашим слушателям. Она находится на площади точно так же, как собор Святой Софии, да, рядом с площадью Ипподром, и вступает с собором Святой Софии в такой диалог бесконечный. Но при этом, например, изникское производство на этом во многом угасло, потому что интерьер мечети точно так же от пола до потолка убран изразцом. Дело в том, что автор проекта Садывкар Мехмед Ага – это ученик Мемара Синана, который во многом повторил приемы, которые когда-то ввел в практику его учитель, но только он решил, что у него будет еще больше изразца на еще больших площадях. И вот если обращаться к хроникам, начало 17 века мы будем встречать упоминания о нескольких сотнях мастерских керамических в Изнике, а уже к середине 17 века их осталось несколько десятков. Дело в том, что когда Османская империя выпускала какой-то макрозаказ, да, все мастерские были обязаны работать на этот заказ, практически не имея возможности взять какие-то еще другие проекты. И, естественно, такая монополизация производства привела к тому, что просто, к сожалению, Изник вторую половину 17 века пережил уже довольно скромно и, в принципе, практически схлопнулся к началу 18-го, когда там абсолютно другие керамические центры в Турции стали поддерживать славу турецкого белого золота. Мы с вами поговорили о росписи керамической плитки, но, естественно, многие наши слушатели могут задать закономерный вопрос, а что же с какими-то другими живописными мирами в Османской империи эпохи Великолепного века? Надо сказать, что это, конечно, было время и расцвета османской миниатюры. Османская миниатюра — это довольно специфическая вещь, она своими корнями уходит в персидскую, потому что все мы знаем, что именно персидская книжность — это такой мировой феномен. Так как турки с иранцами воевали, иногда турецкие султаны иранских художников, прямо как военные трофеи, привозили в Стамбул, где впоследствии эти художники действительно формировали османскую школу миниатюры. И у нее и правда абсолютно иранские корни, которые уходят там, в лучшие времена гератской школы миниатюры своими корешками.
2: Великолепный век турецкого искусства.
1: Область знаний.
3: Но в эпоху Сулеймана Великолепного формируется костяк все-таки наконец-то самобытных мастеров, которые уже разрабатывают самостоятельный язык османской миниатюры. И здесь стоит, конечно, упомянуть Хайдара Раиса Нигари, который писал портреты как раз членов султанской семьи. Там у него есть и портреты Сулеймана, и портреты Селима. Обязательно нужно вспомнить замечательного Шахкулу Багдади. Это мастер такого растительного жанра, который во многом объединял китайскую и персидскую стилистику, украшал там, зубчатыми листьями, цветочными букетами, сборники стихов османских поэтов. Но самое важное имя в данном случае — это Кара Мими. Это вот как раз человек, который придумал самостоятельный ботанический язык османской миниатюры. Он лично украшал сборники стихов, которые писал сам Сулейман под таким поэтическим псевдонимом Мухибби. И вот диван, то есть сборник, да, стихов Мухибби Сулеймана Великолепного — это такой же набор вот цветочков, которые мы с вами встречаем, например, в керамике Изника. Те образы, без которых невозможно уже представить сегодня турецкую культуру и турецкую изобразительную традицию. Это тюльпаны, гвоздики, гиацинты, розы, гранаты, зубчатые листья. Естественно, у каждого цветка, у подобного в турецкой системе координат, была своя расшифровка, своя символика. И они же, эти цветочки, появлялись еще, разумеется, на тканях. Не только на керамике, не только на страницах иллюминированных рукописей. В османский ренессанс, в период Великолепного века, особенно расцветает и производство драгоценных турецких тканей. И если Изник — это у нас с вами столица керамики, то город Бурса — это столица турецких тканей. Бурские бархаты, бурские атласы действительно составили драгоценное наследие качества Ближнего Востока. Это в основном были ткани, которые изготавливались на основе шелка. Шелк давал возможности действительно для изготовления и глянцевой, и переливающейся всеми цветами вообще радуги ткани, и ткани с таким шелковистым ворсом. Вот эти, кстати, турецкие бархаты, которые называются чатма, они очень часто уезжали и на территорию нашей страны. И из них шили облачения и для царей, и для священнослужителей. И часто паттерны с ткани снимались художниками, которые расписывали, например, храмы в средней полосе России. Вот если по Ярославской области поездить и заходить в храмы 16-17 века, очень часто буквально на стенах можно увидеть вот эти турецкие гвоздики. Или, друзья, приглядитесь к облачениям святых на иконах 16-17 века. Очень часто они облачены в турецкие ткани, потому что эти ткани действительно были сокровищами, они были очень дорогими. И такими же дорогими были всегда, конечно, ковры. Ну, ковры — это просто сам символ и правда Османской империи. Ковровых центров в Турции несколько. Самое главное из них находится в основном в Западной Анатолии. Знаменитые ушакские ковры тоже разъезжались по всему свету, попадали и на территорию Руси, и на территорию Европы. Часто всплывают в изображениях каких-то святых в их облачениях. И часто, кстати, появляются как элементы интерьеров в каких-то изображениях там комнат. У европейских живописцев очень часто поэтому многие турецкие ковры носят имена, например, итальянских живописцев. У нас там есть ковры Лотта, ковры Мемлинга, потому что находились подобные ковры у европейских живописцев в коллекциях, они их часто писали, и, соответственно, таким образом, потом, когда нужно было придумывать типологизацию турецких ковров, в общем, не нашли другого подхода. Но он очень активно используется. Поэтому, пожалуй, так и получилось широко известна вот эта культура именно великолепного века. Это действительно время особой популяризации османского искусства. Уже с начала XVIII века Турция вступила на такой достаточно скользкий путь европеизации, который, к сожалению, привел в конечном итоге к вырождению, упадку в культурном плане и к действительно таким необратимым последствиям, которые привели, в принципе, к развалу империи уже в начале века XX. Так что, друзья, давайте и правда помнить о том, что самые золотые страницы всегда связаны с расцветом государственности.
2: Рассказывала искусствовед-востоковед Полина Любимова.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
10: 11.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Центр избирком исключил строку с партией «Яблоко» из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. Нумерация остальных партий останется прежней. После «Единой России», которая идет под номером 1, будет следовать ЛДПР под номером 3. Напомню, Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации федерального списка «Яблоко». Теперь в бюллетене останутся 10 партий. Петербургская биржа ввела новый механизм для поставок автомобильного бензина конечным потребителям. Решение принято после ряда совещаний в правительстве. Механизм доступен только через ОТП РЖД. Это электронная площадка, которая объединяет биржевую и транспортную инфраструктуры в рамках единой цифровой среды. Покупатели обязаны подтвердить, что грузополучатель является конечным потребителем. А ранее вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры для обеспечения регионов топливом. Готовность первой в мире международной трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ приближается к 100%. Оставшееся оборудование планируется смонтировать в сентябре. Об этом агентству ТАСС сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
11: Мы в сентябре месяце смонтируем оставшуюся часть оборудования, это, собственно, сами кабины. Большое очень внимание уделяется безопасности. Порядка 1200 часов необходимо будет прогонять без пассажиров канатную дорогу для того, чтобы все контролирующие органы двух сторон, Китая и России, подписали соответствующие документы, что этот объект безопасный и может перевозить людей. Это объект на финишной прямой, и я уверен, что он станет визитной карточкой наших двух городов.
10: Открытие канатной дороги может состояться уже в мае будущего года. Торжественный запуск планируют приурочить к проведению Амурского экономического форума, отметил губернатор. Хирурги Московской больницы номер 31 первыми в России провели эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью полностью автономного робота. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, две операции длились около полутора часов. Пациенты уже восстанавливаются и могут самостоятельно передвигаться. Ракова отметила, что робот-хирург не заменял врача, а выступал помощником. До конца года в столице планируют выполнить около 1000 таких операций с использованием робототехнических систем. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве усилится облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха 24 градуса. Сейчас в столице плюс 21. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
9: Премьера на радио «Звезда».
12: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
9: «Человек с изюминкой»
12: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Реклама.
13: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
2: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
3: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-7466-44920.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Мстислав Ростропович.
2: До него виолончель считалась просто одним из многих оркестровых инструментов. Ростропович сумел подчеркнуть ее значимость и неповторимость звучания. Он был, пожалуй, самым знаменитым виолончелистом 20 века. Однако всегда как-то странно или даже нелепо держал смычок.
1: На первый взгляд.
2: Однажды он спросил у матери, почему она не смогла сделать ему лицо получше. «Я была занята твоими руками», — ответила мать. Еще со студенческих времен Мстислава Леопольдовича прозвали «Подсолнухом» за раннюю лысину. Маэстро обладал прекрасным чувством юмора. Он не обижался.
1: Где изюминка?
2: Длинные руки, нестандартная посадка, словно полулежа. Манеру игры Ростроповича на виолончели часто называли обезьяньей. Такой манере пытались подражать. Но мало кто знал, что для этого требовалось сломать руку. Однажды маленький Слава упал и сломал запястье правой смычковой руки. Кость срослась неправильно. Ему сказали, что играть на виолончели больше не получится. Надежда на блестящую музыкальную карьеру не осталась ни у кого, кроме самого пострадавшего. После того, как гипс сняли, Слава каждый день держал руку по часу в горячей воде, размягчал и упорно играл, играл, играл. Однажды у маэстро спросили, почему вы выбрали именно виолончель.
3: Потому что я ее полюбил как женщину. И лишь много лет спустя узнал, что по-французски виолончель мужского рода. Я был потрясен, но было уже поздно.
1: Мстислав Ростропович. Человек с изюминкой.
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
6: Дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Поначалу объявленная незаконнорожденной, а впоследствии ставшая первой коронованной королевой Англии. Мария I Тюдор. По прозвищу Кровавая.
1: За что же ее так нарекли?
6: Все дело в жестоких и кровавых репрессиях. Будущая королева росла в строгой католической вере и отвергала реформы отца, который разорвал отношения Лондона с папой римским. Придя к власти, она хотела вернуть Англию в лоно католической церкви. Пусть и ценой сотен человеческих жизней.
1: История одного прозвища.
6: За 5 лет на престоле Мария I казнила почти 300 протестантов. В том числе 2 епископов и 1 архиепископа. Смертные приговоры приводили в исполнение с особой жестокостью. Людей заживо сжигали на лондонских площадях. Эти события вошли в историю как марианские гонения. А сама королева заслужила имя Кровавой.

0: кто, где, как и почему живет. Кто?
1: Зажиточные подданные Османской империи.
0: Что?
1: Канак. Двух- или трехэтажный дом, напоминающий на плане букву «Г». Каждый следующий ярус выступает над предыдущим, для чего поддерживается специальными деревянными подпорками. Венчает постройку, как правило, двускатная черепичная крыша.
0: Где?
1: Канаки начали активно строить в 15 веке после падения Византии. Большей частью в Турции, но также в Румынии, Болгарии и на Балканах. В тех местах, куда распространилась власть Османской империи в расцвете ее могущества.
0: Как?
1: Основной материал – дерево. Из него возводился каркас и стены, но цоколь практически всегда каменный. Средневековые европейские путешественники рассказывали, что первым делом турки сооружали остов, а сразу за ним крышу, и только потом принимались за все остальное. Это помогало обезопасить стройку от дождя. Пространство между балками заполняли землей, вернее, глиняной массой. Со временем она затвердевала, обеспечивая прочность и устойчивость здания. Снаружи канаки выглядели довольно неказисто, но позволить себе полностью каменные дома не могли даже обеспеченные османы, за исключением султана. Внешняя невзрачность с лихвой компенсировалась внутренним убранством. Жилые помещения были декорированы позолотой, двери украшены расписным орнаментом, а полы застелены прекрасными дорогими коврами. Меблировка довольно скромная. В основном состояла из софы, широкого деревянного возвышения, и дивана со множеством подушек. Отапливались эти жилища в зависимости от достатка. Либо каминами, либо мангалами, бронзовыми жаровнями, которые топились дровами. Вся жизнь семьи протекала на втором и третьем этажах. Первый отводился для слуг, рабов и хозяйственных нужд. Если владелец был богат, то рядом с канаком он строил служебные помещения. Кухню, баню и конюшню. Любой по размеру канак делился на две части. Мужскую, она называлась селемлик, и женскую, харем или гарем. Обитатели этих пространств практически не пересекались. Разные слуги носили им еду по отдельным лестницам через отдельные входы. Гарем всегда был заперт. Ключами от него владел только специальный хранитель, назначенный хозяином семейства.
0: А что теперь?
1: С закатом Османской империи и постепенным отдалением от религиозных традиций ушли в прошлое и канаки. Сейчас турки чаще селятся в обычных или даже многоквартирных домах, а сохранившиеся старинные постройки стали еще одной достопримечательностью для туристов. Кроме того, слово «канак» ныне содержит многие фешенебельные отели на побережье. Но они такие большие и комфортабельные, что и не снились подданным султана еще несколько веков назад. Канак.
0: Кто так строит?
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
2: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
3: 1925 год. Лондон. Трафальгарская площадь. Американские туристы, миллионер и его жена восхищаются знаменитым памятником – колонной адмирала Нельсона. Неожиданно к ним подходит мужчина средних лет и представляется торговым агентом британского правительства.
4: Я уполномочен продать эту скульптурную композицию за весьма и весьма скромную сумму. Всего каких-то 20 тысяч фунтов стерлингов. Для вас это пустяки. В цену входит демонтаж памятника и его доставка в любую часть света. Кстати, вот мои документы. А чего вы удивляетесь? У нашей страны огромный госдолг. Чтобы расплатиться, парламент решил выставить на торги все без исключения лондонские достопримечательности, в том числе колонну Нельсона. Ну что, по рукам?
3: Немного ошалевший от такого напора американец тут же выписал в качестве задатка чек на 6 тысяч фунтов стерлингов и пообещал рано утром вернуться на Трафальгарскую площадь, чтобы лично проследить, как будут перевозить его только что приобретенное имущество. Больше он никогда не увидит того самого торгового агента и уж тем более не увидит своих денег. А когда поймет, что его одурачили как мальчишку, в полицию обращаться не станет.
0: Плутовство.
3: Говорят, что это исторический анекдот. Мол, не было такого и быть не могло. Да неужели? Англичане попросту не хотят огласки. Ведь неуловимый авантюрист в том же 1925 году успел дважды продать Букингемский дворец, несколько знаменитых фамильных усадеб, Вестминстерское аббатство, Тауэр и даже Биг Бен. Его настоящее имя – Артур Фергюсон, шотландец. С детства он мечтал стать артистом, но ни в один лондонский театр его не приняли. Тогда Артур решил использовать свои актерские способности на другом поприще – криминальном.
4: Обмануть дурака, особенно богатого – высшее мастерство. Недотепу нужно хорошенько убедить, внушить ему, что, к примеру, Бруклинский мост запросто можно купить здесь и прямо сейчас. Но я всегда был осторожен. Брал только задаток, а не всю сумму, чтобы не вызывать подозрения.
0: Плутовство.
3: Он бежал в США, когда узнал, что его разыскивает полиция. Но и там, за океаном, Фергюсон занялся продажей известных американских памятников. К примеру, Белый дом Артур сдал в аренду на 99 лет за 100 тысяч долларов.
4: Меня подвела собственная жадность. Нужно было залечь на дно, но нет, мне не хватало приключений. А тут, как назло, подвернулся один австралийский миллионер. Тупица, каких свет не видел. Я собирался продать ему статую свободы. Не повезло. Арестовали меня прямо во время сделки.
3: На суде он признался, что занимался мошенничеством, чтобы исследовать границы человеческой глупости. За свои аферы Артур Фергюсон получил 5 лет тюрьмы, а после выхода на свободу ничего не продавал. Прошло много лет. Американцы, так же как и британцы, до сих пор утверждают, что вся эта история выдумка, но при этом зачем-то провели тщательное расследование. Никаких официальных документов, подтверждающих, что Артур Фергюсон действительно существовал, найдено не было. Но и доказать обратное полиция не смогла. Наивные люди. Разве кто-то обещал оставить улики?
1: Артур Фергюсон.
0: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама.
8: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Утром украинские боевики нанесли удар беспилотником по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, число пострадавших, по последним данным, выросло до 17. У троих из них состояние средней тяжести. В ночь на вторник массированной атаке БПЛА подверглась и Московская область. Пострадали 3 человека, в том числе 10-летняя девочка. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах по обоим фактам. Статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева провела встречу с участниками специальной военной операции, которые получили тяжелые ранения и после лечения изъявили желание продолжить военную службу. Обсуждались вопросы социальной поддержки, обеспечения жильем, реализации льгот военных и членов их семей.
2: Было принято решение. У нас выезжают целые большие рабочие группы в госпиталя, где проходят лечение наши ребята, для того, чтобы как раз их уже там информировать и собирать вопросы, чтобы они были решены уже, пока человек находится в госпитале.
1: В завершение приема Анна Цивилева поблагодарила органы военного управления за слаженную работу. Она отметила, что все выплаты военнослужащим осуществляются своевременно, а медпомощь оказывается оперативно и качественно. В МИД России сегодня был вызван посол Японии Акира Мута. Ему заявлен решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра Санае Такаити и главы МИД Тосимицу Матеги о посещении президентом Владимиром Путиным острова Итуруп. Замглавы МИД Михаил Галузин подчеркнул, что суверенитет России над Южными Курильскими островами незыблем. Также послу указали, что Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры в ответ на санкционную политику Токио и поддержку киевского режима. В Россию с острова Корфу прибыла десница святителя Спиридона Тримифунского, одного из самых почитаемых христианских святых. Поклониться мощам можно будет в 12 регионах страны – Чебоксарах, Казани, Дивееве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире и в Москве. Пребывание святыни в России продлится до 20 сентября. Десница доставлена в нашу страну впервые за 8 лет. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство ответом после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Фактовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радио «Звезда».
1: У каждой горы, у каждого камня, у каждой травинки есть свой дух. Нельзя просто наклониться и сорвать растение. Нельзя просто подобрать и бросить камень. Иначе нарушается равновесие с миром духов. Все, что надо человеку, не просить у природы большего. Современные люди перестали понимать этот мир. Они стали похожи на однолетние цветы, которые не успевают посеять семя и дать корни. Оттого и мечты их мельчают.
2: Теленгиты. Малые коренные народы России.
1: В горах Алтая на высоте 2000 метров над уровнем моря раскинулась просторная Чуйская степь. От внешнего мира она со всех сторон закрыта горами. Это одно из самых засушливых и пустынных мест на Земле. Зимой температура здесь может падать до минус 50, а летом подниматься до плюс 40. Испокон веков здесь обитают теленгиты – кочевой алтайский народ. И осталось их около 3000 человек. А когда-то их было гораздо больше. Они враждовали с монголами и китайцами, были частью восточно-тюркского каганата. У них даже было свое государство – Телесское княжество, феодалы которого долго не хотели присоединяться к Российской империи. Но когда в середине 19 века судьба поставила перед выбором, под защитой какого государства выгоднее быть, русского или китайского, теленгиты выбрали русских.
2: Не теряя корней, теленгиты.
1: На протяжении тысяч лет в Чуйской степи торговали представители почти всех азиатских народов. Неудивительно, что здесь переплелись верования всех известных религий. Но теленгиты остались верны своей культуре и традициям. Их мир наполнен множеством духов, покровителей леса, озер, гор и огня. Перед любым походом они обязательно посещают родовые святилища, складывают на них горками камни. На камни повязывают разноцветные ленты, а алтари окуривают можжевельником, кладут на них ветки, камни, мясо, молоко. А еще стараются не встречаться с выдрами. Но коль случится ее убить, оставляют тушку на сутки в лесу. Считается, что это любимое животное бога мертвых, поэтому после смерти из него может выйти на волю несколько десятков душ.
2: Малые коренные народы России.
1: Некоторые теленгиты до сих пор живут родами, сиоками. По сути, здесь каждый поселок – это один род. Управляет родом старейшина. Его воле беспрекословно подчиняются все – и мужчины, и женщины, и дети. Только он знает, когда выводить стада на пастбище, чем и как обеспечивать семью. На нем большая ответственность. При этом старейшина не обязательно убеленный сединами старец. Им может быть и вполне молодой человек. Главное здесь ум, талант организатора, знание традиций и, конечно, опыт.
2: Не теряя корней, теленгиты.
1: Эти степные кочевники до сих пор соблюдают обряды шаманизма и во время кочевок живут в традиционных войлочных юртах, правда, оснащенных газовыми баллонами и зарядными устройствами на солнечных батареях. Но главное, конечно, это уважение к природе и скот, овцы, лошади, яки. Мудрые старейшины Чуйской степи учат молодежь так. Если скот держать не будешь, ни себя, ни семью здесь не прокормишь. А это уже зависит напрямую от земли матушки, от того, как к духам гор относиться будешь. Тогда и дохлого верблюда долина Чуи на ноги поднимет.
2: Теленгиты. Малые коренные народы России.
0: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
3: «Все, приплыли».
0: Приехали однажды российские туристы в Америку, в ту самую, Соединенную. Посетили с официальным визитом штат Мэн. Вдруг видят, дорожный указатель стоит. Красивый такой, а на нем стрелки, стрелки, стрелки и название разное. До Норвегии 25 километров, до Польши 50. Чтобы попасть в Данию, надо преодолеть 35 километров, а чтобы добраться до Перу – 90. Наши парни глаза протерли, еще раз на указатель посмотрели. Да нет, все правильно, что написано, то и прочли. Бред какой-то. Это только потом выяснилось, что Перу, Норвегия, Дания и Польша и не государство вовсе, а местные населенные пункты, расположенные в этом самом штате. Вот ведь фантазия у людей. Может, у них и глобус есть. Представляете? Глобус штата Мэн. А что, вполне возможно. Плывем дальше. Калифорнийская пустыня. Самое жаркое место на всем западном полушарии. Солнце просто-таки убивает все вокруг. Самый настоящий ад. Русские туристы-экстремалы загорают на вокзале. Железнодорожный состав ждут. Вода на исходе. От нечего делать россияне песенку поют. Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда. А рядом вывеска, название местного американского полустанка. Сибирь. Нормально, да? В пустыне и вдруг Сибирь. Вот что у Янки в голове? Поди разбери, а мы плывем дальше. Как ты судно назовешь, так оно и поплывет. Штат Аризона, населенный пункт Ничто. Так и называется Ничто. Это уже заброшенный поселок. До 2005 года там жили люди. У них даже свой девиз был. Его и сейчас можно прочесть на табличке у самого въезда. А слова на ней такие: преданные граждане Ничто полны надежды и веры в необходимость труда. Долгие годы эти люди верили в Ничто, надеялись на Ничто и работали в Ничто. Вот так. А в результате мертвая зона. Я же говорил, как ты судно назовешь, так оно и поплывет. Истории с географией.
3: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Премьера

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным.

0: Разгрузочный жилет. Его основное предназначение – распределить тяжелый вес боекомплекта по всему телу солдата. И чтобы военнослужащий не таскал в одном рюкзаке все сразу и вперемешку – гранаты, флягу, аптечку, тактический фонарь и компас. Форма и содержание.
1: Поэтому армейский жилет и называется разгрузочным. У него несколько подсумков под конкретную воинскую специальность. Пулеметчик, стрелок, разведчик, гранатометчик. Все на своих местах, под рукой. В одном подсумке магазины с дополнительными патронами, в другом, к примеру, складной нож. Разгрузочный жилет появился в армиях разных стран в годы Первой мировой. Его делали из кожи или брезента. Жилет надевали через голову и фиксировали на плечах с помощью двух лямок. Далее, с помощью боковых шнуровок, разгрузку регулировали по объему талии и груди.
2: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
1: Его современные модификации поистине уникальны. Нынешний армейский жилет оснащен специальными набедренными панелями-платформами. С их помощью солдат сам решает, какой именно подсумок ему необходим для выполнения боевой задачи. Не нужна кобура для пистолета? Снял, а на ее место быстро прикрепил футляр с дополнительной обоймой. Понадобится пехотная лопатка? Не проблема. Отцепи лишний подсумок с дымовыми шашками и вперед! Военные разгрузочные жилеты очень популярны и на гражданке. Их с удовольствием носят рыболовы, охотники, мотоциклисты. В общем, все те, кому по разным причинам необходимо все свое держать при себе.
0: Форма и содержание. Разгрузочный жилет. История с географией. Ангорка.
3: Теплая, мягкая на ощупь, шерстяная ткань с характерным нежным ворсом. Очень приятно кутаться в нее зимой. Название связано с историческим местом происхождения – Ангорой. Это на востоке Анатолийского плоскогорья. Теперь здесь столица Турции – город Анкара. Похоже, не правда ли? Ангора, Анкара.
0: История с географией. Ангорка.
3: Изначально ангорой неофициально называли шерсть коз, которых разводили только в Турции. Долгое время турки были монополистами в этой области и не разрешали вывозить ценных животных за границу. Многие пытались подделать или найти похожее сырье, но, в конце концов, это получилось у китайцев. Они стали производить похожую по внешнему виду пряжу из пуха кроликов и назвали ее ангора. Да-да, так и получилось, что сегодня ангорка – это пух кроликов. И к турецким козам он никакого отношения не имеет.
0: История с географией.
3: Турции пришлось потесниться на мировом рынке. Но как назвать традиционный продукт? Ангорка-то отпала сама собой. В конце концов, назвали его махером, что по-арабски означает «избранный». Но своих коз турки тоже не сберегли. Первым переселенцам в Южную Африку удалось с большим трудом заполучить в Турции 12 ангорских козлов и одну козочку. Сегодня ЮАР – крупнейший поставщик мохера на мировой рынок.
4: Ангорка. История с географией.
5: Сегодня в программе «Область знаний». Петр Первый. Строитель империи. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости медицины. Правительство установило отдельный тариф для оказания медицинской помощи в центрах здорового долголетия. Теперь россияне смогут бесплатно проходить в них обследования по полису ОМС. Соответствующее решение впервые включено в программу госгарантии на ближайшие 3 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что 16 известных механизмов старения объединены в 7 программ исследований для выявления признаков преждевременного старения. Первый федеральный центр открылся в Москве на базе Российского научного центра хирургии, а в апреле заработал региональный центр в Саранске. В ближайшее время подобные центры планируется создать во всех регионах России. Ученые назвали способ замедлить старение мозга. Исследование показало, что высокая социальная активность помогает сделать это без медикаментов. Пожилые люди, ведущие активную жизнь, демонстрируют улучшение в памяти, ориентации и исполнительных функциях. Какие еще факторы влияют на старение? Радиозвезда рассказала профессор кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ Татьяна Матвеева.
2: На старение влияют накопление мутаций, изменений на уровне ДНК в течение жизни. Количество этих мутаций, оно может меняться в зависимости от того, насколько часто человек сталкивается с так называемыми мутагенами и насколько сильно их воздействие. Наконец, есть специальные такие последовательности на концах наших хромосом. Когда они уже укоротятся очень сильно, клетки не могут тогда нормально делиться.
1: Ученые убеждены, что социальную активность необходимо включить в программу здорового старения и профилактики деменции. Хирурги Московской больницы номер 31 первыми в России провели эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью полностью автономного робота. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, 2 операции длились около 1.5 часов. Пациенты уже восстанавливаются и могут самостоятельно передвигаться. Ракова отметила, что робот-хирург не заменял врача, а выступал помощником. До конца года в столице планируют выполнить около 1000 таких операций с использованием робототехнических систем. В России зарегистрировано 59 решений отечественного производства с использованием искусственного интеллекта для медицины. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, ИИ помогает в диагностике, лечении и работе медоборудования. Также в стране зарегистрировано более 42 тысяч единиц медицинского оборудования, и этот реестр ежегодно значительно увеличивается. Импортозамещение и развитие производства в этой сфере остаются приоритетными направлениями. Это были новости медицины. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Его имя стало синонимом русской лени. Сибарит и мечтатель Илья Ильич Обломов.
4: Фрагменты романа Ивана Гончарова слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

От Сахалина до Калининграда судьба гоняет нас, как тополиный пух. Не выспаться, не в мочь, не обернуться.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока я

0: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Если я куплю квадрокоптер, то где и как я смогу его запустить?
2: Отвечает руководитель интернет-проекта «Наш транспорт» Константин Венславович.
3: Если ваш коптер с аккумулятором легче 250 граммов, то можно не получать разрешение на полеты на высоте до 150 метров в светлое время суток, за пределами зоны аэропортов и аэродромов, закрытых для полетов зон, зон ограничения полетов и мест проведения массовых мероприятий. При этом коптер должен находиться в прямой видимости от оператора. Для дронов массой от 250 граммов до 30 килограммов действуют практически такие же правила, но для полетов в пределах населенных пунктов потребуется отдельное разрешение от администрации населенного пункта. Следует также учитывать, что субъекты федерации могут устанавливать дополнительные ограничения и запреты на полеты БВС в пределах своего региона. Если вы хотите поднять коптер в темное время суток или выше 150 метров, или область вашего полета попадает в одну из зон ограничений, то тогда необходимо подавать представление на использование воздушного пространства и план полетов в ЕСОРВД, то есть в региональный орган единой системы организации воздушного движения. Также могут потребоваться разрешения от силовых ведомств. За 2 часа до начала полета, перед взлетом и после посадки, нужно будет оповестить орган ЕСОРВД. Все это звучит немного сложно, но, к счастью, существует несколько бесплатных российских интернет-сервисов, например, СППИ, которые позволяют по карте проверить, разрешен ли запуск коптера в определенной области и что для этого требуется. Также они позволяют при необходимости подать представление, план полета и упростить взаимодействие с органами ЕСОРВД.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Теперь так не принято. История правил поведения.
4: В 1713 году королем Пруссии стал Фридрих Вильгельм I. В те далекие времена его называли самым большим скрягой Европы. И действительно, новый немецкий монарх тут же ввел во дворце жесткий режим экономии. Было 100 камердинеров, стало 12. Да еще с половинным жалованием. Красота. Дальше больше. Все королевские драгоценности, старинную галерею картин, а также табун породистых лошадей продали на торгах, а коллекционную серебряную утварь переплавили на монеты. К чему такая роскошь? Деньги надежнее, особенно если положить их в банк под высокие проценты. Теперь о моде. Отныне одеваться ярко и элегантно запрещалось. Сам Фридрих всю жизнь носил простенький военный мундир с железными или медными пуговицами. Когда ему приносили новые платья, то пуговицы на него перешивали со старого.
5: А я вот сейчас как дам, больно.
4: Трость короля. Он не расставался с ней ни днем, ни ночью. Дело в том, что Фридрих Вильгельм ненавидел лентяев и бездельников. Если замечал в своей резиденции праздно шатающихся лакеев, то неизменно колотил их длинной деревянной палкой по голове, по спине, по рукам, ногам и другим частям тела. Однажды на улице король заметил группу весело болтающих девушек. 2-3 удара тростью, после чего жестокий правитель приказал выдать каждой по метле и заставил до вечера убирать армейский плац. Резок в обхождении, несговорчив, груб, невоздержан в вине, неуравновешен во гневе и очень скор на расправу. Фридрих Вильгельм I не любил праздники, маскарады, фейерверки и любые увеселительные прогулки. Наказание для придворных следовало незамедлительно. Не раз и не два под горячую руку монарха попадали его дети и даже сама королева София Доротея Ганноверская. Успокаивался государь только во время охоты, застолья или во время военного смотра. Но все же самым любимым

0: вами во дворце Сан-Суси. Но курительной коллегии выдавались именные приглашения генералам, офицерам, молодым дворянам, представителям знатных фамилий. Подобные великосветские приемы проходили по строгому расписанию. Для начала – военный совет. На нем обсуждались самые важные государственные дела. Потом – торжественный обед. На стол выставляли только пиво, вино и закуски, ветчину, а также холодное жареное мясо. А затем – добро пожаловать в курительную комнату.
1: Господа, для каждого из вас приготовлен индивидуальный набор.
0: Дымить обязаны были все. Но если почетный гость на дух не переносил запах табака, аллергии, к примеру, то ему позволялось имитировать сам процесс, держать пустую трубку во рту. Король Пруссии Фридрих Вильгельм I буквально заставлял своих подданных курить. И заставил. Но, к счастью, времена изменились.
2: Теперь так не принято.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Где находятся шахматные васюки? Кто построил синий зурбаган? И куда подевался Китежград?
3: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
2: В 1939 году были введены три степени готовности советского флота. Под номером 3 обозначались задачи для кораблей, находящихся в строю. В этом случае они занимались повседневной боевой подготовкой, жили обычной жизнью, но при этом сохраняли запасы топлива, держали в исправности все вооружения. Готовность номер 2 – совсем другое дело, утверждал адмирал Кузнецов.
3: Вторая степень более высокая. На кораблях устанавливалось определенное дежурство. Увольнения на берег сокращались до минимума. Личный состав никуда не отлучался. В таком состоянии корабли могли жить долго, хотя такая жизнь требует известного напряжения.
2: Самая высокая готовность номер 1. Весь личный состав флота обязан находиться на своих местах. Получив условный сигнал, каждый корабль и каждая часть действовали исключительно по инструкциям, готовые немедленно вступить в бой и применить все имеющееся на борту вооружение. Первое, что сделал Николай Кузнецов после нападения Германии, срочно выехал в Кремль.
3: В Кремле все выглядело как в обычный выходной день. Часовой у Боровицких ворот, подтянутый и щеголеватый, взял под козырек и, как всегда, заглянул в машину. Немного сбавив скорость, мы въехали в Кремль. Я внимательно смотрел по сторонам. Ничто не говорило о тревоге. Встречная машина, поравнявшись с нашей, как было принято, остановилась, уступая дорогу. Кругом было тихо и пустынно. Наверное, руководство собралось где-то в другом месте, решил я. Но почему до сих пор официально не объявлено о войне? Не застав никого в Кремле, я вернулся в наркомат. «Кто-нибудь звонил?» – был мой первый вопрос. «Нет, никто не звонил».
2: Кузнецов не понимал, что происходит. Но в то же время действовал он решительно и, самое главное, на опережение.
3: Еще 18 июня все наши корабли уже находились в состоянии готовности номер 2. А 22 числа в 1 час 50 минут ночи оперативная готовность номер 1 была объявлена по всему флоту.
2: Как результат, в первый день войны гитлеровской авиации не удалось уничтожить ни одного советского корабля.
1: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
0: Радиозвезда.
1: Оружейка.
4: Стрелковое оружие.
1: Станковый пулемет Горюнова.
5: Максимыч. Так называли его коллеги-изобретатели. По отчеству. Петр Максимович Горюнов лишь улыбался. Во-первых, приятно и вроде как уважительно. Во-вторых, уж очень это прозвище походило на известную пулеметную систему «Максима». Ударение, кстати, нужно ставить именно так. Но никакого отношения к легендарному зарубежному оружию наш сегодняшний герой не имеет. Ну, почти. Он родился в бедной крестьянской семье, работал слесарем, а в 16 лет пошел служить в Красную армию. Стал пулеметчиком. Ох, и намучился юный Горюнов с этим самым «Максима». Тяжеленный, неповоротливый. Ужас просто. Шутка ли? 70 килограммов. Именно тогда Петр решил, оружие необходимо сделать более легким. После чего устроился монтажником на Ковровский завод. Руководил им тогда Василий Дегтярев, известный советский конструктор.
1: Оружейка.
4: Стрелковое оружие.
1: Станковый пулемет Горюнова.
5: Летом 1942-го в кабинет Дегтярева заглянул его подчиненный Петр Горюнов. В руках большой сверток. В нем модель нового пулемета. Именитый оружейник был поражен. В этом образце были учтены все новейшие достижения в области автоматического оружия. Одна только скорострельность чего стоила – 700 выстрелов в минуту. На вопрос учителя «как?» молодой изобретатель ответил просто «как-то так». На тот момент у Дегтярева уже был свой почти готовый пулемет. А тут такое. Как поступить? Какой образец запускать в производство и отправлять на фронт? Все решалось в Кремле, в кабинете Сталина.
0: Товарищ Дегтярев, чей пулемет лучше?
6: Товарищ Сталин, исходя из интересов армии, вариант Горюнова лучше.
5: В результате станковый пулемет Горюнова стал единственным пулеметом, который разработали во время Великой Отечественной и который успел в ней поучаствовать.
1: Станковый пулемет Горюнова. Оружейка.
7: История в письмах. Из письма генерал-губернатора Москвы графа Федора Васильевича Растопчина князю Петру Ивановичу Багратиону. 12 августа 1812 года. Москва. С крайним прискорбием узнала потеря Смоленска. Известие сие поразило чрезвычайно, и некоторые оставляют Москву, чему я чрезмерно рад, ибо пребывание трусов заражает страхом, а мы болезни сей здесь не знаем. Народ здешней поверности к государю и любви к отечеству решительно умрет у стен московских. И если Бог ему не поможет в его благом предприятии, то, следуя русскому правилу «не доставайся злодею», обратит город в пепел. О сём и Наполеону недурно бы знать, ибо вместо Москвы он найдет уголь и золу. Обнимаю вас дружески и по-русски от души. Остаюсь хладнокровно, но с сокрушением от происшествий. Вам преданный граф Растопчин.
8: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие подразделения южной группировки село Ореховатка, а бойцы группировки войск «Центр» выбили украинских боевиков из Красноподолья. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. В ведомстве отметили, что Красноподолье находится в 3 километрах от Доброполья. Освобождение села открывает нашим войскам прямой выход к крупному узлу обороны ВСУ и лишает противника возможности удерживать оборону на южных подступах к городу. Морская авиация Северного флота отмечает 90-летие. Военнослужащие обеспечивают охрану воздушного пространства и морских рубежей России, ведут разведку, сопровождают иностранные военные самолеты и отрабатывают задачи по поиску подводных и надводных целей. Командир вертолета К-27 Никита рассказал корреспонденту телеканала «Звезда», почему решил связать свою жизнь с авиацией.
2: Летчик, в первую очередь, это, наверное, самый такой ярый представитель романтиков в душе, поскольку человек не вовлеченный, не влюбленный в небо, он, наверное, в авиации будет все-таки лишним.
1: Экипажи смешанного авиакорпуса Северного флота в день празднования 90-летия провели учебно-тренировочные полеты над Заполярьем. Экипажи палубных истребителей Су-33, МиГ-29К, а также многоцелевых Су-30СМ отработали навыки боевого маневрирования, воздушную разведку и перехват целей в сложной радиоэлектронной обстановке. В МИД России сегодня был вызван посол Японии Акира Муто. Ему заявлен решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра Санаэ Такаити и главы МИД Тосимицу Матеги о посещении президентом Владимиром Путиным острова Итуруп. Замглавы МИД Михаил Галузин подчеркнул, что суверенитет России над южными Курильскими островами незыблем. Также послу указали, что Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры в ответ на санкционную политику Токио и поддержку киевского режима. Депортированный из Латвии в Россию Павел Мартынов рассказал РИА Новости о случае языковой дискриминации в местной больнице. По его словам, мужчина с инсультом, обратившийся за помощью по-русски, не получил медицинской помощи и был оставлен в коридоре до приезда родственников. Мартынов отметил, что подобное отношение к русскоязычным в государственных учреждениях Латвии не редкость. В Москве неоднократно заявляли о русофобском характере политики властей Латвии, Литвы и Эстонии. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую вас, приветствую слушателей.
1: Молдавия, Приднестровье, вся эта история продолжает разворачиваться. Москва тем временем все жестче формулирует Приднестровскую красную линию. Давайте об этом поговорим сегодня в начале нашей беседы поподробнее. Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что вероятность прямой вооруженной провокации Киева и Кишинева оценивается как невысокая, но исключать ее нельзя. Любые действия против российских граждан, миротворцев или военнослужащих оперативной группы российских войск будут рассматриваться как нападение на Россию. После майского указа, о котором мы говорили в наших эфирах, об упрощенном получении гражданства для жителей Приднестровья было подано более 60 тысяч заявлений, а всего российские паспорта в Приднестровье имеют около 220 тысяч жителей региона. Российское гражданство и присутствие миротворцев, ну, сдерживают силовой сценарий, но одновременно, о чем хочется поговорить, и повышают ставки, и любая провокация вокруг Приднестровья, как мы понимаем, может обернуться прямым столкновением. Вот каковы здесь позиции наших непартнеров?
2: Дело в том, что действительно значимость Приднестровья существенно возросла. Если даже оставить в стороне такие аспекты, как, ну, гуманитарные, скажем так, аспекты, это наличие сотен тысяч граждан России, это то, что Приднестровье как территория, как ментальное поле всегда было частью ментального поля России. Если вот даже вот подойти вот к такому некому сухому анализу, то Приднестровье объективно является реальным препятствием на пути реализации логистического плана по снабжению ВСУ большими объемами боеприпасов и вооружений. Мы с вами всегда это подчеркивали, что юг Украины под нашим постоянным обстрелом. Логистика там либо разрушена, либо полуразрушена, либо близка к этому разрушению. Через север тащить, через тот же молдавский север, очень тяжело, логистика слабая, и крюк довольно большой получается. С точки зрения поддержки войны на Украине, ликвидация Приднестровья для Запада, даже не для Молдовы и даже не для Киева, а для Запада, там ставки, вот я бы обозначил именно такими, это прямо серьезные геополитические ставки, несмотря на то, что само Приднестровье, ну, узенькая полоска земли вдоль берега Днестра. Я помню, когда сталкивался там с такими моментами, когда едешь по трассе, а буквально там в стороне стоят столбики, что это уже территория Украины. То есть на некоторых отрезках ширина Приднестровья там 6-8 километров. Это узкая полоска, до 40 шириной. Но мал золотник да дорог именно в этой крупной геополитической игре. Поэтому Запад повышает ставки, работает он через своих контрагентов, это Кишинев, это Киев, это отчасти Бухарест, и в совокупности они пытаются вести вот эту антироссийскую партию. Благо, что Москва, Россия это видит, реагирует, и на упреждение просто-напросто обозначает, чем это чревато. Что нападая на Приднестровье или проводя какие-то спецмероприятия по Приднестровью, вы, по сути, начинаете войну с Россией, и Россия ответит. А как Россия может ответить? Тот же самый Кишинев или Бухарест, они видят прекрасно
1: на
2: там.
1: На примере Украины сейчас.
2: На примере Украины в целом и юга Одесской области в частности, потому что сейчас удары наносятся именно по логистическим узлам юга Одесской области. Там и Измаил, и другие там порты помимо Одессы под ударами. Мы в основном про Одессу слышим, но там есть и более мелкие порты, они тоже под постоянными ударами. Этот мост через Днестр под ударом, причем и в Маяках, и там в районе Белгород-Днестровска. Поэтому очень серьезная игра разворачивается. На этом фоне объективно указ президента Путина, он открыл двери еще для десятков тысяч приднестровцев, которые хотели стать гражданами России, но не могли из-за бюрократических препонов. 60 тысяч заявлений подано, и там единственное, на чем я бы хотел сакцентировать внимание, по времени это совпало с повышением, значит, как это там называется, оплаты этой услуги, как выдача, да, паспорта. Для приднестровцев, конечно, хотелось бы сделать какие-то более мягкие условия, потому что у людей там уровень жизни очень низкий.
1: Пошлина, скорее
2: всего.
1: Да,
2: пошлина. Речь идет о пошлине. Все пытался вспомнить это слово, как бывает. Да, пошлина выросла, и для приднестровцев это высокая цена. И я напрямую получал оттуда сигналы и просьбы, если есть возможность, как-то поднять тему, чтобы для приднестровцев эти обстоятельства были смягчены, потому что люди там переживают очень тяжелые времена. А почему? Экономическая блокада, она все равно имеет свои последствия, и ограничение работы промышленных предприятий приводит к тому, что падают поступления в бюджет, сокращаются расходы на всем, на чем можно сэкономить только. И республика объективно нуждается в активной поддержке экономической, социальной и финансовой.
1: Мы сейчас с вами эту тему продолжим, но вот на чем хочется сделать акцент относительно того, что Приднестровье сегодня точно так же выходит на передний план относительно той декларативной линии, да, которую Россия проводит. То есть это жесткая линия. Мы сейчас видим, как Украина фактически лишилась портов своих, и, в общем-то, очень четко было сказано сейчас по поводу того, что нападение на Приднестровье будет считаться нападением на Россию. Хотелось это услышать, и вот мы услышали эту важную фразу.
2: И это страховка. Кстати сказать, мы тоже периодически этот момент обсуждали, что вот четкое обозначение мер, на которые пойдет Россия для защиты своих граждан в Приднестровье, это очень хорошая профилактика. В Кишиневе у власти находятся зоологические русофобы. Вот его прямо спроси, почему ты не любишь Россию и русских, вот там не будет четкой формулировки, и там будет, как в известном фильме, когда Портосу задали вопрос: а вы, Портос, почему деретесь? Он ответил: я дерусь, потому что я дерусь. И тут мы ненавидим Россию и русских, потому что мы их ненавидим. Но при этом это трусы. Они очень трусливы. И сама мысль о том, что может быть ответный удар, повергает в шок и панику вот эту кишиневскую верхушку. И как ни парадоксально, именно Кишинев притормаживает силовые действия против Приднестровья, настаивая на чем? На экономическом и социальном удушении региона.
1: Ну вот давайте как раз к этому вопросу перейдем. Давление на Приднестровье осуществляется не военным путем, то самое, да, экономика вновь продлевается чрезвычайное положение сейчас в экономике из-за нестабильных поставок газа. Тирасполь обвиняет Кишинев в ограничении работы приднестровских промышленных предприятий и ликвидации таможенных льгот. Молдавские власти намерены поэтапно распространить на левобережье единый режим НДС и акцизов с сентября 2026 года на потребительские товары, с января 2027 года на топливо, металлы и сырье, а с апреля на газ и электроэнергию. Полное налоговое выравнивание предполагается завершить к 2030 году. Ну и уже сегодня значительная часть приднестровского экспорта зависит от европейского рынка, что, понятно, дает Кишиневу и Брюсселю дополнительные рычаги. Вот тот самый вопрос, о котором вы говорили.
2: Конечно, как бы есть в действиях Кишинева такая хитрая логика. Ну вот мы же исходим из того, говорят в Кишиневе, что это наша территория. Соответственно, они должны платить налоги, они должны платить там всякие таможенные сборы и прочее. Но в чем лукавство? Приднестровье, как самостоятельное, пусть и непризнанное государство, имеет свой бюджет, имеет свои траты, и, соответственно, предприятия, любые экономические агенты внутри Приднестровья, они платят все это в бюджет республики. Теперь же они должны это платить и в бюджет республики, и в бюджет Молдовы, как это видят в Кишиневе. Соответственно, весь приднестровский бизнес, промышленный сектор, они попадают под двойное налогообложение, они попадают под двойные таможенные сборы. Это не выдержит ни одно даже самое крепкое предприятие. Это невозможно. И на это и рассчитывает Кишинев. При этом они моргают глазками, они делают вид: а что тут такого? Мы же просто приводим в соответствие. А в чем проблема? И точно так же, как вот этот фонд конвергенции, который они пытаются создать, это, по сути, ограбление региона, то есть за счет денег региона удушить государственность Приднестровья.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: В Кишиневе обсуждается проект реинтеграции, центральным элементом которого должно стать распространение молдавского законодательства. Мы сейчас краем затронули эту тему налоговой, таможенной, торговой систем на Приднестровье. Формально обещаются переходный период, специальные фонды, западное финансирование. Однако Тирасполь видит в этом не договорное урегулирование, а фактическую ликвидацию республики. Переговорный формат 5 плюс 2 заморожен. Россия выступает за его восстановление, тогда как Кишинев пытается свести диалог к неравному формату 1 плюс 1. Под словом «реинтеграция» все отчетливее подразумевается безоговорочная капитуляция Тирасполя, вывод российских миротворцев и последующее включение всей территории в румынское и натовское пространство. Вот фактически то, о чем мы говорили, такое бескровное и невоенным путем, фактически, если выражаться такими привычными терминами, да, из историографии, завоевание страны, полная оккупация и ликвидация государственности.
2: Да, бескровное оно будет условно, потому что они в любом случае на заключительном этапе применят силу, потому что им надо будет нейтрализовать политических лидеров, руководителей Приднестровья, им необходимо будет нейтрализовать патриотический актив, ведь десятки тысяч человек там состоят в казачестве, в Союзе защитников Приднестровья и так далее. Их надо будет репрессировать, и все это приведет все равно к кровопролитию, поэтому там так не получится.
1: Давайте здесь многоточие поставим, продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вот важный момент, на который вы, Дмитрий, обратили внимание. Нас приучали к тому, что, мол, цветные революции – это такие условно-демократические изменения в пользу народа. Хотя вы совершенно верно сделали ремарку относительно того, что там, где говорится про бескровную передачу власти и так далее, как правило, осуществляется жестокое, я бы даже сказала, насилие.
2: Это манипуляция. Цветные революции, они никогда не бывают бескровными. Они могут либо публично убивать впоследствии людей, либо незаметно делать то же самое. Посмотрите, к чему привела цветная революция в Сербии? К геноциду сербов Косово. К чему привела цветная революция на Украине? Она привела к затяжной войне, где погибли сотни тысяч, а может и миллионы украинцев. К чему...
1: Ну, вообще-то, можно сказать и про геноцид русских, который идет
2: конечно,
1: на Донбассе сейчас.
2: Естественно, это все такой как бы геноцид, который имеет такую шалонированную систему. Берем, например, цветную революцию в Молдове, которая была в 2009 году. Она привела к тихому геноциду молдаван, потому что сотни тысяч человек были вынуждены уехать из страны. Значительно сократилось население, повысилась смертность, исчезли сотни населенных пунктов Молдавии. Они просто прекратили существование, там нет ни одного человека. Там только вывески и заброшенные дома. Это цветущая Молдова, которая в советский период была садом. Называли цветущая Молдова, республика сад и так далее. Там были прекрасные условия жизни. Туда все хотели переехать, особенно вот в предпенсионный возраст. Много военных там оставалось в Одесском военном округе. И к чему ведет Кишинев? Под прикрытием вот этой риторики они, несомненно, готовят геноцид. Геноцид тихий, а если будет сопротивление, то и громкий. И у них есть хороший пример, как им удалось сделать несколько шагов по ликвидации гагаузской автономии. И на сегодняшний день, да, Гагаузия надломлена. И те изменения, которые они протащили через Конституционный суд, эти изменения, по сути, ставят крест на политической составляющей гагаузской автономия, она, по сути, превращается просто в какое-то социокультурное образование с некими элементами самоуправления. Но народное собрание, гагаузские власти теперь не участвуют в согласовании таких чиновников, как прокурор, как начальник службы информации и безопасности, глава полиции. Гагаузия уже не формирует и не участвует в определении стратегии выборных кампаний. Все, это ушло в Кишинев. Все, Гагаузия, по сути, утратила эти инструменты. И они хотят провернуть этот же самый трюк и с Приднестровьем вот под такую усыпляющую, значит, риторику. Мы там, все будет хорошо, мы вас интегрируем. А у меня простой вопрос к ним. Так, как говорится, без эмоций, а в сухом остатке. Смотрите, Молдавия развивалась по определенному пути. Вы отказались даже от собственного языка. У вас единственный госязык – это румынский язык. В Приднестровье сохранен молдавский язык на кириллице. Раз. В Приднестровье еще два государственных языка – русский и украинский. В Приднестровье сохранены все права нас, меньшинств, существуют и функционируют. Значит, национальные школы, садики и так далее. И как вы это объедините, друзья мои? Второй момент.
1: И еще вопрос о том, где же подлинная демократия?
2: Вот. Вообще Приднестровье имеет вот ну, такую проблему, скажем, за счет того, что республика верна России, Запад игнорирует абсолютно очевидные преимущества перед Молдовой с точки зрения демократии. Они такие говорят, вы ориентируетесь на Россию, поэтому вы нам не друзья. Но какую сферу ни возьми, Приднестровье ушло далеко вперед. Если брать саму образовательную систему, у нас разные образовательные системы, разные системы даже в области здравоохранения, социальной инфраструктуры, приватизация шла по разным моделям. Если копнуть, вот начинать все это реинтегрировать, там начинается хаос, бардак, который, несомненно, в конце приведет к каким-то эксцессам с применением оружия. Это можно не сомневаться. Можно просто не сомневаться. Соответственно, Приднестровье – это стабилизирующий фактор. И когда-то еще давненько, когда я жил там, я там написал статью, она называлась «Приднестровский якорь для Молдовы». То есть сама молдавская государственность удерживается Приднестровьем, потому что если бы не было Приднестровья, Молдавия еще бы в начале, подчеркну, 90-х, стала бы частью Румынии, так как экстремизм и национализм, который культивировался в Кишиневе, он не был молдавским. Они были румынофилами. Именно поэтому флаг Румынии с единственным отличием в виде герба Молдовы пришел еще тогда в официальный оборот. И они все были помешаны на идее унире. Вот бывает, знаете, национализм, когда вот за свою страну мы там, вплоть там, может быть, до каких-то экстремальных вариантов. Но самое интересное, что в Молдове это все построено на идее слива собственной страны.
1: А вы поясните, пожалуйста, унири вообще, что это за концепция?
2: Унири это на молдавском языке, на румынском языке это объединение, унири. И это чем-то, они чем-то, знаете, вот прямо сейчас вот пришла аналогия, что вот эти националисты, которые захватили власть в Кишиневе, они мне чем-то напоминают, например, австрийских нацистов 30-х годов, которые мечтали об аншлюсе Австрии, чтобы она стала частью Германии.
1: Да, интересно.
2: Вот прямо сейчас вот мы беседуем, что-то вспомнил, думаю, ну где же еще такие примеры были? Так вот он. Или там судетские немцы, которые ратовали за то, чтобы судеты были там оторваны от своей страны и стали частью опять же Германии. Но это довольно редкие случаи. И вот мы сейчас это в Молдове видим, где да, стратегическая линия правительства, парламента и президента на ликвидацию страны. Вот где еще такое найдешь?
1: При этом мы понимаем, каким образом противник действует через руманизацию Молдавии и постепенное поглощение Молдавии Румынией, но вот с точки зрения, опять-таки, НАТО. Мы же помним, с чего, в частности, началась специальная военная операция. Это был именно вопрос не расширения НАТО, который всячески игнорировали наши противники. А здесь ведь та же самая история, по большому счету, но которая упорно игнорируется Кишиневым.
2: Да, они на что рассчитывают? Вот когда мы говорим об Украине, Украина двигалась в сторону НАТО на уровне принятия тех или иных решений, указов, законов, шагов и так далее. И не успела дойти до НАТО, началась СВО. У Молдовы, я бы хотел, чтобы кто слышит, чтобы они это услышали, в случае унири она просто становится частью страны натовской. Вот раз, и все, они проснулись в НАТО. И вот НАТО уже здесь. Они просто, румыны, переходят пруд. Армия Молдовы, спецслужбы Молдовы, полиция Молдовы полностью переучены под натовские европейские стандарты. Процесс уже завершен. Сейчас идет там насыщение техникой, там спецсредствами и так далее, которые ну, необходимы для функционирования этой инфраструктуры. И НАТО, да, оказывается, как минимум, по Днестру, а если им, не дай бог, удастся ликвидировать Приднестровье, то они прямо выходят на границу с Украиной. Вот на что надо бы прямо поплотнее обратить внимание. Это очень серьезный вопрос. Они могут проснуться, уже все подписано. Это часть Румынии.
1: Пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
8: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. Петербургская биржа с 18 августа запустила торги бензинами пониженных экологических стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Это стало возможным после того, как правительство разрешило оборот топлива со скорректированными требованиями к содержанию серы. Мера временная, направлена на увеличение предложения на внутреннем рынке на фоне сезонного роста спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Также до конца следующего года продлен запрет на экспорт бензина. Пищевые привычки россиян заметно меняются. По данным статистики, потребление хлеба в прошлом году упало до рекордных 35 килограммов на человека в год. Это почти вдвое меньше, чем 10 лет назад. Потребление сахара и кондитерских изделий снизилось до минимума с 2004 года. При этом россияне стали больше есть мяса. Впервые за историю наблюдений превышена отметка в 100 килограммов на человека. Выросло потребление фруктов и ягод. Эксперты связывают изменения с растущим интересом к здоровому питанию. Банки с марта начнут отказывать клиентам в переводе средств при выявлении вредоносного программного обеспечения на их устройствах, сообщили в МВД. По каким признакам будут выявлять такое ПО? Радио «Звезда» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.
10: Вредоносное ПО в случае мобильных устройств – это то, что есть в базе производителя того или иного антивирусного решения. И тут все зависит от того, какие именно приложения будут заложены в целом. Если мы говорим про, к примеру, там, телефоны на iOS, там сложно увидеть, какие стоят приложения вокруг. А вот на Android просто.
9: В МВД отметили, что правило в отказе клиента на проведение операции при фиксации угрозы будет распространяться на платежи по картам, переводы электронных средств и транзакции через систему быстрых платежей. Роскачество рассказало о пользе и правилах употребления варенья. В нем сохраняются витамины группы В, А, Е, а также клетчатка. Однако при длительной варке почти полностью разрушается витамин С. Разные виды варенья обладают своими полезными свойствами. Малиновое содержит салициловую кислоту, вишневое – железо и калий, а смородиновое богато фруктовыми кислотами. Эксперты рекомендуют варить варенье недолго, методом пятиминутки, или готовить холодное варенье из перетертых с сахаром ягод. При этом варенье остается высококалорийным десертом, поэтому стоит ограничиваться 2-3 столовыми ложками в день. Это были новости общества и потребительского рынка. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
11: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
12: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор», новости, оперативная аналитика. Все здесь. Дмитрий, вот интересная аналогия с австрийским аншлюсом, когда мы рассуждали с вами по поводу Молдавии, НАТО, Румынии. Вы интересную аналогию, еще раз повторюсь, привели. Мол, в какой-то момент жители Молдавии могут проснуться в абсолютно другой реальности, когда уже все подписано. Никто никого ни о чем не спросил. А я вот, в свою очередь, еще одну аналогию вспомнила из недавнего нашего прошлого. Это развал Советского Союза, когда собрались несколько лидеров, и вдруг в какой-то момент выяснилось, что они решили судьбу огромной страны, в общем-то, не спросив никого.
2: Да, это казалось невозможным. И я хорошо помню те дни, когда люди мыслящие, оценивающие обстановку, они даже думали, что это какой-то трюк, чтобы повылазили все враги СССР, их там задержать и, как говорится, привести в соответствие, потому что для этого существовали все основания. Поверить в то, что буквально несколько человек, собравшись в какой-то там пуще, роще, значит, под шофе, решат судьбу огромного государства, 1/6 часть земного шара, это не укладывалось в голове у большей части населения.
1: Да, но, видите, сработало. Сложно укладывается, честно говоря.
2: Ну, ж сработало. Когда я оцениваю потенциал армии силовых структур СССР, Это же гигантская машина была. Плюс аппарат партии, комсомол, там различные организации, которые там, ну, были аффилированы. Это миллионы человек, и все они оказались беспомощны.
1: Есть еще один момент, который связан, с одной стороны, с ужесточением генеральной линии России. Мы это наблюдаем сегодня и сейчас. С другой стороны, со срочным переформатированием действий нашего противника в интересах Украины. Ну вот, например, производство вооружений, по которым наносятся систематические системные удары со стороны России на территорию Украины. А что с ними делать? Многие производства беспилотников переезжают в Прибалтику. И здесь мы вспоминаем факт того, что Министерство обороны Российской Федерации уже опубликовало адреса тех предприятий на территории Европы, где производится вооружение в интересах Киева сегодня и сейчас. И вот мне кажется, что мы сегодня находимся в таком моменте, когда все ближе и ближе подбираемся к моменту того, что декларации могут стать реальностью. И в этом смысле прибалтийские элиметрофы, вот, судя по всему, сами до конца не осознают ту реальность, в которую попали, потому что сами же западники на страницах собственной прессы рассуждают о том, что в случае чего НАТО за прибалтийские республики не вступится. И это интересный поворот.
2: Здесь принцип жертвы, да, в шахматных партиях, которые любят, значит, реализовывать западники, иногда жертвуют не только там пешками, но и более крупными фигурами. И им надо отдать должное в этом отношении. Они могут просчитывать там 2-3 ходовки. И, допустим, а почему бы, ну, не было бы сакральной жертвы в виде прибалтийских республик? Ведь были же сакральные жертвы на Майдане. Это были какие-то молодые люди одурманенные, да? Но можно повышать градус, можно наращивать технологии. Сакральными жертвами могут быть какие-то маленькие, для них особо неценные, никчемные республики, где, собственно, и население тоже практически разбежалось. Кто живет в Прибалтике? Это в основном люди старших пенсионных возрастов, молодежь работает вся в Европе. Ведь там же очень серьезное опустошение, отъезд населения фатальный. И поэтому это все, да, вписывается в стратегию, и, думаю, они вполне пожертвуют для того, чтобы очередной раз показать, вот смотрите, на что способна Москва. Плюс к этому надо понимать, что аналогичные предприятия в три смены работают и в Германии, и в Великобритании, и там во Франции, и так далее. Мы и в Чехии, и вот читал недавно отчет, сколько Болгария передает всего Украине для, ведения войны. И я полагаю, что возникла классическая модель, вот прямо мы к ней подошли, когда Украина – это такая передовая войны с Россией, а Евросоюз – это тыл, который обеспечивает фронт всем необходимым. То есть они, по большому счету, уже сформировали и внутренне утвердили, не опубличивая это, но для себя, для внутреннего пользования, что вот это все сообщество, оно ведет войну с Россией, ведет это силами Украины, чтобы не терять своих людей, не создавать там кризис внутри Евросоюза, но при этом они как тыл, как источник денег, как источник техники, они работают с полной отдачей.
1: При этом, вот если с точки зрения логики рассмотреть ситуацию, Россия не в первый раз, заметим, в своей истории воюет с объединенной Европой. Вот сколько государств находится в Европе, сколько насчитывает эта самая коалиция желающих, с этим дурацким названием мы уже говорили об этом, желают и желают, все никак не могут достигнуть никаких желаний
2: какой-то
1: своих.
2: Какой-то нереализованный сексуальный, да, подтекст.
1: Это, я прошу прощения, но вот действительно.
2: Коалиция желающих.
1: Как можно было придумать такое дурацкое название этой коалиции? Ну так, значит, еще раз. Одна Россия и несколько десятков государств, которые постоянно выступают с русофобскими заявлениями. Значит, главная их генеральная линия заключается в том, какие они великие и как ничтожна Россия, как она сейчас ломится, но только какой-то парадокс. Идут годы, Россия все не ломается, не ломается, не ломается, при том, что, еще раз, она одна, а их там штук 60.
2: Ну, в Рамштайн участвуют 50 вот этих образований. Там даже как-то, хотел сказать, государство, язык не повернулся, но какие-то образования, это 50 единиц в Рамштайне. Если не ошибаюсь, вот в этой самой коалиции чего-то желающих, там более 30. Потом они
1: создали... Сирию просто вспомнила, коалиция против Сирии, помните, там около 60 было государств.
2: Да, да, да, да. И объективно ситуация, она демонстрирует очень интересную тенденцию, очень интересный момент. То, что Россия как страна, во-первых, с многовековой историей, с определенным менталитетом, страна, которая располагает огромной территорией, где сосредоточены стратегические запасы, нужные всему человечеству, да, она в состоянии не просто выдерживать этот натиск, она в состоянии контратаковать и добиваться успеха. Вот в чем урок для западников. Когда они начинали реализовывать вот эту стратегию на санкционное удушение, на поддержку войны, они, конечно, не рассчитывали на такую длительную перспективу, и они недооценивали последствия для своих экономик тех шагов, которые они реализуют. А ведь на фоне растущего напряжения, вот с кем не говоришь, кто живет сейчас разбросанный там по Европе, но вот из бывших наших земляков достаточно много там мужчин и женщин, которые раньше там жили в Тирасполе, в Рыбнице, да и из Молдовы мы знаем многих, кто туда переехал. Общий лейтмотив таков. Жить стало существенно хуже, тяжелее. Необходимо переходить на какие-то дополнительные заработки, подработки. Либо люди просто-напросто уходят в маргинальную зону. Они становятся там маргиналами. А еще недавно это была процветающая Европа, которая оседлала тему после как раз развала СССР. И оседлала она ее в чем? В том, что Россию они... почти успели превратить в свой сырьевой придаток, получая отсюда все необходимое задешево для своей экономики, а сюда сбрасывая все, что мы потребляли, опять же поддерживая их экономику. И этот баланс был ими нарушен под что? Под то, что они полагали, что это не будет долго, что это будет на коротком лаге, и все вернется, как было. А оно не возвращается. И кризис в Европе усиливается. А на фоне этого кризиса вполне могут появиться и какие-то европейские партизаны, повстанцы, там кто угодно, какие-то недовольные группы людей, которые начнут раскачивать Евросоюз

0: Честно говоря, сейчас увлеклась творчеством Жорж Санд, Консуэла, графиня Рудольштадт. А всем известно, что вот этот роман «Графиня Рудольштадт» один из, наверное, главных, где описываются тайные многочисленные европейские общества, франкмасоны и так далее. И вот вновь возвращаемся к теме о том, что это такое было эпоха просвещения, вольтерианство, вот этот восторг, который поддерживали многочисленные европейские аристократы. И ведь закладывали они действительно очень долгосрочную программу. Вот опять-таки, не в обиду кому-то будет сказано, но известная, в общем-то, в узких интересующихся кругах история, связанная с тем, что свобода, равенство, братство – это лозунг франкмасонов был. И, собственно, вот интересно, почему читать? Описывается же 18 век, и они тогда провозглашали идею разума как противопоставление религиозности традиционной. Многочисленные протестантские движения и так далее, все это поддерживалось.
1: Да.
0: Я к чему? К тому, что вот сегодняшняя Европа, сколько, получается, прошло, ну, там, 3 века, да, наверное, с тех пор уже?
1: Ну, около 3 веков, да.
0: А вот к чему Европа пришла. Франция в ее нынешнем состоянии с Олимпиадой недавней в Париже. С точки зрения экономики, наверное, это не самая лучшая конъюнктура, о которой мечтали европейцы сегодня и сейчас. Ну и в целом, если посмотреть саму сопротивляемость общества и способность к выживанию, то к чему опять-таки они пришли? К тому, что ну, на вот этом морально-нравственном разложении невозможно, в принципе, выстроить никакую стройную систему с тем, чтобы свою цивилизацию, которая зиждется все-таки на христианских корнях, поддержать и воспроизвести. И мы видим все больше и больше нашествия сегодняшних варваров 21 века, мигрантские движения, Ближний Восток, Африка и так далее, так далее, так далее. Вот я к вопросу о том, что это за идеи были провозглашены, и о том, к чему сегодня пришли. Хотя они, конечно же, могут по-прежнему очень убежденно в разных организациях сегодня существующих друг друга, в частности, убеждать на предмет правильности своих идей. Но, тем не менее, результат-то налицо.
1: Да. Вы, когда заговорили об этом, на самом деле тема настолько мощная и глубокая, и, как ни парадоксально, возможно, именно в ней где-то находится ключ к стратегическому решению противостояния между нами и вот этим Западом. Как ни парадоксально. Потому что мы зачастую уходим в тактику. Например, в измерение количества там БПЛА, там, танков, ракет, самолетов и прочее. Но самый мощный редут сопротивления любой страны, любой цивилизации – это менталитет. Потому что если ты не разрушишь враждебны по отношению к себе менталитет, эти люди даже без танков палками будут там делать вылазками где-то там, да, и продолжать сопротивляться. Ведь когда мы говорим о современной Европе, и мы полагаем, что она там отходит от своих традиционных ценностей, и то, что мы видим в разных интерпретациях, там, начиная от шоу, которое происходило во время открытия этого знаменитого тоннеля в Швейцарии, да, шоу во время открытия и закрытия Олимпиады, масса других мероприятий, о которых даже неловко говорить, все эти там какие-то порнотеатры, какие-то вот эти все истории, которые там это все опубличено, это часть культуры. Но я бы хотел обратить внимание на следующее, что ведь в каком-то смысле они, наоборот, возвращаются к своим традиционным ценностям. Почему? Потому что Европа на уровне менталитета, она наследница античной цивилизации.
0: Кстати, интересная мысль.
1: Да, конечно, это же, да, и в античной цивилизации присутствовали все эти вещи. И одна из причин, почему эта цивилизация вошла в кризис и была разрушена, это как раз-таки гипертрофированная вот эта разрушительная идеология, где были замешаны извращения, различные психические аномалии и так далее. И пришла волна там варваров, все это смела. Потом они все вместе на каком-то этапе приняли христианство. Христианство на определенный достаточно длительный период запрессовало, скажем так, эти все исконные для Европы явления. И католическая церковь как бы к ней не

0: относиться, она удерживала позиции вплоть как раз до вот этих великих революций, так называемых. Сначала была английская, французская, и потом пошло по всем странам. И именно вот эти, ну, так называемые тайные общества, они-то сейчас не тайные, потому что один из элементов политической культуры и в США, и в Европе, если ты хочешь делать карьеру, ты должен быть членом похожей организации.
1: Ну, всевозможные билдербергские клубы, трехсторонние, прошу прощения, комиссии и так далее.
0: Да. Все вот эти истории, Ротари-клуб, Лайонс-клуб там и так далее. Это как бы, ну, ты обозначаешь, что ты готов стать частью элиты, и ты понимаешь правила игры, и тебя можно двигать вперед. Там доходит иной раз до таких парадоксальных вещей, что, например, вот чисто такие номенклатурно-масонские должности в США, даже вот, например, там какой-нибудь шериф, прокурор, судья, там даже начальник пожарной охраны. Я не говорю про остальных, потому что это как, ну, как часть их культуры. Это не то, что что-то вот как для нас экзотика какая-то. И они находятся в очень интересном процессе возвращения к этапу античности, но не той ранней античности, которая сокрушила мечами македонского там древнюю Персию, которая дошла до Инда, которая прошла туда вот в Северную Африку и так далее, создав огромное количество античных государств. Они уходят в эпоху именно разлагающейся античности, они начали не сначала, а с конца. Вот в чем дело. Потому что изначальная античность, это, конечно, были такие военные демократии, которые мечом и копьем пролагали себе дорогу к этому благополучию, когда у них появились рабы. Рабы сейчас к ним сами рвутся, значит, там преодолевая всякие протоки и заливы. Тогда их надо было захватывать. И потом на фоне этого благополучия античность разложилась до того уровня, когда она просто прогнившая рухнула.
1: Это очень интересная мысль, Дмитрий. Спасибо вам большое. Вот неожиданные повороты у нас с вами случаются порой в ходе беседы.
0: Да, спасибо.
1: Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами, друзья. В Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы. До новых встреч.
0: Всего доброго. Доброго, до новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение трех столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов об очках.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Первые очки появились еще в 13 веке, но их носили только монахи и ученые. Тогда линзы делали из кварца или берилла, а стоили они невероятно дорого.
3: Факт второй.
5: В Древнем Китае

0: Третий.
1: Леонардо да Винчи предсказал появление контактных линз. Он нарисовал эскиз оптической системы, где глаз соприкасался с водой, чтобы изменить преломление света. Концепция прямой коррекции роговицы принадлежит именно ему.
0: Факт четвертый.
1: В Японии очки носят более 70% взрослого населения. Высокий процент близорукости связан с генетикой, интенсивной учебой с раннего возраста и малым временем, проводимым на улице.
0: Факт пятый.
1: Зеленые и синие линзы в XIX веке считались официальным медицинским средством.

0: средством для лечения душевных расстройств и нервного истощения.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об очках. Премьера на радио «Звезда».
2: Где находятся шахматные васюки? Кто построил синий зурбаган? И куда подевался Китежград?
1: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Реклама.
1: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
6: Граф де ля Фер?
7: Я. Yeah.
6: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
7: Я. Yeah.
6: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
7: Я. Yeah.
6: Аббат Дербле?
8: Я. Yeah.
6: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
2: Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Ореховатка, а бойцы группировки «Центр» Красноподолье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши вооруженные силы били по новым военным целям на Украине. В частности, в порту Одесса поразили резервуары с топливом для украинских формирований. Наши ВКС били сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. А средства противовоздушной обороны сбили 10 управляемых авиабомб, 2 снаряда «Хаймерс» и почти 1700 беспилотников самолетного типа. Замминистра обороны Анна Цивилева провела прием граждан по личным вопросам. Встреча прошла с получившими ранения военнослужащими участниками спецоперации, которые решили продолжить службу. Один из вопросов касался возможности предоставления автомобиля с ручным управлением для военнослужащего областного военкомата города Иваново.
2: У нас есть такая сейчас возможность. Я предлагаю тогда у нас совместно с ДСАФом и со школой, которая обучает как раз ручному управлению, вы пройдете это обучение, получаете документ, а мы параллельно вам привозим машину и ее торжественно вручаем.
1: Еще один военнослужащий обратился с просьбой о предоставлении служебного жилья на семью из 10 человек. Кроме того, он попросил оказать содействие в присвоении супруге ордена «Родительская слава». Анна Цивилева взяла этот вопрос на контроль. Гранатометчики Восточного военного округа в Забайкалье на учении отработали от уничтожения легко бронированных целей условного противника. Расчеты с танковых автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» совершенствовали навыки по поражению мишеней. Стрельбу вели на дальностях от 100 до 600 метров осколочно-фугасными выстрелами. Учитывая климатические особенности региона, инструкторы уделяют повышенное внимание расчету баллистических поправок. При ухудшении метеоусловий командиры подразделений проводят дополнительные занятия, обучая гранатометчиков рассчитывать поправку на боковой ветер в зависимости от его скорости и направления для поражения техники первым же выстрелом. Сегодня морская авиация Северного флота отмечает свое 90-летие. Летчики смешанного авиакорпуса встретили его учебными полетами над Заполярьем. Экипажи истребителей и вертолетов тренировались в боевом маневрировании, воздушной разведке и ударах по наземным целям. Были задействованы палубные истребители Су-33, МиГ-29К, а также многоцелевые Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, вертолеты К-29 и Ми-8. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Мстислав Ростропович.
2: До него виолончель считалась просто одним из многих оркестровых инструментов. Ростропович сумел подчеркнуть ее значимость и неповторимость звучания. Он был, пожалуй, самым знаменитым виолончелистом 20 века. Однако всегда как-то странно или даже нелепо держал смычок.
1: На первый взгляд.
2: Однажды он спросил у матери, почему она не смогла сделать ему лицо получше. «Я была занята твоими руками», — ответила мать. Еще со студенческих времен Мстислава Леопольдовича прозвали подсолнухом за раннюю лысину. Маэстро обладал прекрасным чувством юмора. Он не обижался.
1: Где изюминка?
2: Длинные руки, нестандартная посадка, словно полулежа. Манеру игры Ростроповича на виолончели часто называли обезьяньей. Такой манере пытались подражать. Но мало кто знал, что для этого требовалось сломать руку. Однажды маленький Слава упал и сломал запястье правой смычковой руки. Кость срослась неправильно. Ему сказали, что играть на виолончели больше не получится. Надежды на блестящую музыкальную карьеру не осталось ни у кого, кроме самого пострадавшего. После того, как гипс сняли, Слава каждый день держал руку по часу в горячей воде, размягчал и упорно играл. Однажды у маэстро спросили, почему вы выбрали именно виолончель.
3: Потому что я ее полюбил как женщину. И лишь много лет спустя узнал, что по-французски виолончель мужского рода. Я был потрясен, но было уже поздно.
1: Мстислав Ростропович. Человек с изюминкой. Кто так строит?
4: Энциклопедия домов мира.
1: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Жители Южной Африки.
1: Что?
5: Дом без окон, без дверей, полногорница людей. Это не огурец, это икуквани. Традиционная полукруглая хижина зулусских племен Южной Африки. В жилище из тростника действительно нет окон, а привычную дверь заменяет лаз, расположенный у самой земли. Обычно он прикрыт травой и незаметен с первого взгляда.
1: Где?
5: Зулусская деревня – это небольшое, но хорошо укрепленное поселение, огражденное деревянным валом. За ним в строгом иерархическом порядке располагаются хижины. Сначала икуквани матери главы клана. Затем дом вождя племени и хижины его жен. Поблизости отдельные жилища для юношей и девушек. Их хижины увенчаны флагами, которые необходимы для брачных ритуалов. Красный цвет сообщает о том, что юноша или девушка находятся в поисках будущих супругов. Красно-белый указывает на то, что молодые люди проходят испытания, чтобы добиться согласия на брак. И, наконец, белый флаг сообщает о состоявшейся помолвке. В центре поселения находится круглый загон для скота. Считается, что домашние животные охраняют дух племени и дают жителям деревни не только продукты питания, но и материал для строительства.
1: Из чего?
5: Строят икуквани из подручного материала. Каркас дома возводят из ветвей деревьев, покров из листьев и стеблей тростника. Но главная особенность хижины зулусов – это пол. На нем жители спят, едят, проводят свободное время. Делают его из навоза домашних животных и песка термитников. Смесь уваривают в огромных котлах. Во время кипячения она приобретает необходимую консистенцию жидкого бетона и теряет неприятный запах. Ей заливают пол и обмазывают стены. Высыхая, смесь становится очень прочной. В завершении строительства женщины полируют пол и стены камнями, убирая все шероховатости и доводя покрытие до блеска.
1: Как?
5: Внутреннее убранство хижин очень простое. Посередине располагается очаг. На нем зулусы не только готовят пищу. Свет огня заменяет им и электрическое, и естественное освещение. На полу располагаются циновки для сна и немногочисленные предметы самодельной мебели. Пара стульев, стол и массивный деревянный щит, который заменяет дверь. По ночам его плотно вставляют во входное отверстие изнутри и подпирают рогатиной.
1: А что теперь?
5: И сейчас икукваня остается самым распространенным жильем в зулусских деревнях Южной Африки. За небольшую плату предприимчивые туземцы предлагают их путешественникам, поклонникам экзотики и сафари. Хижины, подобные икуквани, строятся и в многочисленных культурных и туристических центрах, парках и деревнях-музеях. Современные икуквани только внешне напоминают традиционные жилища аборигенов. Внутри тростниковых строений скрываются комфортабельные апартаменты, оснащенные электрическим освещением, роскошной мебелью и всеми удобствами. Икуквани.
1: Кто так строит?
0: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
6: Орлянка. Старинная азартная игра, популярная во многих странах. Правила очень простые. Два спорщика подбрасывают монету любого номинала, и тот, кто угадает, какой стороной она

0: Деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
2: Реклама.
3: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Уровень воды в реке Урал, а
5: центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
4: государство придумал проект о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950-й. Название города Пермь.
8: Александр Платовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
2: 24 июня

0: 1945 года, во время первого парада Победы, по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны. С севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Ковель, Могилев, Минск, Данциг, Висла, Одер. Второй Белорусский фронт. Он был создан зимой 44-го. На заключительном этапе войны фронтом командовал маршал Рокоссовский. Именно под его руководством была проведена успешная восточно-померанская наступательная операция. Но зачем она вдруг понадобилась? В то время Красная Армия вроде бы уверенно шла к Берлину. Противник отступал, но крупная немецкая группировка в Померании, это нынешнее Балтийское побережье Польши между устьем Одера и Гданьском, угрожала флангам и тылу наших войск, которые двигались на столицу Германии. Враг сосредоточил на Балтике серьезные силы. 600 тысяч солдат, около 7 тысяч орудий и минометов, 900 танков и примерно столько же самолетов. Весь этот мощный кулак и предстояло разбить частям и подразделениям Второго Белорусского. Константин Рокоссовский вспоминал позже.
1: Противник был разгромлен на голову. Это была нелегкая победа. Мне дважды приходилось разворачивать свои войска практически на 180 градусов, умело концентрируя немногочисленные танковые и механизированные соединения. Из фашистских лагерей и тюрем мы освободили около 60 тысяч военнопленных. Это было страшное зрелище. Замученные, истерзанные люди едва передвигали ноги. Среди них наши советские граждане, военнослужащие, а также представители вооруженных сил Европы и антигитлеровской коалиции.
0: Когда наши войска стремительно двигались к побережью Балтийского моря, произошел один курьезный случай. Советские танкисты преследовали врага. Как вдруг один из командиров доложил Рокоссовскому: «В тылу наших передовых частей совершенно неожиданно появилась английская воздушно-десантная дивизия». Маршал вспоминал позже.
1: «Гитлеровцы тогда полностью прекратили борьбу с англо-американскими войсками, которые, не встречая никакого сопротивления, торжественным маршем продвигались по немецкой земле, принимая в свои объятия охотно сдававшихся им врагов. Странная вышла история. Мы ждали второго фронта, они не открывали. Теперь, когда мы уже пришли в Германию, союзники вдруг пожаловали к нам, так сказать, с черного хода и появились в тылу наших наступающих войск. Хорошо, что дело происходило днем, и мои танкисты разглядели британскую форму, а то, в общем, все обошлось без неприятностей.
2: Второй Белорусский фронт. Они совершили героический прорыв на Одере и вышли на берег Балтийского моря.
0: Фронт Победы. Второй Белорусский. В мае 45-го Рокоссовский находился все там же, в Померании. Когда стало известно о капитуляции Германии, он собрал генералов штаба Второго Белорусского фронта и объявил им эту радостную новость.
1: Но никаких восторженных криков, салютов, никаких объятий не было. Все молчали. Я понимал состояние офицеров и предложил всем выйти в сад.

0: присесть на скамеечку и покурить. Так и сделали.
1: Фронт Победы. Второй белорусский. После взятия Берлина Второй белорусский фронт был преобразован в Северную группу войск. А потом был парад Победы. В тот день шел очень сильный дождь. Рокоссовский не мог укрыться под специальным навесом возле мавзолея. Он лично командовал войсками прямо на брусчатке Красной площади. Адъютант маршала Михаил Клыков вспоминал.
2: Командир не обращал на дождь абсолютно никакого внимания. Только сказал: «Оказанная честь командовать парадом – это нам награда за большой трудный боевой путь, пройденный от Москвы до Берлина, многолетнюю военную жизнь».
1: Когда после торжественного прохождения Константин Константинович вернулся домой, то с него невозможно было снять насквозь промокший маршальский мундир. И вот тогда дочь военачальника Ариадна взяла ножницы и распорола форму по швам. Утром все тот же мундир выглядел как новенький. Его аккуратно сшили, ведь в тот день был официальный прием в Кремле у Сталина.
3: Второй белорусский фронт. Они совершили героический прорыв на Одере и вышли на берег Балтийского моря.
1: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране Второй белорусский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Петр Первый. Строитель империи. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В подмосковных Люберцах полиция выявила 133 нелегальных мигранта на предприятии по производству полуфабрикатов. Иностранцы из стран Африки, Азии и Латинской Америки привлечены к административной ответственности. 90 человек оштрафованы за нарушение режима пребывания с последующим выдворением. 27 помещены в центр временного содержания. Устанавливаются работодатели, которые незаконно привлекали мигрантов к труду. В отношении них также будут приняты меры в соответствии с законом. Технологии искусственного интеллекта необходимы для развития российской экономики и заменят людей в ряде профессий, однако не оставят людей без работы, а потребуют повышения квалификации. Такое мнение агентству ТАСС высказал директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалкин.
2: Я общался с собственниками, учредителями, инициаторами многих IT-компаний. Да, есть замены, но многие компании говорят о том, что мы не сокращаем людей, мы меняем качество. Человек, который работает в IT-компании, который раньше писал код, который понимает, как работать с искусственным интеллектом, ему нужно ставить задачи, его нужно перепроверять, потому что уровень искусственного интеллекта пока еще далеко не безупречен, да, и есть очень много ошибок, которые порой могут быть, можно громко скажем, фатальными.
1: Минтруд и Минцифры активно внедряют программы переподготовки кадров с учетом грядущих изменений на рынке труда. Особое внимание уделяется отраслям, наиболее подверженным автоматизации, логистике, бухгалтерии и сервисам обслуживания.

0: Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. За аналогичное нарушение на 3,5 миллиона рублей оштрафован Microsoft. Как сообщалось ранее, долг Google перед Россией по административным правонарушениям составляет 2 ундециллиона, это цифра с 36 нулями, рублей, и увеличивается каждый день из-за просрочек по оплате. Россияне все чаще готовы оставаться в родных городах и менять их к лучшему. Это показало исследование президентской платформы «Россия – страна возможностей». Каждый третий готов вкладываться в развитие своего города или района. Главным драйвером участия в общественных проектах названы не деньги, а смысл и возможность получить новые знания. Исследование фиксирует сдвиг от пассивного потребления к активному соучастию. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет облачно, временами с прояснениями, осадков не обещают, порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью и днем 19-21 градус. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
2: Не царское это имя!
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Поначалу объявленная незаконнорожденной, а впоследствии ставшая первой коронованной королевой Англии. Мария I Тюдор по прозвищу Кровавая.
3: За что же ее так нарекли?
4: Все дело в жестоких и кровавых репрессиях. Будущая королева росла в строгой католической вере и отвергала реформы отца, который разорвал отношения Лондона с папой римским. Придя к власти, она хотела вернуть Англию в лоно католической церкви, пусть и ценой сотен человеческих жизней.
2: История одного прозвища.
4: За 5 лет на престоле Мария I казнила почти 300 протестантов, в том числе 2 епископов и 1 архиепископа. Смертные приговоры приводили в исполнение с особой жестокостью. Людей заживо сжигали на лондонских площадях. Эти события вошли в историю как марианские гонения. А сама королева заслужила имя Кровавой.
2: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
3: Изображение Красноярской ГЭС вы можете увидеть на 10-рублевой банкноте. Это огромная плотина высотой 128 метров и весом 15 миллионов тонн надежно сдерживает напор могучего Енисея. Как правило, чтобы река оставалась судоходной, в объезд любой плотины строят систему шлюзов. Это как правило. Но только не в случае с Красноярской ГЭС. Здесь шлюзы заменила уникальная судоподъемная система.
5: Пути сообщения. Красноярский судоподъемник.
3: Любой маломальски знакомый с темой человек скажет, здесь нет ничего уникального. Судоподъемники, которые для простоты понимания чаще называют судовыми лифтами, работают, кроме России, еще в 11 странах мира. Причем работают давно, с середины 19 века. Да, это так. Только наш – единственный продольно-наклонного типа. Если многие зарубежные образцы по принципу работы действительно напоминают лифты, то красноярский судоподъемник – это скорее фуникулер. Эдакий 5-этажный горный трамвай длиной 100 метров и высотой 30. Рельсы, подъемные механизмы. Только вместо вагончика – гигантская судовозная камера. Грузоподъемностью 1500 тонн. СССР всегда был первым в балете, космосе, хоккее, фигурном катании и гимнастике. А тут вдруг решил переплюнуть всех, построить неординарное сооружение. Но дело тут совсем не в амбициях. Красноярская ГЭС высотой с 30-этажный дом. При ее строительстве все расчеты показали, что сооружение шлюзов нецелесообразно. Они, во-первых, растянулись бы на многие километры, а во-вторых, скалы и узость русла и берегов Енисея потребовали бы огромных вложений. Вот поэтому ленинградские ученые придумали оригинальный проект. К его реализации приступили в 1970 году. Опыта строительства подобных объектов в мире еще не было. Оттого работали долго. Сооружали, как водится, всем союзом. В 1982 году судоподъемник сдали в эксплуатацию.
5: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: Как это работает? Представьте, огромная платформа, напоминающая гигантское корыто или прямоугольный плавучий док, спускается с высоты пирамиды Хеопса по рельсовому пути с шириной колеи 9 метров. Опускается ниже уровня.

0: платформа заезжает на поворотный круг, похожий на паровозный. Он перемещает ее на другую колею, по которой она уже спускается вниз на другую сторону плотины. Опять погружается в воду, открывает затвор, и баржа свободно уходит вверх по реке вместе со своим грузом. Специалисты 70-х-80-х годов прошлого века заложили в конструкцию судоподъемника огромный запас прочности. Многое из того, что было создано тогда, в том числе и оборудование, служит до сих пор. Из года в год, с июня по октябрь, судоподъемник работает без единой аварии. Правда, в советское время работать приходилось больше, иногда даже круглосуточно. Коллектив, к слову, тоже был больше. Сооружение обслуживали около 400 человек, а не 100, как сейчас.
1: Красноярский судоподъемник. Пути сообщения.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
2: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио «Звезда». Наука на чердаке.
2: Современный мир наполнен информацией, и роль журналистов в ее распространении сложно переоценить. Именно от их подхода к освещению научных тем зависит, как общество воспринимает сложные и порой неоднозначные научные открытия. А подход часто такой: нам нужно подать тему погорячее, иначе кто же нас слушать будет?
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: История знает множество примеров, когда сенсационные заголовки искажают суть научных открытий. Например, в 80-х годах прошлого века новость о так называемом лице на Марсе вызвала настоящий ажиотаж. Это образование, замеченное на снимках региона Кедония на Марсе, оказалось всего лишь оптической иллюзией, вызванной игрой света и тени. Однако СМИ тех лет подхватили эту тему, добавив совершенно фантастические детали о возможных следах древней цивилизации. В результате появилась масса псевдонаучных теорий, которые до сих пор находят свою аудиторию. Тут вот недавно, чтобы выяснить, как поиски внеземной жизни освещали в научных статьях, пресс-релизах и новостях ведущих СМИ, международная исследовательская группа проанализировала

0: 630 материалов, опубликованных с 96 года по март 2024. Это сильная научная работа. В выборку вошли тексты на английском, испанском и португальском языках, отобранные из 6 крупных национальных изданий. И что же выяснилось? А то, что практически в каждом случае какой-либо находки ее вес сильно увеличивался, причем часто за 3-4 итерации. Сначала идет высказывание ученых, крайне осторожное. Потом пресс-релиз, который написали научные пиарщики. В нем уже находка трактуется не так осторожно. Потом в дело вступают журналисты центральных изданий, еще более оптимистичные. А потом подхватывает желтая пресса, и там уж, прости господи, просто мама не горюй. Вот вам примерчики, друзья. Скажем, в изучении экзопланет системы Тропист-1, это примерно в 40 световых годах от нас, ученые осторожно предположили, что планеты могут быть пригодны для жизни. Пресс-релизы усилили эту мысль, заявив, что планеты, скорее всего, обитаемы. А в заголовках крупных изданий это превратилось в утверждение о вероятном существовании жизни.
1: Наука на чердаке.
0: Другой пример. В 2020 году вышла новость о возможном присутствии фосфина в атмосфере Венеры. Фосфин — это газ, он может быть как биологического, так и геологического происхождения. Но новость вызвала обсуждение именно о признаках жизни. Кому же интересен какой-то там вулканизм? Однако последующие исследования не подтвердили наличие этого газа, что привело к разочарованию публики. Мол, опять ученые все наврали. Но наврали не ученые. Еще один пример. Обнаружение молекулы диметилсульфида в атмосфере экзопланеты К2-18b. Хотя статистическая значимость данных была невысокой, СМИ поспешили заявить о возможных признаках жизни. Позже выяснилось, что интерпретация данных могла быть ошибочной. Подобные случаи подрывают доверие к науке и создают ложное представление о ее достижениях. Или вот, ученые, комментируя исследование спутника Сатурна Энцелада, сравнили его океан с магазином сладостей для микробов. Просто сравнили! Но эта метафора быстро перекочевала в заголовки статей, где уже говорилось о скором обнаружении жизни на Энцеладе. Такие приемы действительно помогают популяризировать науку и привлекать финансирование. Но они же создают риск разочарования, если ожидания публики не оправдаются. К чему это я? Ученые призывают журналистов соблюдать баланс между увлекательной подачей и точностью. И я к этому призываю. А вас призываю к тому, что если что-то показалось интересным, посмотрите источник, а не только журналистский пересказ. Наука будет вам за это признательна.
1: Наука на чердаке.
2: В 1981 году на советские экраны вышел фильм «Ларец Марии Медичи». Небольшую, но очень характерную роль хранительницы потаенного сундука Веры Фабиановны Чарской блестяще исполнила актриса Евдокия Урусова, урожденная княгиня.
3: Молодой человек, вы все перепутали. Княгиня – это супруга князя, а я – дочь. Значит, я княжна.
2: Представительница старинного дворянского и княжеского рода. Эта семья состояла в родстве с Александром Невским и Дмитрием Донским. Фамилия Урусов происходит от тюркского слова «урус» в значении «русский». Так называли светловолосых, голубоглазых и белолицых детей. А вот прозвище «урус» давали человеку, рожденному от русской матери. Евдокия Юрьевна Урусова знакома нам по многим ролям. Вспомнить хотя бы тещу Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Гайдая или Агнессу Ивановну в «Шахназаровском курьере». А ведь ее кинокарьера была... ох, какой нелегкой. В 1938 году Урусову хотели представить к званию заслуженной артистки РСФСР, но не сложилось. Незадолго до этого арестовали и расстреляли ее сестру Елену, обвинив женщину в том, что, работая в Кремлевской библиотеке, Она подсыпала яд между страницами книг, предназначенных для Сталина. И уже совсем скоро арестовали саму Евдокию. Дали 10 лет за контрреволюционную деятельность. Она отсидела 9. Когда вернулась, вновь работала в театре Ермоловой, снималась в кино. Гордая, статная, ничем не сломленная русская княжна, народная артистка. Урусовы, Невские, Донские.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: Реклама.
6: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья. Круглые столы и мастер-классы. Презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
9: Выключишь свет –

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Киев сорвал запланированный на 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию и в Энергодар. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва проработала все детали поездки и дала гарантии безопасности. Однако украинская сторона пригрозила, что не ручается за жизнь главы агентства. В российском МИДе это назвали саморазоблачением киевского режима и превращением руководителя международной организации в мишень. Захарова призвала МАГАТЭ признать, что реальные угрозы для станции исходят именно от Украины. Спасатели во время поисков на Эльбрусе нашли сразу две группы альпинистов, которые пережидали непогоду. Первая группа из 8 человек не выходила на связь, поэтому на ее поиски вызвали спасателей. Как оказалось, вторая находилась неподалеку. Об этом рассказал глава пресс-службы МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.
2: На месте специалисты МЧС России обнаружили еще одну группу из 6 человек, которые также не могли самостоятельно спуститься. Специалисты МЧС России эвакуировали 14 человек вниз на поляну Азал. От дальнейшей помощи они отказались.
1: Как сообщили в Федерации альпинизма России, совместно с местными службами будет усилен инструктаж для туристов, которые отправляются на Эльбрус. МИД Азербайджана вызвал посла России в Баку Михаила Евдокимова. Поводом стали высказывания в российском информационном пространстве, которые в Баку назвали провокационными и оскорбительными. Речь идет о словах, прозвучавших в одном из интернет-проектов, где говорилось, что постсоветские страны должны подчиняться законодательству России как правопреемницы СССР. Накануне Генпрокуратура Азербайджана обвинила участников интернет-проекта в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению территориальной целостности страны. РЖД планирует в течение 3 лет внедрить систему проезда по биометрии на всех ключевых маршрутах страны. Сейчас технология действует на начальных станциях маршрутов, но в перспективе ее планируют масштабировать и на промежуточные. Ожидается, что все ключевые рейсы будут подключены к сервису. Система уже работает на направлениях из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться в единой биометрической системе. При этом пассажиры могут выбрать и традиционный способ по паспорту. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Где находятся шахматные васюки? Кто построил синий зурбаган? И куда подевался Китежград?
0: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив.
5: Сегодня мы будем говорить о русских городах в отечественной литературе. Москва, Петербург, Тверь, Казань, Нижний Новгород. О них мы расскажем чуть позже. А пока знакомьтесь или вспоминайте, кто читал. Миргород, Акуров, Калинов, Градов, Малинов. Все это вымышленные литературные населенные пункты, которые были специально придуманы, чтобы показать типичную российскую жизнь в провинции 19-го, начала 20-го столетий. Вопрос: зачем было что-то сочинять? Почему не заявить конкретно? Это Урюпинск и точка. А чтобы открыто сказать то, о чем литераторы не могли когда-то сказать прямо. Мещанство, отсталость, нищета, взяточничество и неорганизованность. Именно поэтому писатели и придавали своим неодушевленным героям черты реальных мест, но при этом никогда не называли ни размера города, ни места его расположения.
7: Город никак не уступал другим губернским городам. Сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа.
5: Это Гоголь, «Мертвые души». А это Островский, Александр и его «Гроза».
8: На первом плане узкой галереи со сводами старинной, начинающей разрушаться постройки. Кое-где трава и кусты за арками, берег и вид на Волгу.
5: Да уж, сориентировал. Волга большая. Где именно находится город? Неизвестно. А вот еще один пример. Ильф и Петров, 12 стульев.
9: В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть.
5: Такие вот вымышленно-реальные города располагались, как правило, вдали от столицы, на окраине цивилизации. И все они до единого были на одно лицо. Центральный парк, главная улица, небольшой сад, гостиница, собор, богадельня, трактир и пристань.
10: «Резюмирую положение», — сказал Остап жизнерадостно.
11: «Пассив. Ни гроша денег. Три стула уезжают вниз по реке, ночевать негде и ни одного значка деткомиссии. Актив. Путеводитель по Волге, издание 1926 года. Пришлось позаимствовать у мосье Сембиевича в каюте. Бездефицитный баланс подвести очень трудно. Ночевать придется на пристани». Концессионеры устроились на пристанских лавках. При свете дрянного керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя: «На правом высоком берегу город Васюки. Отсюда отправляются лесные материалы, смола, лыка, рогожа, а сюда привозятся предметы широкого потребления для края, отстоящего на 50 километров от железной дороги. В городе 8 тысяч жителей, государственная картонная фабрика с 320 рабочими, маленькие чугунолитейные, пивоваренные, кожевенные заводы. Из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техникум. Положение гораздо серьезнее, чем я предполагал», — сказал Остап. «Выколотить из васюкинцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей. А денег нам нужно не менее 30 рублей. Во-первых, нам нужно питаться. И, во-вторых, обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше в Сталинграде». Ипполит Матвеевич свернулся, как старый худой кот после стычки с молодым соперником, кипучим владетелем крыш, чердаков и слуховых окон. Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Многие литературные населенные пункты были настолько похожи на реальные, что некоторые читатели свято верили, город НН из мертвых душ на самом-то деле Нижний Новгород, однозначно. А что? Это же явно угадывается между строк. Как там у Гоголя-то?
12: «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» — кричал чужой кучер. Селифан потянул поводья назад, чужой кучер сделал то же, лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись.
5: Что ж, вроде как похоже на правду. Тем не менее, это домыслы. У Гоголя получился собирательный образ, типичный русский город своего времени. Однако все же найдутся упрямцы, которые будут с пеной у рта утверждать: это никакой не Нижний Новгород, это Тверь. А что еще может располагаться между Москвой и Петербургом? И таких примеров множество.
13: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
14: «Все приплыли».
13: В России, в республике Марий-Эл, на правом берегу Волги расположен город Козьмодемьянск. Именно здесь ежегодно проводится юмористический фестиваль «Бондариада» в честь знаменитого героя романов Ильфа и Петрова Остапа Бендера. Народ веселится от души. Однако помимо смеха, люди еще и спортом занимаются. Канат перетягивают, бегают, плавают, кому что нравится. Но лишь в одних состязаниях участвуют абсолютно все, от мала до велика. И это шахматный турнир. Спрашивается, почему шахматы, а не футбол, например, волейбол или баскетбол? Рассказываю. Дело в том, что жители этого самого Козьмодемьянска считают свой родной город прообразом Васюков. Да-да, тех самых Васюков из романа «12 стульев». О как! Ладно, пусть. Считают и считают. Нам-то что? Вроде бы ничего. Правда, есть одна маленькая, но немаловажная проблема. Жители другого города, Васильсурска, расположенного чуть выше по течению Волги, с криками «Постойте! У нас все ходы записаны!» утверждают, что только именно их прекрасный город, Васильсурск, можно смело назвать прообразом литературных Васюков. Вот чем там люди занимаются? Им что, делать больше нечего? Эх, лишь бы не передрались права. А мы дальше плывем. Когда человеку скучно, начинаются проблемы. А что делать, если у целого народа мозги закипели? Вот что? Например, совсем недавно две замечательные страны Конго и Заир подписали между собой соглашение. В нем, в частности, говорится, внимание, цитирую, «Все космическое пространство над территориями двух наших государств считать нашим суверенитетом». Точка. Нормально. То есть ребята решили таможенный сбор получать со всех пролетающих над их головами космических спутников и кораблей. Ай, как здорово! Решили в Колумбии и, по примеру Заира и Конго, даже внесли особое орбитальное положение в свою колумбийскую конституцию. А вы говорите, Васюки, вот где беда, и не одна. Может, ребятам шахматы выслать, а? Глядишь, думать начнут.
14: Бросай якорь. Все, приплыли.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
17: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
19: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
20: Продолжаем наш рассказ.
21: Любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать. Марлен Дитрих.
20: С этим трудно не согласиться. Так, например, Михаил Салтыков-Щедрин долгое время был рязанским и тверским вице-губернатором. Занимался сбором налогов. Под впечатлением от увиденного писатель решил создать обобщенный образ самого плохого города России. Причем литератор специально не описывал какое-то конкретное место.
22: В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того малооживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись за письменным столом, и все что-то скребет пером. И вдруг подойдет к окну, крикнет: «Не потерплю!» И опять садится за стол и опять скребет.
19: Исторические заметки.
20: Еще один очень известный русский писатель отправился однажды в путешествие по России. В ходе продолжительного турне литератор такого насмотрелся, что в своих комментариях скрывать ничего не стал и назвал вещи своими именами.
23: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
19: Имя на карте.
24: Томск. Памятник Чехову. В городе на набережной реки Томь, недалеко от устья реки Ушайки, стоит бронзовый двухметровый памятник. Скульптура неоднозначная. Узнать в ней классика русской литературы с первого раза не получится. Писатель изображен явно в карикатурном виде: в пальто с дурацкими пуговицами, нелепой шляпе, перекошенном пенсне и босиком. Причем с непропорционально огромными ступнями. За спиной у драматурга зонтик. По историческим меркам памятник молодой. Его установили в 2004-м. И с тех самых пор не утихают жаркие споры о его культурной ценности. Томичи разделились на два лагеря. Одни говорят об оскорблении памяти великого писателя и требуют снести это недоразумение. Другие считают монумент популярной городской достопримечательностью, которая привлекает туристов и поднимает настроение местным жителям.
19: Имя на карте.
24: Весной 1890 года Чехов отправился из Москвы на Сахалин. как в то время выглядел писатель? Мы привыкли судить о нем по старым фотографиям. Скромный интеллигент в пенсне с характерной бородкой. Все это, конечно, будет, но несколько позже. На самом деле в нелегкое путешествие на Дальний Восток отправился 30-летний, физически крепкий и молодой человек ростом 1,92 м. Конечно, тогда он уже знал, что болен туберкулезом, но старался болезнь не замечать, как бы ни было трудно. Томск встретил его холодным дождем, жуткой грязью и наводнением. Измученный, изголодавшийся, простывший, Чехов едва не утонул по дороге на очередной переправе. Настроение было ни к черту, и городу от писателя досталось.
0: Томск гроша медного не стоит. Город нетрезвый, бесправие азиатское, грязь невылазная. Но возникают и зачатки цивилизации. На постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее назад. Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь.
24: Кстати, обедал Чехов в ресторане «Славянский базар». И, судя по письмам, эти трапезы были единственной светлой страницей во время его пребывания в Томске. А ровно через 114 лет на набережной, неподалеку от того самого ресторана, появился бронзовый памятник «Шарж». Ироничный и совсем не пафосный. С ним с удовольствием фотографируются туристы, а студенты перед экзаменом по традиции натирают писателю нос. На удачу. Надпись на постаменте гласит: «Антон Павлович в Томске, глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего каштанку». А босой писатель потому, что потерял обувь в местной грязи. Томск. Памятник Чехову.
19: Имя на карте. Исторические заметки на радио «Звезда».
22: Хочу щекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и придобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло.
20: Это вновь Салтыков-Щедрин и его «Истории одного города». В своем сатирическом романе «Хроники» писатель рассказал сразу о нескольких столетиях существования того самого вымышленного глупого.
1: Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет три реки. И в согласность древнему Риму на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас благочестие. Рим заражало буйство, а нас – кротость. В Риме бушевала подлая чернь, а у нас – начальники. И еще скажу. Летопись сию преемственно слагали четыре архивариуса. Мишка Тряпичкин, да Мишка Тряпичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка Маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к господину Бартеневу и дабы не напечатал он их в своем архиве. А затем, Богу слава и разглагольствованию моему, конец.
20: Город на семи горах построен. Ничего не напоминает? А может быть, на семи холмах? О каком населенном пункте идет речь, догадаться вроде бы нетрудно. Да вот загвоздка. Салтыков-Щедрин несколько раз менял географию своего глупого. Изначально он был якобы основан на болотах, а затем вдруг стал перемещаться по всей карте России, пока не оказался на границе Византийской империи.
22: Очень наивные и очень невинные люди утверждают, что я под Глуповым разумею именно Пензу, Саратов или Рязань. Глупов есть Глупов. Это большое населенное место, которого аборигены именуются глуповцами. И больше ничего.
23: Исторические заметки.
20: Продолжаем говорить о русских городах в отечественной литературе. Александр Грин и его Гринландия. Произносится через букву «И», не перепутайте. Это не просто вымышленные города. Это целый придуманный полуостров. Самое настоящее государство. Сразу 20 различных поселений и колоний, в том числе город Зурбаган. При этом автор с точностью мог объяснить, что называется на пальцах, где расположены те или иные объекты. Реки, озера, города и даже провести виртуальную экскурсию. Вспоминал один из современников Грина.
2: «Я помню, как он отловил меня в каком-то закоулке. Хочешь, — говорит, — я тебе сейчас расскажу, как пройти из Зурбагана в...» И назвал какое-то место, знакомое по его произведениям, но я уж не помню, какое именно. Затем Грин стал спокойно, не спеша объяснять мне, как объясняет хорошо знакомую дорогу человеку, собирающемуся по ней пойти. Он упоминал о поворотах, подъемах, распутьях, указывал на ориентирующие приметы, вроде группы деревьев, бросающихся в глаза строений и тому подобное. Дойдя до какого-то пункта, он сказал, что дальше надо идти до конца прямой дорогой. Я был в шоке. Вот это фантазия.
3: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости медицины. Ростех разработал гидравлический коленный модуль «Спутник» для протезов, рассчитанный на высокие динамические нагрузки. Он обеспечивает плавность движения и устойчивость при ходьбе по лестницам и наклонной поверхности, влагостойко позволяет пользоваться им в любую погоду и во время плавания. Модуль тестировали участники специальной военной операции, их предложения учитывались при создании. Протез уже запущен в серийное производство. Хирурги Московской больницы номер 31 первыми в России провели эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью полностью автономного робота. При этом робот не заменил врача, а лишь ассистировал ему. Об этом рассказал заместитель главного врача по травматологии и ортопедии Георгий Айропетов.
2: Есть ситуации, когда у пациентов могут быть осложнения, такие как вывихи эндопротезов, либо неправильно их позиционирование при какой-то клинической ситуации. Использование робота позволяет в этой ситуации, в самой сложной ситуации, правильно установить компонент, и пациент в 100% случаев может быть уверен, что этот эндопротез у него установлен корректно, независимо от опыта хирурга, от его квалификации или от того, сколько подобных операций он выполнял прежде.
1: По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, до конца года планируется выполнить около 1000 подобных операций. Правительство установило отдельный тариф для оказания медицинской помощи в центрах здорового долголетия. Теперь россияне смогут бесплатно проходить в них обследования по полису ОМС. Соответствующее решение впервые включено в программу госгарантии на ближайшие 3 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что 16 известных механизмов старения объединены в 7 программ исследований для выявления признаков преждевременного старения. Такие центры открыты в Москве и Саранске. В ближайшее время они появятся во всех регионах страны. Заинтересованность России в традиционной китайской медицине растет. Страна готова принимать этот опыт для лечения российских пациентов. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Также, по ее словам, Россия готова направлять своих врачей в Китай для обучения и привлекать китайских специалистов для развития этого направления. Сейчас ведется работа по сближению образовательных подходов, поскольку система подготовки в КНР отличается от российской. Это были новости медицины. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
5: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-7466-44920.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
9: Продолжаем разговор о русских городах в отечественной литературе. Санкт-Петербург. О нем писали Гоголь, Достоевский, Пушкин.
10: Прошло 100 лет, и юный град, полночных стран краса и дива, из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно, горделиво.
9: Вроде бы один и тот же город, но у каждого литератора он свой, особенный и неповторимый. Вот вам примеры. Что называется, почувствуйте разницу.
11: Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих 400 рублей в год жалования или около того. Враг этот никто иной, как наш Северный Мороз. Хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В 9:00 утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их.
9: Это Гоголь. Питер у него такой, холодный и морозно-трескучий, что правда. А вот Достоевский и совсем уже иная картина.
12: На улице жара стояла страшная. К тому же духота, толкотня, всюду и звездка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины.
9: Литературный Петербург XIX века предстает перед нами как какое-то очень мрачное, холодное или очень жаркое место. Складывается ощущение, что город хочет выгнать людей. Он словно отторгает их своим мерзким состоянием. Что, конечно же, не совсем так. Это специально созданный образ для всего лишь одного конкретно взятого произведения. Сейчас объясню. Вот смотрите. Атмосфера духоты в романе Достоевского «Преступление и наказание» намеренно усугубляет отношения между петербуржцами. Невыносимая жара давит на них, буквально съедает и уничтожает. Зачем такие крайности? Да потому что именно в таком городе Раскольников еще больше чувствует себя полным ничтожеством. Вот и весь секрет.
13: Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темнорус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя от своей привычки к монологам, в которые он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порой мешаются, и что он очень слаб. Второй день, как уж он почти совсем ничего не ел. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться. А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромную ломовую лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» и заорал во все горло, указывая на него рукой. Молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и с самым безобразнейшим углом, заломившееся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его. «Я так и знал», — бормотал он в смущении, — «я так и думал. Это уж всего сквернее, вот эдакая, какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь. Весь замысел может испортить. Да, слишком приметная шляпа. Смешная, потому и приметная. К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит. За версту заметят, запомнят. Главное, потом запомнят, а и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее. Мелочи, мелочи главное. Вот эти-то мелочи и губят всегда и все». Идти ему было немного. Он даже знал, сколько шагов от ворот его дома. Ровно 730. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразную, но соблазнительную дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе. И, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, безобразную мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать пробу своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало все сильнее и сильнее.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш рассказ. Николай Васильевич Гоголь мечтал приехать в северную столицу, еще будучи в гимназии. Вот его письмо матери от 1827 года.
14: «Ежели об чем я теперь думаю, так это все о будущей жизни моей. Во сне и наяву мне грезится Петербург».
9: Однако первое время, когда юный писатель бедствовал и делал первые, пока еще неудачные шаги на поприще литературы, город показался ему весьма бездушным и очень мрачным. Зато потом, когда Гоголь, что называется, пообвыкся, ситуация резко изменилась.
15: Нет ничего лучше Невского проспекта. По крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы? О, дамам еще более приятен Невский проспект. Да и кому ж он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гулянием. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель петербургской или выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес, календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект. Единственное развлечение бедного на

0: оборачивающий свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!
1: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о русских городах в отечественной литературе. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Пройдут столетия, и наши праздники,
3: и каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
4: Пред нами огромные разнообразные работы.
5: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
6: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
1: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
7: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
8: Для кофе по-турецки.
9: Крутить ручку всегда поручали мне.
8: Не понимаю, зачем она, когда есть кофемашина.
7: Вот это вещь!
6: Внешне это устройство напоминает комод, уменьшенный в десятки раз. Внутрь поместили жернова, сверху приделали воронку, а к ней добавили ручку. Если эту ручку повернуть несколько раз, то ящичек комода наполнится кое-чем ароматным. Кофемолка. Сотни лет назад кофейные зерна не измельчали, а варили целиком. Смолоть их в порошок впервые догадались арабы-кочевники. Для этого обжаренные зерна насыпали в ступку и размалывали пестиком. Процесс трудоемкий, поэтому дело поручали мужчинам. В Эфиопии кофе так готовят до сих пор. Церемония называется буна. И что удивительно, хозяйничают там в основном женщины, вероятно, с очень сильными руками. В 15 веке те же бедуины придумали первую кофемолку. Измельчать зерна, перетирая между камнями, куда более продуктивно. Но полностью ручную операцию оставим для эфиопов. Здесь уже работает механизм. Два жернова, помещенные в цилиндр, вращаются при помощи ручки. Внутрь насыпаются зерна. И на выходе получается тончайший помол. Идеальный для напитка по-турецки.
7: Вот это вещь!
6: В Турции и продолжат колдовать над устройством мельницы. Она получит удобную форму, чтобы держаться в руке. А съемная ручка возьмет на себя функцию гаечного ключа. Теперь расстояние между жерновами можно регулировать. Чем ближе диски, тем тоньше помол. Едва кофемолка попала в Европу, как начала терять форму. Из стройного цилиндра она превратилась в приземистый куб, да и вообще отбилась от рук, буквально. Теперь мельницу ставили на стол, и, принимаясь за дело, она прыгала по всей поверхности. Приходилось крепко держать за корпус. А еще были квадратные кофемолки с выдвижными ящичками. Именно они обретут популярность в СССР. Хотя кофе в стране советов был дефицитом и скорее встречался в анекдотах. Если не открывает, либо дома нет, либо кофе пьет.

0: 20 веке полет инженерной мысли достиг высот. Диски и жернова сменились ножами из стали и керамики. Появились осевые подшипники, регулировочные колеса. Наконец, первая электрическая кофемолка. Но истинные гурманы по-прежнему крутят ручку мельницы. Старой, скрипучей, но самой правильной для кофе.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.

0: Разгрузочный жилет. Его основное предназначение – распределить тяжелый вес боекомплекта по всему телу солдата. И чтобы военнослужащий не таскал в одном рюкзаке все сразу и вперемешку. Гранаты, флягу, аптечку, тактический фонарь и компас. Форма и содержание.
1: Поэтому армейский жилет и называется разгрузочным. У него несколько подсумков под конкретную воинскую специальность. Пулеметчик, стрелок, разведчик, гранатометчик. Все на своих местах, под рукой. В одном подсумке магазины с дополнительными патронами, в другом, к примеру, складной нож. Разгрузочный жилет появился в армиях разных стран в годы Первой мировой. Его делали из кожи или брезента. Жилет надевали через голову и фиксировали на плечах с помощью двух лямок. Далее, с помощью боковых шнуровок, разгрузку регулировали по объему талии и груди.
2: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
1: Его современные модификации поистине уникальны. Нынешний армейский жилет оснащен специальными набедренными панелями-платформами. С их помощью солдат сам решает, какой именно подсумок ему необходим для выполнения боевой задачи. Не нужна кобура для пистолета. Снял, а на ее место быстро прикрепил футляр с дополнительной обоймой. Понадобится пехотная лопатка? Не проблема. Отцепи лишний подсумок с дымовыми шашками и вперед. Военные разгрузочные жилеты очень популярны и на гражданке. Их с удовольствием носят рыболовы, охотники, мотоциклисты. В общем, все те, кому по разным причинам необходимо все свое держать при себе.
0: Форма и содержание. Разгрузочный жилет. А вот была история.
3: Альберт Эйнштейн любил фильмы Чарли Чаплина и его героя, маленького неуклюжего человека в черном котелке. Он написал Чаплину письмо. «Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен всем в мире, и вы непременно станете великим человеком». Подпись Эйнштейн. Чаплин ответил ему так: «Я вами восхищаюсь еще больше. Вашу теорию относительности не понимает никто в мире. А вы все-таки стали великим человеком». Подпись Чаплин.
0: Да уж, была история.
4: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение трех столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
5: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексея Лаптева. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле провел переговоры с президентом Мьянмы. По словам главы российского государства, отношения России и Мьянмы в последние годы стали особо доверительными.
2: Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты.
1: Владимир Путин также выразил соболезнования президенту Мьянмы в связи с жертвами наводнения. Вооруженные силы России за сутки освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие подразделения южной группировки село Ореховатка, а бойцы группировки войск «Центр» выбили украинских боевиков из Красноподолья. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. В ведомстве отметили, что Красноподолье находится в 3 километрах от Доброполья. Освобождение села открывает нашим войскам прямой выход к крупному узлу обороны ВСУ и лишает противника возможности удерживать оборону на южных подступах к городу. Петербургская биржа запустила торги бензинами пониженных экологических стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Это стало возможным после того, как правительство разрешило оборот топлива со скорректированными требованиями по содержанию серы. Мера временная, направлена на увеличение предложения на внутреннем рынке на фоне сезонного роста спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Также до конца следующего года продлен запрет на экспорт бензина. «Майя Санду» поставила интересы украинских фермеров выше молдавских. Президент заявила, что Кишинев продолжит выполнять обязательства перед Украиной по транзиту зерна, несмотря на сложности у местных производителей. Санду отметила, что если Украина не сможет реализовывать свою продукцию, это может привести к сокращению средств на оборону. По ее словам, в таком случае проблемы для Молдавии могут стать более серьезными. Дональд Трамп опубликовал изображение карты Ормузского пролива с подписью «Новая территория США». Ранее он уже называл пролив «проливом Трампа» и заявлял о намерении признать его территорией Соединенных Штатов после победы над Ираном. В ответ командующий иранской армией генерал Амир Хатами заявил, что США больше не разрешается входить в Персидские и Оманские заливы, а также в Ормузский пролив. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: полустаночки, ночные полустаночки, полустаночки, ночные полустаночки.
1: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
2: Служивые люди. Воинские династии России.
3: В бархатной родословной книге, в которой записаны самые известные боярские и дворянские фамилии России, сказано: «И приехали в начале XI века в Киев два сына косожского, то есть черкесского, князя. И в крещении приняли они имена Юрий и Роман. Праправнук Романа Григорий Слепой имел якобы сына Ушака, от которого и пошли все Ушаковы. Они присягали киевским князьям и московским государям, служили воеводами, стольниками, иконописных дел мастерами, офицерами. Имя героя Отечественной войны 1812 года генерал-майора Сергея Ушакова и сегодня можно увидеть на почетной стене в храме Христа Спасителя в Москве. И все же самым известным представителем древнего рода по праву считается адмирал, командующий Черноморским флотом Федор Ушаков. Он с детства мечтал о море, о кораблях и кругосветных экспедициях. Сухопутные забавы казались ему скучными. Однажды местный охотник в шутку предложил маленькому Феде сходить с ним на медведя. И мальчик, ни секунды не сомневаясь, вполне серьезно ответил, что на зверя, конечно же, пойдет, но только если встретит его на воде. Морской кадетский корпус, стажировка в Азовской флотилии, и вот Ушаков уже капитан 16-пушечного корабля, а его экипаж успешно отражает атаки турецкого десанта в Балаклаве. Вскоре отважного командира отмечает князь Потемкин, который докладывает в Петербург Екатерине II.
4: Есть во флоте севастопольском контр-адмирал Ушаков. Отлично знающий, предприимчив и охотник к службе. Он мой будет помощник. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель.
3: Получив согласие императрицы, Потемкин издает указ, которым Ушаков назначается командующим Черноморским флотом.
4: Не обременяю вас правлением адмиралтейства, припоручаю вам начальство эскадрой по военному употреблению.
3: Битва при Корфу. Виктория у мыса Тендра. Разгром турецкого флота при Калиакрии. Во время службы Ушаков не потерпел ни одного поражения и не потерял ни одного корабля. Ни один его матрос не был взят в плен. А вот личная жизнь адмирала сложилась не так удачно, как его карьера. Федор Федорович не был женат, и детей у него не было. Опытный морской стратег посвятил всего себя службе Отечеству и никогда об этом не жалел. В 1807 году Ушаков написал императору прошение об отставке.
5: «При старости лет моих отягощен душевной и телесной болезнью и опасаюсь при слабости моего здоровья быть в тягость, а посему всеподданнейше прошу от службы меня уволить».
3: Прошение удовлетворили. Но во время войны с Наполеоном Ушакова все же попросили возглавить внутреннее тамбовское ополчение. Увы, великий флотоводец от предложенной должности отказался. Сил на еще один подвиг у него уже не осталось. Талантливый адмирал, решительный офицер, заботливый капитан. Он единственный в нашей стране воин-моряк, которого канонизировала Русская Православная Церковь. А в 2004 году архиерейский собор причислил адмирала Федора Ушакова к общецерковным святым в лике праведных.
2: Служивые люди Ушаковы. Воинские династии России.
1: Радиозвезда.
2: Тайная война.
1: История мирового шпионажа.
5: Ее в шутку называли атомной разведчицей, поскольку именно она добывала секретную информацию обо всех ядерных разработках в американском Лос-Аламосе. Неуловимую советскую шпионку мечтали поймать едва ли не все агенты ЦРУ. Мечтали, но так и не смогли.
2: Елена Косова.
5: Дочь генерала внутренних войск. Красавица, отличница, комсомолка. Незадолго до Второй мировой она поступила на двухгодичные курсы иностранных языков при высшей школе МГБ, успешно сдала снайперский экзамен и познакомилась со своим будущим мужем, разведчиком Николаем Косовым. 1949 год. Их первое совместное задание. Молодожены переехали в США, поселились в Нью-Йорке. Главная задача – сбор информации по Манхэттенскому ядерному проекту. Основное прикрытие – журналисты. Елена Косова была талантливой шпионкой. Она смогла устроиться переводчицей в нашем представительстве при ООН и даже получила там престижную должность специалиста по правам человека.
6: Все мои тайные агенты – женщины. Общение двух обворожительных дам, их якобы случайные встречи в кафетерии, парикмахерской, в кинотеатре ни у кого не вызывали подозрения. Одно рукопожатие, дружеское объятие и шифровка уже у меня. Так в центре стали получать сведения о любых передвижениях войск НАТО в Европе.
2: Тайная война.
5: Официальный представитель ООН мог пользоваться особыми расширенными полномочиями. Елена Косова спокойно разъезжала по чужой стране из одного штата в другой. Останавливалась в нужном городе, в нужном месте. В назначенный час русский резидент проходил мимо ее автомобиля и бросал в открытое окно машины важное донесение.
6: В мой старенький Форд вмонтировали небольшой сейф. Там я хранила все документы. Рядом зажигалка. В случае опасности я должна была все эти бумаги поджечь, а сейф заблокировать.
5: 8 лет нелегальной работы за рубежом и ни одного провала. В 1957 году супруги Косовы переехали в Голландию. Работали в советском посольстве. Затем стали представителями КГБ в социалистической Венгрии. Именно там, в Будапеште, наша разведчица решила вдруг стать профессиональным скульптором. Что ж, талантливый человек талантлив во всем. Уникальные работы Елены Косовой до сих пор выставляются по всему миру. Шарль де Голль, Джон Кеннеди, Максим Горький, Антон Павлович Чехов, Людвиг ван Бетховен. Скульптурные портреты этих людей по праву называют шедеврами искусства. Однажды выставку Елены Косовой посетила дочь Владимира Маяковского, американка Патриция Томпсон. Она увидела изображение отца и тут же расплакалась. Настолько реалистичным и правдоподобным получился образ.
6: Мне очень нравится, когда меня называют «железной леди». Мало кто знает, что первым меня так назвал именно русский, причем русский журналист.
5: 1980 год. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер принимает в своей резиденции советскую делегацию. Среди приглашенных известные деятели искусства. Елена Косова вручает «Железной леди» скульптурный портрет. Маргарет Тэтчер удивленно смотрит на подарок, точную копию самой себя. Восхищается и приказывает немедленно поставить ее в своем кабинете. Английские чиновники довольно шепчутся. Какая удивительная по красоте работа. Наивные люди. Лучше бы проверили, а нет ли в скульптуре подслушивающего устройства.
2: Елена Косова. Тайная война.
7: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям. World Vita.
8: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
9: Реклама.
10: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
12: Снова над родиной темные тучи стеной. Снова зорницы сверкают и слышится гром. То ли прошедший, а то ли грядущий святой. Все не дающий покоя нам битвы со злом. Звон колокольный снова набатом звучит. Это зовет сыновей своих родина-мать.

0: небо над родиной темные тучи стеной.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: История награды.
3: Орден Жукова вручается за умелую организацию и проведение операций группировок войск на стратегических направлениях, в ходе которых, несмотря на численное превосходство противника, были достигнуты поставленные цели. Этот орден учрежден президентом России в 1994 году. Им награждают за заслуги при разработке и проведении крупных военных операций. Знак ордена представляет собой четырехконечный прямой крест. В центре награды – круглый медальон, покрытый синей эмалью. В поле медальона – позолоченный портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова. Может вручаться за искусно проведенный маневр на суше и в воздухе по окружению противника, в ходе которого осуществлен разгром его превосходящих сил. В 2022 году во время проведения специальной военной операции особо отличился 239-й гвардейский танковый краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк. За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите государственных интересов, весь личный состав был награжден орденом Жукова.
2: Радио «Звезда». Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
4: Древковое колющее оружие.
2: Классификация.
4: Разновидность копья.
2: Название.
4: Рунка.
5: Одним из древнейших видов традиционного оружия Востока считаются боевые вилы с тремя зубцами – центральным, ударным и боковыми дополнительными. По легенде, боевые вилы были изобретены в Месопотамии в 3-м тысячелетии до нашей эры и оттуда распространились в Малую Азию, Сирию, Египет, Иран и Закавказье. На Руси такое оружие называли «рункой». А все потому, что форма наконечника копья действительно напоминала некий особый знак старинного рунического письма. Что-то вроде трезубца. В 14 веке нашей эры подобное оружие было популярно не только на Руси, но и в Европе. Острая как бритва рунка давала бойцу ряд преимуществ в сражении. Она легко протыкала кольчугу и запросто протискивалась между чешуйками пластинчатого доспеха. От ударов такого оружия с длинными или короткими боковыми иглами практически невозможно было уклониться. Кроме того, зубьями копья можно было зажать вражеский клинок и быстро выбить его из рук.
4: Древнерусская разновидность копья – рунка.
2: Арсенал – оружие, которым мы побеждали.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правоваться, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в
7: мире. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости общества и потребительского рынка. Министерство транспорта не планирует менять существующую процедуру хранения и обработки персональных данных пассажиров. Ведомство предлагает передавать в Росстат только обезличенную информацию о стоимости авиабилетов и железнодорожных билетов для мониторинга цен. С конца 2013 года данные о перемещении граждан по России собираются в единой системе транспортной безопасности. Министерство использует эту информацию в анонимном формате для статистических целей, исключая персональные данные россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Также в Министерстве транспорта подготовили проект приказа, который позволит передавать в Росстат данные о стоимости авиабилетов и железнодорожных билетов для расчета индекса потребительских цен на эти услуги. С сентября в России вступят в силу новые правила предоставления общежитий студентам. Теперь минимальная площадь на одного учащегося составит 6 квадратных метров, а места в первую очередь будут давать льготникам. Подробнее «Радио Звезда» рассказал старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин.
2: Это, наверное, действительно приведет к некоему упорядочиванию, да, то есть вот стандартная комната там 6/3, соответственно, максимум 3 человека в такой комнате. На преимущественное право при зачислении имеют еще льготы дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, но они, в общем, в обязательном порядке просто обеспечиваются. У семьи с детьми однозначно по документу необходимо выделение отдельной комнаты. Семьи без детей обеспечиваются общежитием по возможности при наличии свободных комнат.
1: Вузы также будут обязаны размещать на своих сайтах информацию о наличии общежития и числе мест для иногородних и иностранных обучающихся. С начала Нового года в России начнет действовать новый ГОСТ на пищевую добавку Е202, известную как сорбиновая кислота. Этот консервант продлевает срок годности продуктов, сообщили в Росстандарте. Раствор сорбиновой кислоты, как указано в документе, не должен иметь вкуса и запаха. Эта добавка считается малоопасной для здоровья. В йогуртах и сырах ее применяют для сохранения вкуса и предотвращения плесени, а в мясных и рыбных продуктах для продления срока хранения. Также сорбиновую кислоту используют в выпечке, соусах, маринадах и газированных напитках. Доля нелегального оборота сигарет в России снизилась до 9% во втором квартале этого года. Об этом говорится во всероссийском исследовании рынка табачной продукции. Исследование охватило территории с населением около 87 миллионов человек и проводилось в более чем 1000 населенных пунктов в 85 регионах страны. Более половины объема незаконного оборота составляют сигареты, незаконно ввезенные из стран-членов ЕАЭС, причем 80% из них – продукция белорусских брендов, говорится в документе. Это были новости общества и потребительского рынка. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
7: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
8: 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: 1995 год. Москва. Очередной экзамен в одном из столичных университетов.
2: Ну-с, молодой человек, поведайте нам, что вы знаете о Хемингуэе.
3: Опубликовал 7 романов, 6 сборников рассказов. Это все при жизни.
2: Так, хорошо. Воевал?
3: Кто?
2: Ну, не я же. Хемингуэй.
3: Он, кажется, был военным корреспондентом. Звание не припомню.
2: А я подскажу. Такое звание было у Че Гевары.
3: Ага, команданте. А что, Хемингуэй тоже команданте?
2: Почти. Вы пораскиньте мозгами-то. Чин команданте. Какому званию соответствует, а? В России, например.
3: Не знаю.
2: Майор. О, горе вы мое луковое.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Майор.
4: Профессори прав. Эрнест Хемингуэй действительно дослужился до майора. И не он один. Это если брать только писателей. Вот вам очередной пример. Автор «Маленького принца» Антуан де Сент-Экзюпери тоже майор. Участвовал во Второй мировой войне в качестве пилота. Кто еще? Поэт-шестидесятник Борис Слуцкий. Фронтовик, между прочим. На передовой был тяжело ранен и в 1946 году уволен из армии в звании майора.
0: По случаю присвоения.
4: Слово это немецко-латинское. В буквальном переводе «больший», «старший», «высший». Очень точно сказано, потому что майор – первое воинское звание старших офицеров. Выше капитана, ниже подполковника. На погоне одна большая звезда. Не две, не три, одна. Изначально майор был помощником командира полка. Нес прямую ответственность за караул, а также за питание конного и личного состава. Когда полки разделили на батальоны, то командиром этого самого батальона становился, как правило, именно майор.
0: История воинских званий.
4: Майорами были многие известные люди. А дослужиться до такого воинского звания, ох, как непросто. Даже ой-ой-ой, как тяжело. К примеру, автор повести «Чарли и шоколадная фабрика» британский писатель Роальд Даль. В годы Второй мировой он получил чин майора. Молодец. Но нам ближе наши герои. Тот же кинематографический «Майор Вихрь», снятый по одноименному роману Юлиана Семенова. Правда, реальный прототип советского разведчика во время войны был в звании всего лишь капитана.
0: Майор. По случаю присвоения.
5: Радиозвезда. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге.
6: Секретный полигон.
7: Летом 1944 года в ходе прибалтийской операции Красная Армия освободила Латвийскую область Латгалию. Здесь, в особняке одного из руководителей вермахта, советские контрразведчики обнаружили секретные документы. Это были чертежи устройства, способного передвигаться под землей, так же, как подлодка в морских глубинах. Подземную лодку еще в 1933 году запатентовал немецкий инженер Хорнер фон Верн. Идея фон Верна поражала воображение не меньше книг однофамильца-писателя. По расчетам, этот агрегат мог брать на борт экипаж из 5 человек и 300 килограммов взрывчатки. В 1940-м изобретением заинтересовалось гитлеровское командование. Новый агрегат планировалось использовать при вторжении на британские острова. Пройдя под Ла-Маншем, подземные лодки должны были доставить в Англию отряды диверсантов и разрушить подземные коммуникации. Однако после лабораторных экспериментов немецкий проект подземной лодки был закрыт. Геринг убедил Гитлера, что не стоит заниматься мышиной вознёй, когда немецкие асы могут разбомбить Великобританию с воздуха. В те же годы похожее средство передвижения было придумано и в Советском Союзе. Группа инженеров разработала устройство под названием «подземоход», наблюдая за обычным кротом. Насекомое ядное поместили в просвечиваемый рентгеном ящик, чтобы на экране были видны движения подопытного. Оказалось, что передними лапами крот роет землю, головой вдавливает вырытый грунт в стенки норы, а задними лапами продвигает себя вперед. Советский подземоход передвигался похожим образом. Спереди располагался мощный твердосплавный бур. Сзади домкраты, толкающие машину вперед. Корпус машины обвивали стержни с винтовой поверхностью. Вращаясь, они утрамбовывали землю в стенки скважины. Питание машина получала по кабелю с поверхности. У подземохода был всего один недостаток, который, правда, перевешивал все достоинства. Двигался он довольно медленно, до 10 метров в час. Производство нового подземного средства передвижения ограничилось опытными образцами. Работы над проектом вскоре были свернуты.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Петр Первый. Строитель империи. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка. Стрелковое оружие. Автомат Константинова.
1: ФАП-заяц. Так в шутку называли всех воспитанников советских фабрично-заводских училищ. Саша Константинов – один из них. Карьеру оружейника он начал простым токарем, затем служил в армии, точнее, в авиации, числился стрелком-наблюдателем на бомбардировщиках. Сделал ряд предложений по улучшению вооружения самолетов. А после демобилизации неожиданно получил приглашение в конструкторское бюро, которым руководил Василий Дегтярев, создатель легендарного пулемета.
0: Автомат Константинова.
1: Каждый из нас знает, аббревиатура АК, применительно к стрелковому оружию, означает не что иное, как автомат Калашникова. Но мало кто в курсе, что это самое наименование АК могло расшифровываться совсем иначе. Автомат Константинова. И это не шутка. В 1956 году был объявлен конкурс на создание нового оружия под боевой патрон калибра 7,62. Константинов представил свой автомат под кодовым шифром SA-006. Специалисты не поверили своим глазам. На испытаниях этот экземпляр сразу по нескольким параметрам оказался значительно лучше очередной модификации автомата Калашникова. Самая настоящая сенсация. Детище Константинова было основано на принципе сбалансированной автоматики. Это делало его более устойчивым при стрельбе непрерывными очередями. Фактически, SA-006 – это оружие нового поколения. Но победу в испытаниях нужно было еще заслужить. И соперничество Константинов-Калашников растянулось на целую пятилетку.
0: Автомат Константинова.
1: В итоге Министерство обороны решило: лучше уж старое, но проверенное оружие, чем новое, едва испытанное,

0: Официально аргументы таковы. Модернизированный автомат Калашникова солдату будет легче освоить, так как он очень похож на прежний. Константинов проиграл. Но все прекрасно знали. Проиграл он на бумаге, а в реальности победил.
1: Автомат Константинова. Оружейка.
2: Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
3: Полгода в учебном центре, потом распределение. Новая форма с иголочки. На руках только что подписанный контракт. Знакомство с командиром корабля, экипажем. Но вы еще не подводник. Чтобы им стать, необходимо совершить первое погружение и пройти специальный обряд посвящения. Стеклянный плафон объемом приблизительно пол-литра наполняют забортной водой, и новобранцу нужно ее выпить, не поморщившись. Ощущения, кстати, малоприятные. Вода-то горько-соленая, вязкая, холодная, морская. С первого раза получается далеко не у всех. Это ничего, дело привычки. А вот затем еще одно испытание. Целование кувалды. Тяжелую железяку подвешивают к потолку субмарины и раскачивают, словно маятник. Чтобы не лишиться зубов, нужна особенная техника целования. На излете, в так называемой мертвой точке. Это когда кувалда на секунду замерла. А после этих испытаний выдается особый документ. Не то чтобы официальный, но, возможно, самый важный для новобранца. Стандартный белый лист формата А4. В нем от руки в свободной шуточной форме написано, что такой-то, такой-то, такого-то числа и месяца успешно прошел обряд посвящения и отныне по праву считается моряком-подводником. Эту бумагу следует хранить при себе, на память. А можно отправить родителям, знакомым или любимой девушке по почте. Как неопровержимое доказательство вашего нового почетного места службы.
2: Пять историй о подводных лодках. На радио «Звезда».
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу. Верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время. На радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Премьера на радио «Звезда».
8: Первый, второй, третий.

0: 4. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству: первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
1: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Заместитель министра обороны Анна Цивилева провела прием граждан по личным вопросам. Встреча прошла с получившими ранения военнослужащими, участниками специальной военной операции, которые решили продолжить службу. Один из вопросов задал боец, проходящий службу в командовании воздушно-десантных войск. Он обратился с просьбой о предоставлении служебного жилья на семью из 10 человек. Кроме того, он попросил оказать содействие в присвоении супруге ордена «Родительская слава».
2: Безусловно, мы поможем получить заслуженное звание на вашей супруге. Мы тогда, Александр Игоревич, в любом случае проработаем, возьмем это на контроль и максимально это ускорим. Теперь по поводу жилья давайте проговорим. Мы будем вручать вам ключи и лично познакомимся с вашей семьей. У нас будет такая возможность. Я хочу поблагодарить своих коллег, наши органы военного управления. И то, что у нас не было ни одного нарекания по выплатам, все выплаты идут своевременно, внимание оказывается очень оперативно, быстро. Очень много благодарных слов высказали в адрес наших медиков.
1: Еще один боец, проходящий службу в военкомате Москвы, также обратился к заместителю министра с вопросом предоставления служебного жилья для себя и своей семьи. Сотрудники Росжилкомплекса подобрали жилое помещение и подготовили полный пакет документов для заключения договора найма. Его подписали прямо во время личного приема. Связисты Балтийского флота провели учения. В его рамках, в полевых условиях, они оперативно восстановили связь, вышедшую из строя при боях с условным противником. Учение прошло на одном из полигонов Калининградской области. Там военнослужащие развернули полевой узел связи и приступили к выполнению задач по предназначению. По замыслу маневров, при ведении боевых действий техники связи получили повреждения и была выведена из строя. Связисты в кратчайшие сроки выявили и устранили неисправности в работе средств связи, использовали резерв техники, взамен условно уничтоженные, и своевременно восстановили связь с подразделениями. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Александр Дробот выполнял задачи по ремонту вооружений и военной спецтехники. В российском оборонном ведомстве отметили, что он неоднократно под огнем противника эвакуировал машины с поля боя. Организовывал их доставку в ремонтные мастерские и проводил замену узлов в полевых условиях. Это обеспечивало непрерывную работу моторстрелкового подразделения. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение трех столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Петр Первый. Строитель империи. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Сегодня наш разговор пойдет о правителе, который является одним из символов и, можно сказать, даже основателем России как империи. Речь, конечно, пойдет о Петре Первом или Петре Великом, как он часто называется. Буквально недавно, в 2022 году, Россия на официальном уровне отпраздновала юбилей 350-летия со дня рождения Петра Первого, и это очень показательный момент. Потому что меняются эпохи, меняются, можно сказать, даже политические режимы, а роль Петра в русской истории остается, хотелось бы сказать, неизменной. На самом деле роль тоже меняется, но, по крайней мере, значимость его фигуры никто умалить так и не может. Давайте посмотрим, что этому способствует и в каком качестве вообще Петр вспоминался на протяжении предшествующих столетий. Причем сразу стоит оговориться, что поскольку Петр был такой очень важной фигурой в истории России, то и количество мифов, которые о нем складывалось и которые до сих пор продолжают зачастую актуализироваться, оно, конечно, просто поражает. И, по сути, вся история Петра после его смерти – это история различных мифов, которые в том или ином контексте выходили на первый план. Что нам важно относительно его жизни, чтобы понимать какую-то биографическую канву и как это повлияло на складывание памяти о нем. Петр Алексеевич – это сын царя Алексея Михайловича, причем сын от второго брака, что, с одной стороны, как бы вроде означало, что он имеет минимальные шансы на занятие престола. Но так уж получилось, что его старшие сводные братья, один Федор Алексеевич умер в молодом возрасте, второй оказался не очень приспособлен к царской жизни, хотя формально соправителем Петра и являлся, речь идет о бывании Алексеевича. Петру пришлось взвалить на себя груз государственной ответственности буквально в достаточно юном возрасте. В 17 лет, в 1689 году, опасаясь стрелецкого восстания, опасаясь козней царевны Софьи, он сбегает из села Преображенского, где воспитывался, сбегает в монастырь, собирает вокруг себя верные войска и таким образом совершает государственный переворот. Точнее говоря, будем объективны, приходит к той власти, которая по закону ему и принадлежала, потому что формально он и значился русским царем. По сути, власть просто возвращается в руки того, кто и должен был ей обладать. А дальше одно из ключевых, наверное, событий, которое порождает буквально первый миф о царе, это так называемое Великое посольство, которое на протяжении года посещает ключевые европейские страны, где Петр под видом простого зачастую плотника, простого работника, знакомиться с теми навыками, которые он считает нужным внедрить впоследствии в России. Почему я говорю, что речь идет о первом же мифе, который складывается? Потому что после его возвращения, учитывая ту скорость, ту резкость преобразований, которые набирают его реформы, сразу в народе появляются слухи, что царя подменили. То есть отправлялся в путешествие один Петр, а вернулся совсем другой человек, который выдавал себя просто за него. Эти слухи были вполне понятны народу, крестьянам и, кстати, значительной части боярства, которое придерживалось старых порядков. Разумеется, не хотелось верить в реальность преобразований, хотелось думать, что все это стоит связать с каким-нибудь заговором против России. Но с точки зрения, конечно, фактологии, этот миф всерьез обсуждать не приходится, потому что все-таки Петр постоянно находился на глазах своей свиты, никто ему бы не дал куда-то исчезнуть, и тем более никто бы не позволил выдать постороннему человеку себя за царя. Этот миф уже показателен, потому что масштаб преобразований, которые он совершил, те реформы, которые он сподвиг в России, как бы смог реализовать, они, конечно, вызывали самые разные реакции. И восхищение с одной стороны, а с другой стороны зачастую недоумение.
2: Петр Первый. Строитель империи.
1: Область знаний.
3: Еще одно событие правления Петра, о котором мы не можем не упомянуть, это знаменитая Северная война со Швецией, в ходе которой сам Петр актуализирует еще один важный образ для русской истории. Это образ Александра Невского, потому что он основывает город Санкт-Петербург на Неве, где когда-то происходило знаменитое Невское сражение, Невская битва. И, обратите внимание, первым делом перевозит туда останки Александра Невского, размещая их в Александро-Невской лавре и делая тем самым этого русского князя, ну, можно сказать, небесным покровителем, вторым, потому что есть еще святой Петр, в честь которого город назван, но, тем не менее, покровителем новой столицы, которую он создает для России. И тем важнее для нас оказывается последствия Северной войны. Речь идет не только о победе России, речь идет не только о присоединении новых территорий к ней, но и о том новом статусе, который Россия приобретает. Она становится империей, а сам Петр в 1721 году принимает титул императора. И это как бы очень важный момент, потому что если мы посмотрим на ту роль, которую образ Петра сыграл в последующей истории России, вот его фигура именно как первого императора оказывается крайне значимой. Но это происходит далеко не сразу. Ведь дело в том, что первые десятилетия после его смерти, несмотря на безусловное значение его фигуры, надо сказать, что какого-то особого внимания ему с точки зрения какой-то официальной политики не уделяется. Почему? Ну, потому что стоит обратить внимание, что все наследники Петра, несмотря на такую декларируемую преемственность по отношению к нему, они в каком-то смысле достаточно быстро стали отступать от его правил, отступать от его законов. Вспомним хотя бы знаменитую табель о рангах, которая с точки зрения Петра должна была обеспечить приток наиболее квалифицированных кадров в управление различными отраслями государства, да, как бы и армия, и флот, и придворная служба, и светская служба. Понятно, что правила, которые ввел Петр по поводу порядка занятия должностей, они вроде бы как обеспечивали равенство всех, независимо от их происхождения. По факту получалось совсем иначе, потому что наиболее родовитое дворянство, аристократия, получило возможность записывать своих детей, только родившихся, уже в рядовые солдаты, и естественным путем, к моменту достижения ими пригодного для службы возраста, к 20 годам, они в силу выслуги лет уже выходили на службу молодыми майорами, подполковниками, достаточно быстро достигали генеральских чинов. Чего их сверстникам из крестьянской или мещанской среды, разумеется, не удавалось. Вот откуда мы получили, и в этом тоже стоит видеть такое последствие этих реформ, поколение молодых генералов 12-го года, которые в возрасте 30 лет уже командовали полками, корпусами и так далее. Поэтому неудивительно, что такое переосмысление наследия Петра или попытка сохранить некую его форму, но отказаться, по сути, от многих его преобразований привело к тому, что для тех же самых его ближайших преемников, Петра II, Анны Иоанновны, да даже для его родной дочери Елизаветы, не сказать, что эта фигура была значимой. Или, по крайней мере, это не проявлялось в какой-то публичной сфере. По сути, первая российская правительница, которая действительно уделяет особое внимание Петру, это Екатерина II. Которая в 1782 году устанавливает памятник Петру на Сенатской площади, ну, тот самый знаменитый «Медный всадник», как его назвал Пушкин в своем произведении, хотя допустил в этом смысле художественную вольность, потому что памятник сделан из бронзы. Но «Медный всадник» именно в таком качестве он уже известен не только нам, но и всему миру. И очень показательна надпись, которая по повелению императрицы выбивается на постаменте этого памятника, знаменитом «Гром камни», который был доставлен туда с большими усилиями. Петру Первому, Екатерина Вторая. Да, как бы для Екатерины вот этот момент подчеркивания своей преемственности по отношению к Петру был очень важен. Ведь она по своему происхождению вообще являлась немкой. И ей вот эта вот важность подчеркивания своей легитимности, своей законности нахождения на престоле, и причем в силу преемственности и наследства от Петра, была крайне важна. Поэтому неудивительно, что после открытия этого памятника происходит всплеск интереса к Петру. До этого уже какие-то отдельные произведения, в частности, мемуары его соратников появляются, но вот в 80-е годы 18 века начинает выходить такое многотомное собрание сочинений Ивана Голикова под названием «Деяния Петра Великого», в которых он попытался собрать и, с одной стороны, те факты, которые были известны на основании бумаг Петра, а с другой стороны, и все многочисленные анекдоты о жизни Петра, о его физической силе, о его увлечениях, которые впоследствии активно разошлись и стали, наверное, главным источником для формирования представлений о Петре, по крайней мере, у широких слоев населения.
1: Область знаний.
2: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Петр Первый. Строитель империи. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Такая мифологизация носила, конечно, больше положительный характер. Присутствовали свои и негативные мифы. А именно в 90-е годы 18 века, в преддверии, так сказать, тех событий, которые после этого последуют, войны с Наполеоном, в среде польских мигрантов появляется документ, который был опубликован в 1809 году как завещание Петра Великого. И в этом документе, со слов императора, обосновывается та стратегия внешней политики, которой будто бы должна была придерживаться Россия. Естественно, там предписывалось вести непрерывные военные действия, подчинить себе всю Европу, разделить Польшу. Ну, то есть, если верить в этот документ, получалось, что Петр I – это великий провидец, который заранее выстроил такую стратегию, которую вся Россия потом 100 лет только и реализовывала. На самом деле, фальшивка была достаточно быстро разоблачена. Уже в середине 19 века появились аргументированные исторические исследования на тему того, что это скорее памятник пропаганды, а не памятник истории. Но вот тоже такой момент показательный, да, то, что завещание Петра Великого – это аргумент, к которому до сих пор периодически обращаются, когда нужно в чем-то упрекнуть или уличить Россию. Если же говорить про начало 19 века и первую половину 19 века, там, разумеется, тем человеком, который внес, наверное, главный вклад в формирование какого-то образа Петра, является наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин, который Петру посвятил даже несколько своих произведений. И в этом стоит видеть какое-то его личностное отношение к образу Петра. Потому что все-таки прадед Пушкина, Абрам Петрович Ганнибал, это человек, который являлся воспитанником, являлся питомцем Петра I, и который на всю жизнь память об этом сохранил. О чем он, собственно, в своих мемуарах, опубликованных уже в 80-е годы 18 века, рассказывает. Поэтому для Пушкина Петр во всем многообразии своих проявлений, а он ни в коем случае не идеализировал правителя, стал той фигурой, которая для него во многом воплощала какие-то важные аспекты России как государства, России как нации. Когда он обращается к этим сюжетам? Ну, во-первых, это, конечно, знаменитая поэма «Полтава», написанная в 1828 году, и очень показательно, что первоначальное название этой поэмы – это «Мазепа». Почему? Потому что в романтической литературе конца 18-го, начала 19 века Мазепа – это, как ни странно, романтический персонаж. Абсолютно вопреки каким-то историческим данным, лорд Байрон пишет свою поэму «Мазепа», где рассказывает такую лирическую историю про молодого пажа Мазепу, который влюбился. Ну, в общем, классическая романтическая история, которая к реальности имеет никакого отношения, но вот имя персонажа задействует. И на самом деле, когда Пушкин задумывался о своей поэме, он сначала собирался назвать «Мазепа», может быть, в каком-то смысле в пику Байрону, но посчитал, что это сочтут подражанием, переименовал, и получилось то произведение, которое мы с вами прекрасно знаем, где Петр является безусловным героем, а Мазепа предстает в качестве антигероя. Второе произведение Пушкина, которое напрямую связано, если не с самим Петром, то хотя бы с памятью о нем, это, конечно, «Медный всадник». Это 1833 год, поэма, где главный герой, некий чиновник Евгений Мелкий, сталкивается скорее с некой тенью или призраком императора, точнее говоря, памятника ему поставленного. И этот сюжет, несмотря на то, что он к самой истории о Петре не имеет прямого отношения, он задал очень мощный вектор вообще в русской литературе, в русском искусстве, сформулировав образ такого мистического Петербурга, где ходят различные призраки, бродят тени, и Петр I не последняя из этих теней, которая продолжает бродить по Петербургу.
2: Петр I. Строитель империи.
1: Область знаний.
3: Еще один документ, который, наверное, менее известен, еще одно произведение, это 1835 год и «История Петра», где Пушкин хотел написать вообще такое публицистическое, историческое произведение в прозе, где собирался рассказать про эту эпоху. Получил на это изначальное дозволение от Николая I, но замысел так и не был воплощен, потому что, естественно, какие-то акценты, которые он расставлял, показывая важность неоднозначности Петра, ну вот это не устроило императорскую фамилию. Очень показательно, что в эти же годы спор про Петра I заходит и в среди мыслителей, философов, а именно на его фигуре сталкиваются западники, славянофилы, это как раз 30-40-е годы 19 века, ну, сталкиваются до определенной степени. Почему? Ну, понятно, что для западников Петр I это вообще фигура героя, который прорубил окно в Европу, воспользуемся еще одной фразой, которую Пушкин сформулировал именно в таком качестве. Но для славянофилов Петр, несмотря на то, что он скорее являлся такой антифигурой, антигероем, критиковать его они не могли. Он являлся, в конце концов, представителем императорской фамилии, чуть ли не основателем самой династии, ну, или, по крайней мере, первым императором. Поэтому славянофилы даже в своих оценках Петра были вынуждены ограничиваться такими полумерами, говоря о том, что его реформы, безусловно, правильные и нужные, не все были должным образом восприняты и воплощены. Так что здесь мы видим, что, несмотря на то, что какое-то особое внимание с точки зрения каких-то новых памятников уделено не было, но вот образ оставался таким неприкосновенным. Когда появляется всплеск интереса к Петру, это 1872 год, когда Россия решает отметить 200-летие со дня рождения императора. Первая, по сути, круглая дата. Не сказать, что это привело к каким-то масштабным памятникам, церемониям и прочему. В Петербурге на это просто, как заявила городская дума, просто не хватило бы денег. Но, тем не менее, одно событие важное произошло. Это политехническая выставка в Москве, которая была посвящена именно 200-летию со дня рождения Петра и содержала в себе много разделов. Естественно, научные, исторические. Чем она важна для нас сейчас? Дело в том, что те экспонаты, которые были собраны на эту выставку, вот исторический отдел, который курировал Сергей Михайлович Соловьев, наш знаменитый историк, он стал основой для будущего собрания Государственного исторического музея. Мы не можем об этом не упомянуть. А экспонаты других разделов этой выставки легли в основу Политехнического музея, который впоследствии был в Москве основан. Так, юбилей Петра I привел к тому, что в Москве появилось два уникальных и совершенно замечательных музея. Естественно, что пока в России Петр подвергался такой мемориализации или увековечиванию, параллельно создавались и другие мифы о нем. В частности, такой замечательный, ну, по крайней мере, с точки интереса, персонаж, как Петр Владимирович Долгоруков, эмигрант, хотя представитель очень знатного рода, который сбежал во Францию и там публиковал свои критические труды про Россию, в своих записках, опубликованных во Франции в 1867 году, упоминает историю, которая явно ходила в аристократической среде и была достаточно популярна. О том, что Петр I не являлся сыном своего отца, а был незаконно рожденным сыном боярина Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина. Естественно, какой-то исторической подоплеке говорить сложно, но это скорее как тоже некая иллюстрация того, какие мифы, какие легенды, какие такие вот исторические анекдоты среди аристократии ходили. Вот Долгоруков показателен, эти все мифы транслировал. Но стоит обратить внимание, что даже после революции, когда, казалось бы, все имперское прошлое уходит в небытие, фигура Петра I продолжает оставаться интересной и актуальной. К ней обращается один из главных писателей советского времени, Алексей Толстой, который пишет роман, так и незавершенный Петр I, за который получает и сталинскую премию, и роман, который входит в канон советской литературы и неоднократно издается. В чем здесь секрет? Очевидно в том, что тот образ Петра, который был нарисован Алексеем Толстым, очень импонировал Сталину, как фигура реформатора, который готов на любые меры ради достижения благих целей. Наверное, тот образ, в котором Сталин хотел бы видеть прежде всего самого себя. Ну и, конечно, когда мы говорим о восприятии Петра I в настоящее время, стоит обратить внимание буквально на два момента. Во-первых, юбилей Петра отмечался именно как императора, как основателя российской государственности или российской мощи 18-19 веков. Ну и изображение Петра можем с вами встретить буквально на том предмете, с которым мы имеем дело постоянно, а именно на 500-рублевой купюре, где он изображен на фоне Архангельска и Соловецкого монастыря, что знаменует роль, которую он сыграл в развитии, возникновении, в создании военно-морского флота России.
2: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

«Радиозвезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли село Ореховатка. Бойцы центра выбили украинских боевиков из Краснополья, сообщили в Министерстве обороны. Краснополье расположено в 3 километрах от Доброполья. Освобождение села открывает российским войскам прямой путь к крупному узлу обороны противника и лишает его возможности удерживать позиции на южных подступах к городу, сообщили в Министерстве обороны. Проблема с платежами по картам МИР в Мьянме решена. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников по итогам российско-мьянмских переговоров.
2: Мьянма очень туристически привлекательное направление. Конечно, есть вопросы перелетов, но и над этим тоже работаем. В Мьянме принимают карту МИР, и, в общем, проблема с платежами тоже решена. Поэтому возможностей много, и Мьянма сама по себе прекрасная страна, богатая культура, богатая история.
1: Подписанное в прошлом году межправительственное соглашение между двумя странами позволяет россиянам путешествовать по Мьянме без визы в течение 30 дней. Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России в Баку Михаила Евдокимова. Поводом стали высказывания в российском информационном пространстве, которые в Баку называли провокационными и оскорбительными. Речь идет о словах, которые прозвучали в одном из интернет-проектов, где говорилось, что постсоветские страны должны подчиняться законодательству России как правопреемницы СССР. Накануне Генеральная прокуратура Азербайджана обвинила участников интернет-проектов в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению территориальной целостности страны. В процессе реставрации Архангельского собора Кремля было обнаружено, что там находятся мощи Дмитрия Донского, сообщил представитель Русской Православной Церкви. Повреждение плиты саркофага позволило исследователям получить доступ к реликвии, уточнили в РПЦ. Антропологическая экспертиза подтвердила подлинность останков Дмитрия Донского, добавили в религиозной организации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Мстислав Ростропович.
2: До него виолончель считалась просто одним из многих оркестровых инструментов. Ростропович сумел подчеркнуть ее значимость и неповторимость звучания. Он был, пожалуй, самым знаменитым виолончелистом 20 века. Однако всегда как-то странно или даже нелепо держал смычок.
1: На первый взгляд.
2: Однажды он спросил у матери, почему она не смогла сделать ему лицо получше. «Я была занята твоими руками», — ответила мать. Еще со студенческих времен Мстислава Леопольдовича прозвали «Подсолнухом» за раннюю лысину. Маэстро обладал прекрасным чувством юмора. Он не обижался.
1: Где изюминка?
2: Длинные руки, нестандартная посадка, словно полулежа. Манеру игры Ростроповича на виолончели часто называли обезьяньей. Такой манере пытались подражать. Но мало кто знал, что для этого требовалось сломать руку. Однажды маленький Слава упал и сломал запястье правой смычковой руки. Кость срослась неправильно. Ему сказали, что играть на виолончели больше не получится. Надежды на блестящую музыкальную карьеру не осталось ни у кого, кроме самого пострадавшего. После того, как гипс сняли, Слава каждый день держал руку по часу в горячей воде, размягчал и упорно играл. Однажды у маэстро спросили, почему вы выбрали именно виолончель.
3: Потому что я ее полюбил как женщину. И лишь много лет спустя узнал, что по-французски виолончель мужского рода. Я был потрясен, но было уже поздно.
1: Мстислав Ростропович. Человек с изюминкой. Премьера на радио «Звезда».
4: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
1: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда». Тайное и неизведанное.
5: 20 июля 1973 года в Гонконге во время съемок очередного боевика скоропостижно скончался всемирно известный китайский актер и продюсер Брюс Ли. Он принял таблетку от головной боли, что по одной из версий привело к отеку мозга. Однако вскрытие и анализ крови показали, Брюс Ли, которому на тот момент исполнилось всего 32 года, не мог умереть от такой небольшой дозы аспирина. В ходе расследования выяснилось, что за несколько дней до гибели актера на съемочной площадке произошел весьма неприятный случай. Брюс Ли очень долго и тщательно отрабатывал один из трюков и никак не мог добиться желаемого результата. Неожиданно из массовки вышел пожилой человек и предложил очень эффектный вариант исполнения номера. Они стояли друг напротив друга, когда незнакомец внезапно нанес Брюсу Ли короткий, но очень сильный удар в голову. Актер потерял сознание и рухнул, как подкошенный. Загадочный старик быстро растворился в толпе, и больше его никто не видел. Меньше чем через неделю Брюс Ли умер. Возможно, против него применили запрещенную технику рукопашного боя или удар отсроченной смерти Димак. Этот удар позволяет одним касанием руки убить человека. Причем смерть может наступить как сразу, так и через многие часы, дни или недели в точно намеченный убийцей срок. Мастер, владеющий техникой Димак, наносит удар в определенную точку, туда, где нервные окончания связаны с важнейшими органами. У жертвы может остановиться сердце, произойти кровоизлияние в мозг. По крайней мере, так гласят китайские легенды. Никто не верит, что Брюс Ли, один из самых тренированных людей на Земле, сильный и здоровый, мог умереть в одночасье в 32 года от простой таблетки аспирина. Настоящую причину загадочной смерти непобедимого китайского мастера мы, скорее всего, не узнаем никогда.
1: Тайное и неизведанное.
0: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
6: Завтра же поедем в Монте-Карло. Я в рулетку хочу пуститься.
7: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. Как сказано в летописи, первый деревянный форт на скалистом берегу между реками Псковой и Великой появился приблизительно в середине XI века. Мощная крепость охраняла тогда северо-западную границу русских земель, отразила множество атак и выдержала 26 вражеских осад. Псковский Кремль.
1: Так его называют только туристы и журналисты. Кремль. Местные жители говорят иначе. Кром.
2: Для обороны города построили к 16 веку 37 башен, 14 ворот, а общая длина крепостных стен почти 10 километров. Ядром цитадели считался Кром. Окруженный с двух сторон водой, он казался неприступным.
1: С юга Кремль прикрывал Давмонтов город, названный так в честь Тимофея Давмонта, который княжил в Пскове 33 года. Сначала там располагался обычный посад, а затем административные здания, церкви и, собственно, палаты самого князя.
2: Особым укреплением на пути любого неприятеля всегда считалась Давмонтова стена или перши, от древнерусского «перси», то есть «грудь». То было второе кольцо обороны. Сложенная из камня стена в высоту под 20 метров. Но и это еще далеко не все, с чем приходилось сталкиваться захватчикам.
1: Если врагу удавалось прорваться за ворота Давмонтовой стены, то он оказывался в так называемом «захабе» — глухом каменном коридоре, словно в узком горном ущелье, перекрытом с двух сторон. В результате часть неприятельского войска попадала в ловушку. Ее отсекали от основных сил и расстреливали из огневых бойниц.
2: Земля начинается с Кремля. Псковский Кремль.

0: Сердце города-крепости – Свято-Троицкий кафедральный собор. Сегодня в его крипте, то есть в нижней части церкви, покоятся князья псковские и представители духовенства. Собор был построен в конце 17-го столетия. Этот храм – четвертый по счету, а самый первый был воздвигнут в X веке по указу легендарной княгини Ольги.
1: Как сказано в старинных рукописях, княжна была уроженкой именно псковских земель. Равноапостольную Ольгу традиционно считают покровительницей города. И мост через реку Великую, который как раз и ведет к Кремлю, не случайно называют Ольгинским.
0: В 957 году приехала Ольга в родной город. И случилось тогда доселе невиданное.
2: Малуша, где моя служанка? Куда она подевалась? Поди сюда.
3: Что случилось, матушка-княгинюшка?
2: Видение мне было. Три небесных луча сошлись воедино и ударили в самый центр крома псковского.
3: Господи, господи, страсти-то какие, ужас!
2: Это знак свыше, и стоять на том месте отныне храму православному. Такова воля моя.
0: Самый первый деревянный храм княжны Ольги сгорел в 12 веке. Его отстроили заново, в камне. Впоследствии именно в этом соборе молился о победе перед Ледовой битвой Александр Невский.
1: Псковский Кремль. Город-крепость.
0: За свою долгую историю он выдержал 26 осад и ни разу не был взят врагом. Сегодня Кром и все его древние храмы включены в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: И действительно, а посмотреть есть на что. Посмотреть и удивиться. Один только Троицкий собор чего стоит. У него 5 глав. Золотой купол символизирует Иисуса Христа, а 4 остальные – темные купола апостолов-евангелистов.
0: Псковский кром – это уникальный музей истории под открытым небом. Здесь бережно хранятся артефакты нашего прошлого. Старинная посуда, древние иконы, монеты, оружие – в том числе меч самого князя Тимофея Давмонта, некогда правителя и заступника северо-западных земель русских. Все то, что и подтверждает правильность поговорки.
1: Земля начинается с Кремля. Псковский Кремль.
4: Реклама.
5: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли село Ореховатка. А бойцы центра выбили украинских боевиков из Краснополья, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что освобождение Краснополя открывает российским войскам прямой путь к крупному узлу обороны противника и лишает его возможности удерживать позиции на южных подступах к городу, добавили в оборонном ведомстве. Россия построит в Мьянме атомную электростанцию. Об этом на встрече с президентом республики сообщил Михаил Мишустин.
2: Мы также приступаем к реализации договоренности о сооружении в Мьянме атомной станции малой мощности. Этот проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях, включая фундаментальные и прикладные научные исследования, станет новым символом российско-мьянской дружбы.
1: Премьер-министр добавил, что российские компании намерены присоединиться к работе специальной экономической зоны Давэй в Мьянме, что увеличит товарооборот двух стран и создаст новые рабочие места. РЖД намерен внедрить биометрическую систему проезда на всех ключевых маршрутах в течение 3 лет. Сейчас технология действует на начальных станциях, но в будущем ее планируют распространить и на промежуточные. Ожидается, что все важные рейсы будут подключены к этому сервису. Система уже работает на направлениях из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Для использования услуги необходимо зарегистрироваться в единой биометрической системе. Пассажиры также могут выбрать традиционный способ оплаты по паспорту. В процессе реставрации Архангельского собора Кремля было обнаружено, что там находятся мощи Дмитрия Донского, сообщил представитель Русской Православной Церкви. Повреждение плиты саркофага позволило исследователям получить доступ к реликвии, уточнили в РПЦ. Хранители музея получили благословение на проведение противоаварийных и реставрационных работ. Позже антропологическая экспертиза подтвердила подлинность останков Дмитрия Донского. Частицы мощей Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут находиться в храмах Русской Церкви, заявили в РПЦ. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаниц, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
0: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ах, на гравюре полустертой в один великолепный миг я встретила, Тучков четвертый, ваш нежный лик и вашу хрупкую фигуру и золотые ордена. И я, поцеловав гравюру, не знала сна.
5: Это Марина Цветаева. Стихотворение «Генералам 12-го года». Сегодня мы поговорим о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. Санкт-Петербург. Зимний дворец, Эрмитаж. Военная галерея русских полководцев. 332 портрета военачальников, победителей Бонапарта. Кутузов, Багратион, Раевский, Барклай де Толли, Костенецкий, Ермолов, Кутайсов, Неверовский и многие другие. Что ни фамилия, легенда.
7: У русского царя в чертогах есть палата. Она ни золотом, ни бархатом богата. Не в ней алмаз венца хранится за стеклом, но сверху донизу, во всю длину, кругом, своею кистью свободной и широкой, ее разрисовал художник быстроокой.
5: Все картины военной галереи, о которых в этом стихотворении рассказал Пушкин, на протяжении 9 лет писал один очень известный иностранный художник. Но почему отечественных полководцев, гордость нации и армии, нарисовал по заказу нашего царя иноземец, а не русский портретист, каких в России было немало? Давайте разбираться вместе.
8: Приключения иностранцев в России.
9: В Англии его называли «дивным карандашом». В нашей стране прозвали «бумагоморателем» и «торгашом». Однажды он написал своему другу:
10: «Мои работы недооценили в Лондоне. В Петербурге встретили враждебно. Здесь любой иностранец подозрителен. Зато я узнал, что же такое на самом деле эта загадочная русская душа». Подпись: Джордж Доу, 1819 год.
9: Однажды на выставке в Европе Александр I увидел картины англичанина Джорджа Доу, портреты британских полководцев, участников битвы при Ватерлоу. Именно тогда наш император задумал создать свою галерею русских военачальников, победителей Наполеона. А чтобы новые портреты были не хуже иноземных, царь пригласил именно Доу, чтобы одна и та же кисть, которая прославила героев Англии, прославила бы героев российских. Для работы ему выделили просторный зал Зимнего дворца. В мастерской он пропадал сутками. Художнику предстояло написать больше 300 так называемых поясных портретов. Но к тому времени многие русские полководцы уже умерли. Где взять натуру? Джордж Доу разыскивал родственников и только лишь по их описаниям создавал облик прославленных генералов. Современники отмечали: англичанин мгновенно схватывал образ. Портреты его кисти были узнаваемы с первого взгляда, а сходство – поразительным. Это удивляло многих. По Санкт-Петербургу поползли слухи:
11: этот аглицкий бумагоморатель как есть колдун и чернокнижник.
9: Каждые 3 дня новый портрет. Тяжелый, каторжный труд. Доу очень устал и запросил помощи. Но ни один русский профессиональный художник не захотел с ним работать.
12: Еще чего? Помогать этому торгашу? Да ни за что на свете. Ведь он, подлец этакий, берет по 1000 рублей за картину, а нам платят в 10 раз меньше.
9: Помогли Доу юные дарования. Мало кому известный тогда Василий Голики и крепостной художник Поляков, которого выкупили у костромского помещика за 800 крепеньких, то есть 800 рублей. Работа продолжилась. В 1828-м он приедет в Лондон одним из самых богатых людей в Англии. Но на родине его гений будет никому не нужен. про него все забыли. И вот тогда Доу вернется в столицу России, которую успел полюбить. И это несмотря на то, что у него развилась сильная легочная недостаточность, да и петербургский климат вряд ли можно назвать благоприятным. Ему станет тяжело дышать на берегах Невы, и он снова уедет в Англию. На этот раз навсегда. В 1829 году в Лондоне он узнал, что его помощник, крепостной художник Поляков, получил вольную, а его другому ассистенту Василию Голике выплатили за работу над военной галереей какую-то жалкую ничтожную сумму. Тогда Джордж Доу немедленно переписал завещание, в котором назначил Василию Голике крупную пожизненную пенсию. Когда художника спросили, зачем он это сделал, Доу ответил:
13: «Да что вы понимаете в загадочной русской душе?»
5: В 1837 году пожар почти полностью уничтожил интерьер военной галереи. Однако удивительным образом все до единого портреты удалось спасти от огня. Александр Пушкин впоследствии писал:
7: «Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон, ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, ни плясок, ни охот, а все плащи да шпаги, да лица полные воинственной отваги».
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. В Бородинском сражении погибли 23 русских генерала. Среди них один из представителей древнейшей воинской династии России. Именно о нем упоминает в своем стихотворении Марина Цветаева.
14: Служивые люди, воинские династии России.
15: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству: первый, второй, третий, четвертый. Николай, Сергей, Павел, Александр. Этот старинный дворянский род берет свое начало из новгородских бояр, выселенных в середине 15 века вглубь России по приказу Ивана III. Отец братьев Тучковых, Алексей Васильевич, служил инженер-генерал-поручиком при Екатерине Великой. Во времена правления Павла I числился сенатором. Под его надзором в Петербурге построили первый постоянный мост через Неву. Он и сейчас называется Тучков мост. Все сыновья Алексея Васильевича, Николай, Сергей, Павел и Александр, стали генералами, героями Отечественной войны 1812 года. Николай Тучков I, старший из братьев, командовал пехотным корпусом. Сергей Тучков II числился в пехотной дивизии. Третий брат Павел руководил бригадой Белозерского полка, оборонял Смоленск. В подчинении младшего брата Александра Тучкова находился Ревельский полк Западной армии. Летом 1812 года генералы Тучковы виделись вместе в последний раз. Бородинская битва оборвала жизни Николая и Александра Тучковых, старшего и младшего из братьев. Когда наши солдаты дрогнули и стали отступать, Александр Тучков IV взял в руки знамя полка и повел пехоту в контратаку. В этот момент отважный русский офицер был буквально разорван на части вражескими ядрами. После боя его останки так и не нашли. Николай Тучков I погиб примерно так же. А Сергей Тучков II находился в это время в турецком походе. Войну с Наполеоном он встретит только на Березине. После заграничного похода в Москву вернется победителем. Самый первый памятник на Бородинском поле – церковь Спаса Нерукотворного. На свои деньги его построила Маргарита Тучкова, вдова Александра-младшего. Эта женщина всегда говорила: «Храм установлен не только в честь ее мужа, но и всех русских воинов, погибших во имя Отечества».
16: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
17: Реклама.
18: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
19: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
20: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. Если внимательно изучить список маршалов Наполеона, то среди них трудно найти родовитых людей, чьи династии по военной стезе далеко уходят вглубь веков. В большинстве своем это люди, оказавшиеся в нужное время в нужном месте. Проще говоря, талантливые выскочки. Кроме Бонапарта, это Массена, Лан, Ней, Бертье. Сыновья парижской бедноты, грузчиков, садовников, торговцев. Полководцы так называемого «нового формата». С неизменной привычкой к высоким рискам, комплексом победителей, с неумолимой жаждой крови и баснословной добычи. Хотя, к примеру, маршалу Мюрату в 1812 году уже было что терять. К тому времени он считался очень богатым человеком. Но, как признавался сам военачальник, где-то в глубине его души все еще жил тот самый паренек, младший сын трактирщика, который никогда не имел ровным счетом ничего и поэтому собирался рискнуть вновь в далекой Москве. В России все иначе. Костяк регулярной армии – потомственные офицеры, по меньшей мере, начиная с эпохи Петра Великого. И все они были готовы умереть на поле боя во имя своей родины. А вот теперь представьте. Два офицера, француз и русский, участники Бородинского сражения. Они не знакомы и никогда даже не слышали друг о друге. Однако их судьбы удивительным образом переплетаются и навсегда остаются в истории. Пусть и печальны.
21: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
22: Парад побежденных.
21: 1812 год. Небольшое поместье в пригороде Парижа. Высокая красивая дама в белоснежном платье прогуливается по дорожке вокруг небольшого искусственного пруда. Неожиданно на горизонте появляется всадник. Его лошадь мчится во весь опор. Нет никаких сомнений. Скачет наездник именно сюда, к поместью. Всего пару минут, и вот уже молодой французский офицер лихо спешивается, достает из походной сумки запечатанный пакет и протягивает его ничего не понимающей женщине. «Мне очень жаль, мадам. Правда, очень жаль». Она тут же вскрывает пакет, бегло читает и едва не падает в обморок. «Благодарю вас!» Чуть ли не шепотом произносит дама, после чего разворачивается и медленным шагом идет к дому. Как только за ней захлопывается дверь, военный отчетливо слышит: женский плач. А ведь это именно он, армейский курьер, сообщил только что Бланш де Бюссон де ла Фейят, что ее муж, Агюст де Калинкур, погиб в Бородинском сражении. Агюст Жан-Габриэль де Калинкур родился в 1777 году. В 15 лет был зачислен в Королевский, Кирасирский, а затем и в Драгунский полк. Служил честно, пулям не кланялся. Участвовал в сражениях против армии Суворова во время швейцарского похода. В одном из боев получил тяжелое ранение кавалерийской пикой. Его старший брат, Арман де Калинкур, был больше дипломатом, писателем или паркетным офицером, нежели опытным военным. А вот сам Агюст просто ненавидел многочисленные светские приемы, дворцовые интриги, балы и маскарады. Армия, дальние походы, битвы, завоевания, блестящие победы, героическая смерть на поле боя – вот к чему он стремился всю жизнь. Стремился и, в конце концов, добился своего. Его карьера развивалась стремительно. Капитан, командир эскадрона, бригадный, а затем дивизионный генерал, командующий кавалерией. Битва при Маренго, Аустерлиц, испанское сражение при Арсаписпо. Результат – орден почетного легиона. И это всего за несколько лет. В 1812 году, во время похода Бонапарта в Россию, Агюсту де Калинкуру было 34 года. Он начальник главной квартиры французского императора. Без него, без Калинкура, не будет исполнен ни один высочайший приказ. А впереди, впереди его ждали блестящие перспективы и Бородинское сражение. Во время битвы Наполеон стремится захватить курганную высоту, батарею Раевского. Но русские отбивают все атаки. Французы топчутся на месте, несут огромные потери. Генерал Монбрен убит. И вот тогда Бонапарт бросает в бой на вражеские редуты одного из лучших своих полководцев, Агюста де Калинкура. «Сир, я буду там живым или мертвым!» произносит генерал и ведет войска в самое пекло. Слово он свое сдержал. Калинкур все же добрался до батареи Раевского, но там и остался, сраженный то ли пулей, то ли пушечным ядром. В Бородинском сражении 29 русских и около 50 французских генералов были убиты или ранены. На этом поле не было места для трусов. Так говорили потом. Наполеон повелел забальзамировать сердце погибшего Агюста де Калинкура и захоронить его в центре батареи Раевского. Но история на этом не заканчивается. В Бородинской битве пал смертью храбрых русский генерал Александр Тучков IV. После сражения его жена Маргарита Тучкова попыталась найти тело мужа и похоронить, но не нашла. Тогда убитая горем женщина продала все свои бриллианты и выкупила 3/10 земли возле села Бородино и построила там храм Спаса Нерукотворного. Вскоре Маргарита Тучкова приняла постриг и ушла в монастырь. Спрашивается, а при чем здесь Агюст де Калинкур? А вот при чем. После гибели мужа его супруга Бланш де Бюссон де ла Фейят продала свое поместье, построила храм и ушла в монастырь. Две женщины, которые никогда не были знакомы, да и вряд ли когда-то встречались их мужья, поступили одинаково. Отдавая дань памяти храбрым воинам, среди которых, конечно же, Агюст Жан-Габриэль де Калинкур.
20: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Произносим фамилию Милорадович, и память тут же выдает готовую картинку. Образ, знакомый еще со школы. 1825 год, Петербург, Сенатская площадь, восстание декабристов. Столичный генерал-губернатор Михаил Милорадович пытается успокоить бунтовщиков.
7: пытается и получает пулю. Подло, со спины, из-под тишка. Полководец падает с лошади, бормоча то ли в бреду, то ли вполне осознанно странные слова. «Без страха и упрека! Без страха и упрека!» Пулю извлекли, показали умирающему. Он глянул на нее и воскликнул. «Слава Богу, она не солдатская, гражданская. Теперь я совершенно счастлив». Его родина – Сербия. Милорадовичи переехали в нашу страну в начале 17 века. Бежали от турок. Не захотели менять веру православия. Три брата – Михаил, Гавриил и Александр – служили Петру Первому. Участвовали в походах. Пулям не кланялись. И все же самым известным офицером русской армии стал правнук Михаила, его тезка Михаил Андреевич Милорадович. Любимец Суворова, отважный, порядочный офицер. Когда в одной битве неприятельский офицер вынес кресло и поставил его перед бруствером, чтобы демонстративно попить кофе под русскими пулями, то Милорадович тотчас же приказал выставить на виду у французов сервированный стол, дабы отобедать на самом опасном участке фронта. Противник поступок российского генерала оценил.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли село Ореховатка, а бойцы центра выбили украинских боевиков из Краснополья, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что освобождение Краснополья открывает российским войскам прямой путь к крупному узлу обороны противника и лишает его возможности удерживать позиции на южных подступах к городу. В течение суток нанесены удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Кроме того, российские войска сбили более 1600 украинских дронов и самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, добавили в оборонном ведомстве. Министерство транспорта не планирует менять существующий порядок обработки персональных данных пассажиров. Ведомство использует информацию о перемещении граждан исключительно в обезличенном формате для статистических целей, как это предусмотрено единой системой транспортной безопасности с 2013 года. Личные данные россиян при этом не собираются и не обрабатываются, подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, подготовлен проект приказа о передаче в Росстат только сведений о стоимости авиа и железнодорожных билетов. Эти данные нужны для расчета индекса потребительских цен на транспортные услуги, добавили в министерстве. Сборная России триумфально выступила на Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине. Как сообщили в Роскосмосе, российские школьники забрали все главные индивидуальные награды турнира. Честь страны защищали старшеклассники из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ейска и Владимира. Госкорпорации отметили, что российская команда показала лучшие результаты в номинациях, связанных с проектированием малых спутников и автоматических межпланетных станций. Теперь российским школьникам предстоит представить свои разработки на Международном космическом конгрессе, который пройдет осенью этого года. В столичной больнице номер 31 впервые в России провели эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием автономной роботической системы. Врачу ассистировал робот, сообщил заместитель главного врача по травматологии и ортопедии Георгий Айропетов.
3: Есть ситуации, когда у пациентов могут быть осложнения, такие как вывихи эндопротезов, либо неправильное их позиционирование при какой-то клинической ситуации. Использование робота позволяет в этой ситуации, в самой сложной ситуации, правильно установить компонент, и пациент в 100% случаев может быть уверен, что этот эндопротез у него установлен корректно, независимо от опыта хирурга, от его квалификации или от того, сколько подобных операций он выполнял прежде.
2: Как заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, до конца года планируется выполнить около 1000 подобных операций. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
0: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем говорить о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. В 1812-м наши войска окружили вражеский полк. Солдаты Бонапарта заявили: сдадутся только Милорадовичу, иначе будут сражаться до последнего. Михаил Андреевич капитуляцию принял. Что ж, его уважали все, и свои, и враги. Особенно ценились в Милорадовиче слово чести и отчаянная неустрашимость.
8: Румяный Милорадович, без шинели, в мундире и орденах, и со шляпой с огромным султаном, надетый на бекрень из поля, марш-марш выскакал вперед и, молодецки салютуя, осадил лошадь перед государем. «С Богом, генерал!» — сказал ему государь. «Ваше Величество, мы сделаем все, что будет возможно сделать, Ваше Величество!» — отвечал он весело, тем не менее вызывая насмешливую улыбку у господ свиты государя своим дурным французским выговором. Милорадович круто повернул свою лошадь и стал несколько позади государя. Апшеронцы, возбуждаемые присутствием государя, молодецким бойким шагом отбивая ногу, проходили мимо императоров и их свит. «Ребята!» — крикнул громким, самоуверенным и веселым голосом Милорадович, видимо, до такой степени возбужденный звуками стрельбы, ожиданием сражения и видом молодцов-апшеронцев, еще своих суворовских товарищей, бойко проходивших мимо императоров, что забыл о присутствии государя. «Ребята! Нам не первую деревню брать!» — крикнул он. «Рады стараться!» — прокричали солдаты. Лошадь государя шарахнулась от неожиданного крика. Лошадь эта, носившая государя еще на смотрах в России, здесь, на Аустерлицком поле, несла своего седока, выдерживая его рассеянные удары левой ногой, настораживала уши от звуков выстрелов точно так же, как она делала это на Марсовом поле, не понимая значения ни этих слышавшихся выстрелов, ни соседства вороного жеребца императора Франца, ни всего того, что говорил, думал, чувствовал в этот день тот, кто ехал на ней.
7: «Для меня еще не отлита пуля», — так говорил Милорадович. Нашелся умелец, боевик Каховский. Он не просто изготовил заряд, он сделал на нем острые зазубрины, чтобы больнее, чтобы наверняка. Смертельный выстрел раздался на Сенатской площади во время восстания декабристов. Детей у погибшего генерала не было. Однако в русской армии, вплоть до 1917 года, продолжали служить родственники Милорадовича, его двоюродные братья, внуки и правнуки, дипломаты, морские офицеры, полководцы, общественные деятели. Все они честно исполнили воинский долг, повинуясь заветам старинного девиза «Без страха и упрека».
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш разговор. Об этом русском генерале, герое 1812 года, говорили: человеку нормального роста эфес сабли Кульнева доходил до плеча. Яков Петрович был великаном, души добрейшей и благородной. А вид имел зверский. Нос у него громадный, от вина красный, весь в кущах бакенбард, зачесанных вперед от висков, а глаза как угли. Потомственный военный, любимец солдат, большая умница. Об этом человеке и его семье нужно рассказать отдельно. Поверьте, оно того стоит.
9: Кулень. Так на Руси называли покалеченных людей, беспалых или хромых. Что ж, мужчины этого старинного рода действительно много воевали. Случались и тяжелые ранения, и боевые шрамы, но сражались они столь храбро, что обидное прозвище «Кулень» трансформировалось в одну из самых прославленных фамилий в русской армии – Кульневы. Первые упоминания о них относятся к 1460 году. Именно тогда в нашу страну переехали потомки отважных польских рыцарей. Известно, что уже в середине XVI века Нечай Кульнев был воеводой в Белеве, ныне город в Тульской области, а его брат Григорий числился воеводой в Оржеве. Но все же самыми известными представителями древнего рода стали два генерала два брата Иван и Яков Кульневы. В 1785 году они окончили сухопутный шляхетский кадетский корпус. Яков добился перевода в кавалерийские части и вскоре стал учеником самого Суворова. Генерала Кульнева называли любимцем армии. В 1812 году возле белорусской деревни Клястица произошло важное сражение. Французский маршал Удино двигался на Петербург, встретил отпор и с главными силами ушел за реку Дрису. Генерал Яков Кульнев получил приказ преследовать неприятеля, но при этом на другой берег не переходить. Однако русский полководец не удержался. Бросился в погоню и угодил в засаду. Во время боя вражеское ядро оторвало Кульневу обе ноги. Французские кирасиры набросились на упавшего генерала, но наши гусары тело своего погибшего командира отбили. Генерал Иван Кульнев участвовал в заграничном походе русской армии. Штурмовал крепость Данциг, ныне польский город Гданьск. Был награжден боевыми орденами и золотой шпагой за храбрость. Как участник наполеоновских войн, он имел право на размещение своего портрета в военной галерее Зимнего дворца, рядом с портретом погибшего брата Якова. Но портрета Ивана Петровича в Петербурге нет. Чиновники заявили ему сразу после войны: «У нас состоит один только Кульнев, убитый в армии. Одного нам вполне достаточно». Последним представителем прославленной воинской династии стал штабс-капитан лейб-гвардии стрелкового полка Леонид Кульнев. В начале 20 века он обратился в главный штаб, где искал фамильный формуляр для составления истории своего рода. Этот потомок древнерусских воевод прожил долгую жизнь, которая оборвалась в 1966 году.
1: Служивые люди. Кульневы. Воинские династии России.
10: Продолжаем наш разговор. Каждый, кто бывал на Бородинском поле, видел земляную насыпь у главного памятника погибшим воинам. Знаменитая батарея Раевского на курганной высоте – символ доблести и мужества русского солдата. Сегодня здесь царит безмятежность и почти музейная тишина. А 200 с лишним лет назад грохот сотен пушек, едкий дым, ядра, пули, картечь, бешеный натиск французов и противостоящий им армейский корпус во главе с Николаем Раевским. Все начиналось в 1526 году, когда великому князю Василию III присягнул на верность небогатый польский шляхтич. Два десятка злотых, мундир да фамильный герб с изображением лебедя. Вот, собственно, и все, что у него было. Но именно этот человек, Иван Раевский, стал основателем знаменитой воинской династии. Его сын Федор служил воеводой в Болхове. Сегодня это город на севере Орловской области, а тогда южная окраина Московского царства. Федор Иванович отличился при отражении татарских набегов, был замечен и приближен ко двору. Его потомки стали царскими стольниками. Шло время. Раевские бились под Полтавой при Петре, штурмовали Измаил под знаменами Суворова, триумфально входили в Париж и усмиряли дикие племена Туркестана. Для каждой войны нашелся свой Раевский. А в буквах этой фамилии уместилось все – ратные и семейные традиции, честь, мужество и чувство долга.
11: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
10: Продолжаем наш разговор.
12: И спасен был тот грузинский мальчик из турецкого плена нашими войсками в 1774 году во время осады вражеской крепости Кутаиса. И не помнил сей отрок, как его зовут, и был доставлен он в Петербург к наследнику русского престола Павлу Петровичу в услужение. И получил тогда юный камердинер новую фамилию в честь своего родного города – Кутайсов.
10: Это, конечно же, легенда. И не одна. Говорят, что русские войска действительно освободили из турецкого плена некоего безымянного мальчика. Но только не в Грузии, а в окрестностях современного молдавского города Бендеры.
7: И не в 1774, а 4 годами раньше. Но это детали. Важно другое. Ребенка отмыли, откормили, после чего отослали ко двору Екатерины Великой. И только потом императрица подарила мальчика цесаревичу Павлу. А вот про Кутаиси правда. Это его родной город. И фамилия Кутайсов настоящая, хоть и специально придуманная. Барон, граф, лучший цирюльник Петербурга. Вот кем он стал. Иван Павлович Кутайсов. Государь в нем души не чаял, называл лучшим другом. А он, Кутайсов, в ночь убийства Павла I тайно бежал из Михайловского дворца и оставил своего императора одного на верную погибель. Бесчестие и позор. Другое дело сын трусливого парикмахера, генерал-майор Александр Иванович Кутайсов. Любимец солдат, герой Отечественной войны 1812 года. В Бородинском сражении его войска обороняли Курганную высоту, батарею Раевского. Во время очередной французской контратаки генерал Кутайсов погиб. Рядом с ним разорвалось с десяток вражеских ядер. После битвы тело отважного полководца так и не нашли. Позже поэт Василий Жуковский напишет:
12: «Броне ли грозный выступал, бросали смерть перуны. Во струны ль арфы ударял, одушевлялись струны. О горе! Верный конь бежит, он окровавлен весь из боя. На нем его разбитый щит, и нет на нем героя».
7: Смерть Кутайсова стала шоком для всей страны. Смелый, решительный, благородный офицер. Всего 22 года, а тут...
13: Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе все утро царствовало радостно-праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенную, и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции. Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе.

0: государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских. В их числе были названы Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем петербургском мире сгруппировалась около одного события — смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались со словами: «Как удивительно случилось! В самый молебен! А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!»
1: Исторические заметки.
2: Но старинный род Кутайсовых не прервался. У погибшего генерала остался брат Павел, а последним представителем древней фамилии стал его внук Константин, флигель-адъютант, участник Первой мировой войны. В декабре 1916-го участвовал в экспедиционном военном походе в Персию, но по дороге был схвачен большевиками и расстрелян. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Пройдут столетия, наши праздники.
4: И каждому дано яблоко.
3: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
5: Пред нами огромные, разнообразные работы.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Один за всех и все за одного.
2: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
7: Дай пять. Пять удивительных фактов об очках.
8: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
7: Факт первый.
9: Первые очки появились еще в 13 веке, но их носили только монахи и ученые. Тогда линзы делали из кварца или берилла, а стоили они невероятно дорого.
7: Факт второй.

0: Третий.
1: Леонардо да Винчи предсказал появление контактных линз. Он нарисовал эскиз оптической системы, где глаз соприкасался с водой, чтобы изменить преломление света. Концепция прямой коррекции роговицы принадлежит именно ему.
0: Факт четвертый.
1: В Японии очки носят более 70% взрослого населения. Высокий процент близорукости связан с генетикой, интенсивной учебой с раннего возраста и малым временем, проводимым на улице.
0: Факт пятый.
1: Зеленые и синие линзы в XIX веке считались официальным медицинским средством для лечения душевных расстройств и нервного истощения.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов об очках.
2: Двенадцать стульев. Троны – символы власти.
3: Удивительное открытие, невероятная находка. Но единственным примечательным событием жизни этого человека было то, что он умер и был похоронен.
4: В 1922 году британская археологическая экспедиция Говарда Картера обнаружила в долине царей гробницу египетского фараона. Помимо саркофага и мумии, в похоронной камере стоял удивительный по красоте трон. Его основа – резное дерево, покрытое листовым золотом, россыпью драгоценных камней, эмалью и тончайшими пластинами из кварца. Ножки престола сделаны в виде львиных лап, а ручки украшены львиными головами, символом храбрости, могущества и власти.
3: На передней спинке царского стула изображена сцена из повседневной жизни фараона.

0: Юный правитель сидит в вальяжной позе, а его жена Анхисинамон умащивает плечо мужа благовониями. Если присмотреться, можно увидеть на левой ноге владыки золотой браслет, а у его супруги такое же украшение на правой ноге. В Древнем Египте подобные браслеты считались символом обручения.
1: Трон Тутанхамона.
2: Он взошел на престол в 14 веке до нашей эры. Тутанхамон правил 6 лет и ничего не успел сделать для своей страны. На собственном троне он изображен беспечным мальчишкой. Даже изящные рельефы его царского престола показывают, что фараон любил часто кататься на колеснице. И все. Совсем не похоже на могущественного владыку Верхнего и Нижнего Египта.
0: Возможно, Тутанхамон и мечтал о великих походах и завоеваниях. Не зря же к его трону прилагалась небольшая скамейка для ног с изображением многочисленных пленников, падающих ниц.
2: Возможно, мечтал, но не успел. Он скончался, когда ему исполнилось 19. То ли от малярии, то ли от заражения крови. Детей у него не было, и великая 18-я династия египетских царей прервалась. Зато прекрасно сохранился трон. Сейчас он находится в Каирском музее, как бы подтверждая слова английского археолога Говарда Картера.
0: Единственным примечательным событием жизни этого человека было то, что он умер и был похоронен. Все.
1: Трон Тутанхамона. 12 стульев.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Александр Флотовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Слушайте сегодня в 10 вечера. вечера на радио «Звезда».
12: История безмятежного счастья на диване. Обломов. Фрагменты романа Ивана Гончарова.
13: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева провела встречу с участниками специальной военной операции, которые получили тяжелые ранения. И после лечения изъявили желание продолжить военную службу. Обсуждались вопросы социальной поддержки, обеспечения жильем, реализации льгот военных и членов их семей.
2: Было принято решение. У нас выезжают целые большие рабочие группы в госпиталя, где проходят лечение наши ребята, для того, чтобы как раз их уже там информировать и собирать вопросы, чтобы они были решены уже, пока человек находится в госпитале.
1: В завершении приема Анна Цивилева поблагодарила органы военного управления за слаженную работу. Она отметила, что все выплаты военнослужащим осуществляются своевременно, а медицинская помощь оказывается оперативна и качественна. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссі назвал атаку украинского дрона на остановку в Энергодаре самым серьезным инцидентом за все время существования Запорожской АЭС. Ранее Киев нанес удар по автобусной остановке, которую регулярно используют сотрудники станции. По последним данным губернатора Балицкого, число пострадавших выросло до 17 человек. Один погиб, трое находятся в состоянии средней тяжести. Российская сторона уже заявила, что этот удар грубо нарушает все нормы международного гуманитарного права и требует срочного расследования. Рафаэль Гроссі призвал немедленно прекратить любые удары вблизи станции, подчеркнув, что подобные действия ставят под угрозу всю Европу. Суд арестовал на 2 месяца 16-летнюю девушку, напавшую с ножом на 2 сестер в Уфе. Об этом сообщает ТАСС. Следствие и прокуратура просили отправить ее под стражу, а адвокаты и сама обвиняемая настаивали на домашнем аресте. На заседании также присутствовал психолог, но она не высказала своего мнения по поводу меры пресечения, предоставив решение суду. 17 августа в полицию Уфы поступило сообщение о ножевом ранении 2 несовершеннолетних девочек. По версии следствия, конфликт произошел в квартире на улице Высотной по причине личных разногласий. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сборная России триумфально выступила на Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине. Как сообщили в Роскосмосе, российские школьники забрали все главные индивидуальные награды турнира. Честь страны защищали старшеклассники из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ейска и Владимира. В госкорпорации отметили, что российская команда показала лучшие результаты в номинациях, связанных с проектированием малых спутников и автоматических межпланетных станций. Теперь российским школьникам предстоит представить свои разработки на Международном космическом конгрессе, который пройдет осенью этого года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». И сегодня с нами Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог. Дмитрий, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Ну, давайте вот с этой темы начнем. С того, что политологи, политтехнологи по привычке заваливают информационное пространство наше предупреждениями об угрозе эскалации ядерного конфликта. Ну, хотя на самом деле мы же понимаем, что это не угроза эскалации, а сама эскалация и есть. Запад не скрывает, что готовится к войне. Даже более того, они называют конкретные сроки ее начала. При этом немецкие власти хотят в 27-м году повысить налоговую нагрузку на собственных граждан, урезать при этом расходы на социальные нужды и, естественно, все это ради спонсирования Украины. При этом новый бюджет предусматривает резкий рост расходов на оборону с 82 миллиардов евро в 26-м текущем году до 109 миллиардов, даже если округлить, до 110 миллиардов в 27-м году. Ну и помимо этого еще 11,5 миллиардов евро. Налогоплательщики Берлина напрямую отправят на поддержку Киева. При этом все-таки здравомыслящие политики и экономисты, которые все-таки остаются в каком-то количестве, говорят, что Европа, мол, раньше захлебнется в энергетическом кризисе, а в социальных протестах, в миграционном кризисе, и к 2030 году, в общем-то, будет ей как-то не до войны с Россией при всех этих накопившихся проблемах. Старый свет вынужден будет участвовать, в общем-то, в своих внутренних гражданских конфликтах, столкновениях. Понятно, что и с точки зрения ценностной там очень сложная ситуация, когда вырождается тот фундамент, на котором и зиждилась западноевропейская цивилизация, я имею в виду христианский фундамент, и осуществляется такой серьезный крен в ультралиберальную повестку. Вот на самом деле, если бы все шло так, как идет сегодня, сейчас, то де-факто, но мы бы через какое-то время, наверное, могли бы иметь такую морально разлагающуюся территорию с отобранным цивилизационным смыслом. Ну, при этом смыслом, может быть, и пришлое население привнесет. Это отдельный вопрос. Вот кто в Европе одержит победу, если совсем кратко сформулировать весь тот круг тем, да, который хотелось бы обсудить в начале нашей беседы и в целом в программе сегодняшней?
2: Ну, я думаю, что, смотря на Европу, мы сейчас наблюдаем, на самом деле, исторический момент, точка бифуркации, в которой может Европа пойти в один из двух сценариев. Сценарий первый, на самом деле, для нашей страны, наверное, более выгодный. Это то, что происходило до этого, да, то есть в Европе власть была у левых глобалистов. Что такое левые глобалисты? Люди достаточно лживые, люди достаточно ориентированные на деньги, на зарабатывание себе каких-то политических очков, очень не любящие серьезные большие войны. Они любят маленькие конфликты, в которых можно быстро порешать проблемы, захватить рынок и включить его в глобальный определенный мир, да, но при этом к большим конфликтам они органически не предрасположены, они их очень боятся. Они всю свою идеологию строят именно на отрицании войн, на отрицании больших конфликтов, начиная еще со Второй мировой войны. При этом, как бы все то, что вы описали, да, вот это моральное разложение, смещение ценностей в сторону индивидуализма, в сторону себялюбия, в сторону потребления, это все признаки как раз власти левых глобалистов. Но то, до чего они довели Европу, то, к чему они привели многие страны, к колоссальному экономическому кризису, их управленческие, в первую очередь, ошибки, это не были политические выборы, это конкретно управленческие ошибки. То есть сделать ставку, например, на зеленый переход, на то, что мы будем все жить в зеленой экономике и при этом не обеспечить себе энергетическое будущее, а при этом позволить уничтожить те же самые северные потоки, это чистой воды управленческая ошибка.
1: Но со стороны европейцев, но, наверное, уж никак не американцев имеется в виду.
2: Нет, это конкретно ошибка, даже, я бы сказал, более точно у тех, кто у власти в той же Германии. Они эту ошибку конкретно совершили.
1: То, что такое устойчивый экономический рост, на самом деле? Это консервация того положения дел, которое существует, через зеленую повестку, в частности, и дальнейшая деградация. Американцам, наверное, все это выгодно, если бы Европе
2: Конечно, американцам это более чем выгодно, потому что Европа для них теперь это уже источник ресурсов. Мы находимся в удивительном времени, когда 400 лет Европа всех вокруг воспринимала как источник ресурсов. Это время время заканчивается. Мы находимся в конце вот этой 400-летней огромной эпохи, когда Европа доминировала, когда она, извините, грабила весь мир, вытаскивала отовсюду ресурсы, и в том числе, кстати, из США. А теперь Европа превращается в такой абсолютно источник ресурсов для США. Рынок, там, где они продают, который они легко и просто захватывают. Посмотрите, например, как они захватили рынок газа в Европе просто двумя движениями практически. То есть теперь Европа фактически уже и экономический, и политический сателлит для США. Поэтому, конечно, у них самостоятельных решений очень мало, но те, которые они принимают, они умудряются сделать так, что еще хуже для себя ситуацию складывают.
1: Те самые ошибочные, о которых
2: конечно.
1: Вы говорите.
2: Но при этом есть проблема. История такова, что если кто-то заходит в тупик, то обычно выход из тупика предлагают другие люди. В Европе силится и расширяется правое движение. Движение консерваторов, движение правых, тех, кто требует восстановить историческое положение дел, сделать Европу снова сильной, да, повторить вот эти все слоганы и так далее. На самом деле для нас это опасная ситуация, потому что правая Европа очень быстро начнет объединяться, консолидироваться жесточайшим совершенно методами, в том числе там все быстро очень забудут про такие вещи, как свобода слова. Это будет, ну, я очень грубо скажу, это будет новый рейх.
1: Ну, собственно, свобода слова уже сегодня в целом практически демонтирована.
2: Это еще лайтовая версия в исполнении левых глобалистов. Когда к власти придут именно правые и сторонники более жестких мер, это будет намного более жестокая вещь. Это, ну, я говорю, это будет восстановление очередного рейха. Для нас это большая проблема, потому что Европа, как только создает рейх, первое, что она делает, она идет на восток. Поэтому для нас все-таки, конечно, выгоднее, чтобы Европа оставалась в том положении, в котором она остается, пусть и дальше разваливается, а туда и дорога, как бы люди все свои исторические шансы отдали и в новом миропорядке, да, слава богу, перестанут занимать такую роль, которую они занимают, потому что, честно говоря, как соседи, они очень неприятные люди, и мы от них, конечно, натерпелись в свое время, и, ну, такая историческая миссия России, это вот эти вот походы на восток останавливать и Европу приводить во вменяемость. То есть мы это делали уже как минимум только на ближайшем историческом периоде два раза, и очень не хотелось бы заниматься этим снова и дальше. Пусть они как-то сами разбираются со своими проблемами. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, кто победит? Сейчас, вот сейчас прямо, вот эти несколько лет будет определяться либо правые, либо левые. И мы можем только надеяться, что левые и дальше будут продолжать превращать Европу в то, что они превращают.
1: То есть хороших вариантов нет, из двух зол меньше.
2: Ну, нам лучше, да, нам лучше все-таки меньшее зло, чем то, что может произойти, если в Европе к власти придут действительно по-настоящему сторонники жесткой линии, потому что для нас это будет проблемой.
1: А через что вот эти правые могут или должны, да, сделать Европу вновь сильной? Я имею в виду способы и методы, учитывая, ну, ту конъюнктуру, с которой мы сегодня имеем дело, да, то а каков механизм, скажем так, или дорожная карта?
2: Ну, это маловероятный сценарий по одной простой причине. Сам антропотип европейцев очень сильно изменился. То есть, если мы вспомним 100-150 лет назад, это агрессивные белые люди со своей версией христианства, которые привыкли огнем и мечом устанавливать свой контроль над любой страной в любой точке мира. От британцев, которые, у которых вообще границ нет в их головах, они вообще считают, что там, где море, там их власть, до тех же немцев или французов, которые...
1: Тевтонский дух.
2: У которых тевтонский...
1: Прусская дисциплина.
2: Да, тевтонский дух, прусская муштра и все вот это исходящее. Поэтому вот этот антропотип, который позволил Европе в свое время стать центром мировой цивилизации и захватить огромное количество ресурсов, земель и всего остального. Он сменился.
1: То есть это уже как факт?
2: Это факт. Большая часть это уже, ну, это все еще пока наследники вот этого антропотипа, но которые совершенно не хотят конфликтов и войн. Пресловутые социсследования во многих странах, в Германии, в Испании, где большее там, количество, процент людей, которые готовы завтра с оружием в руках защищать свою страну, держится меньше 20. То есть люди не готовы воевать, не готовы защищать свою страну, не готовы устанавливать контроль над всем остальным миром. И, соответственно, это люди, которые привыкли жить хорошо, потреблять, жить в своем маленьком индивидуальном мирке, для которых объединение, коллективизм, сообщество имеет второстепенное значение, которые не готовы приносить жертву свою жизнь ради общего блага, которые не готовы ради общества идти вперед, которые не готовы консолидироваться. И вот с этим антропотипом никакие, честно говоря, на мой взгляд, моя оценка, никакие правые с этим антропотипом никаких рейхов не построят.
1: С вашего позволения, сейчас небольшая пауза, и мы совсем скоро продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вот это очень интересный момент. Вы говорите, что с точки зрения изменившегося уже, как свершившийся факт, антропотип европейского человека, как вы выражаетесь, это процесс необратимый. Есть мнение иное, которое говорит о том, что Европа не раз переустраивалась с тем, чтобы решить поставленные перед нею задачи сегодня и сейчас. И, мол, пропагандистская машина, она так хорошо отлажена, и, более того, имеет такую серьезную историческую ретроспективу в этом смысле, что на самом деле при желании все повернуть вспять, имеется в виду от человека потребления, да, до человека дисциплинированного такого мощного и крепкого прусака, все это возможно, причем в сжатые сроки. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
2: Ну, это мнение, понятно, базируется на нашем понимании тех когнитивных технологий, которые есть у европейцев. Они во многом для нас и для всего остального мира, к сожалению, в этом очень хорошо преуспели. Последствия мы наблюдаем по всему миру.
1: Но хотя бы мы уже отфиксировали, что это те самые технологии, с которыми надо бороться.
2: Не, если ты хочешь...
1: Некоторое время назад мы вообще позволяли полностью.
2: Конечно, нет, мы в этом плане сделали огромный шаг вперед, мы многое для себя поняли за последние 10 лет. Для нас тоже такой, знаете, период осознания и осознания себя, и осознания того, в каком мы мире находимся, произошел. Но действительно у них широчайший набор возможностей, как пересобирать целое общество. Они это умеют делать. И они умеют это делать по отношению к собственному обществу в том числе.
1: Еще одна пауза, и продолжим это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вот с одной стороны, вы сказали, опыт у них, да, действительно имеется, подтвердили, да, гипотезу. А с другой стороны, вот опять-таки, я с трудом себе представляю ситуацию, при которой расслабленный мальчик-одуванчик, который по утрам пьет лавандовый раф, потом ест митболы и занимается каким-нибудь для этого правильными делами, для того, чтобы считаться вот тем самым правильным человеком общества потребления, с трудом представляю себе ситуацию, при которой его можно переделать в винтик мощного механизма военной машины.
2: И тут мы подходим к теме миграции, миграции с Ближнего Востока, потому что из того, что мы можем наблюдать, план вот этих европейских элит, они левоглобалисты, но они не идиоты, заключается в том, чтобы заменить большую часть населения Европы на жителей Ближнего Востока, более таких живых, пассионарных, в какой-то степени агрессивных, и уже с их помощью, собственно, усиливать вот эту свою европейскую идентичность и создавать новую европейскую идентичность. К чему он приведет? Никто, наверное, сейчас не скажет, потому что такого в истории, наверное, аналогию найти очень сложно.
1: Но это не их территория, они здесь пришлые, это не их земля и не их история. С чего бы вдруг им идти на восток?
2: В этом-то и самое главное для нас как бы не проблема, а наоборот хороший трек, да, но вообще это действительно в этом и главная суть. Это новые люди с совершенно другой идентичностью, с другими ценностями, с другим пониманием истории, с другим пониманием родины своей, да, и смогут ли вот эти европейские элиты, используя весь их набор технологий для того, чтобы этих людей встроить в свою вот эту глобальную идею и использовать их для того, чтобы, допустим, они там, то, что называется, таскали каштаны из огня собственными руками, это большой-большой серьезный вопрос. Мы прямо будем это наблюдать, к сожалению, в прямом эфире вот ближайшие 10 лет.
1: Причем, если на внутренний собственный контур обратить внимание, мы понимаем, что то вот эти миграционные движения из Средней Азии в Россию, они, в частности, были сопряжены еще с решением конкретных политических задач нашего противника, например, завоз экстремистского ислама. Да? Мы говорим не про ислам, а про экстремистский ислам, еще раз подчеркну, политический ислам. А вот здесь, если в приложении к Европе порассуждать, это ведь тоже интересная конструкция, которая меня вот действительно, честно-то признаться, даже забавляет. То есть у них, с одной стороны, сверху спускается и навязывается очень агрессивно ультралиберальная идеология, которая про гендерное разнообразие, про всевозможные извращенства и так далее и тому подобное. А с другой стороны, у них миграционные потоки, которые супер традиционные, которые вообще не могут это не понять, не принять от слова совсем. Ну, то есть это столкновение в буквальном смысле слова двух абсолютно противоположных начал. То есть как они планируют... Причем эти группы, как мы понимаем, они практически не ассимилируются, либо ассимилируются очень слабо и никак не интегрируются в текущее европейское общество.
2: Тут надо понимать, что вот эта вот идеология ультралиберальная, это как раз для европейцев. И это условие принятия пришлых людей. То есть они таким образом снимают барьер у самих европейцев, у белого населения Европы. А исламская идеология... Я вам скажу, на мой взгляд, вот эти вот европейские элиты циничны настолько, что если надо будет, они ислам примут и будут демонстрировать поведение, похожее, схожее с тем, которое демонстрируют те люди, которые к ним приехали. Напоминаю Карла, нашего вот этого их нынешнего короля, да, британского, который недавно поздравлял мусульман с праздником и забыл слегка поздравить христиан со своим праздником. Поэтому, если им нужно будет, они будут демонстрировать по отношению к исламским.
1: Более того, он декларировал снятие себя де-факто титула, звания, да, защитника христианства.
2: Конечно.
1: Именно ввиду того, что этнический состав уже радикально изменился.
2: В этом плане вполне вероятно, что та же ультралиберальная идеология — это просто инструмент, который нужен был на определенном историческом этапе. Сейчас они его отработают, приведут покорности белое население, чтобы оно легче приняло переселенцев, а потом вообще, если надо будет, исламизируется, почему и нет. Это люди настолько безидейные, бездуховные и бесценностные, что им, в принципе, все равно, какой идеологии в данный момент придерживаться, лишь бы только сохранять власть. Это самое главное.
1: Но в целом мы как-то с коллегой в эфире размышляли на предмет того, что кордовский-то халифат уже существовал в Европе в средние века, если Испанию вспомнить. Да. Опыт есть.
2: Так, когда нужно, без проблем.
1: Более того, мало кто знает, наверное, из наших слушателей, что именно благодаря арабо-мусульманской философии Европа восприняла античное наследие, потому что античные философы, они дошли именно в арабских переводах до нынешних европейцев.
2: Да, и многие, в принципе, философские концепции Европа спокойно воспринимала с арабского востока, но такого, чтобы с идеологией вместе или там с философией вместе привозить жителей, Европа до этого дошла впервые, и на самом деле посмотрим, что из этого получится. Скорее всего, у них не получится получить тот результат, на который они рассчитывают. Это все приведет к хаосу и внутренним расколам, и есть подозрение, что в итоге в промежутке где-то 20-30 лет это просто придет к смене элит. Это же обычная история, когда элиты замысляют одну историю, да, стратегию, а потом приходит реальная жизнь, и эти элиты заканчиваются.
1: Вот я уже накануне в одной программе сказала о том, что увлекаюсь сейчас конкретно творчеством Жорж Санд, но у меня есть такая история: если я читаю художественную литературу, я погружаюсь полностью в конкретного автора. И вот не перестаю, скажем так, не то чтобы удивляться, но, скажем так, рефлексировать на тему того, что вот эта вот эпоха просвещения, да, которая породила многочисленные тайные общества, масонство и так далее, там же какие ставились задачи? Переустроить мир, покончить с тиранией, диктатурой, установить свободу, равенство, братство и так далее. Вот прошло фактически с 18 века три столетия. Мы наблюдаем нынешнюю текущую Европу. Ну, допустим, одна задача решена. В принципе, монархические режимы они практически ликвидировали в Европе. Ну, осталось еще кое-где. Но что-то вот, если говорить про тиранию и диктатуру, как-то что-то не складывается. Это я к вопросу о том, как они умеют конструировать разного рода ереси и заражать ими мозги многочисленных адептов своих.
2: Да, они на самом деле очень хорошо умеют в то, что называется стратификация общества и выделение определенных групп. Для каждой группы они дают свою очень сложную, очень заманчивую философию, идею. То есть на самом деле я думаю, что и масоны — это была сконструированная история для того, чтобы определенную часть элиты, которая откалывается от большого мейнстрима, да, и которая ищет для себя что-то, ну вот, нате, держите вам новую философию, Софию, занимайтесь, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не игрушки не ломало. Занимайтесь тем, чем хотите заниматься, главное, под контролем и так, чтобы мы за вами присматривали. Поэтому я сторонник того, что там где-то еще глубже есть очень хорошо скрытые элитные группы, для которых все эти короли современные европейские, все эти премьер-министры — это просто фигурки на руке, которые меняются, когда они хотят.
1: Ну, собственно, об этом прямо и говорится в романе «Графиня Рудольштадт» о том, что монархии — это пешки, мол, в наших руках. Я для того, чтобы слушателям было понятно, поясню, когда я говорю «тирания и диктатура в нынешней Европе», а это именно так и есть, потому что если посмотреть на репрессии, отмену тех или иных персонажей за альтернативное мнение, ну, это иначе как диктатурой и тоталитарной диктатурой назвать никак нельзя. То есть, на самом деле, выродилась в ту же самую историю, просто вид сбоку. С вашего позволения, еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
6: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей.
8: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
9: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Ореховатка, а бойцы группировки «Центр» Красноподолья Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши вооруженные силы били по новым военным целям на Украине. В частности, в порту Одесса поразили резервуары с топливом для украинских формирований. Российские ВКС сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Посредством противовоздушной обороны сбили 10 управляемых авиабомб, 2 снаряда установки «Хаймарс» и почти 1700 беспилотников самолетного типа противника. Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» своевременно обнаружил и уничтожил украинские беспилотники самолетного типа в Харьковской области. Подробнее о комплексе и его возможностях рассказал заместитель начальника расчета с позывным «Белый».
10: В плане выехать, отработать, взять на сопровождение, обнаружить, и так же, как и уничтожить. Он создан для мобильности, чтобы можно было в любой местности, в любое время, на любой территории отработать. Видим абсолютно все, вплоть до птиц, до маленьких там воробушков даже. Вот стая будет лететь, мы все видим. Эта машина очень хорошо видит, и она всесезонная, в любую погоду может работать. Утилизируемся на БПЛА, но при необходимости можем энное количество ракет перехватить. Мы видим вокруг себя 360 градусов полностью в круг. Слепых зон абсолютно нету.
9: Уникальные возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск на марше и во время занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов. Показатель мастерства – это уничтожение цели одним выстрелом. Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота в Ленинградской области провели учения по нанесению ударов по морским целям. В маневрах задействовали также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки. Ракетчики отработали выдвижение с пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье Финского залива, развертывание и подготовку оружия к применению в соответствии с действующими временными нормативами. После нанесли условные удары, выполнив электронные пуски ракет по группировке кораблей условного противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Бакыр Мангуш выполняет задачи по доставке материально-технического имущества российским бойцам. Во время очередного выезда он заметил преследующий его FPV-дрон. Умело маневрируя и действуя хладнокровно, он ушел от атаки противника. При этом сохранил транспорт и груз. Благодаря своевременной доставке российские штурмовики продолжили уничтожение бронетехники противника и боевиков, а также захватили важный вражеский опорный пункт. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
11: Граф де ля Фер?
12: Я. Yeah.
11: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
12: Я. Yeah.
11: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
12: Я. Yeah.
11: Аббат Дербле?
13: Я. Yeah.
11: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
14: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
15: Реклама.
12: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
13: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовничская, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-746-44920.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог. Вот давайте еще один вопрос затронем и двинемся дальше. Вы сказали о том, что левые глобалисты крайне не заинтересованы в больших войнах. Но это действительно так. Мы понимаем, что хозяева денег, они беспокоятся о своих ресурсах, о своих инвестициях, и в этом смысле большая война – это вовсе не то, что хотелось бы иметь на руках, при том, что если через маленькие конфликты можно решать свои собственные вопросы, отбирать ресурсы и так далее, и так далее, и это допустимо, но в целом большая война есть большая война. Одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса заключается в том, что Европа в целом, тем не менее, милитаризуется. И огромные бюджеты, мы видим, они идут именно на ВПК. Как одно с другим монтируется и какова подлинная цель с вашей точки зрения?
2: Ну, я бы здесь несколько видел слоев, да. Первый, очень банальный, это деньги. ВПК получает огромные суммы. Эти огромные суммы в том числе идут на спонсирование и финансирование избирательных кампаний тех же самых политиков, которые эти суммы выделяют. Очень удобный способ проводить избирательную кампанию. Для США, для Европы это вполне обычная история. У них это происходит постоянно. Второй слой, это, конечно, с точки зрения управленческой. Запуганными потенциальным конфликтом людьми проще управлять. Но если ты хочешь по-настоящему управлять, тебе все-таки нужно демонстрировать, что что-то происходит. Невозможно все время выходить на нужный уровень за счет пиара и информационной повестки. Поэтому накачивать ВПК нужно, а тем более заодно еще и своей компании финансировать. Одно другому совершенно не мешает. Чтобы люди видели, что да, мы вот прям готовимся, да, вот со стороны у России страшная угроза, нужно постоянно ее подтверждать. И это помогает управлять как раз людьми. Третье, я думаю, что они рассчитывают, что все-таки обойдется локальным небольшим конфликтом, не глобальным, прямо вот как Вторая мировая война, а что-то будет такое, вот пограничные какие-то эксцессы, инциденты, которые они благополучно выиграют и таким образом покажут своему избирателю, что, смотрите, мы не зря потратили эти сотни миллиардов евро. К сожалению, это удивительная абсолютная история, когда люди умудряются наступать на одни и те же грабли. Что вначале, перед Первой мировой войной примерно такие же были настроения, нужна маленькая, небольшая война, чтобы решить свои вопросы и переустроить мир. Что, в общем-то, перед Второй мировой войной у этих людей было? Это я не про нас говорю, мы это все прекрасно понимали. Вот. Что у этих тоже людей было примерно такое, что ну ладно, сейчас там в Чехии небольшая заварушка, в Польше небольшая заварушка, как-нибудь мы из этой ситуации выскочим. Что предыдущие все войны? Они почему-то каждый раз думают, что все ограничится локальными конфликтами.
1: Гитлер тоже планировал маленькую победоносную
2: конечно,
1: войну.
2: Конечно.
1: В отношении России.
2: У них эти планы всегда почему-то потом в итоге превращаются в глобальный конфликт, в которые втянуты все абсолютно. В этом плане, конечно, это ставит вопрос об исторической ответственности европейских элит, которые, ну, мягко говоря, демонстрируют безответственное поведение с точки зрения истории.
1: Есть еще один момент. На этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин откажется от возможности выступить на Генеральной Ассамблее ООН. А причина заключается в том, что он встречается с Трампом в тот же самый день, но если одно мероприятие в Нью-Йорке, то другое в Вашингтоне. И прилетит он, мол, всего лишь там на полтора дня, и очень плотная программа планируется у него. Рассказал об этом один из анонимных источников издания «Политика». А что это такое, по вашему мнению, может быть, когда председателю КНР вдруг становится гораздо важнее переговорить с американским президентом, чем выступить с трибуной? трибуны ООН. Ну, как вдруг мы так формулируем, конечно, но тем не менее, вот что это за такая конструкция может быть?
2: Ну, я думаю, что представитель КНР нашел бы время, чтобы совместить эти два дела, одно неприятное, второе тоже неприятное.
1: Если сильно захотеть, можно в космос полететь.
2: Если бы для него ООН действительно как организация что-то значило. Это, на самом деле, очень важный сейчас маркер того глобального кризиса, в который попала, в принципе, вот эта система глобального управления, которая была создана по итогам Второй мировой войны. Была попытка еще до Второй мировой войны, но оформилась она по итогам именно Второй мировой войны, которая была предназначена для того, чтобы разрешать конфликты, сохранять глобальный мир, не доводить до нового большого глобального конфликта. До сегодня фактически КНР, Россия и еще несколько стран глобального юга сохраняли вот этот приоритет, что давайте сохранять ООН, он нам нужен. Неоднократно наш президент об этом говорил, кстати, и Си Цзиньпинь тоже говорил о примате ООН. И если он не нашел в этом случае в графике своего время для того, чтобы выступить на Генассамблее ООН, это означает, что и КНР, видимо, уже на уровне вот этом окончательно признают, что толку от ООН никакого. И от всех их управляющих механизмов тоже. Об этом уже говорят и сейчас кандидаты на должность генсека ООН, об этом уже говорят давно уже эксперты, но это уже прям такое жесткое признание того, что нам проще и эффективнее выстраивать двусторонние отношения. Поэтому Си Цзиньпинь ездит в США и встречается с Трампом. У них огромный список вопросов, которые им нужно решать, а ООН ему в этом плане не помощник и никаких профитов не дает. Что они там будут обсуждать, я думаю, там будет очередная попытка подхода к снаряду. Это урегулирует двусторонние торгово-экономические взаимоотношения. Слишком эти экономики друг от друга зависимы. И при этом, ну, американцев понятно, они хотят выровнять баланс. Они говорят, что эти отношения несправедливы. Американцы много потребляют китайских товаров, сальдо не в их пользу. И они говорят, давайте как-то мы за это будем за вас деньги брать. Поэтому постоянно пытаются ввести там торговые пошлины для того, чтобы как раз баланс уравнять. Соответственно, для Китая это сильнейший удар по экономике, потому что вся она построена именно на вот той финансово-экономической модели, которая есть сейчас у США. Без нее Китаю придется просто глобально перестраивать всю свою экономику. Поэтому они пытаются найти какой-то взаимоприемлемый компромисс. Плюс это вопрос о китайской экспансии во всем мире. То есть Китай, благодаря экономической экспансии, сейчас очень серьезно такие щупальца раскинул по всему миру. Африка, Ближний Восток, Средняя Азия, Иран, Венесуэла. Американцы, мягко говоря, наконец-то очнулись и поняли, что им такая история совершенно не нравится, их такая картина мира совершенно не устраивает. При этом у китайцев самих кризис, потому что все это время они выдавали в долг огромному количеству стран. Пришло время возвращаться долги. И тут вдруг страны выясняют, что Китай, в общем-то, от империалистов западных отличается мало чем. Он точно так же почему-то не хочет спонсировать развивающиеся экономики и требует возвращать средства. Либо, если не можете вернуть деньги, отдайте ресурсы, отдайте производство, отдайте что-то. Поэтому Китаю нужно с этим кризисом справляться. И, соответственно, американцы хотят ограничить Китай в этом плане, потому что зачем им второй мировой лидер? Им это не очень нравится. Вот об этом они и будут говорить.
1: При этом еще несколько лет назад, наверное, все-таки это действительно серьезно удивляло. Я про Африку. Угу. Вы упомянули момент. Я некоторое время трудилась в Каире, в Ближневосточное отделение информационного агентства, и тогда просто, действительно, поражала тема китайцев. Насколько они проникли, казалось бы, китайцы и Африка. Да, это сегодня мы уже смотрим проще, потому что мир все более и более глобальным становится. Но, тем не менее, очень такая замкнутая сама на себе ближневосточная культура арабская. Да, и вдруг китайцы, если китайский ресторан, то там только китайцы, и работают китайцы, и весь полностью цикл замкнут на китайцев. И мы знаем, что это в целом принцип работы китайского бизнеса. Он старается не вовлекать местных и местные какие-то мощности, а он все делает собственными силами, параллельно распространяя свою культуру и производство экономическую и так далее. Ну и де-факто оккупируя пространство, на самом деле, если называть вещи своими именами.
2: Конечно, это философия Китая. Надо к ней относиться абсолютно спокойно и прагматично. Китай для Китая. Это вещи одного порядка. Они, например, не пускают в свое гражданство без всякой причины. Они ориентируются только на улучшение качества жизни китайцев. И когда они действуют за пределами Китая, они тоже стараются, вплоть до того, что, ладно, китайский персонал, китайские подрядчики, если это стройка.
1: Совершенно так.
2: Но самое интересное, финансовые все операции идут через китайские банки, как правило, вообще в Китае. Как, например, китайский туризм работает. Все оплаты проходят в Китае, туристы просто приезжают, и китайским же гидам платят в странах, в которых они осматривают. И в китайских магазинах покупают сувениры.
1: Да, по этой причине, собственно, аналогичная ситуация в России. Не очень любят китайскую вот эту конструкцию, потому что они приезжают и полностью все делают сами.
2: Сами для себя. Поэтому это особенность политики Китая. Нужно просто ее понимать и воспринимать, как она есть. Они в этой философии живут 3000 лет, и вдруг ни с того ни с сего меняться не будут. Поэтому тут всегда для стран, в которых присутствует китайский бизнес, вопрос для них, что они для этого делают. Ну, то есть наша, например, страна сейчас очень много делает для того, чтобы, что называется, осадить в России те или иные производства, даже если в них инвестирует Китай, либо там это совместные какие-то производства. Потому что мы уже поняли, как это работает, мы уже для себя осознали. Но в этом плане мы в особом положении находимся. У нас все-таки более большая традиция и большая культура и понимание самих себя. А тем же и африканским странам я понимаю, насколько сложно с этим иметь дело. Поэтому фактически многие из них являются экономическими сателлитами для Китая. И, к сожалению, такова данность.
1: Небольшое лирическое отступление. Вот мы с вами затронули тему того, что ООН постепенно отживает. И факт того, что Си Цзиньпин предпочел встречу с Трампом, нежели выступление в рамках Генассамблеи ООН. Это про что? Про то, что, понятно, мы наблюдаем сегодня постепенную смену вообще формации, да, демонтаж старого мира, установление нового мирового порядка. И, ну, в классическом представлении установление окончательное того самого нового мирового порядка, оно должно быть сопряжено с некой большой победой неких сил в столкновении. Соответственно, отсюда уже проистекают признание своих исторических ошибок, учреждение новых международных институтов и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что наш противник, он ориентирован на мелкие конфликты и старается всячески избегать конфликта большого. С третьей стороны, если посмотреть, Ближний Восток, пожалуйста, ситуация нагнетается. Сначала Палестина, Газа, Израиль, теперь американцы, Израиль, Иран, Ормузский пролив, страны Персидского залива в это вовлечены, Латинская Америка, там тоже Венесуэла, Куба, не все просто. Теперь недавно наш президент Владимир Владимирович Путин лично принимал участие, да, наблюдал за учениями Тихоокеанского флота, а это уже Азиатско-Тихоокеанский регион, ну, не говоря о том, что украинский конфликт, он по-прежнему разворачивается. То есть в целом-то, если со стороны посмотреть, то та самая третья мировая, она по большому счету уже идет. Вот опять-таки можно спорить о точке отчета, но тем не менее ситуация такова. А вот как вы считаете, в нынешних условиях эта конструкция по-прежнему рабочая, учреждение новых институтов работающих, международных, например, замен ООН, возможно, только после того, как все устаканится и будут какие-то победители, какие-то побежденные. Либо вот этот самый постмодерн условный может предложить какие-то иные конфигурации?
2: Ну, я исхожу из того, что мы находимся в завершении большого 150-летнего цикла, который начался в конце 19 века. Во всех 150-летних циклах, ну, это

0: идеология, философия, все меняется. Все такое происходит скачок. Вот этот 150-летний цикл, он был построен полностью на идее глобальной торговли, не глобализма. Глобализм сам по себе не нужен. Это не ценная вещь. Ценное это в 10 тезисах Удро Вильсона, который он предложил как, скажем так, новую концепцию мироустройства американского президента. И так как американцы в этой гонке победили, а там было три кандидата, это Германия, Россия и США. Три кандидата на лидерство в новом мире в тот момент. Германия и Россия не справились в большей степени даже с внутренними своими диспропорциями, и их разорвало внутренними революциями.
1: Ну, плюс мы понимаем, что поспособствовали значительно наши
0: конечно,
1: противники.
0: Конечно, ну, это всегда борьба. Сейчас...
1: И революциям, да, а с другой стороны, уже потом, вспоминая знаменитого поляка, который говорил о невозможности союза Германии и России, да, извините.
0: Да-да, я сейчас про это, про конфликты отдельно скажу, но вот смотрите, то есть США стали там лидером этого 150-летнего цикла на идее глобальной торговли, которая предполагает несколько правил. Первое – это сохранность глобальных маршрутов торговли. Откуда у американцев 800 баз? Зачем им нужны военные базы? Они же не ради эстетики строят базы на каких-то островах, атоллах, еще где-нибудь. Не для того, чтобы своих американских военных отправить позагорать куда-нибудь на пляже в Тихий океан. Нет, это инструмент контроля как раз вот этих глобальных систем торговли. Потому что американцы были главными выгодоприобретателями от этой системы глобальной торговли. До определенного момента больше 50% всего прибавочного продукта вот этой глобальной торговли оседало в США. Отсюда США была самой богатой страной. Но сейчас цикл заканчивается. Все технологии, все экономические модели, все политические модели, которые образовались 150 лет назад, они вырождаются и теряют свою эффективность, теряют актуальность. Начинается эпоха хаоса, которая, как правило, сопровождается большим количеством конфликтов, полной перестройкой обществ и появлением нового лидера. Никто не может угадать, кто будет новым лидером. То есть вы можете называть Китай, Индию, еще куда-нибудь ткнуть пальцем без проблем совершенно. Вот перед каждой индустриальной революцией можно было бесконечно гадать, но никто не мог угадать, что, например, США станет лидером революции. Еще в начале 20 века никто этого не мог сказать. То, на самом деле Германия была более адекватным кандидатом. То же самое перед тем, как индустриальная революция в Англии случилась. Тоже никто не мог угадать этого. Поэтому где будет этот центр, никто не знает. Но в процессе вот этого где-то 30-50 лет хаоса происходит, и выделение вот этого лидера, происходит несколько типов конфликтов. Первый – это конфликт между лидером новым и лидером старым. Ну, например, англичане с голландцами 8 раз воевали. Второй тип – это конфликты между претендентами на лидерство. Германия и Союз, ну, как бы, ось и Антанта, к примеру, да, или, например, англо-французские войны. Перед тем, как Англия окончательно получила лидера, тоже там воевали несколько раз подряд. Это войны между... Это внутренние революции, потому что это еще и война за определение собственного будущего. Ну, американская революция, например, или революция в Англии. Это как раз то, что сплачивает общество, да, путем уничтожения тех, кто против определенного пути. И это войны между теми, кто совсем отстающий, за, вот, за доступ к пирогу. Но это будет чуть-чуть позже. Соответственно, те конфликты, которые сейчас, это на самом деле скорее конфликты между старым лидером и новым. Поэтому это ось как раз конфликтов между Китаем и тем, кто хочет быть новым лидером. Вот Китай хочет, хотя и не говорит об этом открыто, и США. Поэтому Венесуэла, поэтому Иран, поэтому Ближний Восток. Будут еще конфликты в Африке. То есть США будет выбивать ресурсную базу из-под Китая. Будут, скорее всего, конфликты между претендентами. То есть Китай и Индия, скорее всего, будет конфликт. Какие-то африканские страны, как тоже кандидаты, могут конфликтовать с Китаем. Как раз есть из-за чего внешний долг, экономическое влияние, там есть из-за чего воевать и так далее. Поэтому вот эти конфликты я бы вот рассматривал в этой плоскости.
1: Дмитрий, огромное вам спасибо за очень интересную беседу. Наше время вышло. С нами сегодня был Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог. Напомню, друзья, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы. До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Стратегия национальной безопасности.

0: звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
1: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, товарищи.
4: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
5: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
6: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: Разгрузочный жилет. Его основное предназначение – распределить тяжелый вес боекомплекта по всему телу солдата. И чтобы военнослужащий не таскал в одном рюкзаке все сразу и вперемешку – гранаты, флягу, аптечку, тактический фонарь и компас. Форма и содержание.
1: Поэтому армейский жилет и называется разгрузочным. У него несколько подсумков под конкретную воинскую специальность. Пулеметчик, стрелок, разведчик, гранатометчик. Все на своих местах, под рукой. В одном подсумке магазины с дополнительными патронами, в другом, к примеру, складной нож. Разгрузочный жилет появился в армиях разных стран в годы Первой мировой. Его делали из кожи или брезента. Жилет надевали через голову и фиксировали на плечах с помощью двух лямок. Далее, с помощью боковых шнуровок, разгрузку регулировали по объему талии и груди.

0: Мундирование.
1: Его современные модификации поистине уникальны. Нынешний армейский жилет оснащен специальными набедренными панелями-платформами. С их помощью солдат сам решает, какой именно подсумок ему необходим для выполнения боевой задачи. Не нужна кобура для пистолета? Снял, а на ее место быстро прикрепил футляр с дополнительной обоймой. Понадобится пехотная лопатка? Не проблема. Отцепи лишний подсумок с дымовыми шашками и вперед. Военные разгрузочные жилеты очень популярны и на гражданке. Их с удовольствием носят рыболовы, охотники, мотоциклисты. В общем, все те, кому по разным причинам необходимо все свое держать при себе.
2: Форма и содержание. Разгрузочный жилет.
3: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Мьянмы. По словам главы российского государства, отношения двух стран в последние годы стали особо доверительными.
2: Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты.
1: Владимир Путин также выразил соболезнования президенту Мьянмы в связи с жертвами от наводнения в республике. Вице-премьер Александр Новак провел совещание, посвященное ситуации на внутреннем рынке автомобильного топлива. По его итогам, профильным ведомствам и нефтяным компаниям поручено усилить мониторинг за бесперебойными поставками нефтепродуктов в регионы. Федеральная антимонопольная служба уже занимается подготовкой соглашений с независимыми автозаправочными станциями. Это позволит зафиксировать цены и не допустить необоснованного роста. Отдельное внимание Новак поручил уделить стоимости горючего для аграриев, а также держать на ежедневном контроле розничные цены на всех АЗС в стране. Все меры направлены на то, чтобы сохранить ценовую стабильность в период повышенного спроса. Антропологическое исследование подтвердило подлинность найденных мощей Дмитрия Донского. При проведении противоаварийных работ в Архангельском соборе Кремля выявили повреждения в крышке саркофага, что позволило исследователям получить доступ к реликвии. Подробнее радио «Звезда» рассказал историк-публицист Яков Евглевский.
3: Может быть, что там были какие-то изъяны в этом саркофаге, и вот это обратило на себя внимание. Архангельский собор – это же захоронение великокняжеских и царских особ. Возможно, предполагали, что они там есть, но если всех хоронили там, то почему Дмитрия Донского и теперь его мощи, как символ вот русского возрождения, русского подъема духовного, они должны храниться и быть доступны всем верующим.
1: Сообщается, что частицы мощей Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут переданы в храмы Русской Православной Церкви. В России зарегистрировано 59 медицинских изделий, которые используют искусственный интеллект, сообщила руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова на форуме в Казани. По ее словам, ИИ уже применяется для диагностики, лечения пациентов и управления медицинским оборудованием. Самойлова также отметила, что в стране зарегистрировано более 42 тысяч единиц медицинского оборудования. Ежегодно этот список дополняется, а для отечественных производителей предусмотрены ускоренные процедуры регистрации продукции. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
5: Неужто она на самую верхушку Везувия одна удрала? Ах, глупая мама! Ах, мерзкая!
6: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

лица, в лоскуточек ситцев и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Здравствуйте, друзья! Это программа «Наш многополярный мир». Программа, в которой мы выстраиваем мосты между странами и континентами, протягиваем те самые невидимые нити, которые объединяют народы, страны, культуры. Я Анна Шафран, и вместе со мной мой коллега Юрий Линдре.
2: Всех приветствую.
1: Сегодня мы становимся очевидцами той самой информационной войны, которая разворачивается широкими темпами, в частности, против России. Не гнушается западная пресса, в частности, брать на вооружение стереотипы, часто подменяет факты в свою пользу и использует все доступные методы для того, чтобы очернить Россию. Ну и понятно, что в связи с этим возникает очевидный запрос на правдивую, достоверную, альтернативную информацию. И мы приглашаем в эту студию очень часто тех людей, которые нашли в себе силы переступить через сомнения, через страхи, не побоялись для себя открыть нашу страну. И мы, в свою очередь, конечно же, встречаем таких людей с распростертыми объятиями, очень рады нашим гостям. И, собственно, именно такие контакты, мы понимаем, помогают нам выстраивать те самые дружеские отношения, ну, если не на высоком уровне истеблишмента политического, то на уровне общечеловеческом. Мы рады приветствовать сегодня в нашей студии блогера из Франции Томаса Родригеза. Томас, здравствуйте, и огромное вам спасибо, что нашли время для участия в нашей программе.
3: Merci beaucoup pour l'invitation. Ну, все сделаем потом на русском языке. Спасибо за приглашение.
1: Как красиво звучит.
2: Как говорится, comment ça va?
3: Très bien. Все хорошо.
2: Томас, прежде всего, мы всегда спрашиваем наших гостей об их уникальном жизненном пути. Ну, потому что многие, кто оказывается в этой студии здесь, в России, уже постоянно здесь живут, но путь их от места, где они родились и выросли, до нашей страны, зачастую бывает очень длинным и тернистым. Как у вас сложилась ваша судьба? Почему именно Россия? Ведь во Франции, а мы знаем, что вы из Бургундии, но это такое место, в котором, наверное, многие хотели бы, если уж не жить, то побывать, а вы, наоборот, оттуда уехали, оказались в нашей стране. Как так получилось?
1: Каждый русский человек знает, что Бургундия — это что-то очень родное для нас. Почему? Потому что Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, и в вашем сердце тоже есть огонь.
2: Коньяк.
1: Пока на белом свете есть Господь. Это просто знаменитая песня из фильма «Три мушкетера» по Александру Дюма.
3: Но это не коньяк, это вино там, самое хорошее вино в мире.
2: Осторожно. Это да, это правда.
3: У нас горчица тоже там, из Дижона, где я учился, это вот самый большой город там в Бургундии, это почти в центре Франции, чтобы люди понимают, где это примерно. И да, я там учился, не знаю почему. Вначале, честно говоря, не помню, но мне очень интересна была история России, история СССР, потому что в школе мы там учились чуть-чуть, даже Наполеон не учимся почти, думаю, тогда вы понимаете, почему сейчас, к сожалению, французы не так понимают, что случилось с Россией, что там тоже, и это сейчас моя работа. Но когда я учился чуть-чуть русский язык, это было вообще очень тяжело, потому что это русский язык тяжелый, история России тоже по-другому с Францией. Посмотрим отношения тоже с Францией и с Россией. Я хотел учиться в России. Ну, так я поступал в университет в Дижоне, который есть вот...
2: партнерские связи с российскими вузами.
3: Да. Вначале это было с МГУ, весь семестр, но, к сожалению, ковид приехал. И я не мог лететь в Россию, так я ожидал, я ждал еще один год больше, и я учился в РАНХИКС, там, в международный менеджмент, и остался в России потом.
2: Почему?
3: Ну, потому что здесь, да, по-другому, конечно, все остальные не сами хорошие, можно сказать, есть плюсы и минусы, как везде, конечно, но мне больше, как сказать... Ну, здесь больше для меня. Потому что во Франции, когда я каждый раз летаю обратно, ну, как в отпуске, у родителей, у друзей, не знаю, это больше не больше мой дом. Ну, как я скажу, я помню первый раз, когда я хотел за 2 недели вернуться во Францию, мой отец сказал, что нужно домой. Я сказал, больше не дом там. Потому что я стал русский чуть-чуть, но не полностью, акцент очень
2: очевидный. Как мы говорим, прикипел к этому месту.
3: Да, я больше не улыбаюсь, я, ну... Вот, например, да.
2: Вот это заявление.
3: Ну, есть еще несколько вещей, которые я...
2: Еще надо учиться, да?
3: Да-да-да. Вещи, да, такие. Ну, я остался здесь, потому что я уже мог искать работу, и сейчас, ну, я стал блогером, потому что люди там не понимают то, что случилось. Там СМИ тоже врут, вообще не скажут честно все то, что случилось в России, с Украиной и так далее. И мне нужно об этом поговорить, потому что, да, не знаю, когда я это вижу, когда я читаю и слушаю СМИ французские, вообще я с ума сойду, потому что это неправда, или они очень, да, врут, чтобы люди думают, что Россия – это ад, что люди русские тоже очень... Вообще, даже если они не улыбаются, это вот они очень, чтобы люди думали, что все русские злые, с Франции, и вот мы не друзья для них.
1: По поводу русского языка, сложный язык, нормально по-французски пишутся «Пеогиот», а читается «Пежо». Это какой язык еще сложный?
3: Ну, это фамилия, да-да-да. Я помню, да, даже по-испански они «Пеужоут» скажут. Да, «Пежо», да.
2: Ну, на самом деле, в защиту французского языка скажу, что все-таки вот эти... там существуют правила чтения, и они применимы

0: не испанец. И я вижу очень, ну, слушаю этот вопрос очень часто в России, потому что у вас, кстати, на языке очень важно, у вас два слова. Национальности и гражданство, а у нас только один. Например, если вы получите французский паспорт, вы будете французы на французском языке, потому что у нас нет разницы. Это очень, ну, важно, чтобы вы понимаете, что да, это по-другому. Но если, кстати, ну, это всегда смешно, потому что когда люди это скажут и думают, что ну нет, ты испанец, у тебя вот, испанская фамилия, ну я скажу, ну тогда мои дети будут испанцы. Они ничего не знают о Испании, они не знают семьи, которые вот, там жили, а внуки, а и потом, и все так далее. Есть разница, да, я понимаю, почему люди об этом думают. И три имени, потому что это наша культура, кстати, мы три по-другому сделаем. Но высочество у нас часто второе и третье имя, потому что это для меня это для дедушки, чтобы они были очень счастливее.
1: Отчество.
0: Ну, как отчество?
1: И про отчество, да.
0: Но мы никогда не используем, даже я не помню второе и третье имя моя мама, потому что мы никогда не используем, это только в документах.
2: Я слышал, что вот во Франции есть еще одна такая маленькая субнациональность, называется «Le Parisien», парижанин.
0: Ну, это как москвичи, да. Парижанин – это как москвичи, это другая Россия, да, другая Франция, да.
2: Да, Париж не Франция.
0: А, да, на 100%.
2: Парижанин не француз.
0: Да.
1: Томас, вы недавно были в Екатеринбурге в рамках масштабного пресс-тура, который был организован при поддержке Россотрудничества. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее, что вы там делали?
0: Ну, мы все посмотрели. Ну, это как туризм, но для блогеров это было очень круто. Мы видели даже государство там, потому что я помогаю, ну, из-за блогинга, ну, из-за того, что я блогер, я помогаю людей иногда, которые хотят переезжать жить в России.
1: Гражданство, вы хотите сказать, получать.
0: Нет, просто жить, они хотят жить в России, и я их помогу.
1: Понятно.
0: Даже для туризма. И там, да, мы говорили про помочь от государства локальное, из-за, ну, даже очень сложно для меня сказать, Свердловская область.
1: Свердловская область.
0: Есть несколько слов, которые очень тяжело для меня. Вот это слышно, что я не русский. Нужно еще практиковать, чтобы стать русский.
2: И даже это делать не улыбайся, вы помните.
0: Да-да-да.
1: Свердловская область.
0: Да, вот так. Как если я в тюрьме вообще. Ну да, и мы, да, видели самые важные монументы и тоже как часть города, который они построили недавно, чтобы сделать, ну, как реклама России, ну, и тот, большой Екатеринбург. Это было очень хорошо.
2: Столица Урала, да?
0: Да, да, да. Ну, например, границы между Европой и Азией, это было очень круто. Вот и в башне все посмотрели. Это было очень круто, мне очень понравилось.
2: Ну, вот, кстати, помимо блогинга, насколько мы знаем, вы также еще и активно, наверное, работаете, наверное, так правильно сказать, в сфере туризма, то есть помогаете организовывать туристические группы как раз вот из Франции, да, из Запада. Ну, с одной стороны, вроде понятно, поскольку вы блогер, вы показываете Россию, наверное, с той стороны, с которой не видит рядовой француз или франкоговорящий житель Европы, логично. Но вот в нынешних условиях вообще насколько возможно организовать вот туристические группы? Мы понимаем, что там прямого сообщения нет, да, проблемы на границах. То есть, чтобы попасть в Россию, это такая задача, это не очень простая теперь.
0: Это только одна пересадка. Для тех, которые очень хотят посмотреть Россию, это не так много. Да, но сами тяжелые, это большие цены, потому что билеты очень, ну, очень дорого сейчас, особенно летом. У меня через 2 недели группа, которая будет посмотреть Москва и Питер тоже. Я недавно был на Байкале с группой. Я там загорел.
1: На Байкале?
0: На Байкале, да, это мы были. Ну, это было очень круто тоже. Ну, показать Россию, ну, потому что вначале они смотрят Москва, Санкт-Петербург, и потом они хотят снова переехать в Россию посмотреть. Иногда они думают тоже переезжать жить в Россию, но это очень мало, потому что это больше тяжелее, чем просто туризм. И вот я через месяц в Краснодарский край пойду с клиентами. Ну вот это будет очень круто.
1: Что это за люди, которые до сих пор в условиях такой пропаганды продолжают?

0: продолжают хотеть приехать в Россию в качестве туристов за большие деньги.
1: Да.
2: Ну, потому что люди, они очень любят у нас вирус РУС, я люблю это сказать, это российский вирус, потому что это мы здесь, у нас пропаганда, у нас КГБ везде, конечно, здесь это, вот, это Россия. И когда они здесь, они видят, что это вообще неправда, что они больше спокойнее. Часто они скажут, что они спокойнее здесь, чем там, потому что там тяжелая ситуация, особенно политика. И когда они здесь, они больше вот можно нормально погулять, это и в безопасности. Ну, это нормальная жизнь для меня. Это не просто вот очень... Это не должно быть такой, такой круто переход посмотреть в Россию для безопасности иногда.
0: А это действительно так, в России более безопасно, чем в Европе сегодня? Почему спрашиваю? Потому что ведь у российских граждан стереотип другой, что вот Европа – это совершенно прекрасное, значит, пространство.
1: Кисельные берега, да, молочные реки, там Россия хорошо, красиво, такое? Безопасно.
0: Как на самом деле?
2: Ну, потому что есть пропаганда, которую я скажу это. Или многие люди в России думают, что Франция – это как 30-40 лет назад. Но я никогда это видел, эту Францию, которую
0: даже
2: русские...
0: Даже вы не видели.
2: Да. Я молодой, мне 26, но я никогда это не видел. Почему люди думают, что это так в России? Ну, потому что у меня пример... От девушки, которая училась со мной в начале, это было до СВО, в конце семестра они сказали, мы две женщины были, очень многие французы, кстати, я не понял, почему так многие французы были, учились со мной, но эти две девушки, мы их в конце семестра сказали, вот, одно слово, чтобы сказать, одно слово только, о России. Это не были медведи, они были, кстати, в Мурманске, вот, зимой, это не снег, это не знаю, Путин, водка, Калашников, который вот очень часто слушаем. Это безопасность. Но я не думаю, что в России это так небезопасно, чем, не знаю, в Дубае, в Сингапуре, которые вообще это по-другому. Но это показывает, что есть проблема, конечно, с Францией, с Европой. Потому что там, да, например, туристы, которые недавно были, они сказали, что ну, я приду где-то в 10 вечером после самолета, после нашей Сапсанты живи. Ну, я не знаю, что то, что я буду делать, потому что, может быть, я в гостинице остаю или попробую домой, потому что это опасно, особенно для женщины. После 8 вечера обычно женщины...
0: Опасно ходить по улице?
2: Ну, не везде, но это есть такие проблемы. Вчера, например, был такой мужчина, который с ножом попробовал убить людей на улице. Вот это почти каждый день.
1: Но он это делал избирательно, мы знаем, да, он выбирал себе жертву определенной этнической принадлежности, кстати, белых.
2: Да, но, ну, к сожалению, это жизнь там, но думаю, что во Франции это еще не самый тяжелый, есть регион, как, где я родился, где еще вообще нормально, но в Бельгии и в Лондоне, по-моему, они первые, которые, к сожалению, будут, у них уже многие проблемы.
0: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
3: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре. Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Ореховатка, а бойцы группировки «Центр» Красноподолье Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши вооруженные силы били по новым военным целям на Украине. В частности, в порту Одесса поразили резервуары с топливом для украинских формирований. Российские ВКС сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а средства противовоздушной обороны сбили 10 управляемых авиабомб, 2 снаряда установки «Хаймарс» и почти 1700 беспилотников самолетного типа противника. Расчет зенитного ракетного комплекса ТОР-М2 группировки войск «Север» своевременно обнаружил и уничтожил украинские беспилотники самолетного типа в Харьковской области. Подробнее о комплексе и его возможностях рассказал заместитель начальника расчета с позывным «Белый».
5: В плане выехать, отработать, взять на сопровождение, обнаружить и так же, как и уничтожить. Он создан для мобильности, чтобы можно было в любой местности, в любое время, на любой территории отработать. Утилизируемся на БПЛА, но при необходимости можем энное количество ракет перехватить. Мы видим вокруг себя 360 градусов полностью в круг. Слепых зон абсолютно нету.
4: Уникальные возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск на марше и во время занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов. Показатель мастерства – это уничтожение цели одним выстрелом. Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота в Ленинградской области провели учения по нанесению ударов по морским целям. В маневрах задействовали также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки. Ракетчики отработали выдвижение с пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье Финского залива, развертывание и подготовку оружия к применению в соответствии с действующими временными нормативами. После нанесли условные удары, выполнив электронные пуски ракет по группировке кораблей условного противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Бакыр Мангуш выполняет задачи по доставке материально-технического имущества российским бойцам. Во время очередного выезда он заметил преследующий его FPV-дрон. Умело маневрируя и действуя хладнокровно, он ушел от атаки противника. При этом сохранил транспорт и груз. Благодаря своевременной доставке российские штурмовики продолжили уничтожение бронетехники противника и боевиков, а также захватили важный вражеский опорный пункт. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
6: Его имя стало синонимом русской лени. Сибарит и мечтатель Илья Ильич Обломов.
3: Фрагменты романа Ивана Гончарова слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда». Реклама.
7: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
3: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
0: Мы продолжаем беседу. Сегодня с нами гость из Франции, французский блогер Томас Родригес. Хотя, как сказать, живет в России и, видимо, ощущает себя уже русским французом.
1: Да, как мы выяснили, что дом теперь у Томаса здесь, в России. Ну, нам это приятно, потому что всегда хорошо, приятно осознавать, что для коренных жителей Европы, особенно там Франции, Германии, вот Россия является более привлекательной, чем те страны, которые глобальные СМИ, ну, показывают как вот эталон для проживания, для самореализации. На самом деле, оказывается, что Россия не просто там соответствует лучшим стандартам мировым, но еще и даже превосходит это.
0: Ну и нам, конечно же, хочется соответствовать этим представлениям и становиться лучше одновременно.
1: Вот, и как раз развивая вот эту мысль, вот мы закончили недавно как раз говорить про безопасность, а вот, как мы знаем, во Франции, в частности, да и вообще в целом в Центральной Европе поднимается проблематика как раз связана с изменением этнического состава, который идет в том числе и к росту преступности, межконфессиональной, межэтническим проблемам. И вот у вас во Франции, я знаю, есть такой писатель Рено Ками, он выпустил энное количество лет назад книгу, называется «Le Grand Replacement», то есть «Великое замещение», которое подразумевает о том, что нынешняя политика, ну, уже не нынешняя, а реализуемая в течение десятилетий, она ведет к тому, что, в принципе, Европа утратит свое лицо, перестанет быть той Европой, которую все знали, тихой, спокойной, уютной, понятно, своими там игрушками-погремушками, но тем не менее, и изменится безвозвратно. Вот как вы думаете, как француз, хотя, конечно, уже как житель России, вот насколько обоснованы вот эти предположения, которые высказывают Рено Камю и его сторонники?
2: Ну, это один из причин, почему я уезжал из Франции. Это не единственный, почему я приехал в Россию, потому что Россию люблю, русские вы очень крутые. И да, есть большой проблем там. Есть места, которые уже такие, например, рядом с Парижем. Есть Сен-Сен-Ни, который вот такой область. Там вообще нет белых, нет французов. Ну, у меня испанская фамилия. Вот я не 100% француз, можно так сказать. Но то, что важнее для нас, это чтобы люди, зависит от цвета кожи, зависит от откуда, нам все равно. Нужно поговорить на французском, нужно, чтобы... Ну, остаться в французской культуре, даже если мы, у нас все разницы, как здесь, как француз, когда я здесь, но это очень важно для нас, чтобы люди так делают. Но, к сожалению, там это неправда, потому что когда большая часть, например, нескольких районов, люди, ну, они больше другие, конечно, они, вот этот район он больше не... Часто Франции, можно так сказать, почти.
0: То есть не ассимилируются с местным населением и продолжают воспроизводить свои собственные традиции и делают это порой агрессивно.
1: Это даже не то, что не ассимилируются, они просто не интегрируются. То есть они остаются теми,
0: кем они... Да, не интегрируются, наверное, так правильнее будет.
2: Если я хорошо помню, это в Дании, эту страну, там максимум, по-моему, 30% в районах иностранцев, чтобы люди больше ассимилироваться. Это по закону. Ну, к сожалению, мы это не сделали, но это есть тоже, конечно, проблемы, потому что несколько районов дороги, чем других, особенно для мигрантов, как-то они приезжают. Но мы тоже все, как сказать, у нас такой менталитет, который, ну, во Франции мы всегда открыты для других, а не так часто открыты для своих. Это наша проблема тоже. В Бельгии еще хуже, кстати, по менталитету.
1: Кстати, про Бельгию вот тоже случай вспомнился. 12 лет назад был, 2014 год. Там все знают, что Бельгия – это столица Евросоюза. Там есть так называемый Евроквартал, где располагаются все органы управления Европейского Союза. И рядом с Еврокварталом, а это фактически самый центр города, есть два района – Матонги, где проживают черные, и... по-моему, Укель называется, там в основном живут арабы. И вот я помню, значит, рядом с Еврокварталом там стоит красивая церковь там, протестантская. Вот, если там пройтись немножко, вот, и я днем в рабочий день увидел такую сцену, что у подножия церкви две банды, одна, соответственно, черная, другая арабская, они там с палками выясняли отношения. А бабушка такая старенькая, пожилая бельгийка, с тележкой из супермаркета везла продукты. И вообще никто не обратил никакого внимания. То есть это норма. Уже 12 лет назад это просто была норма.
2: Ну, есть, когда были вот террористы, они где-то 3 года назад, по-моему, в Брюсселе
0: стреляли.
2: Да, стреляли люди после футбола, по-моему. Все видео, которые мы видели, никто не говорил на французском, на английском, все на арабском. Ну, тогда есть уже там многие иностранцы. Но это Брюссель, это центр Европейского Союза. Но для них это не так важно, чтобы... Ну, это центр, где... Иногда у меня клиенты, которые приезжают из Бельгии, из Брюсселя, они говорят, что со всеми они даже на английском говорят, потому что французский, ну, даже если это не единственный язык Бельгии, потому что нидерландский тоже, это, ну, видим, это как тест, это в начале, и потом, ну, нужно, чтобы в России нет такой проблемы однажды. Потому что, может быть, это... Нужно посмотреть то, что другие сделали.
1: Чтобы это было не заразно. Да.
0: И учиться на чужих примерах, нехороших, и не повторять чужих ошибок.
1: Совершенно верно.
0: Томас, один из самых популярных роликов на вашем канале – это история про то, как вы сопровождали 11 туристов из Франции в поездке по Золотому кольцу России. С чего это путешествие началось и какие впечатления были у гостей?
2: Я хотел посмотреть Золотое кольцо, потому что все люди сказали, что это очень красиво, но я не знал. Ну, вот, но я живу в России, в Москве, это недалеко, и я ничего не знал. И многие люди сказали, ну, Томас, давай пойдем в Золотое кольцо. Это даже не я, который вот здесь, как Байкал, кстати. Многие сказали, ну, Томас, давай, пойдем. И вот мы ездили там. И Золотое кольцо, это было очень красиво. Это Россия, о которой мы ничего не знаем. Мы больше знаем о России после 90-х и чуть-чуть пораньше революции, но мы ничего не знаем. Вот «рус», даже это слово мы не знаем, история России. И они были очень довольны, очень хорошо. Там очень красиво создали, обожал. Но все, кстати, даже иногда вечером, ночью мы гуляли, ну, вещи, которые мы не можем делать во Франции, просто по улице, я помню, в Костроме, это было очень круто, очень красиво. И да, это не Москва, это по-другому, больше маленький, больше тихий. И вот, нам очень понравилось.
0: Я мечтаю на пенсии жить где-нибудь в каком-нибудь месте типа Суздаля. Ну, Суздаль – туристический город, но что-нибудь, что-то похожее, чтобы было красиво, уютно и тихо.
1: Ну, вот, кстати, одна из наших гостей, кстати, тоже француженка, писательница, она живет в Переславле-Залесском. Специально выбрала место тихое, вот, живописное. С одной стороны, не очень далеко от какого-нибудь крупного города, в частности, от Москвы. С другой стороны, вот такое уединение, спокойная провинциальная жизнь. Почему нет?
2: Ну, можно так, да. Но для меня это... Я обожаю Москву, поэтому я люблю эту...
1: 26 этот город. Лет – это нормально.
0: Это молодость, я тоже хотел сказать.
2: Но иногда мне нужно отдыхать, да. Когда я в Бельгии, Екатеринбург, например, да, я отдыхал, но даже если это очень много для нас. Кстати, по городу. У нас в Париже где-то 1,5 миллиона человек. Это самый большой город, который у нас во Франции. Но когда здесь люди иногда скажут, ну, я из, не знаю, какой-то город, это маленький город, я это не знаю, там 500 тысяч человек. Для нас 500 – это третий город, который у нас по людям.

0: сказал Николай Иванович. Не взял ли деньги, да не убежал ли?
1: Очень просто. От такого проходимца, который букашек-таракашек путешественникам сватает, все станется, отвечала Глафира Семеновна.
0: Дались тебе эти букашки.
2: Прождав еще минут 10, они вышли из-за колонн и пошли к лестнице. Жандармы в треуголках по-прежнему стояли на площадке, но проводника не было видно.
3: «Надул комическая морда!» — воскликнул Конурин.
0: «Ах, чтоб ему! Постой-ка, я попробую один войти на лестницу. Может быть, и пропустят?»
2: Он поднялся по лестнице до площадки, но там жандарм загородил ему дорогу. Он совал жандарму что-то в руку, но тот не брал и сторонился.
1: «Вуар ле пале!» — крикнула Глафира Семеновна жандармам. Те отвечали что-то по-итальянски. Конурин спустился с лестницы вниз.
3: «Не берут и не пускают», — сказал он. «А комик надул, подлец, нас, дураков».
1: «И ничто вам, ничто. Не связывайтесь с такой дрянью, который букашек на двух ногах путешественникам сватает», — поддразнивала Глафира Семеновна.
2: Ругая проводника, они вышли на площадь и сели в коляску, которая их поджидала.
1: «Куда ж теперь ехать?» — спрашивала Глафира Семеновна.
0: «Только не на развалины!» — воскликнули в один голос муж и Конурин.
1: «Так домой. Дома и пообедаем».
2: Она отдала извозчику приказ ехать в гостиницу.
4: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда». Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Фрагмент. Читает Владимир Антоник.
1: Начальник говорит, что если хотя одного из нас он выпустит из крепости, то ему самому брюхо разрежут. Ответ был короток и ясен. Мы в ту же секунду бросились бежать из крепости, а японцы с чрезвычайным криком вскочили со своих мест, но напасть на нас не смели, а бросали нам под ноги весла и поленья, чтобы мы упали. Когда же мы вбежали в ворота, они выпалили по нас из нескольких ружей, но никого не убили и не ранили, хотя пули просвистали подле самой головы господина Хлебникова. Между тем японцы успели схватить господина Мура, матроса Макарова и Алексея в самой крепости, а мы, выскочив из ворот, побежали к шлюпке. Тут с ужасом увидел я, что во время наших разговоров в крепости, продолжавшихся почти 3 часа, морской отлив оставил шлюпку совсем на суше, саженях в 5 от воды. А японцы, приметив, что мы стащить ее на воду не в силах, и высмотрев прежде, что в ней нет никакого оружия, сделались смелее и, выскочив с большими обнаженными саблями, которыми они действуют, держа в обеих руках, с ружьями и с копьями, окружили нас у шлюпки. Тут, смотря на шлюпку, сказал я сам себе: «Так, рок привел меня к предназначенному мне концу. Последнего средства избавиться мы лишились. Погибель наша неизбежна». И отдался японцам, которые, взяв меня под руки, повели в крепость, куда повлекли также и несчастных моих товарищей. На пути один из солдат ударил меня несколько раз по плечу небольшой железной палкой, но один из чиновников сказал ему что-то с весьма суровым видом, и он тотчас перестал. В крепости ввели нас в ту же палатку, но ни первого, ни второго начальника в ней уже не было. Тут завязали нам слегка руки назад и отвели в большое, низкое, на казарму похожее строение, находившееся от моря на противной стороне крепости, где всех нас, кроме Макарова, его мы не видали, поставили на колени и начали вязать веревками в палец толщины, самым ужасным образом. А потом еще

0: таким же образом связали тоненькими веревочками, гораздо мучительнее. Японцы в всем деле весьма искусны. И надобно думать, что у них законом поставлено, как вязать, потому что нас всех вязали разные люди, но совершенно одинаково. Одно число петель узлов в одинаковом расстоянии и прочее. Кругом груди и около шеи вздеты были петли, локти почти сходились, и кисти у рук связаны были вместе. От них шла длинная веревка, за конец которой держал человек. Таким образом, что при малейшем покушении бежать, если бы он дернул веревку, то руки в локтях стали бы ломаться с ужасной болью, а петля около шеи совершенно бы ее затянула. Сверх всего связали они у нас и ноги в двух местах, выше колен и под икрами. Потом продели веревки от шеи через матицы и вытянули их так, что мы не могли пошевелиться. А после сего, обыскав наши карманы и вынув все, что в них только могли найти, начали они покойно курить табак. Пока нас вязали, приходил раза два второй начальник и показывал на свой рот, разевая он, как кажется, в знак того, что нас будут кормить, а не убьют. В таком ужасном и мучительном положении мы пробыли около часа, не понимая, что с нами будут делать. Когда они продевали веревки за матицы, то мы думали, что нас хотят тут же повесить. Я во всю свою жизнь не презирал столько смерть, как в всем случае, и желал от чистого сердца, чтобы они скорее совершили над нами убийство. Иногда входила нам в голову мысль, что они хотят повесить нас на морском берегу ввиду наших соотечественников. Наконец они, сняв у нас с ног веревки, бывшие под икрами, и ослабив те, которые были выше колен, для шагу, повели нас из крепости в поле и потом в лес. Мы связаны были таким образом, что 10-летний мальчик мог безопасно вести всех нас. Однако японцы не так думали. Каждого из нас за веревку держал работник, а подле боку шел вооруженный солдат и вели нас одного за другим в некотором расстоянии. Поднявшись на высокое место, увидели мы наш шлюп под парусами. Вид сей пронзил мое сердце. Но когда господин Хлебников, шедший за мною, сказал мне: «Василий Михайлович, взгляните в последний раз на Диану», то яд разлился по всем моим жилам. «Боже мой!» — думал я. «Что слова сии значат? Взгляните в последний раз на Россию, взгляните в последний раз на Европу. Так, мы теперь люди другого света. Не мы умерли. Это для нас все умерло. Никогда ничего не услышим, никогда ничего не узнаем. Что делается в нашем Отечестве? Что делается в Европе и во всем мире?» Мысли сии терзали дух мой ужасным образом. Пройдя версты две от крепости, услышали мы пушечную пальбу. Наши выстрелы мы удобно отличали от крепостных по звуку. Судя по многолюдству японского гарнизона и по толстоте земляного вала, коим обведена крепость, нельзя было ожидать никакого успеха. Мы страшились, чтобы шлюп не загорелся и не стал на мель, и через то всем своим экипажем не попался в руки японцам. В таком случае горестная наша участь никогда не была бы известна в России. А более всего я опасался, чтобы дружба ко мне господина Рикарда и других оставшихся на шлюпе господ офицеров не заставила их, пренебрегая правилами благоразумия, высадить людей на берег в намерении завладеть крепостью, на что они могли покуситься, не зная многолюдства японцев, собранных для обороны онной. У нас же оставалось всего офицеров, низших чинов и со слугами 51 человек. Мысль эта до чрезвычайности меня мучила, тем более что мы никогда не могли надеяться узнать об участи Дианы, полагая, что японцы нам не откроют, что бы с нею ни случилось.
1: Мы читали фрагмент из записок капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева провела встречу с участниками специальной военной операции, которые получили тяжелые ранения. И после лечения изъявили желание продолжить военную службу. Обсуждались вопросы социальной поддержки, обеспечения жильем, реализации льгот военных и членов их семей.
2: Было принято решение. У нас выезжают целые большие рабочие группы в госпиталя, где проходят лечение наши ребята, для того, чтобы как раз их уже там информировать и собирать вопросы, чтобы они были решены уже, пока человек находится в госпитале.
1: В завершении приема Анна Цивилева поблагодарила органы военного управления за слаженную работу. Она отметила, что все выплаты военнослужащим осуществляются своевременно, а медицинская помощь оказывается оперативно и качественно. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссі назвал атаку украинского дрона на остановку в Энергодаре самым серьезным инцидентом за все время существования Запорожской АЭС. Ранее Киев нанес удар по автобусной остановке, которую регулярно используют сотрудники станции. По последним данным губернатора Балицкого, число пострадавших выросло до 17 человек. Один погиб, трое находятся в состоянии средней тяжести. Российская сторона уже заявила, что этот удар грубо нарушает все нормы международного гуманитарного права и требует срочного расследования. Суд арестовал на 2 месяца 16-летнюю девушку, напавшую с ножом на 2 сестер в Уфе. Об этом сообщает ТАСС. Следствие и прокуратура просили отправить ее под стражу, а адвокаты и сама обвиняемая настаивали на домашнем аресте. На заседании также присутствовал психолог, но она не высказала своего мнения по поводу меры пресечения, предоставив решение суду. 17 августа в полицию Уфы поступило сообщение о ножевом ранении 2 несовершеннолетних девочек. По версии следствия, конфликт произошел в квартире на улице Высотной по причине личных разногласий. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сборная России триумфально выступила на Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине. Как сообщили в Роскосмосе, российские школьники забрали все главные индивидуальные награды турнира. Честь страны защищали старшеклассники из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ейска и Владимира. В госкорпорации отметили, что российская команда показала лучшие результаты в номинациях, связанных с проектированием малых спутников и автоматических межпланетных станций. Теперь российским школьникам предстоит представить свои разработки на Международном космическом конгрессе, который пройдет осенью этого года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Его имя стало синонимом русской лени. Сибарит и мечтатель Илья Ильич Обломов. Фрагмент романа Ивана Гончарова слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Записки врача.
4: Нужно ли лечить демодекоз? С одной стороны, это вроде бы клещи. С другой, вроде бы вариант нормы. Как быть?
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
4: Действительно, демодекоз вызывается микроскопическими клещами рода демодекс, которые в норме обитают в волосяных фолликулах и сальных железах человека. Эти клещи – часть условно-патогенной микробиоты кожи, то есть они присутствуют у большинства людей. Но проблемы создают только при определенных условиях. Основной научный вопрос, который в последние годы активно исследуется – действительно ли демодекоз требует обязательного лечения, и если да, то в каких случаях? Согласно современным научным данным, демодекоз не всегда нуждается в лечении. Наличие демодекс на коже не является заболеванием самим по себе. Большинство людей живут с этими клещами всю жизнь без каких-либо симптомов. Однако при определенных условиях, ослабленном иммунитете, гормональных нарушениях, хроническом стрессе или кожных заболеваниях вроде розация, количество клещей может резко увеличиваться. Это состояние, сопровождающееся зудом, покраснением, воспалением и появлением высыпаний, уже классифицируется как клинически значимый демодекоз. Исследования показывают, что у пациентов с розацией часто наблюдается более высокая плотность демодекса на коже, чем у здоровых людей. Считается, что клещи могут не только механически повреждать кожу, но и способствовать развитию воспаления через перенос бактерий. Это поддерживает гипотезу о роли Демодекса как триггера или усилителя кожных воспалительных процессов. Лечение показано не всем, а только тем пациентам, у которых демодекоз сопровождается выраженной клинической симптоматикой – зудом, воспалением, раздражением кожи и прочими проявлениями. Важно подчеркнуть, что самостоятельное лечение демодекоза не рекомендуется. Клиническая картина этого состояния может совпадать с другими дерматологическими заболеваниями, включая акне, сиборейный дерматит или аллергические реакции. Поэтому диагноз должен ставить врач-дерматолог, в том числе с лабораторным подтверждением после соскоба с кожи или ресниц.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.
5: Радиограмма. Первый проект сверхтяжелого танка был разработан сыном великого химика Василием Дмитриевичем Менделеевым. Проектирование бронированного автомобиля длилось 5 лет. 24 августа 1916 года проект был подан на рассмотрение. Полагая, что танк должен быть настоящим сухопутным броненосцем, Менделеев решил позаимствовать некоторые конструктивные решения от кораблестроителей. Толщина брони в лобовой части танка составляла 150 мм, бортов и кормы – по 100 мм. Полный экипаж танка насчитывал 8 человек. Весить машина должна была 170 тонн. Но проект Менделеева не был рассмотрен военным ведомством.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Фрагмент из романа «Обломов». Читает Леонид Броневой.
2: Воротясь вечером домой от Ольги, Обломов нашел у себя на столе письмо из деревни от соседа, его поверенного. Он бросился к лампе, прочел, и у него опустились руки. «Прошу покорно передать доверенность другому лицу», — писал сосед. «А у меня накопилось столько дела, что, по совести сказать, не могу как следует присматривать за вашим имением. Всего лучше вам самим приехать сюда и еще лучше поселиться в имении. Имение хорошее, но сильно запущено». При письме приложена была записка, сколько четвертей хлеба снято, умолочено, сколько сыпано в магазины, сколько назначено в продажу и тому подобные хозяйственные подробности. «Денег ни гроша. 3 месяца. Приехать самому, разобрать дела крестьян, привести доход в известность, служить по выборам?» Все это в виде призраков обступило Обломова. Он очутился, будто в лесу, ночью, когда в каждом кусте и дереве чудится разбойник, мертвец, зверь. «Однако ж это позор! Я не поддамся!» — твердил он, стараясь ознакомиться с этими призраками, как и трус силится сквозь зажмуренные веки взглянуть на призраки и чувствует только холод у сердца и слабость в руках и ногах. Чего ж надеялся Обломов? Он думал, что в письме сказано будет определительно, сколько он получит дохода, и, разумеется, как можно больше, 6-7 тысяч, что дом еще хорош, так что по нужде в нем можно жить, пока будет строиться новый, что, наконец, поверенный пришлет 3-4 тысячи, словом, что в письме он прочтет тот же смех, игру жизни и любовь, что читал в записках Ольги. Он уже не волновался надеждами на счастье, их надо было отодвинуть на 3 месяца. Да нет, в 3 месяца он только разберет дела, узнает свое имение. А свадьба? О свадьбе ближе года и думать нельзя, боязливо сказал он. Да, через год не прежде. Ему еще надо дописать свой план, надо порешить с архитектором. Потом... Он вздохнул. «Занять?» — блеснуло у него в голове, но он оттолкнул эту мысль. «Как можно? А как не отдашь в срок? Если дела пойдут плохо, тогда подадут ко взысканию, и имя Обломова до сих пор чистое, неприкосновенное. Боже, сохрани! Тогда прощай его спокойствие, гордость. Нет». Другие займут, да потом и мечутся, работают, не спят, точно демонов пустят в себя. Да, долг — это демон, бес, которого ничем не изгонишь, кроме денег. Есть такие молодцы, что весь век живут на чужой счет, наберут, нахватают справа, слева, да и в ус не дуют. Как они могут покойно уснуть, как обедают, непонятно. Долг, последствия его, или неисходный труд, как каторжного, или бесчестие. Заложить деревню? Разве это не тот же долг, только неумолимый? Плати каждый год, пожалуй, на прожиток не останется. Еще на год отодвинулось счастье. Обломов застонал болезненно и повалился было на постель, но вдруг опомнился и встал. А что говорила Ольга? Как взывала к нему, как к мужчине, доверилась его силам. Она ждет, как он пойдет вперед и дойдет до той высоты, где протянет ей руку и поведет за собой, покажет ее путь. Да, но с чего начать? Он подумал, потом вдруг ударил себя по лбу и пошел на хозяйскую половину.
3: «Ваш братец дома?» — спросил он хозяйку. «Дома?»
2: «Так попросите его ко мне», — сказал Обломов. «Мне нужно видеться с ним». Братец вошли в комнату, осторожно сели на стул, подобрали руки в рукава и ждали, что скажет Илья Ильич.
3: «Я получил очень неприятное письмо из деревни в ответ на посланную доверенность. Помните?» — сказал Обломов. «Вот потрудитесь прочесть».
2: Иван Матвеевич взял письмо и привычными глазами бегал по строкам, а письмо слегка дрожало в его пальцах. Прочитав, он положил письмо на стол, а руки спрятал за спину.
3: «Как вы полагаете, что теперь делать?» — спросил Обломов.
2: «Они советуют вам ехать туда», — сказал Иван Матвеевич. «Что же, 1200 верст, не бог знает что. Через неделю установится дорога, вот и съездили бы».
3: «Я отвык совсем ездить. С непривычки, да еще зимой, признаюсь, мне бы трудно было, не хотелось бы. Притом же в деревне одному очень скучно».
2: «А у вас много оброчных?» — спросил Иван Матвеевич.
3: «Да, не знаю, давно не был в деревне».
2: «Надо знать, без этого как же-с. Нельзя справок навести, сколько доходу получите».
3: «А я не знаю. Научите меня, если можете».
2: «Я сам не занимался этим предметом. Надо посоветоваться с знающими людьми. Можно поручить это все знающему человеку и доверенность перевести на него», — прибавил Иван Матвеевич.
3: «А где взять такого человека?» — спросил Обломов.
2: «У меня есть сослуживец, Исай Фомич Затертый. Он заикается немного, а деловой и знающий человек. 3 года управлял большим имением. Да помещик отпустил его по этой самой причине, что заикается. Вот он и вступил к нам».
3: «Да можно ли положиться на него?»
2: «Честнейшая душа, не извольте беспокоиться. Он свое проживет, лишь бы доверителю угодить. 12-й год у нас состоит на службе».
3: «Как же он поедет, если служит?»
2: «Ничего, отпуск на 4 месяца возьмет. Вы извольте решиться, а я привезу его сюда. Ведь он недаром поедет».
3: «Конечно, нет», — подтвердил Обломов.
2: «Вы ему извольте положить прогоны на прожиток, сколько понадобится в сутки, а там по окончании дела вознаграждение по условию». «Поедет. Ничего».
3: «Я вам очень благодарен. Вы меня от больших хлопот избавите», — сказал Обломов, подавая ему руку. 4 месяца. Еще 4 месяца принуждений, свиданий тайком, подозрительных лиц, улыбок, — думал Обломов, поднимаясь на лестницу к Ильинским. «Боже мой, когда это кончится? А Ольга будет торопить сегодня, завтра. Она так настойчива, непреклонна, ее трудно убедить».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем фрагмент из романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов».
2: Обломов дошел почти до комнаты Ольги, не встретив никого. Ольга сидела в своей маленькой гостиной перед спальней и углубилась в чтение какой-то книги. Он вдруг явился перед ней, так что она вздрогнула. Потом ласково, с улыбкой, протянула ему руку, но глаза еще как будто дочитывали книгу. Она смотрела рассеянно. «Ты одна?» — спросил он ее. «Да, Матант уехала в Царское село. Звала меня с собой. Мы будем обедать почти одни. Марья Семеновна только придет. Иначе бы я не могла принять тебя. Сегодня ты не можешь объясниться. Как это все скучно. Зато завтра», — прибавила она и улыбнулась. «А что, если б я сегодня уехала в Царское село?» — спросила она шутливо. Он молчал. «Ты озабочен?» — продолжала она.
4: «Я получил письмо из деревни», — сказал он монотонно.
3: «Где оно? С тобой?»
2: Он подал ей письмо.
3: «Я ничего не разберу», — сказала она, посмотрев на бумагу. Он взял у нее письмо и прочел вслух. Она задумалась.
2: «Что ж теперь?» — спросила она, помолчав.
3: «Я сегодня советовался с братом хозяйки», — отвечал Обломов. «И он рекомендует мне поверенного, Исаева Меча Затертого. Я поручу ему обделать все это».
2: «Чужому незнакомому человеку?» — с удивлением возразила Ольга. «Собирать оброк, разбирать крестьян, смотреть за продажей хлеба?
3: Он говорит, что это честнейшая душа, 12 лет с ним служит, только заикается немного». «А сам брат твоей хозяйки каков? Ты его знаешь?»
2: «Нет, да он, кажется, такой положительный, деловой человек. И притом я живу у него в доме, посовеститься обмануть».
3: Ольга молчала и сидела, потупя глаза. «Иначе ведь самому надо ехать», — сказал Обломов. «Мне бы, признаться, этого не хотелось. Я совсем отвык ездить по дорогам, особенно зимой. Никогда даже не езжал».
2: Она все глядела вниз, шевеля носком ботинки.
3: «Если даже я и поеду», — продолжал Обломов, — «то ведь решительно из этого ничего не выйдет. Я толку не добьюсь, мужики меня обманут, староста скажет, что хочет, я должен верить всему, денег даст, сколько вздумает. Ах, Штольца нет здесь, он бы все уладил», — с огорчением прибавил он. Ольга усмехнулась, то есть у нее усмехнулись только губы, а не сердце. На сердце была горечь. Она начала глядеть в окно, прищуря немного один глаз и следя за каждой проезжавшей каретой. «Между тем поверенный этот управлял большим имением», — продолжал Обломов. «Да помещик отослал его именно потому, что заикается. Я дам ему доверенность, передам планы. Он распорядится закупкой материалов для постройки дома, соберет оброк, продаст хлеб, привезет деньги, и тогда...» «Как я рад, милая Ольга», — сказал он, целуя у ней руку, — «что мне не нужно покидать тебя. Я бы не вынес разлуки. Без тебя в деревне одному — это ужас. Но только теперь нам надо быть очень осторожными».
2: Она взглянула на него таким большим взглядом и ждала.
3: «Да», — начал он говорить, медленно, почти заикаясь, — «видится изредка. Вчера опять заговорили. У нас даже на хозяйской половине. А я не хочу этого. Как только все дела устроятся, поверенный распорядится стройкой и привезет деньги, все это кончится в какой-нибудь год. Тогда нет более разлуки. Мы скажем все тетке и...»
2: И он взглянул на Ольгу. Она без чувств. Голова у ней склонилась на сторону. Из-за посиневших губ видны были зубы. Он не заметил в избытке радости и мечтания, что при словах «когда устроятся дела, поверенный распорядится», Ольга побледнела и не слыхала заключения его фразы.
3: «Ольга, боже мой, ей дурно», — сказал он и дернул звонок. «Барышне дурно», — сказал он прибежавшей Кате. «Скорее, воды, спирту». «Господи, все утро такие веселые были, что с ними?» — шептала Катя, принеся со стола тетке спирт и суетясь со стаканом воды.
2: Ольга очнулась, встала с помощью Кати и Обломова с кресла и, шатаясь, пошла к себе в спальню.
3: «Это пройдет», — слабо сказала она. «Это нервы. Я дурно спала ночь. Катя, затвори дверь, а вы подождите меня. Я оправлюсь и выйду».
2: Обломов остался один, прикладывал к двери ухо, смотрел в щель замка, но ничего не слышно и не видно. Через полчаса он пошел по коридору до девичьей и спросил Катю:
3: «Что, барышня?»
4: «Ничего», — сказала Катя. «Они легли, а меня выслали. Потом я входила, они сидят в кресле».
2: Обломов опять пошел в гостиную, опять смотрел в дверь. Ничего не слышно.
4: Он чуть-чуть постучал пальцем. Нет ответа. Он сел и задумался. Много передумал он в эти полтора часа, много изменилось в его мыслях, много он принял новых решений. Наконец он остановился на том, что сам поедет с поверенным в деревню, но прежде выпросит согласие тетки на свадьбу, обручится с Ольгой, Ивану Герасимовичу поручит отыскать квартиру и даже займет денег немного, чтоб свадьбу сыграть. Этот долг можно заплатить из выручки за хлеб. Что ж он так приуныл? Ах, боже мой, как все может переменить вид в одну минуту? А там, в деревне, они распорядятся с поверенным собрать оброк, да, наконец, Штольцу напишет. Тот даст денег и потом приедет и устроит ему Обломовку на славу. Он всюду дороги проведет и мостов настроит, и школы заведет. А там они с Ольгой... Боже, вот оно счастье! Как это все ему в голову не пришло? Вдруг ему стало так легко... Весело. Он начал ходить из угла в угол, даже пощелкивал тихонько пальцами, чуть не закричал от радости, подошел к двери Ольги и тихо позвал ее веселым голосом. «Ольга, Ольга, что я вам скажу?» — говорил он, приложив губы сквозь двери. «Никак не ожидаете». Он даже решил не уезжать сегодня от нее, а дождаться тетки. «Сегодня же объявим ей... и я уеду отсюда женихом». Дверь тихо отворилась, и явилась Ольга. Он взглянул на нее и вдруг упал духом. Радость его как в воду канула. Ольга как будто немного постарела. Бледна, но глаза блестят, в замкнутых губах, во всякой черте таится внутренняя напряженная жизнь, окованная точно льдом, насильственным спокойствием и неподвижностью. Во взгляде ее он прочел решение, но какое, еще не знал, только у него сердце стукнуло, как никогда не стучало. Таких минут не бывало в его жизни. «Послушай, Ольга, не гляди на меня так. Мне страшно, — сказал он. — Я передумал, совсем иначе надо устроить. Я решил сам ехать в деревню вместе с поверенным, чтоб там...» — едва слышно досказал он. Она молчала, глядя на него пристально, как привидение. Он смутно догадывался, какой приговор ожидал его, и взял шляпу, но медлил спрашивать. Ему страшно было услыхать роковое решение и, может быть, без апелляции. Наконец он осилил себя. «Так ли я понял?» — спросил он ее изменившимся голосом. Она медленно, с кротостью наклонила в знак согласия голову. Он хотя до этого угадал ее мысль, но побледнел и все стоял перед ней.
1: Радио «Звезда». Мы читаем фрагмент из романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов».
4: Она была несколько томна, но казалась такую покойную и неподвижную, как будто каменная статуя. Это был тот сверхъестественный покой, когда сосредоточенный замысел или пораженное чувство дают человеку вдруг всю силу, чтобы сдержать себя, но только на один момент. Она походила на раненого, который зажал рану рукой, чтобы досказать, что нужно, и потом умереть. «Ты не возненавидишь меня?» — спросил он. «За что?» — сказала она слабо. «За все, что я сделал с тобой». «Что ты сделал? Любил тебя? Это оскорбление». Она с жалостью улыбнулась. «Зато, — говорил он, поникнув головой, — что ты ошиблась. Может быть, ты простишь меня, если вспомнишь, что я предупреждал, как тебе будет стыдно, как ты станешь раскаиваться.
3: Я не раскаиваюсь. Мне так больно, так больно,
4: сказала она и остановилась, чтобы перевести дух. Мне хуже, отвечал Обломов, но я стою этого. За что ты мучишься?
3: За гордость, сказала она, я наказана. Я слишком понадеялась на свои силы. Вот в чем я ошиблась, а не в том, чего ты боялся. Не о первой молодости и красоте мечтала я. Я думала, что я оживлю тебя, что ты можешь еще жить для меня. А ты уж давно умер. Я не предвидела этой ошибки, а все ждала, надеялась. И вот,
4: с трудом, со вздохом досказала она. Она замолчала, потом села.
3: Я не могу стоять. Ноги дрожат. Камень ожил бы от того, что я сделала, продолжала она томным голосом. Теперь не сделаю ничего, ни шагу. Все бесполезно. Ты умер. Ты согласен со мной, Илья? Прибавила она потом, помолчав. Не упрекнешь меня никогда, что я по гордости или по капризу рассталась с тобой? Он отрицательно покачал головой. Убежден ли ты, что нам ничего не осталось? Никакой надежды?
4: Да, сказал он, это правда. Но, может быть, нерешительно прибавил потом, через год. У него не доставало духа нанести решительный удар своему счастью.
3: «Уже ли ты думаешь, что через год ты устроил бы свои дела и жизнь?» — спросила она. «Подумай». Он вздохнул и задумался, боролся с собой. Она прочла эту борьбу на лице.
4: «Послушай», — сказала она, — «я сейчас долго смотрела на портрет моей матери и, кажется, заняла в ее глазах советы и силы. Если ты теперь, как честный человек...»
3: «Помни, Илья, мы не дети и не шутим. Дело идет о целой жизни. Спроси же строго у своей совести и скажи, я поверю тебе, я тебя знаю. Станет ли тебя на всю жизнь? Будешь ли ты для меня тем, что мне нужно? Ты меня знаешь, следовательно, понимаешь, что я хочу сказать. Если ты скажешь смело и обдуманно «да», я беру назад свое решение, вот моя рука, и пойдем куда хочешь, за границу, в деревню, даже на Выборгскую сторону.
4: Он молчал.
3: Если б ты знала, как я люблю... Я жду не уверений в любви, а короткого ответа, перебила она почти сухо. Не мучь меня, Ольга, с унынием умолял он. Что ж, Илья, права я или нет?
4: Да, внятно и решительно сказал он.
3: Ты права.
4: Так нам пора расстаться, решила она, пока не застали тебя и не видали, как я расстроен.
3: Он все не шел. Если б ты и женился, что потом, спросила она.
4: Он молчал.
3: Ты засыпал бы с каждым днем все глубже, не правда ли? А я? Ты видишь, какая я? Я не состарюсь, не устану жить никогда. А с тобой мы стали бы жить изо дня в день, ждать Рождества, потом Масленицы, ездить в гости, танцевать и не думать ни о чем. Ложились бы спать и благодарили Бога, что день скоро прошел, а утром просыпались бы с желанием, чтоб сегодня походило на вчера.
4: Вот наше будущее, да? Разве это жизнь? Я зачахну, умру. За что, Илья? Будешь ли ты счастлив?
3: Он мучительно провел глазами по потолку. Хотел сойти с места, бежать. Ноги не повиновались. Хотел сказать что-то. Во рту было сухо. Язык не ворочался. Голос не выходил из груди. Он протянул ей руку. «Стало быть...»
4: Начал он упавшим голосом, но не кончил и взглядом досказал.
3: «Прости».
4: И она хотела что-то сказать, но ничего не сказала, протянула ему руку, но рука, не коснувшись его руки, упала. Хотела было также сказать «прощай», но голос у ней на половине слова сорвался и взял фальшивую ноту. Лицо исказилось судорогой. Она положила руку и голову ему на плечо и зарыдала. У ней как будто вырвали оружие из рук. Умница пропала, явилась просто женщина, беззащитная против горя. «Прощай, прощай», — вырывалась у ней среди рыданий. Он молчал и в ужасе слушал ее слезы, не смея мешать им. Он не чувствовал жалости ни к ней, ни к себе. Он был сам жалок. Она опустилась в кресло и, прижав голову к платку, оперлась на стол и плакала горько. Слезы текли не как мгновенно вырвавшаяся жаркая струя от внезапной и временной боли, а изливались безотрадно холодными потоками, как осенний дождь, беспощадно поливающий нивы. «Ольга, — наконец сказал он, — за что ты терзаешь себя? Ты меня любишь, ты не перенесешь разлуки. Возьми меня, как я есть. Люби во мне, что есть хорошего». Она отрицательно покачала головой, не поднимая ее. «Нет, нет, — силилась выговорить потом. — За меня и за мое горе не бойся. Я знаю себя. Я выплачу его, и потом уж больше плакать не стану. А теперь не мешай плакать. Уйди. Ах, нет, постой. Бог наказывает меня. Мне больно. Ах, как больно. Здесь, у сердца». Рыдания возобновились. «А если боль не пройдет, — сказал он, — и здоровье твое пошатнется? Такие слезы ядовиты. Ольга, ангел мой, не плачь. Забудь все. Нет, дай мне плакать. Я плачу не о будущем, а о прошедшем, — выговаривала она с трудом. Оно поблекло, отошло. Не я плачу, воспоминания плачут. Лето, парк, помнишь? Мне жаль нашей аллеи, сирени. Это все приросло к сердцу. Больно отрывать». Она в отчаянии качала головой и рыдала, повторяя: «О, как больно, больно! Если ты умрешь, — вдруг с ужасом сказал он, — подумай, Ольга!» «Нет, — перебила она, подняв голову и стараясь взглянуть на него сквозь слезы. — Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтобы было в тебе, что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего Обломова. Ты кроток, честен, Илья, ты нежен, голубь, ты прячешь голову под крыло и ничего не хочешь больше. Ты готов всю жизнь проворковать под кровлей. Да я не такая, мне мало этого, мне нужно чего-то еще, а чего не знаю. Можешь ли научить меня сказать, что это такое, чего мне недостает, дать это все, чтобы я... А нежность, где ее нет?» У Обломова подкосились ноги. Он сел в кресло и отер платком руки и лоб. Слово было жестоко. Оно глубоко уязвило Обломова. Внутри оно будто обожгло его, снаружи повеяло на него холодом. Он в ответ улыбнулся как-то жалко, болезненно, стыдливо, как нищий, которого упрекнули его наготой. Он сидел с этой улыбкой бессилия, ослабевший от волнения и обиды. Потухший взгляд его ясно говорил: «Да, я скуден, жалок, нищ. Бейте, бейте меня». Ольга вдруг увидела, сколько яду было в ее слове. Она стремительно бросилась к нему: «Прости меня, мой друг, — заговорила она нежно, будто слезами, — я не помню, что говорю, я безумна, забудь все, будем по-прежнему, пусть все останется, как было». «Нет, — сказал он, вдруг встав и устраняя решительным жестом ее порыв, — не останется. Не тревожься, что сказала правду». «Я стою», — прибавил он с унынием.
5: «Я мечтательница, фантазерка, — говорила она, — несчастный характер у меня». Она заплакала.
4: «Уйди, — решила она, терзая мокрый платок руками, — я не выдержу, мне еще дорого прошедшее». Она опять закрыла лицо платком и старалась заглушить рыдание. «Отчего погибло все?» — вдруг, подняв голову, спросила она.
5: Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал? Ты добр, умен, нежен, благороден и гибнешь. Что сгубило тебя? Нет имени этому злу.
3: Есть, сказал он чуть слышно. Она вопросительно полными слез глазами взглянула на него. Обломовщина, прошептал он. Потом взял ее руку, хотел поцеловать, но не мог, только прижал крепко к губам, и горячие слезы закапали ей на пальцы. Не поднимая головы, не показывая ей лица, он обернулся и пошел.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Фрагмент из романа «Обломов». Читает Леонид Броневой.
2: Бог знает, где он бродил, что делал целый день, но домой вернулся поздно ночью. Хозяйка первая услыхала стук в ворота и лай собаки, и растолкала от сна Анисью и Захара, сказав, что барин воротился. Илья Ильич почти не заметил, как Захар раздел его, стащил сапоги и накинул на него халат. «Что это?» — спросил он только, поглядев на халат. «Хозяйка сегодня принесла. Вымыли и починили халат», — сказал Захар. Обломов как сел, так и остался в кресле. Все погрузилось в сон и мрак около него. Он сидел, опершись на руку, не замечал мрака, не слыхал боя часов. Ум его утонул в хаосе безобразных, неясных мыслей. Они неслись, как облака в небе, без цели и без связи. Он не ловил ни одной. Сердце было убито. Там на время затихла жизнь. Возвращение к жизни, к порядку, к течению правильным путем скопившегося напора жизненных сил совершалось медленно. Прилив был очень жесток, и Обломов не чувствовал тела на себе, не чувствовал ни усталости, никакой потребности. Он мог лежать, как камень, целые сутки, или целые сутки идти, ехать, двигаться, как машина. Понемногу трудным путем вырабатывается в человеке или покорность судьбе, и тогда организм медленно и постепенно вступает во все свои отправления, или горе сломит человека, и он не встанет больше, смотря по горю и по человеку тоже. Обломов не помнил, где он сидит, даже сидел ли он. Машинально смотрел и не замечал, как забрезжилось утро. Слышал и не слыхал, как раздался сухой кашель старухи, как стал дворник колоть дрова на дворе, как застучали и загремели в доме, видел и не видал, как хозяйка и Акулина пошли на рынок. Ни петухи, ни лай собаки, ни скрип ворот не могли вывести его из столбняка. Загремели чашки, зашипел самовар. Наконец, часу в десятом, Захар отворил под носом дверь в кабинет, легнул по обыкновению назад ногой, чтобы затворить ее, и по обыкновению промахнулся, но удержал, однако, поднос. Наметался от долговременной практики, да притом знал, что сзади смотрит в дверь Анисия, и только урони он что-нибудь, она сейчас подскочит и сконфузит его. Он благополучно дошел, уткнув бороду в поднос и обняв его крепко, до самой постели, и только располагал поставить чашки на стол подле кровати и разбудить барина. Глядь, постель не измята, барина нет. Он встрепенулся, и чашка полетела на пол. За ней сахарница. Он стал ловить вещи на воздухе и качал под носом. Другие летели. Он успел удержать на подносе только ложечку. «Что это за напасть такая?» — говорил он, глядя, как Анисья подбирала куски сахару, черепки чашки, хлеб. «Где же барин?» А барин сидит в кресле, и лица на нем нет. Захар посмотрел на него с разинутым ртом. «Вы зачем это, Илья Ильич? Всю ночь просидели в кресле, не ложились?» — спросил он. Обломов медленно обернул к нему голову, рассеянно посмотрел на Захара, на разлитый кофе, на разбросанный по ковру сахар. «А ты зачем чашку-то разбил?» — сказал он. Потом подошел к окну. Снег валил хлопьями и густо устилал землю. «Снег, снег, снег», — твердил он бессмысленно, глядя на снег, густым слоем покрывший забор, плетень и гряды на огороде. «Все засыпал». — шепнул потом отчаянно, лег в постель и заснул свинцовым, безотрадным сном. Уж было заполдень, когда его разбудил скрип двери с хозяйской половины. Из двери просунулась обнаженная рука с тарелкой. На тарелке дымился пирог. «Сегодня воскресенье», — говорил ласково голос. «Пирог пекли. Не угодно ли закусить?» Но он не отвечал ничего. У него была горячка.
1: Мы читали фрагмент из романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Роальд Даль. Фрагмент из рассказа «Четвертый комод Чиппендейла». Читает Сергей Казаков.
1: Мужчины стояли в глубине двора. Один из них держал на поводке двух гончих. Когда перед ними появился Баджес в черном пастырском сюртуке с белым воротничком, они замолчали и с недоверием уставились на него. У старшего, коренастого и приземистого, был жабий рот и шныряющие глазки. Это и был Раминс, владелец фермы. А высокий парень с набрякшими веками и мутными глазами — его сын Берт. Третьего с собаками звали Клод.
2: «Могу ли я узнать, кто из вас здесь хозяин?» — начал Баджес, обращаясь к Раминсу.
1: «Вам чего?»
2: «Извините, что я беспокою вас в воскресный день». Баджес протянул свою карточку. Раминс взял ее, повертел корявыми пальцами и поднес к носу. Двое других тоже уставились на кусочек атласного картона.
1: «Ну и дальше?» — спросил Раминс.
2: Баджес привычно воздал хвалу целям и добродетелям общества спасения редкой мебели, членом которого он состоял. Название мифического общества звучало вполне солидно, а пасторский сюртук призван был разгонять все подозрения.
1: «У нас ничего такого нет», — буркнул Раминс, когда тот закончил свою тираду. «Зря только время теряете».
2: «Не торопитесь, друг мой», — поднял палец Баджес. «Недавно в Суссексе один фермер ответил мне точно так же, но потом все же разрешил взглянуть на свою обстановку. И что я у него обнаружил? Старый грязный стул, валявшийся на кухне, но который стоил 400 фунтов. Я нашел покупателя, и фермер на вырученные деньги приобрел трактор».
1: Раминс заелозил ногами. «Значит, вы просто хотите поглядеть дом, и все?»
2: «Именно».
1: «Ну ладно, входите, раз уж вам приспичило».
2: И он поплелся через двор. За ним Баджес, потом Берт, затем Клод и две гончие. Они прошли кухню, которую украшал колченогий стол, и на столе покоилась зарезанная курица. Следующей была просторная, но до предела захламленная комната.
1: «Оу!»
2: Баджес, не моргая, застыл на месте, не веря, не смея поверить своим глазам. Там, у стены, стояло нечто, и это было как во сне. Только не мог же ему присниться разум весь дом и хозяин, и собаки. Баджес не мог ошибиться. Правда, он был покрашен сверху белой масляной краской. Боже, какой идиот додумался! Ну, ерунда. Снять краску ничего не стоит. Он и в такой дыре! Перед Баджесом была вещь, за которую любой знаток отдал бы целое состояние. Как всякий уважающий себя антиквар, Баджес знал наперечет все жемчужины английской мебели XVIII века, особенно три знаменитых комода Чиппендейла. Он мог бы узнать их с закрытыми глазами, а здесь перед ним стоял четвертый комод Чиппендейла. И Баджес нашел его. Три известных комода имели свою родословную. Каждый значился под собственным именем. Этот войдет в историю как комод Баджеса. «Очень похож на второй Рейнхем», — отметил про себя Баджес. Дело в том, что все три комода, первый Честлтон и оба Рейнхема, отличались неуловимыми для профана вариациями орнаментовки. Это было великолепное рококо лучшего периода Чиппендейла. Большой комод на четырех воздушных ножках с каннелюрами. Четыре ящика, два больших посредине и два поменьше снизу и сверху. И орнаментовка, божественная орнаментовка. Гирлянды, завитки, гроздья. Баджес взял себя в руки. Заметили его волнение? Вряд ли. Неторопливо начал он осмотр обстановки, давая каждой вещи краткую характеристику. «Этот комод...» Он как бы случайно остановился рядом и постучал по крышке пальцем. «Стоит, пожалуй, несколько фунтов, но не больше.
3: подделка и довольно грубая. По всей видимости, викторианская».

0: голос у него дрогнул. «Знаете, мне как раз нужны 4 ножки, такие, как у вашего комода. Дома у меня есть столик, низенький такой столик для софы, кофейный. И вот представьте, в прошлом году на Святого Михаила во время переезда грузчики, да чего неловкие люди, поломали у него ножки. Я очень люблю этот столик и всякий раз кладу на него Библию, когда готовлюсь к проповеди». Он задумчиво почесал подбородок. «Эти ножки пришлись бы в самый раз».
1: «Вы что же, хотите купить?»
0: «Ой, сомневаюсь», — Баджес нахмурил брови и сожалеюще оглядел комод. «Столько хлопот! Нет, он не стоит того».
1: «А сколько бы вы за него дали?»
0: «Боюсь, что очень немного. Если бы это была настоящая старинная вещь, но это всего лишь подделка. Конечно, комод сделан не вчера, но и не очень давно. 60 назад, не больше».
1: «Больше!» — запротестовал Раменс. «Берт, где тот листок, который ты нашел как-то в ящике? Ну, старая бумажка, ты знаешь!»
2: Баджес раскрыл рот. Его начала бить дрожь, и чтобы не выдать себя, он подошел к окну и стал смотреть на растрепанную курицу, носившуюся по двору.
1: «Посмотри в ящики под заячьим капканом!» — бубнил Раменс.
2: Когда Берт подошел к комоду, Баджес не выдержал и обернулся. Берт потянул на себя один из средних ящиков. Ящик выскользнул без единого звука. Рука верзилы нырнула в кучу проводов и бечевок.
1: «Это что ли?»
2: Берт извлек со дна пожелтевший листок.
1: «Вот», — сказал Раменс, протягивая его Баджесу. «И провались я на месте, если эта бумага не стара, как 1000 чертей».
2: На листке было написано крупными буквами в завитушках: «Эдварду Монтегю Эксквайру, Чиппендейл». «Большой стол-комод лучшего красного дерева на 4 ножках с каналюрами. Ручки чеканены по заказу. Всего 80 ливров». Баджи закачнула. Эта накладная намного поднимала ценность вещи. Сколько же он стоил сейчас? 12 000? 14? А может, все 20?
0: «Хм, да», — он бросил на стол бумажку. «Я так и думал. Викторианская копия. А накладной продавец присовокупил, чтобы набить цену. У меня в руках перебыла сотня таких бумажек. Кстати, друг мой, вы обратили внимание, там не сказано, что мастер сам изготовил комод?»
1: «Не знаю, но эта бумага старинная», — упорствовал Раменс.
0: «Никто не спорит, друг мой. Просто это викторианская подделка, что-нибудь 1890 год. Таких существует сотни. В эти годы целые мастерские только и занимались тем, что подделывали прекрасные образцы минувшего века. Какой обман! Я вам расскажу, как это делается. Вначале втирают в дерево олифу, затем обрабатывают подкрашенной политурой, как правило, французской. Потом натирают смешанным с пылью воском и, наконец, обдают паром, чтобы лак выглядел старым. Господь да простит этих мошенников!» Баджес повернулся и сделал шаг к двери. «Друзья мои», — сказал он, останавливаясь у входа в кухню, «вы очень любезно приняли меня, и мне, право, было неловко беспокоить вас в воскресный день».
2: Раменс, который стоял тупо вперясь в бумажку, поднял голову.
1: «Вы так и не сказали, чтобы вы дали за него».
0: «Ах, да, я действительно не назвал цену. Хотя, не думаю».
1: «Сколько?»
0: 10 фунтов».
1: 10 фунтов?» — взревел Раменс. «Это не по-божески!»
3: «Лучше уж на дрова пустить», — зло заметил Клод и дернул поводок.
0: «Ну, я подниму до 15».
1: «Давайте уж 50!»

0: Мурашки забегали по спине Баджеса. Все, комод был его, никаких сомнений. Но привычка выторговывать самую низкую цену пересилила. «Друг мой», — нежно пропел он, — «мне нужны от него ножки, только ножки. Возможно, когда-нибудь мне пригодятся и ящики, но все остальное. Это громоздкое чудовище, оно годится лишь на дрова». Как совершенно верно выразился мистер... простите...
1: «Ну, 35!» — сказал Раменс.
0: «Не могу, друг мой, не могу. Вещь не стоит таких денег. Но я все же прибавлю немного. Последняя цена — 20 фунтов».
1: «Пусть будет 20!» — вздохнул Раменс.
0: «Ах, друг мой», — сказал Баджес, пожимая руку хозяину, — «я, право, уже сожалею о содеянном».
1: «Так нельзя! Торг есть торг!»
0: «Знаю, знаю.
1: Как вы его повезете?»
0: «Я на машине, она тут неподалеку. А вы, друзья мои, не будете ли вы так любезны снести его тем временем во двор?»
1: «В машину он не влезет. Придется вам грузовик гнать».
0: «Не думаю. Во всяком случае, надо попробовать. Я сейчас подгоню ее». Баджес пересек двор и, стараясь не бежать, чинно засеменил к шоссе. Едва мнимый пастор скрылся из виду, Раменс хлопнул себя поляшком.
1: «Надо же, здорово обмешулился преподобный! 20 фунтов за такой гроб!»
2: «Поздравляю, мистер Раменс», — сказал Клод. «Вы думаете, он и вправду даст деньги?»
1: «А то как же!»
2: «Даже если комод не влезет в машину?» — переспросил Клод.
1: «Вот вам крест! Он плюнет на все! Только вы его и видели!»
0: Раменс задумался.
1: «Разве войдет?» «Не войдет!» — жаром продолжал Клод.
2: «У него машина-то, небось, детскую коляску! Станет пастор разъезжать на Ройсе!»
1: «Кто его знает?» «Послушайте меня. Он сказал, что ему нужны только ножки. Давайте быстренько отпилим их, так уж наверняка влезет. Да и ему работы меньше, а?»
3: «Неси пилу, Берт», — засуетился Раменс.
0: Старое дерево поддавалось плохо. Мужчины надсадно сопели. Из надреза закурилась тончайшая красноватая пыль необыкновенного аромата.
2: «Прямо сигара», — сказал Клод.
0: Отпиленные ножки Берт аккуратно сложил в углу. Комод грузно осел на пол.
1: «Да, здорово», — протянул Раменс. «Как ни крути, а в дверцу не пройдет. Но он хотел ножки, вот и получай свои ножки». «Вы не имели дела с пастором», — заторопился Клод. «Если в комоде не хватит хоть одного кусочка, он сейчас сбросит цену».
0: Через окошко была видна фигурка пастора, направлявшегося к шоссе.
1: «Придумал!» — зашипел Клод. «Все равно он собирается остальное пустить на дрова. Давайте разрубим комод и сложим в кучу по щепочке. Тут уж хочешь не хочешь, плати, работа сделана».
3: «Верно!» — согласился Раменс. «Берт, сходи-ка за топором».
0: Берт вернулся с тяжелым колуном. Он протянул его Клоду. Тот сладострастно поплевал на ладони и, примиряясь, глянул на неловко скособоченный комод.
4: Мы читали фрагмент из рассказа Роальда Даля «Четвертый комод Чиппендейла». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Студия, Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Мьянмы. По словам главы российского государства, отношения двух стран в последние годы стали особо доверительными.
2: Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты.
1: Владимир Путин также выразил соболезнования президенту Мьянмы в связи с жертвами от наводнения в республике. Вице-премьер Александр Новак провел совещание, посвященное ситуации на внутреннем рынке автомобильного топлива. По его итогам, профильным ведомствам и нефтяным компаниям поручено усилить мониторинг за бесперебойными поставками нефтепродуктов в регионы. Федеральная антимонопольная служба уже занимается подготовкой соглашений с независимыми автозаправочными станциями. Это позволит зафиксировать цены и не допустить необоснованного роста. Отдельное внимание Новак поручил уделить стоимости горючего для аграриев, а также держать на ежедневном контроле розничные цены на всех АЗС в стране. Антропологическое исследование подтвердило подлинность найденных мощей Дмитрия Донского. При проведении противоаварийных работ в Архангельском соборе Кремля выявили повреждения в крышке саркофага, что позволило исследователям получить доступ к реликвии. Подробнее «Радио Звезда» рассказал историк-публицист Яков Евглевский.
3: Может быть, что там были какие-то изъяны в этом саркофаге, и вот это обратило на себя внимание. Архангельский собор – это же захоронение великокняжеских и царских особ. Возможно, предполагали, что они там есть, но если всех хоронили там, то почему Дмитрия Донского и теперь его мощи, как символ вот русского возрождения, русского подъема духовного, они должны храниться и быть доступны всем верующим.
1: Сообщается, что частицы мощей Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут переданы в храмы Русской Православной Церкви. В России зарегистрировано 59 медицинских изделий, которые используют искусственный интеллект, сообщила руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова на форуме в Казани. По ее словам, ИИ уже применяется для диагностики, лечения пациентов и управления медицинским оборудованием. Самойлова также отметила, что в стране зарегистрировано более 42 тысяч единиц медицинского оборудования. Ежегодно этот список дополняется, а для отечественных производителей предусмотрены ускоренные процедуры регистрации продукции. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Граф де ля Фер?
5: Я.
4: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
5: Я.
4: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
5: Я.
4: Аббат Дербле?
6: Я.
4: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
7: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут. На «Радио Звезда».
8: Архиепископ Новгородский, сподвижник Петра Великого, вице-президент Святейшего Синода Феофан Прокопович. Один из самых образованных людей России первой половины 18-го столетия. Его библиотека насчитывала 4000 книг на разных языках. Однако настоящее имя всевластного церковника неизвестно до сих пор. Он стал сиротой еще в младенчестве. Ребенка приютил его дядя по материнской линии Феофан Прокопович. Впоследствии юноша взял эту фамилию себе. Он получил прекрасное образование. Учился в университетах Рима и Лейпцига. В России стал ректором Московской академии. Если бы не Феофан, никакого ученого Ломоносова не было бы и в помине. Именно он, Прокопович, в буквальном смысле спас Михаила, когда выяснилось, что тот подделал документы при поступлении в славяно-греко-латинскую школу.
9: У
5: Удивлен и радостен успехом твоим, юноша. Говорят, что ради науки ты сам оставил отчий дом. В глаза мне смотри. Сам. Да, не оскудела еще Русь. Благословляю тебя на тяжкий труд. Учись, коли дано.
8: Спустя многие годы Ломоносов назвал Феофана своим крестным отцом в российской науке. Прокоповичи Ломоносовы.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
0: История в письмах и воспоминаниях.
9: Из воспоминаний известного французского писателя и путешественника маркиза Астольфа Луи де Кюстина о своей встрече с русским царем. Зима, 1839 год, Петербург. Такой человек, как император Николай I, не может быть судим, как обыкновенные смертные. Его голос глубокий и повелительный, его гордый лоб, черты его лица, напоминающие Аполлона и Юпитера, весь облик его более благородный, чем мягкий. Все это производит на каждого, кто бы ни приближался к нему, могущественное воздействие. Николай I покоряет чужую волю, потому что в совершенстве властвует над своей собственной. Маркиз де Кюстин.
8: Радио «Звезда». Книга на ночь.
10: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
11: Глава вторая. Приемная господина де Тревиля. Господин де Труавиль, имя, которое еще продолжают носить его родичи в Гасконе, или де Тревиль, как он в конце концов стал называть себя в Париже, путь свой и в самом деле начал так же, как Д'Артаньян, то есть без единого су в кармане, но с тем запасом дерзости, остроумия и находчивости, благодаря которому даже самый бедный гасконский дворянчик, питающийся лишь надеждами на отцовское наследство, нередко добивался большего, чем самый богатый перегорский и либерийский дворянин, опиравшийся на реальные блага. Его дерзкая смелость, его еще более дерзкая удачливость в такое время, когда удары шпаги сыпались как град, возвели его на самую вершину лестницы, именуемой придворным успехом, по которой он взлетел, шагая через три ступеньки. Он был другом короля, как всем известно, глубоко чтившего память своего отца, Генриха IV. Отец господина де Тревиля так преданно служил ему в войнах против Лиги, что за недостатком наличных денег, а наличных денег всю жизнь не хватало Биарнцу, который все долги свои оплачивал остротами, единственным, чего ему не приходилось занимать, что за недостатком наличных денег, как мы уже говорили, король разрешил ему после взятия Парижа включить в свой герб льва на червленом поле с девизом «Fidelis et fortis» — «Верный и сильный». То была большая честь, но малая прибыль. И, умирая, главный соратник великого Генриха оставил в наследство сыну всего только шпагу свою и девиз. Благодаря этому наследству и своему незапятнанному имени господин де Тревиль был принят ко двору молодого принца, где он так доблестно служил своей шпагой и был так верен унаследованному девизу, что Людовик XIII, один из лучших фехтовальщиков королевства, обычно говорил, что если бы кто-нибудь из его друзей собрался драться на дуэли, он посоветовал бы ему пригласить в секунданты первым его самого, а вторым — господина де Тревиля. которому, пожалуй, даже следовало бы отдать предпочтение. Людовик XIII питал настоящую привязанность к де Тревилю. Правда, привязанность королевскую, эгоистическую, но все же привязанность. Дело в том, что в эти трудные времена высокопоставленные лица вообще стремились окружить себя людьми такого склада, как де Тревиль. Много нашлось бы таких, которые могли считать своим девизом слово «сильный», вторую часть надписи в гербе де Тревилей. Но мало кто из дворян мог претендовать на эпитет «верный», составлявший первую часть этой надписи. Тревиль это право имел. Он был один из тех редких людей, что умеют повиноваться вслепую и без рассуждений, как верные псы, отличаясь сообразительностью и крепкой хваткой. Глаза служили ему для того, чтобы улавливать, не гневается ли на кого-нибудь король, а рука, чтобы разить виновника, какого-нибудь Бема или Моревера, Польтро, Демире или Витри. Тревилю до сих пор не доставало только случая, чтобы проявить себя, но он выжидал его, чтобы ухватить за вихор, лишь только случай подвернется. Недаром Людовик XIII и назначил де Тревиля капитаном своих мушкетеров, игравших для него ту же роль, что ординарная стража для Генриха III и шотландская гвардия для Людовика XI. Кардинал, со своей стороны, в этом отношении не уступал королю. Увидев, какой грозной когортой избранных окружил себя Людовик XIII, этот второй, или, правильнее, первый, властитель Франции, также пожелал иметь свою гвардию. Поэтому он обзавелся собственными мушкетерами, как Людовик XIII обзавелся своими. И можно было наблюдать, как эти два властелина-соперника отбирали для себя во всех французских областях и даже в иностранных государствах людей, прославившихся своими ратными подвигами. Случалось нередко, что Ришелье и Людовик XIII по вечерам за партией в шахматы спорили о достоинствах своих воинов. Каждый из них хвалился выправкой и смелостью последних и, на словах осуждая стычки и дуэли, втихомолку подбивал своих телохранителей к дракам. Победа или поражение их мушкетеров доставляли им непомерную радость или подлинное огорчение. Так, по крайней мере, повествует в своих мемуарах человек, бывший участником большого числа этих побед и некоторых поражений. Тревиль угадал слабую струнку своего повелителя и этому был обязан неизменным длительным расположением короля, который не прославился постоянством в дружбе. Вызывающий вид, с которым он проводил парадным маршем своих мушкетеров перед кардиналом Арманом Дюплесси Ришелье, заставлял в гневе щетиниться седые усы его высокопреосвященства. Тревиль до тонкости владел искусством войны того времени, когда приходилось жить либо за счет врага, либо за счет своих соотечественников. Солдаты его составляли легион сорвиголов, повиновавшихся только ему одному. Небрежно одетые, подвыпившие, исцарапанные мушкетеры короля, или, вернее, мушкетеры господина де Тревиля, шатались по кабакам, по увеселительным местам и пирушкам, орали, покручивая усы, брецая шпагами и с наслаждением задирая телохранителей кардинала, когда те встречались им на дороге. Затем из ножен с тысячью прибауток выхватывалась шпага. Случалось, их убивали, и они падали, убежденные, что будут оплаканы и отомщены. Чаще же случалось, что убивали они, уверенные, что им не дадут сгнить в тюрьме. Господин де Тревиль, разумеется, вызволит их. Эти люди на все голоса расхваливали господина де Тревиля, которого обожали. И хоть все они были отчаянные головы, трепетали перед ним, как школьники перед учителем, повиновались ему по первому слову и готовы были умереть, чтобы смыть с себя малейший его упрек. Господин де Тревиль пользовался вначале этим мощным рычагом на пользу королю и его приверженцам, позже на пользу себе и своим друзьям. Впрочем, ни из каких мемуаров того времени не явствует, чтобы даже враги, а их было у него немало, как среди владевших пером, так и среди владевших шпагой, чтобы даже враги обвиняли этого достойного человека в том, будто он брал какую-либо мзду за помощь, оказываемую его верными солдатами. Владея способностью вести интригу не хуже искуснейших интриганов, он оставался честным человеком. Более того, несмотря на изнурительные походы, на все тяготы военной жизни, он был отчаянным искателем веселых приключений, изощреннейшим дамским угодником, умевшим при случае щегольнуть изысканным мадригалом. О его победах над женщинами ходило столько же сплетен, сколько 20 годами раньше о сердечных делах Бассампьера. А это кое-что значило. Капитан мушкетеров вызывал восхищение, страх и любовь. Другими словами, достиг вершины счастья и удачи. Людовик XIV поглотил все мелкие созвездия своего двора, затмив их своим ослепительным сиянием, тогда как отец его, солнце Parulibus Imper, многим неравное, представлял каждому из своих любимцев, каждому из приближенных, сиять собственным блеском. Кроме утреннего приема у короля и у кардинала, в Париже происходило больше 200 таких утренних приемов, пользовавшихся особым вниманием. Среди них утренний прием у де Тревиля собирал наибольшее число посетителей. Двор его особняка, расположенного на улице Старой Голубятни, походил на лагерь уже с 6 часов утра летом и с 8 часов зимой. Человек 50 или 60 мушкетеров, видимо, сменявшихся время от времени с тем, чтобы число их всегда оставалось внушительным, постоянно расхаживали по двору вооруженные до зубов и готовые на все. По лестнице, такой широкой, что современный строитель на занимаемом ею месте выстроил бы целый дом, сновали вверх и вниз просители, искавшие каких-нибудь милостей, приезжие из провинции дворяне, жаждущие зачисления в мушкетеры, и лакеи в разноцветных, шитых золотом ливреях, явившиеся сюда с посланиями от своих господ. В приемной, на длинных, расположенных вдоль стен скамьях, сидели избранные, то есть те, кто был приглашен хозяином. С утра и до вечера в приемной стоял несмолкаемый гул, в то время как де Тревиль в кабинете, прилегавшем к этой комнате, принимал гостей, выслушивал жалобы, отдавал приказания и, как король со своего балкона в Лувре, мог, подойдя к окну, произвести смотр своим людям и вооружению. В тот день, когда Д'Артаньян явился сюда впервые, круг собравшихся казался необычайно внушительным, особенно в глазах провинциала. Провинциал, правда, был гасконец, и его земляки в те времена пользовались славой людей, которых трудно чем-либо смутить. Пройдя через массивные ворота, обитые длинными гвоздями с квадратными шляпками, посетитель оказывался среди толпы вооруженных людей. Люди эти расхаживали по двору, перекликались, затевали то ссору, то игру. Чтобы пробить себе путь сквозь эти бушующие людские волны, нужно было быть офицером, вельможей или хорошенькой женщиной. Наш юноша с бьющимся сердцем прокладывал себе дорогу сквозь эту толкотню и давку, прижимая к худым ногам непомерно длинную шпагу, не отнимая руки от края широкополой шляпы и улыбаясь жалкой улыбкой провинциала, старающегося скрыть свое смущение. Миновав ту или иную группу посетителей, он вздыхал с некоторым облегчением, но ясно ощущал, что присутствующие оглядываются ему вслед. И впервые в жизни Д'Артаньян, у которого до сих пор всегда было довольно хорошее мнение о своей особе, чувствовал себя неловким и смешным. У самой лестницы положение стало еще затруднительнее. На нижних ступеньках четверо мушкетеров забавлялись веселой игрой, в то время как столпившиеся на площадке 10 или 12 их приятелей ожидали своей очереди, чтобы принять участие в забаве. Один из четверых, стоя ступенькой выше прочих и обнажив шпагу, препятствовал или старался препятствовать остальным троим подняться по лестнице. Эти трое нападали на него, ловко орудуя шпагой. Д'Артаньян сначала принял эти шпаги за фехтовальные рапиры, полагая, что острие защищено. Но вскоре, по некоторым царапинам на лицах участников игры, понял, что клинки были самым тщательным образом отточены и заострены. При каждой новой царапине не только зрители, но и сами пострадавшие раздражались бурным хохотом. Мушкетер, занимавший в эту минуту верхнюю ступеньку, блестяще отбивался от своих противников. Вокруг них собралась толпа. Условия игры заключались в том, что при первой же царапине раненый выходил из игры, и его очередь на аудиенцию переходила к победителю. За какие-нибудь 5 минут трое оказались задетыми. У одного была поцарапана рука, у другого подбородок, у третьего ухо. Причем защищавший ступеньку не был задет ни разу. Такая ловкость, согласно условиям, вознаграждалась продвижением на 3 очереди. Как нетрудно было удивить нашего молодого путешественника, или, вернее, заставить его показать, что он удивлен, все же эта игра поразила его. На его родине, в том краю, где кровь обычно так легко ударяет в голову, для вызова на дуэль все же требовался хоть какой-нибудь повод. Гасконада 4 игроков показалась ему самой необычайной из всех, о которых ему когда-либо приходилось слышать, даже в самой Гасконе. Ему почудилось, что он перенесся в пресловутую страну великанов, куда впоследствии попал Гулливер и где натерпелся такого страху. А между тем до цели было еще далеко. Оставалась верхняя площадка и приемная.
6: Вы слушаете «Радио Звезда».
10: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
11: На площадке уже не дрались, там сплетничали о женщинах, а в приемной — о дворе короля. На площадке Д'Артаньян покраснел, в приемной затрепетал. Его живое и смелое воображение, делавшее его в Гасконе опасным для молоденьких горничных, а подчас и для их молодых хозяек, никогда, даже в горячечном бреду, не могло бы нарисовать ему и половины любовных прелестей, и даже четверти любовных подвигов, служивших здесь темой разговора и приобретавших особую остроту от тех громких имен и сокровеннейших подробностей, которые при этом перечислялись. Но если на площадке был нанесен удар его добронравию, то в приемной поколебалось его уважение к кардиналу. Здесь Д'Артаньян, к своему великому удивлению, услышал, как критикуют политику, заставлявшую трепетать всю Европу. Нападкам подвергалась здесь и личная жизнь кардинала, хотя за малейшую попытку проникнуть в нее, как знал Д'Артаньян, пострадало столько могущественных и знатных вельмож. Этот великий человек, которого так глубоко чтил господин Д'Артаньян-отец, служил здесь посмешищем для мушкетеров господина де Тревиля. Одни потешались над его кривыми ногами и сутулой спиной, кое-кто распевал песенки о его возлюбленной мадам де Гильон и о его племяннице госпоже де Комбале, а другие тут же сговаривались подшутить над пажами и телохранителями кардинала. Все это представлялось Д'Артаньяну немыслимым и диким. Но если в эти едкие эпиграммы по адресу кардинала случайно вплеталось имя короля, казалось, чья-то невидимая рука на мгновение прикрывала эти насмешливые уста. Разговаривавшие в смущении оглядывались, словно опасаясь, что голоса их проникнут сквозь стену в кабинет господина де Тревиля. Но почти тотчас же брошенный вскользь намек переводил снова разговор на его высокопреосвященство. Голоса снова звучали громко, и ни один из поступков великого кардинала не остался в тени. «Всех этих людей, — с ужасом подумал Д'Артаньян, — неминуемо засадят в Бастилию и повесят, а меня заодно с ними. Меня сочтут их соучастником, раз я слушал и слышал их речи. Что сказал бы мой отец, так настойчиво внушавший мне уважение к кардиналу, если б знал, что я нахожусь в обществе подобных вольнодумцев?» Д'Артаньян поэтому, как легко догадаться, не решался принять участие в разговоре. Но он глядел во все глаза и жадно слушал, напрягая все свои 5 чувств, лишь бы ничего не упустить. Несмотря на все уважение к отцовским советам, он, следуя своим влечениям и вкусам, был склонен скорее одобрять, чем порицать происходившее вокруг него. Принимая, однако, во внимание, что он был совершенно чужой среди этой толпы приверженцев господина де Тревиля, и его впервые видели здесь, к нему подошли узнать о цели его прихода. Д'Артаньян скромно назвал свое имя и, ссылаясь на то, что он земляк господина де Тревиля, поручил слуге, подошедшему к нему с вопросом, исходатайствовать для него у господина де Тревиля несколько минут аудиенции. Слуга покровительственным тоном обещал передать его просьбу в свое время. Несколько оправившись от первоначального смущения, Д'Артаньян мог теперь на досуге приглядеться к одежде и лицам окружающих. Центром одной из самых оживленных групп был рослый мушкетер с высокомерным лицом и в необычайном костюме, привлекавшем к нему общее внимание. На нем был не форменный мундир, ношение которого, впрочем, не считалось обязательным в те времена меньшей свободы, но большей независимости, а светло-голубой, порядочно выцветший и потертый камзол, поверх которого красовалась роскошная перевязь, шитая золотом и сверкавшая, словно солнечные блики на воде в ясный полдень. Длинный плащ алого бархата изящно спадал с его плеч, только спереди позволяя увидеть ослепительную перевязь, на которой висела огромных размеров шпага. Этот мушкетер только что сменился с караула, жаловался на простуду и нарочно покашливал. Вот поэтому-то ему и пришлось накинуть плащ, как он пояснял, пренебрежительно роняя слова и покручивая ус, тогда как окружающие и больше всех Д'Артаньян шумно восхищались шитой золотом перевязью.
5: «Ничего не поделаешь», — говорил мушкетер. «Это входит в моду. Это расточительство, я и сам знаю, но модно. Впрочем, надо ведь куда-нибудь девать родительские денежки».
11: «Ах, Портос!» — воскликнул один из присутствующих. «Не старайся нас уверить, что этой перевязью ты обязан отцовским щедротам. Не преподнесла ли ее тебе дама под вуалью, с которой я встретил тебя в воскресенье около ворот Сент-Оноре?»
5: «Нет, клянусь честью и даю слово дворянина, что я купил ее на собственные деньги», — ответил тот, кого называли Портосом.
11: «Да», — заметил один из мушкетеров, — «купил точно так, как я, вот этот новый кошелек, на те самые деньги, которые моя возлюбленная положила мне в старый».
5: «Нет, право же», — возразил Портос. «И я могу засвидетельствовать, что заплатил за нее 12 пистолей».
11: Восторженные возгласы усилились, но сомнение оставалось.
5: «Разве не правда, Арамис?» — спросил Портос,
11: обращаясь к другому мушкетеру. Этот мушкетер был прямой противоположностью тому, который обратился к нему, назвав его Арамисом. Это был молодой человек лет 22 или 23 с простодушным и несколько слащавым выражением лица, с черными глазами и румянцем на щеках, покрытых словно персик осенью бархатистым пушком. Тонкие усы безупречно правильной линией оттеняли верхнюю губу. Казалось, он избегал опустить руки из страха, что жилы на них могут вздуться. Время от времени он пощипывал мочки ушей, чтобы сохранить их нежную окраску и прозрачность. Говорил он мало и медленно, часто раскланивался, смеялся бесшумно, обнажая красивые зубы, за которыми, как и за всей своей внешностью, по-видимому, тщательно ухаживал. На вопрос своего друга он ответил утвердительным кивком. Это подтверждение устранило, по-видимому, все сомнения насчет чудесной перевязи. Ею продолжали любоваться, но говорить о ней перестали, и разговор, постепенно перейдя на другие темы, изменился. «Какого вы мнения о том, что рассказывает конюшей господина де Шале?» — спросил другой мушкетер, не обращаясь ни к кому в отдельности, а ко всем присутствующим одновременно.
5: «Что же он рассказывает?» — с важностью спросил Портос.
11: «Он рассказывает, что в Брюсселе встретился с Рошфором, этим преданнейшим слугой кардинала. Рошфор был в одеянии капуцина, и, пользуясь таким маскарадом, этот проклятый Рошфор провел господина де Лега как последнего болвана».
5: «Как последнего болвана?» — повторил Портос. «Но правда ли это?»
11: «Я слышал об этом от Арамиса», — заявил мушкетер.
5: «В самом деле?»
11: «Ведь вам это прекрасно известно, Портос», — произнес Арамис. «Я рассказывал вам об этом вчера. Не стоит к этому возвращаться».
5: «Не стоит возвращаться!» — воскликнул Портос. «Вы так полагаете? Не стоит возвращаться! Черт возьми, как вы быстро решаете! Как? Кардинал выслеживает дворянина? Он с помощью предателя, разбойника, висельника похищает у него письма и, пользуясь все тем же шпионом, на основании этих писем добивается казни Шале под нелепым предлогом, будто бы Шале собирался убить короля и женить герцога Орлеанского на королеве. Никто не мог найти ключа к этой загадке. Вы, к общему удовлетворению, сообщаете нам вчера разгадку тайны, и когда мы еще не успели даже опомниться, объявляете нам сегодня, не стоит к этому возвращаться».
11: «Ну что ж, вернемся к этому, раз вы так желаете», — терпеливо согласился Арамис.
5: «Будь я конюшем господина де Шале», — воскликнул Портос, — «я бы проучил этого Рошфора».
11: «А вас проучил бы красный герцог», — спокойно заметил Арамис.
5: «Красный герцог! Браво! Браво, красный герцог!» — закричал Портос, хлопая в ладоши и одобрительно кивая. «Красный герцог — это великолепно! Я постараюсь распространить эту остроту, будьте спокойны. Вот так остряк этот Арамис! Как жаль, что вы не имели возможности последовать своему призванию, дорогой мой! Какой очаровательный аббат получился бы из вас!»
11: «О, это только временная отсрочка», — заметил Арамис. «Когда-нибудь я все же буду аббатом. Вы ведь знаете, Портос, что я в предвидении этого продолжаю изучать богословие».
5: «Он добьется своего», — сказал Портос. «Рано или поздно, но добьется».
11: «Скорее рано», — ответил Арамис.
4: «Он ждет только одного, чтобы снова облачиться в сутану, которая висит у него в шкафу позади одежды мушкетера», — воскликнул один из мушкетеров.
5: «Чего же он ждет?» — спросил другой.
4: «Он ждет, чтобы королева подарила стране наследника».
5: «Незачем, господа, шутить по этому поводу», — заметил Портос. «Королева, слава богу, еще в таком возрасте, что это возможно».
11: «Говорят, что лорд Бекингем во Франции», — воскликнул Арамис с лукавым смешком, который придавал этим как будто невинным словам некий двусмысленный оттенок.
5: «Арамис, друг мой, на этот раз вы не правы», — перебил его Портос. «И любовь к остротам заставляет вас перешагнуть известную границу. Если бы господин де Тревиль услышал, вам бы не поздоровилось за такие слова».
11: «Не собираетесь ли вы учить меня, Портос?» — спросил Арамис, в кротком взгляде которого неожиданно сверкнула молния.
5: «Друг мой», — ответил Портос, — Будьте мушкетером или аббатом, но не тем и другим одновременно. Вспомните, Атос на днях сказал вам: «Вы едите из всех кормушек». Нет, прошу вас, не будем ссориться, это ни к чему. Вам хорошо известны условия, заключенные между вами, Атосом и мною. Вы ведь бываете у госпожи де Гильон, вы ухаживаете за ней, вы бываете у госпожи де Буатраси, кузины госпожи де Шеврес, и, как говорят, состоите у этой дамы в большой милости. О, господа, вам незачем признаваться в счастье, никто не требует от вас исповеди. Кому неведома ваша скромность? Но раз уж вы, черт возьми, обладаете даром молчания, не забывайте о нем, когда речь идет о ее величестве. Пусть болтают что угодно и кто угодно о короле и кардинале, но королева священна, и если уж о ней говорят, то пусть говорят одно хорошее.
12: «Портос, вы самонадеянны, как нарцисс, заметьте это», — произнес Арамис. «Вам ведь известно, что я не терплю поучений и готов выслушивать их только от Атоса. Что же касается вас, милейший, то ваша чрезмерно роскошная перевязь не внушает особого доверия к вашим благородным чувствам. Я стану аббатом, если сочту нужным. Пока что я мушкетер, и как таковой говорю все, что мне вздумается. Сейчас мне вздумалось сказать вам, что вы мне надоели».
13: «Арамис! Портос! Господа! Господа!» — послышалось со всех сторон.
14: «Господин де Тревиль ждет господина Д'Артаньяна!» — перебил их лакей, распахнув дверь кабинета.
12: Дверь кабинета, пока произносились эти слова, оставалась открытой, и все сразу умолкли. И среди этой тишины молодой гасконец пересек приемную и вошел к капитану мушкетеров, от души радуясь, что так своевременно избежал участия в развязке этой странной ссоры.
10: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: Продолжение завтра в это же время.
7: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Амфитеатров. Рассказ «Попутчик». Читает Александр Курицын.
2: А позвольте спросить, милостивый государь, вы не статский советник? Я взглянул в темный угол вагона, откуда раздался этот неожиданный вопрос, и узрел небольшого человечка, одетого в серое пальто. По близорукости и за темнотой в вагоне я не мог рассмотреть лицо серого господина, плотно укутанное в кашне. Нет, я не статский советник. А что?
3: Едем мы с вами. Наружность ваша показалась мне симпатичную. Захотелось завязать разговор. Вот я и спросил.
2: Почему же именно о чине?
3: Потому что... Да вы действительно не статский советник.
2: Помилуйте, куда мне? Закоснелый титуляшка.
3: Ну, очень рад. Так, видите ли, я, как человек искренний, не желаю никаких сближений со статскими советниками.
2: За что вы их не взлюбили?
3: Зато почтеннейший, что я сам статский советник, и вот уже 16 лет, как мои интересы столь радикально разошлись с интересами моих собратьей по сему чину, что кроме взаимных огорчений мы друг другу ничего причинить не можем. Ну, оставим этот вопрос. Куда изволите ехать?
2: В Рымск.
3: А, это далеко?
2: 240 верст от Москвы.
3: Жаль, очень жаль.
2: Что вы сказали?
3: Нет, ничего, это я так.
2: Мы помолчали. Странный собеседник мой беспокойно ерзал на месте, словно хотел сказать что-то и не решался.
3: Молодой человек. А, молодой человек, начал он наконец.
2: Что прикажете?
3: Повторяю вам, лицо ваше внушило мне с первого взгляда непреодолимую симпатию. И, коль скоро вы не статский советник, я хотел бы оказать вам услугу.
2: Очень благодарен.
3: Я дам вам чудесный совет, который продлит дни вашей жизни, сохранит вам здоровье, спасет вас от опасности.
2: Какой же это совет? Не напиваться допьяно?
3: Нет, слезть с поезда на последней станции перед 217-й верстой.
2: Хоть раз, а чё это ради? Слезать на совсем неподходящей станции.
3: Неподходящей, может быть, зато безопасной.
2: От чего?
3: От крушения, которому неминуемо подвергнется наш поезд на 217-й версте.
2: Что?
3: Господин в сером совершенно серьезно повторил свои слова.
2: Вы, конечно, шутите, сказал я.
3: Ничуть. Я, знаете ли, не любил шуток. И когда был, я хочу сказать, когда находился на службе, а в настоящем моем грустном положении совсем уже не до шуток. Крушение будет непременно.
2: Откуда вы знаете?
3: На этот вопрос позвольте промолчать.
2: Странное заявление моего собеседника сбили меня с панталыка. Я недоумевал, кто разговаривает со мной. Мистификатор? Сумасшедший или чего доброго в самом деле какой-нибудь злоумышленник, подготовивший катастрофу и по странному капризу, задумавший исключить меня из числа своих жертв?
3: Что же, прервал он молчание, слезете?
2: Прежде чем ответить, позвольте спросить, сами вы далеко ли едете?
3: Я? Аккуратно до 217 версты.
2: Значит, вы не боитесь крушения?
3: Я ничего не боюсь.
2: Вот как? После этого вы просто железный человек.
3: Увы, нет. Когда я находился на службе, я был трусом из трусов, но теперь от всех земных перемен мне ни тепло, ни холодно. Я ведь, с позволения вашего сказать, покойник.
2: Как?
3: Покойник. Мертвец, если вам больше нравится. Вообще нежить. Не извольте стучать зубами,
2: От этого, кроме порчи эмали, ничего не получается, а лучше выслушайте. 16 лет тому назад, в этот самый день, я ехал по казенной надобности из города Сивоплюя в город Проходимск. Близ станции Ухарезовки я вышел из вагона на тормоз покурить. Стою себе, чиркаю спичкой о стенку вагона, как вдруг свисток, другой, третий, и прежде чем я успел сообразить, в чем дело, передний вагон стремительно попятился ко мне всей своей махиной, чугунная балюстрада тормоза перерезала мое тело аккуратно на две половинки, каждое пол меня было сплюснуто буферами в лепешку, далеко не отличавшуюся красотой форм, и в заключение обе лепешки обратились под ударами колес в тесто. Что я говорю «в тесто»? В муку, сударь, мельчайшую муку. Несмотря на быстроту действий, все это было обработано необыкновенно чисто, и когда я почувствовал себя духом, то не мог открыть среди обломков двух столкнувшихся поездов ни кусочка моего бренного тела. От меня, как говорится, только мокренько осталось. Пейзаж, а? Очень должно быть противно, пролепетал я. И неприятно, и неопрятно. Вы совершенно правы, милостивый государь. Несколько дней я блуждал в качестве духа над земной поверхностью, но вскоре унаследованный от земного бытия инстинкт подсказал мне, что надо же и духу быть где-нибудь прописанным. Я скромен, милостивый государь, сознаю, что натворил при жизни много вольных и невольных прегрешений. Да если бы и ни одного не сотворил, то всякую поездку по железной дороге на том свете рассматривают как попытку к самоубийству, а за это не хвалят, и очень даже не хвалят. Поэтому я решил пристроиться прямо в ад. Но представьте себе ужас моего положения, когда на воротах ада я прочитал следующую публикацию. «Сим извещаются господа покойники всех национальностей, возрастов и полов, что ввиду распространившегося между ними за последнее время самозванства отныне будут приниматься как в рай, так и в ад только души, могущие документально доказать свою личность или, по крайней мере, представить голову и 2/3 своего тела для проверки примет по реестру. Душам, не удовлетворяющим означенным условиям, предоставляется витать до скончания мира без цели и приюта в пустыне мира со всеми такового бродяжничества последствиями. Примечание. Отговорки утратой тела не принимаются в силу того соображения, что таковой утраты быть не может, ибо тело, как материя, не исчезает из мира, но лишь принимает иные формы. Я только что сам был свидетелем, как моя материя из довольно приличного статского советника превратилась сперва в 2 лепешки, а потом в порошок, и не мог не согласиться с основательностью резона. Но мне-то от того не легче стало. Поди-ка, собирай этот порошок, муку, пудру, когда и место, где она просыпалась, заровнено лопатами, засыпано песочком, заложено новыми шпалами, щебнем. Целый год я мыкался, не знал, как быть. Наконец набрел
3: на счастливую идею. Черти требуют для удостоверения личности только 2/3 тела. Что, если я занимаю у разных покойников части тела из остающейся в их распоряжении трети, составлю себе новый показной корпус и представлю его на адское рассмотрение? Сказано, сделано. Представил заявление куда надо. Ответили, практиковалось уже не раз и с успехом. Однако поставили условиями. Первое – производить займы исключительно у лиц одного со мной чина. Второе – у погибших приблизительно при тех же условиях, как и я сам. С того времени я рыскаю по железным дорогам, выжидая катастрофы. Где крушение, там и я. И едва какой-нибудь статский советник слетит под колеса, я к нему и смиренно предлагаю. Не уступите ли, почтеннейший, несчастному собрату вашего желудочка? Вам он все равно не нужен, покойники не кушают, а я бы вам хороший процент дал.
4: И дают?
3: Какое? До того редко, что я озлобился, и теперь мои займы, между нами, будь сказано, почти всегда насильственные. Пока дух после катастрофы стоит, ополоумевши над телом, бросишься, как коршун, урвешься.

0: границы. Этаким манером я собрал себе не только две трети, но даже целое тело. Не хватает теперь лишь главного органа. Как вы уже, вероятно, заметили, головы. Попутчик мой снял шляпу, и тут я с ужасом увидел, что головы у него точно не было. А шляпа, бог весть какими судьбами, держалась над пустым пространством, замаскированным толстым шерстяным кашне. Да-с, головы. Ну, в этом разе придется действовать прямо нахрапом. Голова — вещь важная. Ее ни за какие проценты не займешь. Разве уж на дурака из дураков нарвешься? А знаете ли, с нами в поезде, в следующем вагоне, едет один статский. Ах, сколь хороша голова, сытая, с плешкой этакой, лицо крупичатое, бакенбарды русы, вот бы... Ах! Голос попутчика даже замер от восторга.
1: «Сударь, билет ваш, пожалуйста!» — раздался над моим ухом голос кондуктора. Я проснулся.
0: О, слава богу, все это было только сон.
1: На дворе был ясный день. Поезд с шумом и грохотом проходил 200-ю версту. Я вышел на тормоз и увидел перед собой господина с необыкновенно важной физиономией. Бакенбарды, холеные щеки, все точь-точь, как... Бакенбарды, холеные щеки, все точь-в-точь, как описывало мне привидение. Можно было присягу принять, что господин, этот статский советник, накануне генеральства. Признаюсь... При виде его мое сердце сжалось недобрым предчувствием. 210, 211, 212, 213, 214, батюшки, 215. Статский советник все стоял насупротив меня и курил. И тот ведь тоже покурить вышел, подумал я. 216. А вдруг в самом деле будет крушение? Будет, не будет, будет, не будет, ой, будет, ей-богу, будет. Вот оно... И при первом тревожном свистке я, поручив свою душу небесам, спрыгнул с поезда и полетел вверх тормашками под насыпь.
0: «Говорил я вам», — донеслось до меня издали.
1: С трудом поднявшись на ноги, я увидел в суете людей, толкавшихся у соскочившего с рельсов поезда, серую фигуру, как будто знакомую мне. В руках у фигуры... Было что-то шарообразное. Со мной сделался обморок.
2: Мы читали рассказ Александра Амфитеатрова «Попутчик». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. –

0: Корней Чуковский. «Живой как жизнь. Рассказы о русском языке».
1: Какая-то дама с собачкой, одетая нарядно и со вкусом, хотела показать своим новым знакомым, какой у нее дрессированный пудель, и крикнула ему повелительно: «Ляж!» Одного этого «ляж» оказалось достаточно, чтобы для меня обозначился низкий уровень ее духовной культуры, и в моих глазах она сразу утратила обаяние изящества, миловидности, молодости. Я тут же подумал, что если бы чеховская дама с собачкой сказала при Дмитрии Гурове своему белому шпицу «ляж», Гуров, конечно, не мог бы влюбиться в нее и даже вряд ли начал бы с ней тот разговор, который привел их к сближению. В этом «ляж» вместо «ляг» отпечаток такой темной среды, что человек, претендующий на причастность к культуре, сразу обнаружит свое самозванство, едва только произнесет это слово. Что, например, хорошего мог я подумать о том престарелом учителе, который предложил первоклассникам: «Кто не имеет чернильницы спереду, мочай взад». И о студенте, который сказал из-за двери: «Сейчас я поброюсь и выйду». И о той любящей матери, которая на великолепнейшей даче закричала дочери с балкона: «Не раздевай пальта!» И о том прокуроре, который сказал в своей речи: «Товарищи, мы собрались здесь вместе с вами, чтобы навсегда покончить с уродствами нашей жизни. Вот здесь перед вами молодой человек». И о том директоре завода, который несколько раз повторял в своем обращении к рабочим: «Нужно принять девственные меры». Тамбовский инженер Миржанов сообщает мне о той неприязни, какую он почувствовал к одному из своих сослуживцев, когда тот написал в докладной записке: «От седого можно сделать вывод». «Также я хорошо понимаю», продолжает товарищ Миржанов, «известного мне студента, который сразу охладел к любимой девушке, получив от нее нежное письмо со множеством орфографических ошибок. Прежде, лет 45 назад, грешно было бы сердиться на русских людей за такие извращения речи. Их насильственно держали в темноте. Но теперь, когда школьное образование стало всеобщим и с неграмотностью покончено раз и навсегда, все эти «ляж» и «мочай» не заслуживают никакого снисхождения».
0: Корней Чуковский. О русском языке. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Ореховатка. Бойцы группировки «Центр» освободили село Красноподолье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские вооруженные силы нанесли удары по новым объектам военной инфраструктуры Украины. В Одесском порту поражены топливные резервуары, которые использовались для нужд украинских формирований. В ходе боевых действий российская авиация сбила истребитель МиГ-29 противника. Российские средства ПВО также уничтожили 10 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы «Хаймарс» и почти 1700 беспилотников самолетного типа противника, добавили в оборонном ведомстве. Россия построит в Мьянме атомную электростанцию. Об этом на встрече с президентом республики сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Мы также приступаем к реализации договоренности о сооружении в Мьянме атомной станции малой мощности. Этот проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях, включая фундаментальные и прикладные научные исследования, станет новым символом российско-мьянской дружбы.
1: Михаил Мишустин добавил, что российские компании намерены присоединиться к работе специальной экономической зоны Давэй в Мьянме, что увеличит товарооборот двух стран и создаст новые рабочие места. Россия расценивает участие британских ракетных войск в ударах по российской территории как прямое вовлечение Лондона в вооруженный конфликт на стороне Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров. Министр напомнил, что ранее Владимир Путин предупреждал о праве Москвы на ответные действия в любом районе Мирового океана в случае угрозы национальным интересам. Эти заявления прозвучали на фоне обещаний премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема продолжить военную поддержку Киева, несмотря на предостережение российского посольства. Британский премьер подчеркнул, что Лондон намерен быть с Украиной до конца и не собирается пересматривать свои решения. Дональд Трамп обнародовал карту, на которой Ормузский пролив выделен как американская территория. Пролив обведен кругом, а сверху надпись «Новая территория США». По мнению издания «Хилл», это может быть попыткой усилить призывы к аннексии стратегически важной водной артерии. В последние дни Трамп неоднократно заявлял, что американские военные фактически контролируют Ормузский пролив и выражал намерение объявить его территорией США. Иранские власти эту информацию опровергают. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Литейный мост. Этот каменный исполин верой и правдой служит людям с конца 19 века. Его силуэт, мощный и надежный, давным-давно стал одним из символов северной столицы. А история его создания, наперекор всем неудачам и стихиям, достойна целой книги. Но отдельного внимания заслуживает его создатель, хваткий делец и предприниматель, но при этом гениальный инженер, мостостроитель Амант Струве.
1: Имя на карте.
2: Он родился в Санкт-Петербурге, в дворянской семье обрусевших немцев. Здесь же он окончил главное артиллерийское училище, а затем и Николаевскую инженерную академию. А в 1862 году построил свой первый мост. Временный железнодорожный мост через Москву-реку близ Коломны. Всего за 4500 рублей. Против 30 тысяч, которые просил за проект какой-то француз. На этом деле Амант не заработал ни копейки. Зато приобрел репутацию, позволившую ему получить заказ на сооружение постоянного моста через Аку. С тех пор карьера Аманда Струве пошла в гору.
1: Имя на карте.
2: Литейный мост в Петербурге собирались строить долго. Созывали комиссии, рассматривали массу проектов. Но в конечном итоге отдали предпочтение проекту Аманда Струве. Что неудивительно. К тому моменту на его счету уже был двухуровневый мост через Аку, уникальный по своей конструкции мост через Днепр под Киевом длиной более километра. Строительство литейного моста оказалось делом трудным и опасным. До вязкого илистого дна Невы здесь 24 метра. То есть, если условно поставить рядом с мостом пятиэтажку, то видна будет только ее крыша. Еще здесь сильное течение. По различным данным, во время строительства коварная река забрала до 100 человеческих жизней. Кессоны, по сути воздушные купола, в которых работали десятки землекопов, затапливало водой. Один разорвало взрывом. Движение по литейному мосту открыли в 1879 году. Его строительство обошлось в 5 миллионов имперских рублей. Для сравнения, это половина от суммы, что Россия получила за Аляску. До реконструкции 1967 года пролет моста был не подъемным, а поворотным. Его вручную отводили в сторону 8 рабочих. А после реконструкции, в 1967 году, его 50-метровый подъемный пролет оказался самым тяжелым в мире – 3200 тонн. Тем не менее, это гигантское крыло взлетает вверх всего за 4 минуты. Строительство литейного моста оказалось самым сложным делом в карьере инженера Аманда Струве. Но не последним. Бородинский, Москворецкий, Крымский и Краснохолмский – все это в Москве. И все это он – Амант Струве. Санкт-Петербург. Литейный мост.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Манила. От Лючу до Манилы. 9 февраля. Рано утром оставили мы на Пакиянский рейд и лавировали за противным ветром между Большим Лючу и другими мелкими Ликейскими островами, из которых один путешественники назвали Ама-Керима, а миссионер Бетельгейм говорит, что Ама-Керима на языке ликейцев значит «вот там дальше Керима». Сколько по белу свету ходят переводов и догадок, похожих на это. Транспорт «Князь Меньшиков» и корвет «Оливудца» получили приказание идти вперед, а шкуна «Восток» послана осмотреть и по возможности описать островок, открытый лейтенантом Панафидиным под 25 градусом широты. 10 число мы все лавировали день и ночь против зюйдового ветра и подались вперед не более 40 миль. Зато 11-го в 8 часов утра подул чересчур свежий норд-ост. Началась качка. У Марселей взяли 3 рифа и спустили брамстеньги. Неслись по 11 узлов на форде-винд. Не люблю я форде-винда или фордака, как Фадеев называет этот ветер. Он дует с кормы, следовательно, реи и паруса ставятся тогда прямо. Судно, держась на одном киле, падает то на правую, то на левую сторону. 11 числа, часов в 9 вечера, мы пересекли северный тропик. Становилось темно. Ночью низги не видать. Небо заволокло тучами. Ветер ревет, а часа в 2 ночи надо было проходить сквозь группу островов Баши, ту самую, у которой 9 и 10 июля прошлого года нас встретил ураган. Хотя пролив, через который следовало идти, имеет ширину до 19 миль, но в темноте поневоле в голову приходят разные сомнения. Например, что могла быть погрешность в карте или течением отнесло от курса. Тогда можно наткнуться. К счастью, утром погода была ясная и позволила сделать верную обсервацию. В сказанный час, даже в темноте, увидели берег, промчались через пролив благополучно. И вот мы опять в Китайском море. Сегодня 12-го. Какая погода! Море еще у Лючу было синее, а теперь в тропиках и подавно. Солнце печет иногда до утомления, как у нас бывает перед грозой. Теплота здесь напитана разными запахами. Солнце проникает всюду. Появились летучие рыбы, сельдь величиною. Они летают во множестве, стаями и поодиночке. Ночью несколько стихло. Мы отдохнули от качки и спали хорошо. Шли узлов по 9, при мягком и теплом ветре, который нежит нервы, как купание. После обеда вдруг, откуда ни возьмись, задул крепкий, но попутный ветер с берега, который был виден влево. Это берег Люсюна. Остров этот очень велик. От северной его оконечности до Манилы считают слишком 300 миль, а еще сколько от Манилы до южной оконечности. У кого не посмотришь, описание Манилы в руках. Все заранее обольщают себя мечтами. Кто увидит природу, еще роскошнее виденной. Кто новых жителей, новые нравы. Кто льстится, встретится с крокодилом. Кто с креолкой. Иной рассчитывает на сигары. Тот хочет заказать белье из травяного холста. У всех различные желания. Барон Криднер заглядывает во все путешествия и мучится, что ничего нет об отелях. Чего доброго, пожалуй, их там совсем нет. Звезды великолепны, море блещет фосфором. На небе первый бросился мне в глаза Южный Крест, почти на горизонте. Давно я не видал его. Вот и наша Медведица. Подальше Орион. Небо не везде так богато. Здесь собрались аристократы обоих полушарий. Часов с 6 вечера вдруг заштилило, и мы вместо 11-12 узлов тащимся по 1,5 узла. Здесь мудреные места, то буря, даже ураган, то штиль. Почти все мореплаватели испытывали остановку на этом пути. А кто-то из наших, от Баши до Манилы, шел 9 суток. Это каких-нибудь 450 миль. Нам остается миль 300. Мы думали было послезавтра прийти, а вот... Вам, конечно, случалось осматривать картинную галерею какого-нибудь любителя. Он перед некоторыми своими дорогими картинами останавливает вас так долго, что картина даже надоедает. Вот этак подчас сказалось и нам в штиль при тишине моря и синеве неба. А ведь как хорошо, красиво это, безукоризненно, чистое и голубое небо, синее, беспредельная гладь моря, влажно-теплый береговой воздух, но и морская поэзия надоест, и тропическое небо, яркие звезды, помянешь и майские петербургские ночи, когда к полуночи небо захочет будто бы стемнеть, но вдруг опять засветлеет, точно ребенок нахмурится, того и гляди заплачет, а он вдруг засмеялся и пошел опять играть. Вдали, видишь, качаются три судна, как мы же безветренные, да синеет, как туча, берег Люсона. На палубе бездействие, паруса стоят неподвижно, ученье делать нет возможности от жары. Сегодня воскресенье, после обедни мы стояли на юте и смотрели вдаль. Вот мимо пронеслось стадо дельфинов. Сначала плыл один, наружу видно было только острое черное перо. Вскоре появились они во множестве, переваливаясь с волны на волну. Еще большая акула долго следила за фрегатом. Ей два раза бросали крюк с наживой. Два раза она хватала его, и один раз уже потащили было ее наверх. Но крюк сломался. Среди бездействия и эти мелочи кажутся занимательными. Завтра новолуние. Ожидают перемен, крепких ветров. Сегодня началась масленица. Все жалеют, что не поспеют на карнавал в Манилу. 16-го мы, наконец, были у входа в Манильский залив, один из огромнейших в мире. Посредине входа лежит островок Корехидор с маяком. Слева подле него торчат, в некотором от него и друг от друга расстоянии, голые камни, конь и монахиня. Справа сплошная гряда мелких камней. Мы лавировкой часов в 6 вечера пошли в залив. От Корехидора отделилась была шлюпка и пошла на нас, чтобы, вероятно, узнать о здоровье. Но где ей за нами? Мы шли по 9 узлов, обогнали какое-то странное, не то китайское, не то индийское судно, и часов в 10 бросили якорь на Манильском рейде, верстах в 5 от берега. Мы подбирались к рейду тихо, осторожно, и ветер притих. Настала ночь. Вы не знаете тропических ночей, светлых, без света, теплых, кротких и безмолвных. Ни ветерка, ни звука, дрожат только звезды. Между Южным Крестом, Канопусом, нашей Медведицей и Орионом точно золотая пуговица. Желтым светом горит Юпитер. Канопус блестит, как бриллиант, и в его блеске тонут другие бледные звезды корабля «Арго». А все вместе тонет в пучине Млечного Пути. Что это за роскошь? Ночу. Колокол. Давно я не слыхал благовеста. Густые и протяжные звуки разнеслись по рейду и смолкли. Я смотрел на городские огни, все кругом их таилось в сумраке. У меня на душе зашевелилось приятное чувство любопытства. В воображении поднялись из праха забвения картины и образы католического юга. Мне захотелось вдруг побывать в древнем монастыре, побродить в сумраке церквей, поглядеть на развалины рядом с свежей зеленью, на нищету в золотых лохмотьях, на лень испанца, на красоту испанки, чувства и картины, от которых я было стал уже уставать и отвыкать. Но говорят и пишут, между прочим, американец Вилькс, француз Маля, Мале, что здесь нет отелей, что иностранцы после 22 часов удаляются из города, который на ночь запирается, что остановиться негде, но что зато все гостеприимные и всякий дом к вашим услугам. Это заставляет задуматься, где же остановиться, чтобы не быть обязанным никому? Есть ли необходимые для путешественника удобства? Устал я. До свидания. Авось завтра увижу и узнаю, что такое Манила. Мы сделали от Лючу 1600 верст. От 9 до 16 февраля. Манила. Добрались и до нее. А как кажется, это недосягаемо из Петербурга. Точно так же, как отсюда теперь кажется недосягаемым Петербург. Ни больше, ни меньше. До свидания. Расскажу вам, что увижу в Маниле. Февраль 1854 год.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Лишь только встали мы утром 16 февраля, я вышел на ют смотреть Манилу. «Где же она?» — думал я, поглядев вокруг себя. «Пусто. Мы по-вчерашнему в море, вдали синеют берега. Это мы видели всякий день, идучи под берегами Люсона. Да где же Манила?» — спрашиваю. «А вон, вон!» — говорит дед, показывая пальцем вдаль. «Да вы не туда смотрите, вон где!» — прибавляет он, повертывая меня за плечо. «Вижу едва заметную кайму берега. На нем что-то белеет. Не то дома, не то церкви. Сзади, вдалеке, горы. Так это Манила?» «Да. А вон Кавита», — говорит дед, повертывая меня опять с плечом вправо, почти назад от Манилы. «Но там уж ничего не видать, ни домов, ни церквей. Снится, как будто во сне полоса берега, да между этой полосой и нашим фрегатом виден трепещущий парус рыбачьей лодки. Недалеко от нас стоял французский военный пароход «Кольбер» и несколько купеческих судов. А Манилы все-таки не видать», — сказал я. «Еще бы видеть», — возразил дед. «Мы в 2,5 милях от нее. А ближе разве нельзя стать?» — спросил я. «С нашим фрегатом, что вы? Тут глубина пойдет 6 до 5 сажен. Другое дело купеческие суда. Те и в реку входят». «На берег кому угодно», — говорят часу во втором. «Сейчас шлюпка пойдет». Нас несколько человек село в катер, все в белом. Иначе под этим солнцем показаться нельзя. И поехали, прикрывшись холстяным тентом. Но и то жарко. Выставишь нечаянно руку, ногу, плечо — жжет. Голубая вода не струится нисколько. Суда, мимо которых мы ехали, будто спят. Ни малейшего движения на них, на палубе ни души. По огромному заливу кое-где ползают лодки, как сонные мухи. По мере нашего приближения берег стал обрисовываться. Обозначилась серая длинная стена, за ней колокольни, потом тесная куча домов. Открылся вход в реку, одетую каменной набережной. На правом берегу у самого устья стоит высокая башня маяка. Река Пассик. Славная, быстрая река. На ней много движения. Берега заставлены в 2-3 ряда судами, джонками, лодками, так что мы с трудом пробирались и не раз принуждены были класть весла по борту. На судах деятельность, выгрузка, нагрузка. Сейчас видно, что это большой порт. Некоторые корабли лежат почти на боку и чинятся. Всюду гомозятся за работой красно-смуглые, голые тела, все индийцы. На левом берегу крепость. «Вот Манила и есть», — сказал, указывая на крепость, барон Криднер, который уж был у губернатора. «Это испанский город. Тут все власти». «А это что ж?» — спросили мы, указывая на противоположный берег. «Это предместье Бинондо. Тут торговля, иностранцы. Вот пока все, что я узнал. Куда же пристать? Вот одна пристань, а другая там, дальше где-то у моста. Тут пристанем у ближайшей», — сказал кто-то. «Отчего ж к ближайшей?» — возразил другой. «Уж заберемся подальше». «И здесь хорошо». Стали спорить. Большинство решило пристать немедленно. Но тут течением потащило нас на мель, на праздно валявшиеся в тени якоря. «Клади лево руля, лево руля!» — говорил один. «Отталкивайся, бери правей!» — командовал другой. «Вот так! Теперь пристанем!» «Да нет! Поедемте туда, к той пристани!» — решили многие и поехали. А пристать следовало тут, как мы после увидели. Мы продолжали плыть по реке. На одном берегу ряд грязноватых пакгаузов, домов, длинных заборов. Зелени нигде не видать. Изредка выбегают на солнце из-за каменной ограды 2-3 банановых листа. Направо у крепости растет мелкая трава. Там бегают с криком ребятишки, в тени лежат буйволы с ужаснейшими закинутыми на спину рогами или стоят по горло в воде. На стене ходят часовые с большими эполетами из красной бахромы, в уланских киверах и в суконных мундирах с перевязью. К «Крепость славно укреплена», — говорили наши, рассматривая артиллерию и толщину стен. Но вот и мост. На силу продрались мы между судов и лодок каменным ступеням пристани и вышли на улицу. Ух, как душно! Нас охватил горячий и удушливый воздух. Точно в пекарню вошли. «Ужели это Манила?» — говорил один из наших спутников, помоложе, привыкший с именем Манилы соединять что-то цветущее. «Да где же роскошь? Поэзия! Ах, как нехорошо пахнет!» — вдруг прибавил он. «Пахло в самом деле нехорошо. Мы вошли в улицу, состоящую из сплошного ряда лавок, и вдруг угадали причину запаха. Из лавок выглядывали бритые досине китайские головы и лукавые физиономии. И всюду разносят они запах чесноку, сандального дерева и растительного масла. Здесь они, однако ж, почище, нежели в Сингапуре и Гонконге. И лавки у них поопрятнее. Похожи на наши гостиные дворы, только с жильем наверху. Здесь меньше кузнецов, столяров. Не видать, чтоб жарили и пекли на улице, но голых много. Неприятно видеть эти белые и дряблые тела. Точно провизия какая-нибудь выставлена на показ между частью баранины и окорком ветчины. Мы искали кого-нибудь спросить о французском отеле, о котором слышали утром, о том, можно ли поселиться в нем, иметь экипаж и тому подобное. На улице никого. Редко пробежит индиец или китаец с ношей, и опять улица опустеет. Только собаки да свиньи лежат кое-где у забора в тени. Мы обращались и к китайцам, и к индийцам с вопросом по-английски и по-французски. «Где отель?» Встречные тупо глядели на нас или отвечали вопросом же. «Сеньор!» Мы стали ухитряться, как бы, не зная ни слова по-испански, сочинить испанскую фразу. После довольно продолжительной конференции, наконец, сочинили 5 слов, которые долженствовали заключать в себе вопрос: «Где здесь французский отель?» С этим обратились мы к солдату, праздно стоявшему в тени какого-то желтого здания, похожего на казармы. Другой солдат стоял на часах. Первый поглядел на нас, подумал и повел по китайским рядам. Из лавок на нас несло попеременно мылом, сапожным товаром, пряностями, чаем и тому подобное. Наконец солдат привез нас на какой-то двор, на котором было множество колясок и лошадей. Учера, чистившие их, посмотрели вопросительно на нас, а мы на них. Потом все вместе на солдата. «Что это мы сказали ему?» — спросил один из нас в тоске от жары, духоты и дурного запаха на улице. «Верно, что-нибудь хорошее, что он нас в конюшню привел. А все же вышло что-нибудь да по-испански. Недаром же он привел сюда», — прибавил кто-то в утешение. «Франческо! Франческо!» — повторили мы солдату. Один из кучеров тоже что-то сказал ему, и тот повел нас опять по рядам. Улица была прекрасная. Лавки, чем дальше шли, тем лучше. Наконец проводник остановился перед одной дверью и указал нам войти туда. Мы очутились в европейском магазине, но в нем царствовал такой эклектизм, что ни за что не скажешь сразу, чем торгует хозяин. Тут стояло 2-3 столовых часов, коробка с перчатками, несколько ящиков с вином, фортепиано, лежали материи, висели золотые цепочки, теснились в куче этажерки, красивые столики, шкапы и диваны. На окнах вазы, на столе какая-то машина, потом бумага, духи. Мы имели время рассмотреть все это, потому что в магазине никого не было, и никто не шел к нам. Минут через 5 уже появился молодой человек, высокий, белокурый, очень красивый француз, по обыкновению изысканно одетый, и удивился, найдя нас тут. За ним вышла немолодая, невысокая, очень некрасивая француженка, одетая еще изысканнее. Она тоже с удивлением посмотрела на нас. Мы заговорили все вместе, и хозяева тоже. Мы стали горько жаловаться на жару, на духоту, на пустоту на улицах, на то, что никто, кроме испанского, другого языка не разумеет, и что мы никак не можем найти отель. Они усердно утешали нас тем, что теперь время сиесты. Все спят, оттого никто по улицам, кроме простого народа, не ходит. А простой народ ни по-французски, ни по-английски не говорит. Но зато говорит по-испански, по-китайски, по-португальски, что перед сиестой и после сиесты по улицам, кроме простого народа, опять-таки никто не ходит, а непростой народ все ездит в экипажах и говорит только по-испански. Отель, прибавили они в последнее утешение нам, точно есть. Содержит его француз, месье Демьен. Очень хороший человек, но это предалеко отсюда. Вот не угодно ли вас проводит туда кули, а вы заплатите ему за это реал или, пожалуй, больше? Француженка в виде украшения прибавила к этим практическим сведениям, что в Маниле всего человек 6 французов, да очень мало американских и английских негоциантов, а то все испанцы, что они все спят да едят, что сама она католичка, но терпит и другие религии, даже лютеранскую, и что хотела бы очень побывать в испанских монастырях, но туда женщин не пускают. И при этом вздохнула из глубины души. «А много монахов в Маниле?» — спросил я.
3: «On ne voit que ça, месье».
2: «Только их одних и видно, месье», — отвечала она. На прощанье хозяева просили удостоить их посещением, если понадобится нам мебель.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Опять пошли мы кочевать под предводительством индийца, как называет Фадеев цыгана в белой рубашке, выпущенной на синие панталоны, в соломенной шляпе, босиком, по пустым улицам, стараясь отворачиваться от многих лавочек, откуда же слишком пахло китайцами. Пока мы шли под каменными сводами лавок, было сносно, но лавки кончились. Началась другая улица, пошли перекрестки, площади, надо было проходить по открытым местам. Зонтик оказался слабой защитой. Ноги горели в ботинках. Мы прошли мимо моста, у которого пристали. За ним видна большая церковь. Впереди, по новой улице опять, ряды лавок. Гораздо хуже, чем в той, где мы были. Попадались все те же индийцы и китайцы, изредка метисы и одна метиска с распущенной по спине мокрой косой, которую она подставляет под солнце подсушить после купания. Метисы — это пересаженные на манильскую почву с разных других мест цветки, то есть смесь китайцев, испанцев и других племен с индийцами. Испанские метисы одержимы желанием прослыть, где есть случай, испанцами, но это невозможно. Чересчур смуглые лица, чересчур черные волосы обличают неиспанскую кровь на каждом шагу. Они и сами понимают это и смиряются. Женщины присвоили себе и особенный костюм, ярко-полосатую и даже пеструю юбку и белую головную мантилью, в отличие от черной исключительного головного убора испанок, персон, чистокровных. Испанцы так дорожат привилегией родиться и получить воспитание на своем полуострове, что уже родившиеся здесь от испанских же родителей дети на несколько процентов ценятся ниже против европейских испанцев в здешнем обществе. Одна молодая испанка, но ведь это я все узнал не дорогой к трактиру, а после. Зачем же забегать? Расскажу, когда дойдет очередь. Если не забуду. Улицы, дома, лавки — все это провинциально и похоже на все в мире, как я теперь погляжу, провинциальные города, в том числе и на наши. Такие же длинные заборы, длинные переулки без домов, заросшие травой, пустота, эклектизм в торговле и отсутствие движения. У одного переулка наш вожатый остановился, дав догнать себя, и пошел между двумя заборами, из-за которых выглядывали жарившиеся на солнце бананы. В этом переулке совсем не видно было домов, зато росло гораздо больше травы. В тени лежало гораздо более свиней и собак, нежели в других улицах. Наконец, вот и дом. Один. Вдали, уж на загибе другой. И только. «Да скоро ли кончится этот путь?» — говорили мы, до нельзя утомленные жаром. Тагал остановился у первого из домов, у довольно грязных ворот. «Фонда!» — сказал он, указывая рукой во двор. Мы недоверчиво заглянули туда. И что же? Опять коляски и лошади. «Что же это значит? Смеются, что ли, над нами?» — ворчали мы. «Фонда!» — твердил упрямо Тагал. «Так что же, что фонда? Веди нас в отель!» — кричали мы, кто по-французски, кто по-английски. К счастью, вышел какой-то молодой человек и объявил по-английски, что это «фунда», то есть отель и есть. «А лошади, коляски? Что это значит?» — сердито спрашивали мы. «Хозяин содержит и экипажи», — отвечал он. «Мы успокоились и спрятались под спасительную тень». Пробежав двор, наполненный колясками и лошадьми, зашли на лестницу и очутились в огромной столовой зале, из которой открытая со всех сторон галерея вела в другие комнаты. Далее следовали коридоры с номерами. О, роскошь! Солнца нет, везде сквозной ветер, но, к сожалению, он не всегда здесь к нашим услугам. У нас на севере велят избегать его, а здесь искать. Отель напоминал нам Сингапур. Такие же длинные залы, длинный стол и огромный веер, прикрепленный к потолку. Везде задвижные рамы во всю величину окна. Есть и балкон, или просто крыша над сараями, огороженная бортами, как на кораблях, или лучше сказать, как на балконах. На нас с любопытством поглядывала толпа слуг. Индийцев, большей частью, мальчишек. Впрочем, тагалы вообще невысоки ростом и моложавы на вид.
3: «Лимонаду!»
2: — спросили мы, и вся толпа слуг разом бросилась вон, так что пол, столы, стулья — все заходило в зале. Тут я разглядел, что полы, потолки — все это выстроено чересчур на живую нитку. Я сквозь щели досок на полу видел, что делается во дворе. Каждое слово, сказанное снизу, слышно в комнате и обратно. Разглядел я еще, что в рамах нет ни одного стекла, а вместо них что-то другое. «Слюда», — сказал один из нас. «Нет, это жесть», — решил другой. «Посмотрите, какая крепкая». Слуги вбежали, как лошади, с таким же шумом, с каким ушли, и принесли несколько бутылок лимонаду.
3: Мы жадно напали на лимонад и потом уже спросили, где хозяин и можно ли его видеть.
2: Опять они с оглушительным топотом шарахнулись вон. Явился хозяин месье Демьен. Лет 35, приятной наружности, с добрым лицом, в белой куртке и соломенной шляпе, вежливый, но не суетливый, держит себя очень просто, но с достоинством, не болтун и не хвастун, что редко встретишь во французе. Он объявил, что за 1,5 пиастра в сутки дает комнату со столом, то есть завтраком, обедом, ужином, что он содержит также и экипажи, что коляски и пара лошадей стоят в день 2,5 пиастра, а за полдня 1,25 пиастра, что завтракают у него в 10 часов, обедают в 4, а чай пьют и ужинают в 8. Впрочем, у меня, когда хотите, тогда и дадут есть. «Comme chez tout le mauvais gargotier», как у всех плохих хозяев харчевин, прибавил он. «Excellent, месье Демьен, превосходно», сказал барон Криднер в умилении.
3: «Скажите, пожалуйста», начали мы расспрашивать хозяина, «как бы посмотреть город?»
2: «Можно», отвечал он.
3: «Вы что хотите увидеть?»
2: «Прежде всего, испанский город, достопримечательности».
3: «Можно».
2: «Церкви, например?»
3: «Можно».
2: «Так велите же дать лошадей, мы бы поехали».
3: «Церкви видеть нельзя, они заперты», — сказал Демьен.
2: «Когда же служат в них?»
3: «До 8 часов утра, позже жарко».
2: «Ну, фабрику сигар можно видеть?»
3: «Нет».
2: «Надо до 11 часов утра.
3: К полудню все расходятся отдыхать, жарко».
2: «Да, у вас есть позволение от губернатора?»
3: «Позволение?» — спросили мы.
2: «Да».
3: «Нет».
2: «Впрочем, если у вас есть кто-нибудь знакомый в городе, то вас проведут по знакомству с директором».
3: Мы призадумались перед этими неожиданными помехами.
2: Еще нам хотелось бы съездить внутрь острова, посмотреть, например, грот Святого Матео, лагуны.
3: «Можно ли у вас достать лошадей?» — спрашивали мы далее.
2: «Можно, сколько хотите, только здешнее начальство неохотно пускает иностранцев внутрь. Впрочем, для вас, может быть, губернатор разрешит. Вы редкие гости».
3: «Чем же это лучше Японии?» — с досадой сказал я.
2: «Нечего делать. Велите мне заложить коляску», — прибавил я. «Я проедусь по городу, кстати, куплю сигар».
3: «Коляски дать теперь нельзя».
2: «Вы шутите, господин Демьен».
3: «Немало. Здесь ездят с раннего утра до полудня, потом с 5 часов до 10 и 11 вечера. Иначе заморишь лошадей».
2: «Где же магазин с сигарами? Покажите, мы пешком пойдем».
3: «Есть один магазин, казенный».
2: «Да там не всегда бывают сигары. Надо на фабрике».
3: «Это из рук вон.
2: Ведь на фабрику попасть нельзя».
3: «Трудно».
2: «Где же берут сигары?
3: Мы на улице видели. Все курят.
2: В частных лавках есть, да дрянные».
3: «Нет ли у вас?»
2: «Нет, я не держу, потому что здесь всякий сам запасает себе».
3: Мы пожали плечами, а Демьен улыбался. Он наслаждался нашим положением.
2: «Что же нам делать теперь? Научите.
3: А вот отдохните здесь. Теперь 3 часа. В 4 подадут обед. Обедайте, если хотите. А после я тотчас велю закладывать экипажи пораньше для вас. И вы поедете кататься. Сигар я пошлю купить сейчас же».
2: «Мы обедали», — отвечали мы.
3: «Завтракали поспешно», — добавил барон.
2: «Почему же не отобедать?
3: Надо же изучать нравы, обычаи».
2: «А что это у вас вставлено в рамы вместо стекол?» — спросил я хозяина.
3: «Перламутровые раковины».
2: «Зачем же?»
3: Они мало света пропускают в комнаты и не принимают в себя жар. Да стекол здесь не напасешься от одних землетрясений», — прибавил он. Мы сели у окна на самом сквозном ветру и смотрели на огороженный забором плац с аллеей больших тенистых деревьев, назначенный, по-видимому, для учения солдат. Дальше виднелись крыши домов с редкой, выглядывавшей из-за них зеленью. С другой стороны, с балкона, вид был лучше. Балкон выходил на пассик, с движущейся по ней живой панорамой судов, странных лодок, индийцев. Из-за крепостной стены глядели купола и кресты церквей. В трактир приходили и уходили разные лица, все в белых куртках, индийцы в грязных рубашках, китайцы без того и без другого. Мимо везли на буйволах разные клади. Видно, буйволы насчет езды по жаре не входили в одну категорию с лошадьми.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
3: В трактире к обеду стало поживее. Из номеров показались сонные лица жильцов, какой-то очень благообразный высокий седой старик в светло-зеленом сюртуке, ирландец, как нам сказали, полковник испанской службы, француз, бледный до нельзя, с черными волосами до нельзя, в белой куртке и панталонах, как будто завернутый в хлопчатую бумагу, с нежным фальцетом, без грудных нот. Потом, несмотря на жар, пришло с улицы несколько английских шкиперов. Что за широкоплечисть, что за приземистость? Ноги, вогнутые внутрь или дугой наружу, они вчетвером, как толпа буйволов, прошли по галерее мерно, основательно, так что пол заходил ходуном. Посмотришь ли на индивидуума этой породы спереди, только и увидишь синюю толстую суконную куртку, такие же панталоны, шляпу, и под ней вместо лица круг красного мяса с каймой рыжих жестких волос да огромные жесткие, почти не разжимающиеся кулаки. Горе, кому этакой кулак окажет знак вражды или дружбы. Взглянешь сзади — то же самое. Только шляпа вплоть приходится по плечам. Он неизменим везде и всегда. Ни белых курток, ни соломенных шляп, никаких этих нежностей не знает. Явилось еще несколько лиц, всего человек 20. Слуги проявляли необыкновенную деятельность. Они продолжали бросаться вон и возвращаться бегом, каждый с каким-нибудь блюдом, и скоро заставили весь стол. Так что скатерти стало не видно. Чего не было за столом? Мясо решительно все и во всех видах. Живность тоже. Зелени целый огород. Между прочим, кукуруза с маслом. Но фруктов мало, не сезонным. Стол — смесь английского с французским. Зелень, например, вся приготовлена по-французски, а мясо и рыба поданы по-английски, неразрезанными. К ним особо опять французские рагу. Тут же и сои, пикули. Хотя все кушанья разом поставлены на стол, но собеседники друг друга не беспокоили просьбой отрезать того, другого, как принято у англичан. «Зачем так много всего этого?» — скажешь невольно, глядя на эти 20-30 блюд. «Не лучше ли 2-3 блюда, как у нас?» Впрочем, я не знаю, что лучше. Попробовать ли понемногу от 20 блюд или наесться 2, так, что человек после обеда часа 2 томится сомнением, будет ли он жив к вечеру, как это делают иные. Слуги за обедом суются, как угорелые, сталкивают друг друга с ног, беснуются и вдруг становятся неподвижно и глядят на вас, прося глазами приказать что-нибудь еще. После обеда стало посвежее, все разъехались. Мне подали прекрасную небольшую коляску, запряженную парой мелких, но прихорошеньких, круглых и резвых лошадей. «Велите кучеру ехать сначала в Манилу», — сказал я хозяину. «Потом в окрестности, только подальше и позанимательнее». «А на Кальсаду хотите ехать?» — спросил он. «Что это такое Кальсаду?» «Это гулянье. Около крепости и по взморью. Туда по вечерам собираются все кататься». «Уже позднее», — сказал я. Он долго что-то говорил кучеру, и тот погнал лошадей еще по горячим улицам, по которым мы утром тащились пешком до отеля. Я прилежно глядел кругом, чтобы скорее освоиться в городе. Мы промчались по предместью, теперь уже наполненному толпами народа, большей частью тагилами и китайцами. отчасти также метисами. Весь этот люд шел на работу или с работы. Другие, казалось, просто обрадовались наступившей прохладе и вышли из домов гулять, ходили по лавкам, стояли толпами и разговаривали. Тагалы нехороши собой. Лица большей частью плоские, овальные, нос довольно широкий, глаза небольшие, цвет кожи нечисто смуглый. Они стригутся по-европейски, одеваются в бумажные панталоны, сверху выпущена бумажная же рубашка. У франтов кисейная с вышитую на европейский фасон манишкой. В шляпах большое разнообразие. Много соломенных, но еще больше европейских, шелковых, особенно серых. Метисы ходят в таком же, или уже совершенно в европейском платье. Женщины, то есть тагалки, гораздо лучше мужчин. Лица у них правильнее, глаза смотрят живее, в чертах больше смышленности, лукавства, игры, как оно и должно быть. Они большие кокетки. Это видно сейчас по взглядам, которыми они отвечают на взгляды любопытных. И по подавляемым улыбкам. Как хорош смуглый цвет при живых, страстных глазах и густой черной косе, которая плотным узлом громоздится на маленькой голове на показ всем, без всякого убора. Вас поразила бы еще стройность этих женщин. Они невысоки ростом, но сложены прекрасно, тем прекрасней, что никто, кроме природы, не трудился над этим станом. Нет ни пояса, ни тесемки около поясницы, ничего, что намекало бы на шнуровку и корсет. Весь костюм состоит из бумажной, плотно обвитой около тела юбки, без рубашки. Юбка прикрыта еще большим платком, это нижняя часть одежды. Верхняя состоит из одного только спенсера, большей частью кисейного, без всякой подкладки, ничем не соединяющегося с юбкою. От этого при скорой походке, от грациозных движений тагалки часто бросаются в глаза полоса смуглого тела, внезапно открывающаяся между спенсером и юбкою. У многих, особенно у старух, на шее на медной цепочке сверх платья висят медные же или серебряные кресты или медальоны с изображениями святых. Нечего прибавлять, что все здешние индийцы – католики. В дальних местах внутри острова есть еще малочисленные племена, или лучше сказать, толпы необращенных дикарей. Их называют негритами, негритос. Испанское правительство иногда посылает за ними небольшие отряды солдат, как на охоту за зверями. Между этими стройными женскими фигурами толкались, кроме тагалов, китайцы в своих кофтах с длинной, путавшейся в ногах косою, или пробирались монахи. И мужчины, и женщины почти все курили сигары. Мы выезжали из предместья и по длинному, но довольно узкому мосту через Пасиг, потом мимо казарм въехали в крепость, окруженную широким, наполненным водой и рвом, и серой массивной стеной из дикого камня. Проехали еще через ворота за внутреннюю, выбеленную кирпичную стену и очутились в длинной, узкой, мрачной улице испанского города. Дома шли сплошной массой в два этажа, с непрерывной каймой висячих балконов, похожих на шкапы, с плотно затворенными дверцами. Нижние этажи первой улицы заняты китайскими лавками, все почти с европейскими товарами. Мы мчались из улицы в улицу, так что предметы рябили в глазах. То выскочим на какую-нибудь открытую площадку, и все обольется лучами света. Церковь, мостовая, сад перед церковью, с яркой и нежной зеленью на деревьях, и мы сами. То погрузимся опять во тьму кромешную длинного переулка. В глазах мелькнет вывеска лавки, отворенные жалюзи и заспанное лицо старого испанца. Там арфа у окна, там детская головка, солдат на часах. Сказал бы кучер: «Стой, тише». Да как ему скажешь? Выйдет такая же история, пожалуй, как давеча с Фондой. Мы доскакали до большой площади со сквером посредине и бронзовым монументом. «Стоп! Хальт!» — говорил я. Кучер все мчал дальше. Я потерял терпение и тростью тронул его в спину. Он быстро обернулся ко мне и смотрел на меня вопросительно, а лошади все ехали. На силу я знаками объяснил ему, что хочу выйти. Я пошел по площади кругом. Она образует параллелограмм. С одной стороны дворец генерал-губернатора, большое двухэтажное каменное здание новейшей постройки. Внизу в окнах вместо рам большие железные решетки. Здесь все дома в два этажа. В нижних этажах помещаются лавки и кладовые, но не жилые покои по причине землетрясений. Здания строятся по двум способам. Или чрезвычайно массивно, как строятся монастыри, казармы, казенные дома, так что надо необыкновенные землетрясения, чтобы поколебать громадные стены этих зданий. Или же сколачиваются на живую нитку, вроде балаганов.

0: Напротив дворца – ратуша с башенкой наверху. С третьей стороны – собор. На четвертой – ряд больших, выстроенных в линию частных домов. Площадь вся так и горела жаром. Нужды нет, что был уже в исходе пятый час. Дома стоят точно необитаемые, с закрытыми жалюзи. Церковь серыми, обросшими мохом, стенами покоится мертво и немо. Нигде ни звука, ни движения, птичка даже не пролетит. И солдат у ворот дворца точно прирос к земле, как эта статуя Карла IV. Около монумента на сквере только что посажены, не сегодня, так вчера, кустики с голыми прутьями, будущие деревья. Они смотрели так жалко и сухо, как будто отчаивались вырасти под этим солнцем. Я хотел обойти кругом сквера, но подвиг был не по силам. Сделав шагов 30, я сел в коляску, и кучер опять беспощадно погнал лошадей. Опять замелькали предметы, но город уже понемногу оживал. Кое-где отодвигались жалюзи, появлялись люди. На одном балконе, опершись локтем о решетку, сидела молодая женщина с матовым лицом. С черными глазами она смотрела бойко. Видно, что не спала совсем. Вот вечером тут, пожалуй, явится какой-нибудь с отвагой и шпагой, а может быть, и с шелковыми петлями. Я стал вглядываться попристальнее в нее, и она скрылась. Кое-где отворяли решетчатые железные ворота в домах, слышался стук колес. Там, на балконе, собралось целое семейство наслаждаться чуть-чуть повеявшей прохладой.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Теща-адвокат». Читает Иван Литвинов.
1: Это произошло в одно прекрасное утро, ровно через месяц после свадьбы Мишеля Пузырева с Лизой Мамуниной. Когда Мишель выпил свой утренний кофе и стал искать глазами шляпу, чтобы ретироваться на службу, к нему в кабинет вошла теща.
2: «Я задержу вас, Мишель, минут на пять», — сказала она.
1: «Не хмурьтесь, мой друг.
2: Я знаю, что зятья не любят говорить с тещами,
1: но мы, кажется, сошлись с вами, Мишель. Мы не зять и не теща, а умные люди. У нас много общего, ведь да?» Теща и зять уселись на диване. «Чем могу быть полезен, Мутерхен?»
2: «Вы умный человек, Мишель, очень умный. Я тоже не глупа. Мы поймем друг друга, надеюсь. Я давно уже собираюсь поговорить с вами, мон пти.
1: Скажите мне откровенно, ради всего святого, что вы хотите сделать с моей дочерью?» Зять сделал большие глаза.
2: «Я, знаете ли, согласна, пусть. Почему же? Наука — вещь хорошая, без литературы нельзя. Поэзия, ведь я понимаю, приятно, если женщина образована. Я сама воспитывалась, понимаю. Но для чего, мон анж, крайности?»
1: «То есть, я не совсем вас понимаю».
2: «Я не понимаю ваших отношений к моей Лизе. Вы женились на ней, но разве она вам жена? Подруга? Она ваша жертва. Науки, книги там, теории разные. Все это очень хорошие вещи, но, мой друг, вы не забывайте, что она моя дочь. Я не позволю. Она моя плоть и кровь. Вы убиваете ее. Не прошло и месяца со дня вашей свадьбы, а она уже похожа у вас на щепку. Целый день сидит она у вас за книгой, читает эти глупые журналы, бумаги какие-то переписывает. Разве это женское дело? Вы ее

0: не вывозите, не даете ей жить. Она у вас не видит общества, не танцует. Невероятно даже. Ни разу за все время не была на балу. Ни разу.
1: Ни разу не была на балу, потому что сама не хотела. Потолкуйте-ка с ней самой. Вы узнаете, какого она мнения о ваших балах и танцах? Нет, Машер. Ей противно ваше безделье. Если она сидит по целым дням за книгой или за работой, то верьте, в этом никто не насилует ее убеждений. За это-то я ее и люблю. А за сим честь имею кланяться и прошу впредь в наши отношения не вмешиваться. Лиза сама скажет, если ей понадобится что-нибудь сказать.
0: Вы думаете? Неужели вы не видите, как она кратка и нема? Любовь связала ей язык. Не будь меня, вы бы на нее хомут надели, милостивый государь. Да-с, вы тиран, деспот. Извольте сегодня же изменить ваше поведение.
1: И слушать не хочу.
0: Не хотите? И не нужно. Невелика честь. Я и говорить бы с вами не стала, если бы не Лиза. Мне ее жаль. Она умолила меня поговорить с вами.
1: Ну уж это вы лжете.
0: Это уж ложь, сознайтесь. Ложь! Так погляди же, грубая душа!
1: Теща вскочила и рванула за дверную ручку. Дверь распахнулась, и Мишель увидел свою Лизу. Она стояла на пороге, ломала себе руки и всхлипывала. Ее хорошенькая мордочка была вся в слезах. Мишель подскочил к ней.
0: «Ты слышала? Так скажи же ей, пусть поймет свою дочь!»
2: «Мама, мама говорит правду», — заголосила Лиза. «Я не выношу этой жизни. Я страдаю».
0: «Вот как? Странно. Но почему же ты сама со мной не поговоришь об этом?»
2: «Ты рассердишься».
0: «Но ведь ты же сама постоянно трактовала против безделья. Ты говорила, что любишь меня только за мои убеждения, что тебе противна жизнь твоей среды. Я и полюбил тебя за это. До свадьбы ты презирала, ненавидела эту суетную жизнь. Чем же объяснить такую перемену?»
2: «Тогда я боялась, что ты на мне не женишься. Милый Мишель, пойдем сегодня на Журфикс к Марье Петровне». И Лиза упала на грудь Мишель.
0: «Ну вот, видите, теперь убедились!» — сказала теща и торжествующе вышла из кабинета.
1: «Ах ты, дурак!» — простонал Мишель.
2: «Кто дурак?» — спросила Лиза.
1: «Тот, кто ошибся».
3: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Теща-адвокат». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева провела встречу с участниками специальной военной операции, которые получили тяжелые ранения. И после лечения изъявили желание продолжить военную службу. Обсуждались вопросы социальной поддержки, обеспечения жильем, реализации льгот военных и членов их семей.
2: Было принято решение. У нас выезжают целые большие рабочие группы в госпиталя, где проходят лечение наши ребята, для того, чтобы как раз их уже там информировать и собирать вопросы, чтобы они были решены уже, пока человек находится в госпитале.
1: В завершении приема Анна Цивилева поблагодарила органы военного управления за слаженную работу. Она отметила, что все выплаты военнослужащим осуществляются своевременно, а медицинская помощь оказывается оперативно и качественно. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссі назвал атаку украинского дрона на остановку в Энергодаре самым серьезным инцидентом за все время существования Запорожской АЭС. Ранее Киев нанес удар по автобусной остановке, которую регулярно используют сотрудники станции. По последним данным губернатора Балицкого, число пострадавших выросло до 17 человек. Один погиб, трое находятся в состоянии средней тяжести. Российская сторона уже заявила, что этот удар грубо нарушает все нормы международного гуманитарного права и требует срочного расследования. Суд арестовал на 2 месяца 16-летнюю девушку, напавшую с ножом на 2 сестер в Уфе. Об этом сообщает ТАСС. Следствие и прокуратура просили отправить ее под стражу, а адвокаты и самообвиняемая настаивали на домашнем аресте. На заседании также присутствовал психолог, но она не высказала своего мнения по поводу меры пресечения, предоставив решение суду. 17 августа в полицию Уфы поступило сообщение о ножевом ранении 2 несовершеннолетних девочек. По версии следствия, конфликт произошел в квартире на улице Высотной по причине личных разногласий. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сборная России триумфально выступила на Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине. Как сообщили в Роскосмосе, российские школьники забрали все главные индивидуальные награды турнира. Честь страны защищали старшеклассники из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ейска и Владимира. В госкорпорации отметили, что российская команда показала лучшие результаты в номинациях, связанных с проектированием малых спутников и автоматических межпланетных станций. Теперь российским школьникам предстоит представить свои разработки на Международном космическом конгрессе, который пройдет осенью этого года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
4: Глава 13. Командующий войсками Киевского военного округа. 1904-1908. Военный мир, в центре которого довелось быть мне, вплоть до описанных событий апреля 1905 года, жил настолько замкнуто, что вне этого круга мало кто знал, какое особенно тяжкое время в 1904 году переживал Киевский военный округ. Как командующему войсками пограничного округа, которому при международных осложнениях на западной границе для защиты страны пришлось бы стать в первые ряды государственной обороны, мне тяжело было сознавать, что все, созданное Драгомировым при моем участии, в несколько месяцев растаяло, как снег на солнце. Японскую кампанию Куропаткин вел наподобие колониальной войны, а не похода на пограничном сухопутном фронте. Народ не призывался для защиты своей родины. Предпринятый поход в Маньчжурию считали чисто военно-технической операцией, не такой важности, чтобы она требовала мобилизации всей русской армии. Шапками, мол, закидаем. Ограничились, собственно, мобилизацией сибирских корпусов и затем пополняли действующую армию командированием отдельных частей из внутренних корпусов России и добровольцами. Следствием этих полумер было то, что в руках у Куропаткина не оказалось крепкого и хорошо настроенного инструмента, а получился следующий дефект. Западная граница государства была обнажена в действительности, ибо полки без офицеров, унтер-офицеров и нижних чинов оказались какими-то теоретическими единицами, а не боевыми частями. Самое же скверное было то, что все штабы, начиная со штаба корпуса, потеряли голову и словно забыли самые элементарные предписания. Ведь могла же случиться такая вещь, что в октябре 1905 года какой-то офицер для особых поручений, состоявший якобы при мне, шпионил в течение долгого времени без того, чтобы мне о нем донести. В «Киевлянине» номер 193 от 15 и 28 июля 1906 года помещен изданный мной тогда приказ, показывающий, насколько преуспевал тогда уже развал армии. Начальнику дивизии, бывшему временно генерал-губернатором, старшим по гарнизонам и их помощникам я вынужден был сделать выговор. Приказ этот имел следующее содержание. Приказ командующего войсками Киевского военного округа. В начале октября 1905 года в городе Харькове в комендантское управление явился неизвестный офицер в адъютантской форме, назвавшийся адъютантом командующего войсками Киевского военного округа, поручиком Погосским, и представивший подложное предписание штаба Киевского военного округа о командировании его в город Харьков для надзора за гражданскими властями по подавлению беспорядков. Означенный офицер после этого оставался в Харькове около 10 дней, представлялся временному харьковскому генерал-губернатору, коменданту и начальнику гарнизона, жил в помещении полицейского управления, где временно было помещение управления коменданта, присутствовал при войсках во время происходивших в городе беспорядков и, наконец, в конце октября уехал, по его словам, в Кременчуг. В настоящее время выяснено, что означенное лицо не только не было командировано в Харьков, но даже представляется сомнительным его офицерское звание. Имеющиеся в штабе округа сведения о поведении мнимого адъютанта, командующего войсками, подтверждают его полную корректность в словах и поступках. Тем не менее, не могу не признать, что начальствующие лица отнеслись к совершенно неизвестному им офицеру со слишком большим доверием, не обратив даже внимания на то, что в списке адъютантов, командующего войсками, его фамилия не значилась, и что его исключительные полномочия легко могли быть проверены путем связи со штабом округа по телеграфу. Допускать же неизвестное лицо жить в комендантском управлении и наблюдать за действиями войск во время беспорядков было крайне неосторожно. А если бы человек, называвший себя Погосским, оказался человеком неблагонамеренным, было бы даже преступно. Ввиду изложенного, обращая на данный факт внимание всех начальников отдельных частей вверенного мне округа, ставлю это недостаточно внимательное отношение к служебным обязанностям на вид бывшему временному харьковскому генерал-губернатору, ныне начальнику 32-й пехотной дивизии, генерал-лейтенанту Синицкому, бывшему начальнику гарнизона города Харькова, ныне уволенному в отставку генералу от инфантерии МАУ и т.д. коменданта города Харькова, подполковнику Горбаневу. Мобилизация на Юго-Западном фронте свелась на нет, и страна была открыта любому вторжению, которое пожелали бы учинить Германия и Австро-Венгрия. Тогда-то именно и начал я интересоваться внешней политикой, тройственным союзом, о котором часто и дельно писал киевлянин. То время, полное забот, заставлявших меня непрерывно и глубоко вникать во все тонкости такой машины, как армия, было практикой для подготовки к разрешению задач, которые по воле государя в 1909 году неожиданно были заданы мне, когда я был назначен военным министром. Но лишь после окончания кампании и ликвидации известных последствий войны, обострявшихся к тому же политическим движением в 1904-1905 годах, я смог все приобретенное личным опытом представить к услугам царя и нашего государства. Разумная, гуманная дисциплина поддерживает порядок в войсковых частях, тогда как жестокость, грубость и бессердечие ведут к озлоблению и беспорядкам. В Курске командовал Козловским пехотным полком некто полковник Меликов, именно с приемами этого последнего фасона. Не только с нижними чинами, но и с офицерами обращение его было до того жестокое и грубое, что и без пропаганды возможен был бунт. На произведенном мною смотре полк заслужил похвалу. Офицеров я благодарил за прекрасные результаты их трудов, а с командиром полка отъехал на такое расстояние от строя, чтобы нас не могли слышать, и, не стесняясь, энергично высказал все, что мне о нем известно и чего я впредь не допущу. В то время, как уже к Пасхе 1905 года в частях войск вверенного мне округа дисциплина была восстановлена и полки находились в руках их командиров, в Киевской саперной бригаде вспыхнул прискорбный бунт, убедивший меня в том, что мы сидели на порохе. 18 ноября 1905 года, как обыкновенно, около 6-7 часов утра, я работал у себя в кабинете. Без всякого предупреждения дверь отворилась, и передо мной предстали два запыхавшихся молодых понтонных офицера, доложивших, что когда они пришли на занятия, понтонеры самовольно стали разбирать ружья и выходить из казарм. Поблагодарив их за усердие, я объяснил, что прежде всего им следовало доложить об этом своим непосредственным командирам, раз нижние чины вышли у них из повиновения. По телефону уже дал знать командиру 21-го армейского корпуса генералу Драке, приказав принять меры к водворению порядка в Печерске.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
4: Командиры саперных батальонов приняли меры, чтобы своими силами на Печерске ликвидировать эту вспышку, но пока готовились, к бунтующим стала приливать толпа из города. Начали переходить саперные солдаты, в том числе и хор музыки саперной бригады, в котором было много евреев. Бунтующая толпа лавиной двигалась по направлению к городу. По общепринятому революционному обычаю полагается выпустить на свободу всех заключенных, поджечь тюрьму и начать грабежи. Чтобы преградить путь в город, сохранившие порядок саперные части были поставлены развернутым строем, и когда толпа подошла бы, решено было открыть огонь залпами. Жертв было бы, конечно, немало, но бунт был бы прекращен. Против дул нескольких сотен винтовок вся толпа приостановилась, но, как затем оказалось, только чтобы использовать в своих интересах одно из правил устава. Из толпы потребовали национальный гимн. Когда хор музыки, сопровождавший бунтарей, заиграл «Боже, царя храни», то на другой стороне войсковой части скомандовали «На караул», как оно и полагается, когда исполняется гимн. Войска были загипнотизированы. Остроумно воспользовавшись этим, бунтари бросились вперед и смешались со строем. По тревоге подняты были пехотные части и Уральский казачий полк, чтобы предотвратить вторичный разгром Киева в обстановке еще более опасной. Толпа же бунтующих, увеличивавшаяся любопытными и праздными людьми, спустившись через южные выходы Печерска, двигалась к Бибиковскому бульвару. Не допустить их к тюрьме было чрезвычайно важно. Командиру Бендерского полка такая задача и дана была. Учебная команда этого полка залегла на бульваре против широкой Бибиковской улицы, идущей в гору, что способствовало хорошему обстрелу с позиции, занятой бендерцами. Предводимые двумя офицерами и революционерами, переодетыми саперами, бунтари открыли огонь и неудержимо двигались вперед. Поэтому пришлось открыть огонь и бендерской учебной команде. Первый же залп хорошего прямого выстрела, который дал такие результаты, что толпа моментально хлынула назад и в панике, давя друг друга, рассеялась. Один из офицеров был ранен, но арестовать его не удалось. Он быстро был увезен, и долгое время все розыски были безрезультатны. Через несколько месяцев лишь обратила на себя внимание одна сестра милосердия. По возникшему подозрению ее выследили, и при обыске в одной из пригородных дач был найден тяжело раненый в грудь офицер понтонного батальона. Затем он был помещен в военный госпиталь, где я его и видел. Производил он впечатление ребенка, лежащего на большой постели. На вопрос мой, сознает ли он, какое преступление совершил и раскаивается ли в этом, этот ребенок-офицер с блестящими глазами, преисполненный энтузиазма, ответил мне, что он убежденный революционер. После выздоровления его судили и приговорили к смерти. Я смягчил наказание, и он отправлен был в ссылку. По дороге поезд был остановлен, и офицера похитили. Но сил у него не хватило уйти далеко, и в ближайшей деревне он был вновь арестован. Что было с ним после того, я не имел возможности проследить. Что касается второго офицера-бунтаря, то ему удалось бежать за границу. В Киеве, как все ведомства, так и я, были озадачены бунтом. В особенности, разумеется, жандармы и охранные отделения. Пропаганда и подготовка велись осторожно, с большим искусством, поэтому никаких признаков готовившегося бунта не обнаруживалось. Правда, до этого еще я обратил внимание инспектора инженерного ведомства, великого князя Петра Николаевича, на то, что в корпусе саперных офицеров обнаруживается вредное направление, которое объясняется влиянием одного штаб-офицера военно-инженерной академии и училища на молодой и юный состав обучающихся. Но что это зашло уже так далеко, никто верить не хотел. Однако, как и всегда в чрезвычайно важных ситуациях, жандармы и охранка прозевали. Предпринятое и чрезвычайно заботливо введенное расследование в дальнейшем затронуло известные круги в Петербурге. Арестов произведено было много. Отдано было приказание, чтобы у нижних чинов, возвращавшихся с винтовками в казармы, проверялись стволы и арестовывали только тех, у кого оказывался в дуле пороховой нагар, как признак того, что этот солдат стрелял. Следствие велось энергично. Состоялся суд, и к смертной казни приговорено было 11 человек. Приведением приговора в исполнение, этим апофеозом саперной трагедии, завершился первый опыт вооруженного восстания. Чем ближе подходил конец маньчжурской кампании, и масса раненых и больных, равно как и дезертиров, возвращалась домой, тем труднее становилась задача поддержания надлежащей дисциплины в гарнизонах с ослабленным до нельзя командным составом. Благодаря системе пополнения рядов маньчжурской армии, возвращавшиеся к своим частям нижние чины играли роль своего рода инфекции. С побывавшими на войне солдатами и в особенности с вернувшимися со знаками отличия вообще справиться было труднее, нежели с нижними чинами мирного положения. Первые серьезные выступления в моем округе стали проявляться в течение 1906 года, когда частью деморализованные полевые войска начали пребывать оборванными, голодными и из-за неудач павшими духом и утомленными. Они являлись благоприятной почвой для революционной пропаганды, в разных местах возникшей и стремившейся непосредственно к неспровержению монархической власти. Армия заражалась политикой. Судить об этом отчасти можно было по 10-му армейскому корпусу в Харькове. Развал не во всех полках был одинаков. Прежде всего нарушен был порядок в Тамбовском пехотном полку. Поэтому я лично посетил именно этот полк. И как не тяжело мне было, привет полку по поводу его возвращения домой вышел не очень для него радостный. 24 марта 1906 года я отправился в Харьков. Объехав батальоны по фронту и в обычной форме пожелав им благополучного возвращения на родину, я перешел затем к острой Филиппике. Указал им на то, что радоваться возвращению домой имеют право только те, которые до последней минуты останутся вне подозрения в нарушении ими присяги, принесенной под сенью полкового знамени. С начальствующим персоналом мне пришлось говорить еще определеннее и строже, в силу того, как метко выражался Драгомиров, что в таких случаях рыба воняет прежде всего с головы.
3: Радио «Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
4: Глава 14. Клейгельс в роли генерал-губернатора. С уходом Драгомирова состоялось опять разделение ведомств – военного и гражданского. Я вступил в исполнение обязанностей командующего войсками, а через некоторое время генерал Клейгельс, петербургский градоначальник, назначен был киевским, подольским и волынским генерал-губернатором. Меня же не утверждали даже в должности, как позднее выяснилось потому, что это место предназначалось для генерала Куропаткина – по окончании войны с Японией. После благоприятного исхода этой кампании он объединил бы обе должности. Меня предполагали назначить в Варшаву, а Клейгельса лишь временно генерал-губернатором. В каковой должности он принес массу вреда. Но судьба решила иначе. Дом командующего войсками, в котором я поселился с новым назначением, выстроили по плану такой замечательной хозяйки, как Софья Абрамовна Драгомирова. Семья у Михаила Ивановича была большая, и для всех имелся на втором этаже свой угол. Для удобного сообщения существовала подъемная машина, необходимость которой вызывалась раной в колено, полученной Михаилом Ивановичем на шибке во время турецкой кампании. В нижнем этаже находились большая зала, гостиные, столовая, приемная, кабинет и гардеробная комната, ванна. Вся усадьба занимала 7 десятин, большей частью фруктового сада. В последнем было огромное дерево грецкого ореха, дававшее несколько пудов крупных плодов. Две кухни, зимняя и летняя, последняя в отдельном здании, прачечная, конюшня, сараи, парники, оранжерея и вся совокупность хозяйственных построек в липках среди зелени превращали дом командующего в настоящую загородную усадьбу. На окраине ее находился овраг, в котором было несколько ключей. Это дало мне мысль запрудить его. Возведена была прочная плотина, и получился глубокий пруд в целую десятину с двумя островками. Купальня, пристань для двух лодок, домик с двумя черными лебедями на пруде, в который пущено было много рыбы, павильон для трапез в саду и фонтан перед ним дополняли воображение о жизни вне города. Действительно, никакой дачи не требовалось, так как в обычные летом жаркие дни в Киеве в усадьбе дышалось хорошо. Рыбное население пруда так расплодилось, что завелись даже хищные желтые крысы, охотившиеся на карпов. Жили они в норках по берегу и свободно плавали, имея перепонки на лапках, как у плавающих птиц. Для меня получалась двойная охота. Из Монте-Кристо на крыс и на удочку на карпов, отдельные экземпляры которых доходили уже до 10 фунтов веса. Генерал Клейгельс жил недалеко от моей усадьбы, в генерал-губернаторском доме на Институтской улице. В нем была домашняя церковь и громадные залы для больших балов. Старинной постройки дом этот был значительно больше моего, но с садом небольших размеров, состоящим из многолетних лип. С Николаем Васильевичем Клейгельсом мы были однокашники по Николаевскому кавалерийскому училищу и сослуживцы по офицерской кавалерийской школе. Камнем на сердце было у меня сознание, что я мог считать себя виновником его блестящей карьеры. Не посоветую я ему принять предложенную Гурко должность варшавского полицмейстера, не был бы он никогда петербургским градоначальником, а затем генерал-губернатором в Киеве. Последнее назначение вызвало массу толков и волнений, ибо вообще было известно, что точка зрения Клейгельса по части обогащения была не безупречна. А его большой опытности в деле торговли лошадьми уже было упомянуто. При утверждении постройки Троицкого моста за фирмой Ботиньоль много миллионов пришлось на его долю. По-видимому, императрица Мария Федоровна ему особенно покровительствовала. Крупная, импозантная фигура Клейгельса не соответствовала его внутренним качествам мелкого, тщеславного человека. В силу нашего с ним продолжительного знакомства, свойства и характер его мне были хорошо известны, что часто давало возможность, когда я бывал в Киеве, избегать и предупреждать недоразумения. Мое знакомство с чинами канцелярии генерал-губернатора еще при Драгомирове облегчало эту задачу. На торжественных богослужениях он подходил первым к кресту, хотя на парадах войск я был первым лицом, а Клейгельс почетным у меня гостем. Однако во всех китайских церемониях вообще мы были корректны, и публику нашими раздорами в соблазн не вводили. Когда же я узнавал о каком-нибудь готовившемся со стороны генерал-губернатора фопа, то шел к нему по-товарищески, не стесняясь, объяснял Николаю Васильевичу, что из этого может получиться. С немалым генерал-губернаторским авторитетом он выслушивал меня, но в конце концов с большим апломбом соглашался, что я прав. В данном случае лишь в частности, так как с общей государственной точки зрения, так сказать, принципиально. Логика на его стороне. В апреле 1905 года Клейгельс был уволен с поста генерал-губернатора. Когда тайная полиция дала ему знать о том, что подготавливаются по определенной программе беспорядки, Клейгельс, не задумываясь, передал свои обширные права и ответственные обязанности генерал-губернаторской власти моему помощнику, временно командующему войсками. По закону, при возникновении волнений, гражданская власть принимает прежде всего свои полицейские меры для водворения порядка. И только в том случае, когда всеми предпринятыми мерами подавить эти беспорядки не удается, гражданская власть имеет право обратиться за содействием к начальникам войсковых частей. До какой степени это законоположение игнорировалось в данном случае, видно из того, что не только в день передачи Клейгельсом своих широких полномочий моему помощнику, но и в течение нескольких дней после того никаких беспорядков не было. Но этого мало. Генерал-губернатор свое решение передал полицмейстеру в такой редакции, что тот признал за благо снять все охранно-полицейские органы в городе. Поэтому в тот день, когда предстояло возникновение беспорядков и во всем городе царило необычное возбуждение, ни одного полицейского чина на улице не было видно. Лишь на следующий день были выставлены войсковые посты со знаками на груди, указывающими на их полицейские полномочия. Так как положение, в котором очутился мой помощник, генерал Карас, создалось совершенно незакономерно, то он телеграфировал в Петербург, прося указаний, как ему быть. На этот вопрос он получил ответ, что киевским генерал-губернатором назначен я. Без некоторого сопротивления Клейгельс, однако, Киева не покинул. Нашлись люди, чувствовавшие себя прекрасно под начальством Клейгельса. Эти господа решили устроить демонстрацию для сохранения его в должности генерал-губернатора. Отцы города должны были просить Клейгельса не покидать их в такое тревожное время и одновременно с этим от имени всего населения телеграфировать в Петербург с ходатайством об оставлении его у власти. Между тем, растерянность самой власти способствовала только возникновению беспорядков, и около Думы собиралась публика. Клейгельсу было доложено, что к нему явится депутация с просьбой не покидать Киев. Через некоторое время действительно показалась по направлению к генерал-губернаторскому дому толпа. Клейгельс появился на балконе, чтобы оттуда сказать речь к народу. Но так как полиция им самим была изъята, то некому было доложить ему, что эта депутация не имеет ничего общего с грандиозной овацией по адресу генерал-губернатора, а, скорее всего, цель шествия — разгром домов богатых евреев в Липках. Когда Клейгельс появился на балконе, послышались выстрелы и рев погромщиков. Клейгельс, конечно, покинул балкон и стал готовиться к отъезду. Благодаря мерам, принятым генералом Карасом, погромы были скоро прекращены, но город пострадал сильно. Когда несколько месяцев спустя я говорил со Столыпиным о слишком продолжительных гастролях Клейгельса, Петр Аркадьевич осенние события 1905 года в Киеве приписал, безусловно, ему, и, между прочим, высказался, что недостаточно только быть хорошим кавалеристом, чтобы оказаться способным деятелем на посту генерал-губернатора. Заметив мое смущенное лицо, Столыпин, улыбаясь, добавил: «Разумеется, я убежден, что до этого погрома дело бы не дошло, если бы тогда уже обе должности были объединены в ваших руках».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
2: Часть пятая. Генерал-губернатор. 1905-1908. Глава 15. Мои местные задачи в Киеве. Первые известия о беспорядках в Киеве застали меня во Франции, где я находился во время обычного моего увольнения в отпуск. Вскоре получена была от моего начальника штаба, генерала Маврина, шифрованная телеграмма. Она была так перепутана, что трудно было ее расшифровать. День спустя прибыла нешифрованная от председателя Совета министров Булыгина с уведомлением о моем назначении киевским генерал-губернатором. Через Париж-Вену я выехал сейчас же в Волочиск, пограничную станцию между Россией и Австро-Венгрией, где и получил я первые известия о событиях в Киеве. Никто не ожидал такого скорого моего приезда. На станции под Волочиск жандармы попрятались, и только под угрозою мне удалось получить локомотив и вагон. В штатском костюме я отправился в свою резиденцию. Мой въезд в Киев в роли генерал-губернатора происходил, соответственно, состоянию юго-западного края, вне обычных рамок. Решительно нигде не происходило торжественных встреч местными властями, не было поднесений хлеба и соли от народа населения. То, что на вокзале оказался выехавший за мной кучер, казалось каким-то чудом. Очевидно, ему пришлось ждать много часов. Чтобы сейчас же ознакомиться с размерами причиненных погромом убытков и опустошений, я в открытой коляске, медленной рысью, проехал по Бибиковскому бульвару и Крещатику. То, что я увидел, было ужасно. Разбитые окна магазинов, заколоченные двери и ворота, на мостовой остатки товаров, там и сям лужи крови. Я понял всю серьезность выпавшей на мою долю задачи и то личное одиночество, в котором находился. У Клейгельса, должность которого перешла ко мне, я застал непорядок, соответствовавший его образу и характеру управления. Беспрепятственно вошел я в обширный кабинет, в котором все вверх дном свидетельствовало о приготовлениях к быстрому отъезду. Клейгельс никаких объяснений дать мне не мог, встретил не особенно любезно, с явно задетым самолюбием, поэтому разговор с ним был короткий. И я ушел домой, где уже несколько месяцев у меня не было супруги и хозяйки, переоделся и сел на коня. Я обречен был на одиночество целиком. Оно было мне особенно чувствительно в этом холодном пустом доме. От первых моих шагов зависело, стану ли я хозяином положения или нет. Помочь мне никто не мог, дать совет очень немногие. В одиночестве, без единого спутника, спустился я вниз на подол. Мерами, принятыми генералом Карасом, остававшимся моим заместителем по должности командующего войсками, разнузданность прекратилась, но погромное настроение еще сохранилось. Подол, главное гнездо грабителей, еврейская часть Киева, представлял печальное зрелище. На улицах было много народа. Босяк, бывший солдат, узнал меня. «Смотрите, Сухомлинов!» — закричал охрипшим голосом пьяный человек. «Не боится? Ну что же, и я никого не боюсь!» «А жидов бить будем!» Направив коня в его сторону, я ему ответил: «Нет, не будешь». Толпа расступилась. Прижавшись к стене дома и сняв вдруг шапку, он заговорил другим тоном: «Виноват, ваше превосходительство. Действительно не буду, ежели начальство не дозволяет». «А ты где служил?» «В 24-й артиллерийской бригаде, ваше превосходительство». «Так не срами же своей бригады». «Постараюсь, ваше превосходительство». Я поехал дальше. Поведение этого человека было весьма показательно. Он жил, воображая, что погромы одобряются правительством, так как истинно русские люди, объединенные в союз русского народа и поставлявшие в первую очередь царских чиновников, натравливали одну часть населения на другую. Когда, например, высокочтимый Платон, ректор духовной академии, живший в братском монастыре на Подоле, с крестом в руках вышел на улицу и умолял буйствующую чернь прекратить разгром, эти люди поняли, что их так благословляют. Пьяные грабители устилали целыми кусками материи путь, по которому шел Высокопреосвященный. И погром продолжался. А враждебное правительству пресса распространяло во всей стране, будто бы Высокопреосвященный раздувал религиозный фанатизм масс. Я считал, что прежде всего моей обязанностью было восстановить нормальную жизнь города, снять с него тот гипноз, который явился следствием пережитых страхов и волнений. Я был уверен, что в водворении порядка и спокойствия в Киеве отразится успокоением и во всем крае. Так оно и оказалось на самом деле. На всех улицах расклеены были мои короткие заявления: «Вступил в управление краем и никаких беспорядков не допущу». Эти несколько слов своей категоричностью произвели сильное впечатление. После этого ультиматума всем стало ясно, что объявилась власть, уверенная в своей силе и без всяких многословий откровенно заявляющая, что не станет церемониться с тем, кто будет пытаться нарушить порядок. В результате один за другим стали открываться магазины, на улицах показались люди. Трамвай стал ходить исправно, начали функционировать водопровод и электрическое освещение. Чтобы дать национальному чувству серьезное, объединенное направление и вместе с тем восстановить течение нормальной общественной жизни, я вызвал к себе антрепренера оперного городского театра Брыкина и предложил ему открыть спектакли, поставив для начала в ближайшее воскресенье «Жизнь за царя». Он начал мне объяснять, что ставить эту оперу по политическим соображениям совершенно невозможно. Я ему посоветовал сделать так, как рекомендую, ибо мои основания серьезнее его панических опасений. Спектакль состоялся при полном сборе, театр был переполнен, публика требовала исполнения гимна неоднократно. Явившись ко мне в ложу, Брыкин сиял и 4 раза после того в течение зимы 1905-06 годов ставил ту же оперу и с таким же успехом. Жизнь стала налаживаться. Что миролюбиво настроенная публика отнеслась ко мне с доверием, одним из доказательств, среди многих других, было то, что в течение 1904 года число жителей в Киеве увеличилось всего на 2000 человек, тогда как в 1905 году это увеличение превысило 12 тысяч, и притом лишь приливом извне. Следующие за сим 3 года в Киеве были для меня тяжелыми учебными годами, преисполненными задач, о повседневности которых я до того не давал себе отчета. Для меня, воспитанного в духе солдатского призвания и подготовленного исключительно к вопросам, касающимся военного дела, несравненно большим и тяжелым бременем явились последствия японской войны, поскольку они касались армии, нежели дела политические и социальные. Каждая войсковая часть, возвращающаяся с войны, каждый человек, каждая вдова офицерская давали мне возможность видеть и убедиться, что русская армия поражена в своем основании. Волнения, погромы, грабеж в городах и деревнях, точно так же, как и покушение на высший и низший чиновный люд, который служил верно царю, в той степени их опасного развития, какого они достигли в последнее время. Все это было для меня непостижимо, вследствие того, что хозяйственные, социальные и политические взаимоотношения не были мною изучены в отдельности. Мне казалось, что следует более заняться крамолой, испытывающей свои силы в борьбе с царизмом, что ее необходимо побороть, чтобы сохранить самодержавие в его старом блестящем положении. Чем глубже я вникал в суть политического управления, тем сильнее чувствовалось мною недомогание нашей государственной и общественной жизни, и в связи с этим и сознание громадной опасности положения, в котором находился царь. Крупные ошибки и слабость нашей системы административной организации очень скоро стали мне выясняться. В течение моего 3-летнего управления краем в должности киевского губернатора перебывало 4 человека. Застал я на этом посту Павла Сергеевича Савича, стремившегося не выходить из колеи своего пути по службе в военном ведомстве. Драгомиров взял его из Харькова, где он был у меня начальником штаба 10-й кавалерийской дивизии. В сентябре 1906 года нашелся ему заместитель, а Савич назначен был начальником штаба Иркутского военного округа. Этот заместитель, генерал инженерных войск Веретенников, петербургский домовладелец и гласный городской думы, пробыл в должности не более 2 месяцев. Тот, кто посоветовал Столыпину посадить в Киев Веретенникова, совершил непростительную ошибку. Я хотел, чтобы киевский вице-губернатор Лихачев принял должность губернатора. Все, чего я в Киеве добился в отношении доверия к правительственной власти, честных забот ее о защите всех лояльных верноподданных царя без различия убеждений и вероисповедания, все это назначением Веретенникова было поставлено на карту.
1: Радиозвезда. Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
2: Погромное настроение стало вновь пробуждаться. Вскоре после приезда Веретенникова в Киев в сентябре 1906 года целый ряд его некорректностей привел киевлян в изумление. Он не только симпатизировал союзу русского народа, но и носил на груди знак этого союза. В своей вступительной речи он требовал от чиновников, чтобы они вступали в партии, признающие лишь самодержавие. Несомненно, тщетное и сильно запоздалое пожелание. С подола толпой приходили к нему бунтарские элементы, которым он раздавал деньги, выданные мной ему для помощи нуждающимся вдовам и сиротам. Однажды, когда полиция обнаружила запрещенное собрание, он посадил в тюрьму всех собравшихся участников его, не сообразив того, что для подобных массовых арестов не было надлежащих помещений. Ему пришлось весьма спешно всех их освободить и тем доподлинно подтвердить всю слабость такой власти. Результаты всего этого не заставили себя долго ждать. Полиция распустилась, потеряла охоту к своей службе, и всюду гидра революции стала выставлять свои головы. С этим господином я не поцеремонился. В личном докладе Столыпину я ходатайствовал об удалении его из-под моей власти. Его назначили костромским губернатором. Там ему свернули шею его же сотрудники, зная привычку его подписывать, не читая все, что ему представляют. Правитель канцелярии губернатора использовал это его свойство. В один прекрасный день Веретенников, не читая, подписал прошение о своей собственной отставке. Заместителем Веретенникова я избрал бывшего в то время председателем Киевской губернской земской управы графа Павла Николаевича Игнатьева. Так как склонить графа Игнатьева к принятию должности губернатора было довольно трудно, то Петр Аркадьевич Столыпин командировал в Киев генерала Курлова для временного исполнения этой должности. Павла Григорьевича Курлова я знал еще по Николаевскому кавалерийскому училищу, как моего ученика. Впоследствии из него выработался человек с твердым характером и вполне определенным направлением. Курлов с большим успехом принялся за восстановление дисциплины среди чинов полиции, несмотря на то, что в Киеве он пробыл всего 3 или 4 месяца. После этого состоялось его назначение в департамент полиции Министерства внутренних дел. Этого добросовестного и верного человека постигла трагическая известность вследствие убийства Столыпина, председателя Совета министров, одним из агентов тайной полиции. От него принял должность граф Игнатьев, который и оставался на посту киевского губернатора до тех пор, пока я был генерал-губернатором. Недостатки наших высших органов управления в провинции и мой собственный опыт с отдельными представителями власти заставили меня отнестись к вопросу о замещении должностей соответствующими лицами с исключительным вниманием и заботой. Ни одно из моих частых посещений Петербурга не обходилось без того, чтобы не возбудить вопросы об этой серьезной задаче в пределах вверенного мне края. В Столыпине я нашел полное сочувствие по вопросу о личном составе. Но, как и другие представители высшей власти, он был связан тем, что среди молодого поколения был большой недостаток соответствующих лиц для известных назначений. Государство жило со своим чиновничеством изо дня в день, а замещение высших должностей после вступления на престол Николая II стало принимать все более случайный характер. Правительство своевременно не позаботилось об установлении среди молодого поколения однообразных отправных точек зрения. В особенности политическое управление предоставлено было целиком случайности и господствовавшему в Министерстве внутренних дел настроению, в свою очередь находившемуся под влиянием крупных землевладельцев и почти идентичного с ними чиновного дворянства. Но именно в этих-то кругах произошел во время освобождения крестьян по случаю земского движения глубокий раскол. Многие пригодные к работе люди стали в виде либералов и земских деятелей в резкую оппозицию ко всему, что было связано с центральным аппаратом Министерства внутренних дел. Глубокое уныние охватывало те общественные круги, которые по существу должны были бы руководить общественной жизнью при виде всех государственных начинаний. Очень немногие в Петербурге в этом стечении обстоятельств усматривали кроющуюся опасность. В общем, цеплялись за установившиеся старые и частью устарелые формы, брали на должности людей не там, где их можно было найти, а исключительно тех, которые, казалось, удовлетворяли следующим условиям: преданность царю, безусловное повиновение и отсутствие какого-либо собственного политического убеждения. Это приводило к тому, что гвардейские офицеры по своему соответствию для назначения на должности по управлению оказывались в первых рядах. Этим объясняется и то явление, что гвардейская кавалерия очутилась в роли академии по поставке чинов управления – губернаторов, полицмейстеров и генерал-губернаторов. Задача для нее непосильная и вовсе ей не соответствующая. Так и я случайно попал на пост киевского генерал-губернатора, без всякой к тому подготовки, наподобие того, как граф Шувалов без специального образования мог занять должность начальника штаба Петербургского военного округа. Если бы Клейгельс не наделал глупостей, я бы едва ли стал генерал-губернатором. Должность генерал-губернатора юго-западного края, трех губерний – Киевской, Подольской и Волынской – в отношении личного состава представляла большие трудности, потому что в вопросе должностных назначений основной для этого элемент настоящих великороссов был очень незначителен. Малороссы – хорошие солдаты, но они едва ли могли дать основательных чинов управлений. Землевладение находилось преимущественно в руках поляков и немногих немцев и евреев. Городское же население составляли евреи в размере от 20 до 95%, в руках которых находились все торговые обороты не только края, но и вне его пределов. Смешение племен великороссов, малороссов, поляков, чехов, кавказцев, турок дополняло в городах пеструю картину населения. Среди этих тяжелых национально-культурных отношений оказался налицо такой паломнический город, как Киев, со своим Печерским монастырем в центре края. Это, несомненно, еще более затрудняло положение в отношении политического управления. Для сотен тысяч благочестивых и фанатически настроенных православных со всей России Киев был целью ежегодного паломничества. Из Архангельска, с Урала, Москвы, Терско-Казачьей области и с Байкальского моря паломничал народ. Этому фанатическому настроению поддалось и духовенство, загипнотизированное религиозным рвением многих сотен тысяч, и чувствовало себя достаточно сильным и судьбою предопределенным истреблять инославные исповедания, в особенности евреев, последователей Моисея. Быть может, это мощная национальная сила, которую я имел возможность наблюдать во время некоторых праздничных процессий, могла быть использована на благо русского государства, если бы в руководящих кругах Петербурга было налицо больше действительно преданных царю лиц и меньше разного рода лицемерных клик. Петербургские клики, вражда великих князей между собой, их ревнивые выходки против высших должностных лиц, междуведомственные трения, хозяйничание временщиков – все это вело к тому, что накануне государственной катастрофы в провинции не только не было никакой согласованности в деле управления страной, но отдельные ведомства явно шли друг против друга. В слепом эгоизме никто не обращал внимания на обилие тревожных сигналов, которые со времени московской катастрофы на Ходынке как ракеты взвивались в воздух. Так и некоторые мои наблюдения относительно настроения в инженерных войсках принимались с пожатием плеч и пускались по ветру. Я не хочу сказать, что тогда уже, в 1905 году, для меня все было ясно точно так же, как сейчас. Напротив, я определенно подчеркиваю, что о многих политических вещах и их взаимной связи, которые касались меня как генерал-губернатора, я не знал, имея лишь некоторые о них представления. Я был, конечно, дитя своего времени, продукт его воспитания. Когда в 1905 году я стал во главе политического управления юго-западным краем, я был исключительно чистокровным солдатом. Кавалерист, офицер генерального штаба, преподаватель тактики, начальник войсковых частей, военный писатель. Внутренней политикой я интересовался несравненно меньше внешней. Либеральное движение, с которым я мог бы ознакомиться при посредстве племянника моей первой жены, Набокова, было мне чуждо до такой степени, что во время его развития зимой 1904-5 годов оно меня совершенно не коснулось. Междуведомственная отчужденность, обострившаяся при Николае II, пожалуй, еще более прежнего только содействовала моей односторонности. Этот мой недостаток стал мне ясен, когда тяжкая работа поверхностного успокоения в моем округе, казалось, завершилась успехом, и бившая ключом жизнь богатого края с населением свыше 15 миллионов жителей подошла ко мне вплотную.
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Роберт Шекли, фрагмент из романа «Цивилизация статуса», читает Петр Каледин.
1: Стражники вывели Баррента из зала призового комитета и увлекли в подземную темницу под ареной, где его заперли в камеру и посоветовали спокойно ждать. Игры уже начались, и скоро наступит его черед. В трехместную камеру было втиснуто 10 человек. Большинство сидели или лежали в молчаливой апатии, уже смирившись со своей участью. Но один явно не пал духом. Он протолкался к Барренту. «Джо?» Ему улыбался маленький кредитный вор. «Не самое приятное место для встречи, Уилл».
2: «Что с тобой произошло?»
1: «Политика», — ответил Джо. «Каверзное занятие на Омеге, особенно во время игр. Я думал, что в безопасности, но...» Он пожал плечами. «Меня избрали утром».
2: «Есть какой-нибудь шанс отсюда выбраться?»
1: «Я рассказал о тебе твоей знакомой», — произнес Джо. «Может быть, ее друзья смогут что-нибудь сделать. А я рассчитываю на помилование».
2: «Это возможно?»
1: «Все возможно. Однако лучше не надеяться».
2: «На что похожи игры?» — спросил Баррент.
1: «Игры есть игры», — ответил Джо. «Поединки, схватки с омегианскими животными, растениями, дуэли на иглу-лучевиках и тепловиках. Говорят, это копия стародавних английских турниров».
2: «Если кто-нибудь выживет», — произнес Баррент, — «он вне закона».
1: «Верно».
2: «А что значит быть вне закона?»
1: «Понятия не имею», — сознался Джо. «Похоже, что этого никто не знает. Я сумел выяснить лишь, что выжившего забирает Великий Черный. Очевидно, это неприятно».
2: «Могу себе представить.

0: Вывели их и построили в ряд перед железной дверью, отделявшей темницу с камерами от арены. Начальник караула собрался было открыть дверь, но тут в боковом коридоре показался запыхавшийся, хорошо одетый толстяк, размахивающий бумагами.
1: «Что это?» — спросил командир.
0: «Удостоверение личности», — произнес толстяк, вручая бумагу и вытаскивая из кармана еще целую кипу листов. «А вот орден на прекращение, перечень полномочий, закладная на недвижимость и справка о доходах». Начальник стражи стянул шлем и ошарашенно почесал узкий лоб.
1: «Что это все значит?»
0: «Он свободен», — объявил толстяк, указывая на Джо.
1: Командир взял бумаги, удивленно их пролистал и вернул толстяку. «Ну хорошо, забирайте». Раньше такого не бывало. Ничто не препятствовало установленному течению игр.
0: Победно улыбаясь, Джо пробился сквозь стену охраны к адвокату и спросил его: «У вас есть какие-нибудь бумаги на Уилла Баррента?»
2: «Нет», — сказал адвокат, — «его дело не у меня. Боюсь, что с ним не управится до конца игр».
1: «Но я тогда уже, наверное, буду мертв», — заметил Баррент. «Могу вас заверить, что это ни в коей мере не отразится на рассмотрении вашего дела», — с гордостью заявил адвокат. «Живой или мертвый, вы сохраните все свои права».
3: «Пора идти», — сказал командир.
0: «Удачи», — пожелал Джо, и цепочка узников втянулась через железную дверь на ярко освещенную арену. Баррент прошел через поединки, в которых погибло четверть заключенных. После того их, вооруженных мечами, выставили против смертоносной омегианской фауны. Среди тварей, с которыми им предстояло сражаться, были генталит и гентацет, чудовища с тяжелой броней и огромными челюстями, обитавшие в пустынях к югу от Тетрахида. Когда их, наконец, убили, 15 человек были мертвы. Затем Барренту достался Саунус, черный летающий ящер с западных гор. Сперва уродливое ядовитое создание теснило его. Но потом он нашел решение. Прекратил попытки пробить кожаный панцирь Саунуса и сосредоточил все усилия на том, чтобы отрубить хвост. Когда ему это удалось, рептилия потеряла равновесие, врезалась в высокую стенку, отделявшую зрителей, и сравнительно легко позволила нанести завершающий удар в единственный громадный глаз. Толпа приветствовала победу Баррента восторженными криками. Он прошел в запасную будку и стал смотреть, как другие сражаются с трихоматредами, невероятно проворными существами размером не больше крысы с повадками взбесившейся росомахи. Прежде чем их одолели, погибло 5 команд невольников. Затем, после короткой интерлюдии поединков, арену вновь расчистили. Теперь на нее вползли амфибии с роговым покрытием. Броня толщиной в несколько дюймов делала их практически неуязвимыми, несмотря на медлительные движения. Узкие плети хвостов, служивших им одновременно антеннами, грозили гибелью каждому, кто осмелится приблизиться. Барренту пришлось сражаться с одной из амфибий после того, как она прикончила 4 его предшественников. Баррент наблюдал за предыдущими схватками и заметил место, куда не мог дотянуться острый хвост чудовища. Баррент выждал момент и запрыгнул на широкую спину амфибии, а когда в роговой броне разверзлась гигантская пасть, он вонзил туда свой меч. Чудовище с незамедлительной готовностью испустило дух. Толпа, выражая одобрение, закидала арену подушками. Победитель одиноко стоял на залитом кровью песке. Прочие участники игр были мертвы или изувечены. Баррен ждал, какого нового врага выберет комитет игр. В песок упало семечко, затем еще одно. Через секунду на арене уже росло короткое толстое дерево, выпускающее все больше веток и корней, затягивающее любую плоть, живую и мертвую, в 5 отверстий ртов, расположенных по окружности ствола. Это был корион, очень редкое и труднотранспортируемое растение. Говорили, что оно горит как порох, но у Баррента не было огня. Держа меч обеими руками, Баррент бешено рубил ветки, однако на их месте тут же вырастали другие. Казалось, уничтожить дерево невозможно. Единственная надежда — медленное движение растения. Во всяком случае, они не могли сравниться с человеческой реакцией. Баррент вырвался из обвивших его ветвей и бросился к другому мечу, лежавшему в футах 20 и полузасыпанному песком. Он схватил его и услышал предупреждающие крики толпы. К ноге подтянулась ветка. Баррент обрубил ее, но в это время другая обвилась вокруг туловища. Он поднял руки над головой и ударил одним мечом по другому, стараясь выбить искру.

0: Меч в правой руке сломался. Барон подобрал половинки и продолжал попытки, но ветви все ближе подтаскивали его к ротовым отверстиям. Наконец, от звенящей стали отлетел сноп искр. Одна из них коснулась побега, который вспыхнул с невообразимой скоростью. Пламя побежало по ветвям к стволу, и пятеро ртов издали стонущий звук. Барент неминуемо возгорел, почти вся арена была заполнена ветками. Но пожар угрожал деревянным стенам, и огонь загасили, спасая зрителей и Барента. Едва держась на ногах, Барент стоял в центре арены, ожидая очередного врага. Однако время шло, а ничего не происходило. Прозвучал сигнал из ложи председателя судейской коллегии, и толпа взорвалась криками. Игры кончились, Барент выжил. Но народ не расходился. Зрители желали знать, что будет с человеком, оказавшимся вне закона. Толпа ахнула. Быстро обернувшись, Барент увидел возникшее в воздухе яркое световое пятно. Оно разбухало, выбрасывая потоки лучей и втягивая их обратно. Росло на глазах и ослепляло своим блеском. Баренту вспомнились слова дяди Ингмара. «Иногда Великий Черный удостаивает нас появлением в ужасной красоте своего огненного тела. Да, племянник, мне посчастливилось видеть его. 2 года назад он появился на играх, и за год до того...» Пятно превратилось в оранжевый шар около 20 футов в диаметре, висевший в воздухе, едва касаясь земли. Шар продолжал расти и одновременно сужался в центре. Верхняя половина его стала черной, теперь образовалось 2 шара, один ослепительно яркий, другой абсолютно черный, соединяющиеся тонкой талией. Верхний стал вытягиваться и принял форму увенчанной рогами головы Великого Черного. Барент побежал, но гигантская черноголовая фигура догнала его и поглотила. Он очутился в центре невообразимо сверкающего вихря с непроглядной тьмой вверху. Голова закружилась, он хотел крикнуть и потерял сознание.
1: Мы читали фрагмент из романа Роберта Шекли «Цивилизация статуса».
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Мьянмы. По словам главы российского государства, отношения двух стран в последние годы стали особо доверительными.
2: Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты.
1: Владимир Путин также выразил соболезнования президенту Мьянмы в связи с жертвами от наводнения в республике. Вице-премьер Александр Новак провел совещание, посвященное ситуации на внутреннем рынке автомобильного топлива. По его итогам, профильным ведомствам и нефтяным компаниям поручено усилить мониторинг за бесперебойными поставками нефтепродуктов в регионы. Федеральная антимонопольная служба уже занимается подготовкой соглашений с независимыми автозаправочными станциями. Это позволит зафиксировать цены и не допустить необоснованного роста. Отдельное внимание Новак поручил уделить стоимости горючего для аграриев, а также держать на ежедневном контроле розничные цены на всех АЗС в стране. Антропологическое исследование подтвердило подлинность найденных мощей Дмитрия Донского. При проведении противоаварийных работ в Архангельском соборе Кремля выявили повреждения в крышке саркофага, что позволило исследователям получить доступ к реликвии. Подробнее радио «Звезда» рассказал историк-публицист Яков Евглевский.
3: Может быть, что там были какие-то изъяны в этом саркофаге, и вот это обратило на себя внимание. Архангельский собор – это же захоронение великокняжеских и царских особ. Возможно, предполагали, что они там есть, но если всех хоронили там, то почему Дмитрия Донского и теперь его мощи, как символ вот русского возрождения, русского подъема духовного, они должны храниться и быть доступны всем верующим.
1: Сообщается, что частицы мощей Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут переданы в храмы Русской Православной Церкви. В России зарегистрировано 59 медицинских изделий, которые используют искусственный интеллект, сообщила руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова на форуме в Казани. По ее словам, ИИ уже применяется для диагностики, лечения пациентов и управления медицинским оборудованием. Самойлова также отметила, что в стране зарегистрировано более 42 тысяч единиц медицинского оборудования. Ежегодно этот список дополняется, а для отечественных производителей предусмотрены ускоренные процедуры регистрации продукции. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
4: Глава 3. Тихий Дон, река, родной батюшка, ты обмой меня, сыра земля, мать родимая, ты прикрой меня. Ефросинья пела, сидя у окна за столом в покоях царевича в крепости Сан-Тельмо, и спарывая красную тофтяную подкладку с песочного камзола своего мужского наряда, она объявила, что ни за что больше не будет рядиться шутом Гороховым. На ней был шелковый, грязный, с оторванными пуговицами шлафр, серебряные, стоптанные на босую ногу туфли, в стоящей перед ней жестяной скрыне рабочей шкатулки валялись в беспорядке пестрые лоскутки и ленточки, махальце женское, веер, рукавицы лайковые, перчатки, любовные письма царевича и бумажки с курительным порошком, ладан от святого старца и пудра Маришаль от знаменитого парикмахера Фризона с улицы Сент-Оноре, афонские четки и парижские мушки и баночки с помадом. Целые часы проводила она в притираниях и подкрашиваниях, вовсе ненужных, потому что цвет лица у нее был прекрасный. Царевич за тем же столом писал письма, которые предназначались для того, чтобы их в Петербурге подметывать, а также подавать архиереям и сенаторам. Превосходительнейшие господа сенаторы, как вашей милости, так чаю и всему народу не без сумления мое от российских краев отлучение и пребывание безвестное, на что меня принудило ничто иное, только всегдашнее мне безвинное озлобление и непорядок, а паче же, что было в начале прошлого года, едва было и в черную одежду не облекли меня силою, без всякой, как вам всем известно, моей вины. Но всемилостивый Господь молитвами всех оскорбляемых, утешительницы Пресвятой Богородицы и всех святых, избавил меня от всего и дал мне случай сохранить себя отлучением от любезного Отечества, которого, если бы не сей случай, никогда бы не хотел оставить. И ныне обретаюсь благополучно и здорово под хранением некоторого великого государя до времени, когда сохранивший меня Господь повелит явиться мне паки в Россию, при котором случае прошу, не оставьте меня забвенно. Буди же есть какие ведомости обо мне, дабы память обо мне в народе изгладить, что меня в живых нет, или иное, что зло, не извольте верить и народ утвердите, чтобы не имели веры. Богу хранящу мя, жив есмь, и пребываю всегда, как вашей милости, так и всему Отечеству, доброжелательный до гроба моего, Алексей. Он взглянул сквозь открытую дверь галереи на море. Под свежим северным ветром оно было синее, мглистое, точно дымящееся, бурное, с белыми барашками и белыми парусами, надутыми ветром, крутогрудыми, как лебеди. Царевичу казалось, что это то самое синее море, о котором поется в русских песнях и по которому вещий Олег со своей дружиной ходил на Царьград. Он достал несколько сложенных вместе листков, исписанных его рукою по-немецки, крупным, словно детским почерком. На полях была приписка: «Не посетуйте, что я так плохо написал, потому что не могу лучше». Это было длинное письмо к цесарю, целая обвинительная речь против отца. Он давно уже начал его, постоянно поправлял, перечеркивал, снова писал и никак не мог кончить. То, что казалось верным в мыслях, оказывалось неверным в словах. Между словом и мыслью была неодолимая преграда, и самого главного нельзя было сказать никакими словами. «Император должен спасти меня», — перечитывал он отдельные места. «Я не виноват перед отцом. Я был ему всегда послушен, любил и чтил его по заповеди Божьей. Знаю, что я человек слабый, но так воспитал меня Меншиков. Ничему не учил, всегда удалял от отца, обходился как с холопом или собакой. Меня нарочно спаивали. Я слабел духом от смертельного пьянства и от гонений. Впрочем, отец в прежнее время был ко мне добр. Он поручил мне управление государством, и все шло хорошо, он был мною доволен. Но с тех пор, как у жены моей пошли дети, а новая царица также родила сына, с кронпринцессой стали обращаться дурно, заставляли ее служить как девку, и она умерла от горя. Царица и Меншиков вооружили против меня отца. Оба они исполнены злости, не знают ни Бога, ни совести. Сердце у царя доброе и справедливое, ежели оставить его самому себе — но он окружен злыми людьми, к тому же неимоверно вспыльчив и во гневе жесток, думает, что как Бог имеет право на жизнь и смерть людей. Много пролил крови невинной и даже часто собственными руками пытал и казнил осужденных. Если император выдаст меня отцу, то все равно, что убьет. Если бы отец и пощадил, то мачеха и Меншиков не успокоятся, пока не запоет или не отравит меня. Отречение от престола вынудили у меня силою. Я не хочу в монастырь. У меня довольно ума, чтобы царствовать. Но свидетельствуюсь Богом, что никогда не думал я о возмущении народа, хотя это нетрудно было сделать, потому что народ меня любит, а отца ненавидит за его недостойную царицу, за злых и развратных любимцев, за поругание церкви и старых добрых обычаев, а также за то, что, не щадя ни денег, ни крови, он есть тиран и враг своего народа». «Враг своего народа», — повторил царевич, — подумал и вычеркнул эти слова, они показались ему лживыми. Он ведь знал, что отец любит народ, хотя любовь его иногда беспощаднее всякой вражды. Кого люблю, того и бью. Уж лучше бы, кажется, меньше любил. И его сына тоже любит. Если бы не любил, то не мучил бы. И теперь, как всегда, перечитывая это письмо, он смутно чувствовал, что прав перед отцом, но не совсем прав. Одна черта, один волосок отделял это «не совсем прав» от «совсем не прав», и он постоянно, хотя и невольно в своих обвинениях, переступал за эту черту. Как будто у каждого из них была своя правда, и эти две правды были навеки противоположны, навеки непримиримы, и одна должна была уничтожить другую. Но кто бы ни победил, виноват будет победитель, побежденный прав. Все это не мог бы он сказать словами даже самому себе, не то что другим. Да и кто понял бы, кто поверил бы, кому, кроме Бога, быть судьею между сыном и отцом? Он отложил письмо с тягостным чувством, с тайным желанием его уничтожить, и прислушался к песне Ефросиньи, которая, кончив пороть, примеряла перед зеркалом новые французские мушки. Это вечное тихое пение в тюремной скуке у нее было невольно, как пение птицы в клетке. Она пела, как дышала, почти сама не сознавая того, что поет. Но царевичу странным казалось противоречие между вознёю с французскими мушками и родною унылою песней. «Сырая земля, мать родимая, ты прикрой меня». Соловей в бору, милый братец мой, ты запой по мне. Кукушечка в лесу, во дубровушке, сестрица моя, покукуй по мне. Белая березушка, молода жена, пошуми по мне.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр Первый» и Алексей.
4: По гулким переходам крепости послышались шаги, перекликания часовых, звон отпираемых замков и засовов. Караульный офицер постучал в дверь и доложил о Вейнгарте, Криксфельдконциписте, секретаря вице-короля по русскому произношению вице-роя, цесарского наместника в Неаполе. В комнату вошел, низко кланяясь, толстяк с одышкою, с лицом красным, как сырое мясо, с отвислою нижнюю губою и заплывшими свиными глазками. Как многие плуты, он имел вид простодушный. «Этот притолстый немец — притонкое бестие», — говорил о нем Езопка. Вейнгард принес ящик старого Фалернского и Мозельвейна в подарок царевичу, которого называл, соблюдая инкогнито при посторонних, высокородным графом. А Ефросинье, у которой поцеловал ручку, он был большой дамский угодник, корзину плодов и цветов. Передал также письма из России и на словах поручения из Вены. В Вене охотно услышали, что высокородный граф в добром здравии и благополучии обретается. Ныне надобно еще терпение и более, нежели до сих пор. Сообщить имею... как новую ведомость, что уже в свете начинают говорить «царевич пропал». Одни полагают, что он от свирепости отца ушел, по мнению других, лишен жизни его волею, иные думают, что он умерщвлен в пути убийцами. но никто не знает подлинно, где он. Вот копия с донесения цесарского резидента Плеера на тот случай, ежели любопытно будет воскорожденному графу узнать, что пишут о том из Петербурга. Его величество цесаря слова подлинные, милому царевичу к пользе советуется держать себя весьма скрытно, потому что по возвращении государя отца его в Петербург будет великий розыск. И, наклонившись к уху царевича, прибавил шепотом: «Будьте покойны, ваше высочество, я имею самые точные сведения. Император ни за что вас не покинет. А ежели будет случай после смерти отца, то и вооруженную рукою хочет вам помогать на престол». «Ах нет, что вы, не надо!» — остановил его царевич с тем же тягостным чувством, с которым только что отложил письмо к цесарю. «Даст Бог, до того не дойдет, войны из-за меня не будет. Я вас не о том прошу, только чтобы содержать меня в своей протекции, а этого я не желаю. Я, впрочем, благодарен, да наградит Господь цесаря за всю его милость ко мне». Он велел откупорить бутылку Мозельвейна из подаренного ящика, чтобы выпить за здоровье цесаря. Выйдя на минуту в соседнюю комнату за какими-то нужными письмами и вернувшись, застал Венгерта, объясняющий мадемуазель Ефросин, с галантной любезностью, не столько, впрочем, словами, сколько знаками, что напрасно не носит она больше мужского платья, оно ей очень к лицу.
6: «L'amour même ne serait se présenter avec plus de grâce».
4: «Сам амур не мог бы явиться с большим изяществом», — заключил он по-французски, глядя на нее в упор свиными глазками, тем особенным взором, который так противен был царевич.
7: Ефросинья при входе Вейнгарта успела накинуть на грязный шлафор новый щегольской кунтыш тафты двуличневой, на нечесанные волосы чепец дорогого брабанского кружева, припудрилась и даже налепила мушку над левой бровью, точно так, как видела на Корсо в Риме у одной приезжей из Парижа девки. Выражение скуки исчезло с лица ее, она вся оживилась, и хотя ни слова не понимала ни по-немецки, ни по-французски, поняла и без слов то, что говорил немец о мужском наряде, и лукаво смеялась, и притворно краснела, и закрывалась рукавом, как деревенская девка. «Эдакая туша свиная, тьфу! Прости, Господи, нашла с кем любезничать», — посмотрел на них царевич с досадою. «Ну да ей все равно кто, только бы новенький. Ох, Евины дочки, Евины дочки! Баба да бес, один в них вес». По уходе Вейнгарта он стал читать письма. Всего важнее было донесение Плеера. Гвардейские полки, составленные большей частью из дворян, вместе с прочей армией учинили заговор в Мекленбурге, дабы царя убить, царицу привести сюда с младшим царевичем и обеими царевнами, заточить в тот самый монастырь, где ныне старая царица, а ее освободив, сыну ее законному наследнику правление вручить. Царевич выпил залпом 2 стакана Мозельвейна, встал и начал ходить быстро по комнате, что-то бормоча и размахивая руками. Ефросинья молча, пристально, но равнодушно следила за ним глазами. Лицо ее по уходе Вейнгарта приняло обычное выражение скуки. Наконец, остановившись перед ней, он воскликнул: «Ну, маменька, с ниточка в Белозерских скоро кушать будешь. Вести добрые, авось Бог даст нам случай возвратиться с радостью». И он рассказал ей подробно все донесение Плеера. Последние слова прочел по-немецки, видимо, не нарадуясь на них. «Вседе в Петербурге к бунту зело склонны. Все жалуются, что знатных с незнатными в равенстве держат. Всех равно в матросы и солдаты пишут. А деревни от строения городов и кораблей разорились». Ефросинья слушала молча, все с той же равнодушной скукой на лице, и только когда он кончил, спросила своим протяжным ленивым голосом: «А что, Алексей Петрович, ежели убьют царя и за тобой пришлют, к бунтовщикам пристанешь?»
4: И посмотрела на него сбоку так, что если бы он меньше был занят своими мыслями, то удивился бы, может быть, даже и почувствовал бы в этом вопросе тайное жало. Но он ничего не заметил.
7: «Не знаю», — ответил, подумав немного. «Ежели присылка будет по смерти батюшки, то, может быть, и пристану. Ну да что вперед загадывать? Буди воля Господня», — как будто спохватился он. «А только вот, — говорю я, — видишь, Афросюшка, что Бог делает? Батюшка делает свое, а Бог свое».
4: И, усталый от радости, опустился на стул и опять заговорил, не глядя на Ефросинью, как будто про себя. «Есть ведомость печатная, что шведский флот пошел к берегу Лифляндскому транспортировать людей на берег. Велико то худо будет, ежели правда. У нас в Петербурге не согласится у князя Меншикова с сенаторами. А войско наше главное далеко. Они друг на друга сердятся, помогать не станут. Великую беду шведы починить могут. Петербург-то под боком. Когда зашли далеко в Копенгаген, то не потерять бы и Петербурга, как Азова. Недолго ему быть за нами. Либо шведы возьмут, либо разорится. Быть ему пусту, быть пусту, повторял он как заклинание пророчества тетушки царевны Марфы Алексеевны. А что ныне там тихо, и та тишина недаром. Вот дядя Аврам Лопухин пишет: «Всех чинов люди говорят обо мне, спрашивают и жалеют всегда, и стоять за меня готовы, а кругом, где Москвы, уже заворашиваются, и на низу, на Волге, не без замешания будет в народе. Чем удивить? Как и по сю пору еще терять? А не пройдет даром. Я чай, не стерпя, что-нибудь да сделают. А тут и в Мекленбурге и бунты шведы, и цесарь, и я. Со всех сторон беда. Все метется, метется, шатается. Как затрещит да ухнет только пыль столбом. Такая раскачка пойдет, что ай-ай, не сдобровать и батюшке». Первый раз в жизни он чувствовал себя сильным и страшным отцу. Как тогда, в ту памятную ночь во время болезни Петра, когда за морозным окном играла лунная вьюга, синяя точно, горящая синим огнем, пьяная, у него захватило дух от радости. Радость опьяняла сильнее вина, которую он продолжал пить, почти сам того не замечая, стакан за стаканом, глядя на море, тоже синее, точно горящее синим огнем, тоже пьяное и опьяняющее. В немецких курантах пишут: «Младшего-то братца моего, Петеньку, нынешним летом в Петергофе чуть громом не убило. Мама на руках его держала, так едва жива осталась, а солдата караульного зашибла до смерти. С той поры младенец все хереет да хереет, видно, не жилец на свете. А уж ведь как берегли, как холили. Жаль Петеньки. Младенческая душенька перед Богом неповинная. За чужие грехи терпит, за родительские, бедненький. Спаси его, Господь, и помилуй. А только вот говорю, воля-то Божья. Чудо-то, знаменье. И как, батюшка, не вразумиться? Страшно. Страшно впасть в руки Бога живого».
7: «А кто из сенаторов станет за тебя?» спросила вдруг Ефросинья. И опять та же странная искра промелькнула в глазах ее и тотчас потухла, словно пронесли свечу за темным пологом. «А тебе для чего?» — посмотрел на нее царевич с удивлением, как будто совсем забыл о ней и теперь только вспомнил, что она его слушает.
5: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр Первый и Алексей».
4: Ефросинья больше не спрашивала. Но едва уловимая чуждая тень прошла между ними. «Хоть и не все мне враги, а все злодействуют в угоду батюшке, потому что трусы», — продолжал царевич.
7: Да мне никого и не нужно, плюну я на всех. Здорова бы мне чернь была, — повторил он свое любимое слово. Как буду царем, старых всех выведу, а изберу новых по своей воле. Облегчу народ от тягости, пусть отдохнет. Боярскую толщу поубавлю, будет им жиру нагуливать. О крестьянстве породею, о слабых и сирых, о меньшей братьях Христовой и церковный, и земский собор учиню от всего народа выборных. Пусть все доводят правду до царя, без страха, самым вольным голосом, дабы царство и церковь исправить многосоветием общим и Духа Святого нашествием навеки вечные. Он грезил вслух, и грезы становились все туманнее, все сказочнее. Вдруг злая острая мысль ужалила сердце, как овод. Ничему не бывать, все врешь. Славу пустила синица, а море не зажгла. И представилось ему, что рядом с отцом, исполином, кующим из железа новую Россию, сам он со своими грезами, маленький мальчик, пускающий мыльные пузыри. Ну куда ему тягаться с батюшкой? Он тотчас прогнал эту мысль, отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «Буди воля Божья во всем! Пусть батюшка кует железо на здоровье, он делает свое, а Бог свое. Захочет Бог, и лопнет железо, как мыльный пузырь». И он еще слаще отдался мечтам, чувствуя себя уже не сильным, а слабым. Но это была приятная слабость, с улыбкой все более кроткой и пьяной слушал, как море шумит. И чудилось ему в этом шуме что-то знакомое, давнее-давнее. То ли бабушка баюкает, то ли сирен, птица райская, поет песни царские. А потом, как землю устрою и народ облегчу, с великим войском и флотом пойду на Царьград, турок повыбью, славян из-под ига неверных освобожу, на Святой Софии крест водружу и соберу Вселенский собор для воссоединения церквей и дарую мир всему миру, да притекут народы с четырех концов земли под сень Софии премудрости Божией в царство священное вечное во сретение Христу грядущему. Ефросинья давно уже не слушала, все время зевала и крестила рот, наконец встала, потягиваясь и почесываясь. Разморило меня что-то. С обеда чай немца-то ждавший не выспалась. Пойду-ка я, Петрович, лягу, что ли? Ступай, маменька, спи с Богом. Может, и я приду, погодя. Только вот голубков покормлю. Она вышла в соседнюю комнату, спальню, а царевич на галерею, куда уже слетались голуби, ожидая обычного корма. Он разбрасывал им крошки и зерна с тихим ласковым зовом «Гуль-гуль-гуль». И так же, как бывало в Рождественник, голуби, воркуя, толпились у ног его, летали над головой, садились на плечи и руки, покрывали его, точно одевали крыльями. Он глядел с высоты на море, и в трепетном веянии крыльев казалось ему, что он сам летит на крыльях, туда, в бесконечную даль, через синее море, к светлой, как солнце, Софии премудрости Божией. Ощущение полета было так сильно, что сердце замирало, голова кружилась. Ему стало страшно. Он зажмурил глаза и судорожно схватился рукою за выступ ограды. Почудилось, что он уже не летит, а падает. Нетвердыми шагами вернулся он в комнату. Туда же из спальни торопливо вышла Ефросинья, уже совсем раздетая, в одной сорочке, с босыми ногами влезла на стул и стала заправлять лампадку перед образом. Это была старинная, любимая царевичева икона всех скорбящих матери. Всюду возил он ее за собою и никогда не расставался с нею. «Грех-то какой! Завтра успение владычицы, а я и забыла. Так бы и осталось без лампадки, матушка. Часы-то, Петрович, будешь читать? Налой готовить ли?» Перед каждым большим праздником, за неимением попа, он сам справлял службы, читал часы и пел стихеры. «Нет, маменька, разве к ночи устал я что-то, голова болит?» «Вина бы меньше пил, батюшка. Нет, вина, чай от мыслей. Вести-то больно радостные». Засветив лампадку и возвращаясь в спальню, она остановилась у стола, чтобы выбрать в подаренной немцам корзине самый спелый персик. В постели перед сном любила есть что-нибудь сладкое. Царевич подошел к ней и обнял ее. «Афросишка, друг мой сердешненький, аль не рада? Ведь будешь царицею. А селебный, серебряный, или нежнее, как выговаривают маленькие дети, селебиный, было прозвище ребенка, непременно, думал он, сына, который должен был родиться у Ефросиньи. Она была третий месяц беременна. Ты у меня золотая, а сынок будет серебряный, — говорил он ей в минуты нежности. Будешь царицею, а селебиной наследником, — продолжал царевич, — назовем его Ванечкой. Благочестивейший, самодержавнейший царь всея России Иоанн Алексеевич. Она освободилась тихонько из его объятий, оглянулась через плечо, хорошо ли лампадка горит, закусила персик и, наконец, ответила ему спокойно: «Шутить изволишь, батюшка. Где мне, холопке, царицею быть?» «А женюсь, так будешь, ведь и батюшка таковым же образом учинил. Мачеха-то, Катерина Алексеевна, тоже незнамо какого роду была, сорочки мыла с чухонками, в одной рубахе в полон взята. А ведь вот же царствует. Будешь и ты, Ефросинья Федоровна, царицею, небось, не хуже других». Он хотел и не умел сказать ей все, что чувствовал. Зато, может быть, и полюбил он ее, что она простая холопка. Ведь он, хотя царской крови, тоже простой, спеси боярской не любит, а любит чернь, от черни-то и царство примет, добро за добро. Чернь сделает его царем, а он ее, Ефросинью, холопку из черни, царицею. Она молчала, потупив глаза, и по лицу ее видно было только, что ей хочется спать. Но он обнимал ее все крепче и крепче, ощущая сквозь тонкую ткань упругость и свежесть голого тела. Она сопротивлялась, отталкивая руки его. Вдруг нечаянным движением потянула вниз полурастегнутую, едва держащуюся на одном плече сорочку. Она совсем расстегнулась, соскользнула и упала к ее ногам. Вся обнаженная в тусклом золоте рыжих волос, как в сиянии, стояла она перед ним. И странную, и соблазнительную казалась черная мушка над левой бровью. И в скошенном, удивленном разрезе глаз было что-то козье, чуждое и дикое. «Пусти же, пусти, Алешенька, стыдно». Но если она стыдилась, то не очень, только немного отвернулась со своей обычной, ленивой, как будто презрительной усмешкой, оставаясь, как всегда, под ласками его холодную, невинную, почти девственной. Несмотря на чуть заметную округлость живота, которая предрекала полноту беременности. В такие минуты казалось ему, что тело ее ускользает из рук, его тает, воздушное, как призрак. «Афрося, Афрося!» — шептал он, стараясь поймать, удержать этот призрак, и вдруг опустился перед ней на колени. «Стыдно!» — повторила она, — «перед праздником! Вон и лампада горит. Грех, грех!» Но тотчас опять равнодушно, беспечно поднесла закушенный персик ко рту, полураскрытому, алому и свежему, как плод. «Да, грех!» — мелькнуло в уме его. «От жены начало греху, и тою мы все умираем». И он тоже невольно оглянулся на образ и вдруг вспомнил, как точно такой же образ в летнем саду ночью во время грозы упал из рук батюшки и разбился у подножия петербургской Венус белой дьяволицы. В
4: четырехугольники дверей, открытых на синее море. Тело ее выступало, словно выходило из горящей синевы морской, золотисто-белое, как пена волн. В одной руке держала она плод, другую опустила целомудренным движением, закрывая наготу свою, как пенорожденная. За ней играло, кипело синее море, как чаша амврозии, и шум его подобен был вечному смеху богов. Это была та самая дворовая девка Афроська, которая однажды весенним вечером в домике Вяземских на Малой Охте, наклонившись низко в подоткнутой юбке, мыла пол шваброю. Это была девка Афроська и богиня Афродита вместе. Венус. Венус, белая дьяволица, подумал царевич в суеверном ужасе и готов был вскочить, убежать. Но от грешного и все-таки невинного тела, как из раскрытого цветка, пахнуло на него знакомым, упоительным и страшным запахом. И сам, не понимая, что делает, он еще ниже склонился перед ней и поцеловал ее ноги. И заглянул ей в глаза и прошептал, как молящийся: «Царица! Царица моя!» А тусклый огонек лампадки мерцал перед святым и скорбным ликом.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Глава 4. Наместник цесаря в Неаполе граф Даун пригласил царевича на свидание к себе в королевский дворец вечером 26 сентября. В последние дни в воздухе чувствовалось приближение сирокко, африканского ветра, приносящего из глубин Сахары тучи раскаленного песку. Должно быть, ураган уже разразился и бушевал в высочайших воздушных слоях, но внизу была бездыханная тишь. Листья пальм и ветви мимоз висели недвижные. Только море волновалось громадными беспенными валами мертвой зыби, которые разбивались о берег с потрясающим грохотом. Даль была застлана мутную мглою, и на безоблачном небе солнце казалось тусклым, как сквозь дымчатый опал. Воздух пронизан был тончайшей пылью. Она проникала всюду, даже в плотно запертые комнаты, покрывала серым слоем белый лист бумаги и страницы книг, хрустела на зубах, воспаляла глаза и горло. Было душно, и с каждым часом становилось все душнее. В природе чувствовалось то же, что в теле, когда нарывает нарыв. Люди и животные, не находя себе места, метались в тоске. Народ ожидал бедствий, войны, чумы или извержения Везувия. И действительно, в ночь с 23 на 24 сентября жители Торре-дель-Грека, Резины и Портичи почувствовали первые подземные удары. Появилась лава. Огненный поток уже приближался к самым верхним, расположенным по склону горы виноградникам. Для умилостивления гнева Господня совершались покаянные шествия с зажженными свечами, тихим пением и громкими воплями самобичующихся. Но гнев Божий не утолялся. Из Везувия днем валил черный дым, как из плавильной печи, расстилаясь длинным облаком от Кастелламаре до Позилиппо. А ночью вздымалось красное пламя, как зарево подземного пожара. Мирный жертвенник богов превращался в грозный факел Евменид. Наконец, в самом Неаполе послышались точно подземные громы, первые гулы землетрясения, как будто снова пробуждались древние титаны. Город был в ужасе. Вспоминались дни Содома и Гоморры, а по ночам среди мертвой тишины где-нибудь в щелях окна, под дверью или в трубе очага раздавался тонкий-тонкий ущемленный визг, точно пойманный комар жужжал. То сирокко заводила свои песни. Звук разрастался, усиливался, и, казалось, вот-вот разразится неистовым воем, но вдруг замирал, обрывался, и опять наступала тишина еще более мертвая. Как будто злые духи и внизу, и вверху перекликались, совещались о страшном дне Господнем, которым должен кончиться мир. Все эти дни царевич чувствовал себя больным. Но врач успокоил его, сказав, что это с непривычки от сирокко, и прописал освежающую кислую микстуру, от которой ему действительно сделалось легче. В назначенный день и час поехал он во дворец на свидание с наместником. Встретивший его в передний караульный офицер передал ему почтительнейшие извинения графа Дауна, что его высочеству придется несколько минут подождать в приемной зале, так как наместник принужден был отлучиться по важному и неотложному делу. Царевич вошел в огромную и пустынную приемную залу, убранную с мрачной, почти зловещей испанской роскошью. Кроваво-красный шелк обоев, обилие тяжелой позолоты, резные шкафы из черного дерева, подобные гробницам, зеркала такие тусклые, что в них, казалось, отражались только лица призраков. По стенам большие темные полотна, благочестивые картины старинных мастеров. Римские солдаты, похожие на мясников, жгли, секли, резали, пилили и всякими иными способами терзали христианских мучеников. Это напоминало бойню или застенки Святейшей Инквизиции. А вверху, на потолке, среди раззолоченных завитков и раковин, триумф олимпийских богов. В этом жалком ублюдке Тициана и Рубенса виден был конец возрождения. В утонченной изнеженности, варварское одичание и огрубение искусства. Груды голого тела, голого мяса, жирные спины, пухлые в складках животы, раскоряченные ноги, чудовищно отвислые женские груди. Казалось, что все эти боги и богини, откормленные, как свиные туши, и маленькие амуры, похожие на розовых поросят, весь этот скотоподобный Олимп предназначался для христианской бойни, для пыточных орудий Святейшей Инквизиции. Царевич долго ходил по зале, наконец устал и сел. В окна вползали сумерки, и серые тени, как пауки, ткали паутину по углам. Кое-где лишь выступала светлее позолоченная львиная лапа и острогрудый гриф, которые поддерживали яшмовую или малахитовую доску круглого стола, да закутанные кисеёй люстры тускло поблескивали хрустальными подвесками, как исполинские коконы в каплях росы. Царевичу казалось, что удушье Сирокко увеличивается от этого множества голого тела, голого мяса, упитанного, языческого, вверху и страдальческого христианского внизу. Рассеянный взгляд его, блуждая по стенам, остановился на одной картине, не похожей на другие, выступавшей среди них как светлое пятно. Обнаженная до пояса девушка с рыжими волосами, с почти детскую невинную грудью, с прозрачно-желтыми глазами и бессмысленной улыбкою, в приподнятых углах губ и в слегка скошенном удлиненном разрезе глаз было что-то козье, дикое и странное, почти жуткое, напоминавшее девку Афроську. Ему вдруг смутно почуялась какая-то связь между этой усмешкой и нарывающим удушением Сирокко. Картина была плохая, снимок со старинного произведения ломбардской школы «Ученика учеников Леонардо». В этой обессмысленной, но все еще загадочной усмешке отразилась последняя тень благородной гражданки Неаполя, Монны, Лизы, Джоконды. Царевич удивлялся, что наместник, всегда изысканно вежливый, заставляет его ждать так долго. И куда запропастился Вейнгард, и почему такая тишина, весь дворец точно вымер? Хотелось встать, позвать кого-нибудь, велеть принести свечи, но на него напало странное оцепенение, как будто и он был заткан, облеплен тою серую паутиною, которую тени, как пауки, ткали по углам. Лень было двинуться, глаза слипались. Он открывал их с усилием, чтобы не заснуть, и все-таки заснул на несколько мгновений. Но когда проснулся, ему показалось, что прошло много времени. Он видел во сне что-то страшное, но не мог вспомнить, что. Только в душе осталось ощущение несказанной тяжести, и опять почудилась ему связь между этим страшным сном, бессмысленной усмешкой рыжей девушки и нарывающим удушьем Сирокко. Когда он открыл глаза, то увидел прямо перед собою лицо бледное-бледное, подобное призраку. Долго не мог понять, что это, наконец понял, что это его же собственное лицо, отраженное в тусклом простеночном зеркале, перед которым, сидя в кресле, он заснул. В том же зеркале, как раз у него за спиной, видна была закрытая дверь. Ему казалось, что сон продолжается, что дверь сейчас откроется, и в нее войдет то страшное, что он только что видел во сне и чего не мог вспомнить.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
2: Дверь отворилась беззвучно. В ней появился свет восковых свечей и лица. Глядя по-прежнему в зеркало, не оборачиваясь, он узнал одно лицо, другое, третье. Вскочил, обернулся, выставив руки вперед, с отчаянную надеждою, что это ему только почудилось в зеркале, но увидел в действительности то же, что в зеркале. И из груди его вырвался крик беспредельного ужаса. «Он! Он! Он!» Царевич упал бы навзничь, если бы не поддержал его сзади секретарь Вейнгард. «Воды, воды! Царевичу дурно!» Вейнгард бережно усадил его в кресло, и Алексей увидел над собою склоненное доброе лицо старого графа Дауна. Он гладил его по плечу и давал ему нюхать спирт. «Успокойтесь, ваше высочество, ради бога успокойтесь. Ничего дурного не случилось. Вести самые добрые». Царевич пил воду, стуча зубами о края стакана. Не отводя глаз от двери, он дрожал всем телом, непрерывную мелкую дрожью, как в сильном ознобе. «Сколько их?» — спросил он графа Дауна шепотом. «Двое, ваше высочество, всего двое. А третий, я видел третьего». «Вам должно быть почудилось». «Нет, я видел его! Где же он?» «Кто он?» «Отец!» Старик посмотрел на него с удивлением. «Это от Сирокко», — объяснил Вейнгард. «Маленький прилив крови в голове часто бывает. Вот и у меня с утра нынче все какие-то синие зайчики в глазах прыгают. Пустить кровь и как рукой снимет». «Я видел его», — повторял царевич. «Клянусь Богом, это был не сон. Я видел его, граф. Вот как вас теперь вижу». «Ах, Боже мой!» — воскликнул старик с искренним огорчением. «Если бы только знал, что ваше высочество не совсем хорошо себя чувствует, я ни за что не допустил бы. Можно, впрочем, и теперь еще отложить свидание». «Нет, не надо. Все равно. Я хочу знать», — проговорил царевич. «Пусть подойдет ко мне один старик, а того другого не допускайте». Он судорожно схватил его за руку. «Ради бога, граф, не допускайте того. Он убийца. Видите, как он смотрит. Я знаю, он подослан царем, чтобы зарезать меня». Такой ужас был в лице его, что наместник подумал: «А кто их знает, этих варваров? Может быть, и в самом деле?» И вспомнились ему слова императора из подлинной инструкции. «Свидание должно быть устроено так, чтобы никто из москвитян, отчаянные люди и на все способные, не напал на царевича и не возложил на него рук, хотя я того не ожидаю. Будьте покойны, ваше высочество. Жизнью и честью моей отвечаю, что они не сделают вам никакого зла». И наместник шепнул Вейнгарту, чтобы он велел усилить стражу. А в это время уже подходил к царевичу неслышными скользящими шагами, выгнув спину с почтительнейшим видом и нижайшими поклонами, Петр Андреевич Толстой. Спутник его, капитан гвардии, царский денщик исполинского роста, с добродушным и красивым лицом не то римского легионера, не то русского Иванушки-дурачка, Александр Иванович Румянцев, по знаку наместника остановился в отдалении у дверей. «Всемилостивейший государь, царевич, ваше высочество, письмо от батюшки», — проговорил Толстой и, склонившись еще ниже, так что левую рукой почти коснулся пола, правую передал ему письмо. Царевич узнал в написанном на обертке одном только слове «сыну» почерк отца. Дрожащими руками распечатал письмо и прочел. «Мой сын, понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему, но, наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом при прощании со мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию. Что неслыхано не точию между наших детей, но ниже между нарочитых подданных.
3: чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил. Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей сделал, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Будешь же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет. Но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Будешь же сего не учинишь, то яко отец, данную мне от Бога,

Помни, что я все не насильством тебе делал, а когда б захотел, то по что на твою волю полагаться? Чтоб хотел, то и сделал. Петр. Прочитав письмо, царевич взглянул опять на Румянцева, тот поклонился и хотел подойти, но царевич побледнел, задрожал, привстал в кресле и проговорил: «Петр Андреевич, Петр Андреевич, не вели ему подходить, а то уйду, уйду сейчас. Вот и граф говорит, чтоб не смел». По знаку Толстого Румянцев опять остановился с недоумением на своем красивом и неумном лице. Вейнгард подал стул. Толстой придвинул его к царевичу, сел почтительно на самый кончик, наклонился, заглянул ему прямо в глаза простодушным доверчивым взором и заговорил так, как будто ничего особенного не случилось, и они сошлись для приятной беседы. Это был все тот же изящный и превосходительный господин, тайный советник и кавалер Петр Андреевич Толстой. Черные бархатные брови, мягкий бархатный взгляд, ласковая бархатная улыбка, вкрадчивый бархатный голос. Бархатный весь, а жальца есть. И хотя царевич помнил изречение батюшки: «Толстой умный человек, но когда с ним говоришь, следует держать камень за пазухой», он все-таки слушал его с удовольствием. Умная, деловитая речь успокаивала его, пробуждала от страшных видений и возвращала к действительности. В этой речи все умягчалось, углаживалось, казалось, можно было устроить так, что и волки будут сыты, и овцы целы. Он говорил, как опытный старый хирург, который убеждает больного в почти приятной легкости труднейшей операции. Употреблять ласку и угрозы, приводя, впрочем, удобь вымышленной рации и аргументы, сказано было в царской инструкции. И если бы царь его слышал, то остался бы доволен. Толстой подтвердил на словах то, что было в письме: совершенную милость и прощение в том случае, ежели царевич вернется. Затем привел подлинные слова царя из данной ему Толстому инструкции о переговорах с цесарем, причем в голосе его сквозь прежнюю увертливую ласковость звучала твердость. «Будет цесарь, станет говорить, что сын наш отдался под его протекцию, что он не может против воли его выдать, и иные отговорки и затейные опасения будет объявлять. Представить, что нам не может то иначе, как чувственно быть, что он хочет меня с сыном судить, понеже по натуральным правам, особливо же нашего государства, никто и межпартикулярными подданными особами отца с сыном судить не может. Сын должен повиноваться воле отцовой. А мы, самодержавный государь, ничем цесарю не подчинены, и вступаться ему не следует, а надлежит его к нам отослать. Мы же, как отец и государь, по должности родительской, его милость его паки примем, и тот его проступок простим, и будем его наставлять, чтобы, оставив прежние непотребные дела, поступал в пути добродетели, последовал нашим намерениям. Таким образом, может превратить к себе паки наше отеческое сердце, чем его царское величество покажет и над ним милость, и заслужит себе от Бога воздаяние, а от нас благодарение. Да и от сына нашего более будет завечно возблагодарен, нежели за то, что ныне содержится как невольник или злодей за крепким караулом под именем некоторого бунтовщика, графа Венгерского, к предосуждению чести нашей и имени. Но буди паче чаяния цесарь в том весьма откажет, объявить, что мы сие примем заявный разрыв и будем пред всем светом на цесаря чинить жалобы и искать неслыханную и несносную нам и чести нашей обиду отомстить». «Пустое», — перебил царевич, —

0: Николи из-за меня батюшка с цесарем войны не начнет?»
1: «Я чаю, войны не будет», — согласился Толстой. «Да цесарь и без войны тебя выдаст. Никакой ему пользы нет, но больше есть трудность, что ты в его области пребываешь, а свое обещание тебе он уже исполнил, протектовал, доколе батюшка изволил простить, а ныне, как простил, то уже повинности цесаревой нет, чтобы против всех прав удерживать тебя и войну с цесарем чинить, будучи, и, кроме того, в войне с двух сторон с турками да гешпанцами. И тебе, чай, ведомо, что флот гешпанский стоит ныне между Неаполем и Сардинией и намерен атаковать Неаполь, понеже тутошная шляхта сделала комплот, заговор, и желает быть лучше под властью гешпанскую, нежели цесарскую. Не веришь мне, так спроси вице-роя. Он получил от цесаря письмо саморучное, дабы всеми мерами склонил тебя ехать к батюшке. А по последней мере, куды ни есть, только бы из его области выехал.
0: А когда добром не выдадут, то государь намерен тебя доставать и оружием. Конечно, для сего и войска свои в Польше держит, чтобы их вскоре поставить на квартиры зимовые в Слезию. Оттуда недалече и до владений цесарских.
2: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Ореховатка. Бойцы группировки «Центр» освободили село Красноподолье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские вооруженные силы нанесли удары по новым объектам военной инфраструктуры Украины. В Одесском порту поражены топливные резервуары, которые использовались для нужд украинских формирований. В ходе боевых действий российская авиация сбила истребитель МиГ-29 противника. Российские средства ПВО также уничтожили 10 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы «Хаймарс» и почти 1700 беспилотников самолетного типа противника, добавили в оборонном ведомстве. Россия построит в Мьянме атомную электростанцию. Об этом на встрече с президентом республики сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Мы также приступаем к реализации договоренности о сооружении в Мьянме атомной станции малой мощности. Этот проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях, включая фундаментальные и прикладные научные исследования, станет новым символом российско-мьянской дружбы.
1: Михаил Мишустин добавил, что российские компании намерены присоединиться к работе специальной экономической зоны Давэй в Мьянме, что увеличит товарооборот двух стран и создаст новые рабочие места. Россия расценивает участие британских ракетных войск в ударах по российской территории как прямое вовлечение Лондона в вооруженный конфликт на стороне Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров. Министр напомнил, что ранее Владимир Путин предупреждал о праве Москвы на ответные действия в любом районе Мирового океана в случае угрозы национальным интересам. Эти заявления прозвучали на фоне обещаний премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема продолжить военную поддержку Киева, несмотря на предостережение российского посольства. Британский премьер подчеркнул, что Лондон намерен быть с Украиной до конца и не собирается пересматривать свои решения. Дональд Трамп обнародовал карту, на которой Ормузский пролив выделен как американская территория. Пролив обведен кругом, а сверху надпись «Новая территория».